0: Суда, и поначалу никто их не разгоняет. Суд рассматривал иск к партии «Яблоко» со стороны конкурентов партии «Родина», требующих снять «Яблоко» с выборов. Председатель партии Николай Рыбаков заходил в здание суда под аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Неожиданную регистрацию «Яблока» некоторые эксперты объясняли тем, что старейшая демократическая партия России, созданная в 1993 году, растеряла сторонников и создаст лишь видимость конкуренции. Но что-то пошло не так. «Яблоко» поддержали многие российские политики, которые выступили против войны и вынуждены были покинуть страну.
2: Давайте не будем обсуждать, что «Яблоко» какое-то не такое, и припоминать прошлые грехи. И не будем думать о том, сколько им процентов нарисуют. Потому что есть кое-что гораздо более важное. В 2026 году, на пятом году полномасштабной войны, россияне лишены любых способов легально выразить свой протест. На предстоящие выборы, какими бы нечестными они ни были, мы должны смотреть как на единственную за много лет законную и безопасную возможность заявить о своем несогласии с властью.
0: Политики, поддерживающие войну, тоже поспешили высказаться. В ЛДПР призывали признать «Яблоко» нежелательной организацией, то есть запретить за призывы к миру.
3: Сдать Донбасс, сдать Новороссию, сдать наших ребят, наших бойцов и офицеров, которые собственной жизнью противостоят последнему, уверен, нацистскому режиму в человеческой истории.
0: Справедливая Россия называла их предателями и иноагентами, но в иске партии «Родина» к «Яблоку» речь не про войну. Это изменение начальной тактики противников «Яблока». Вероятно, спор о войне и мире в суде посчитали невыигрышным.
4: Прежде всего, это финансовая новость. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что они специально хотят, чтобы их сняли с выборов для того, чтобы заработать на этом деле. Но это, конечно, было бы мелковато для них, потому что их задача, на мой взгляд, это развал Российской Федерации.
0: Партия «Родина» обвиняет «Яблоко» в превышении расходов на интернет-агитацию, в нарушении авторских прав в агитационных материалах, в нарушении при оформлении документов и в экстремизме в своих заявлениях. Призывы «Яблока» к прекращению огня истцы считают отказом от, цитата, «освобождения оккупированных неонацистским режимом территорий». «Яблоко» готовит встречный иск о клевете.
5: Юристы истца совершили грубейшее юридическое смешение трех абсолютно разных категорий. Архивные материалы прошлых лет, наши суждения о решениях судов и предвыборные материалы текущей кампании 2026 года.
0: В то время как в Верховном суде продолжалось заседание, снаружи с утра стояли сторонники партии. «Яблоко» оценило их число примерно в 500 человек. Приехали как минимум два автозака с полицией, но о задержаниях не сообщалось. У суда преимущественно молодые лица.
6: Вероятно, сегодня и снимут с выборов, и как бы я считаю, это не очень хорошо. Потому что это единственная партия, представляющая как-то мое мнение, мнение миллионов россиян, и оно должно быть в бюллетене.
7: Я не смог упустить такой возможности прийти и поддержать последний оплот демократии в России.
8: Молодые люди сами ищут пути к нам. Сформировалась в позитивном ключе такая большая армия молодых людей разных возрастов, которые поддерживают «Яблоко», которые хотят голосовать за «Яблоко».
0: «Яблоко» сообщало о наплыве волонтеров в региональных штабах. Они распространяют листовки. Как только в конце июля стало ясно, что партия допущена к выборам, русскоязычные соцсети буквально заполонили рилсы, короткие видео, на тему того, что «Яблоко» — это хорошо, свежо, молодо, но не зелено. В ход идут любые изображения яблок. Народное название грядущего православного праздника — «Яблочный спас» — тоже пригодилось. Если участие «Яблока» в сентябрьских выборах отменит суд, это станет прецедентом. В России ранее ни разу не снимали с гонки уже зарегистрированную на федеральных выборах партию.
9: Перед эфиром мы поговорили с юристом и политиком Иваном Ждановым, с российскими судебными тактиками по снятию кандидатов. Он хорошо очень знаком, отбивал в свое время схожие претензии в судах. И он отметил, что заход через авторские права с претензией на снятие, он довольно распространенный.
10: Ну, на самом деле там намешано огромное количество претензий. Они выглядят очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия, потому что ты использовал там слова какой-нибудь песенки, музыку или какую-нибудь картинку, и это автоматически снимается, считается нарушением авторского права, и кандидаты снимаются. Конечно, мы не видели такого никогда на выборах в Государственную Думу, но как претензия в рамках

0: пусть всегда будет солнце. Абсолютно абсурдно и безумно, потому что ну, там и сроки истекли уже защиты авторских прав, и вообще само по себе интервью Явлинского, это интервью Явлинского, а не агитация когда-то. И вот этих претензий намешано в огромном количестве. Нарушение финансирования якобы не из избирательного фонда на 88 миллионов рублей. Вообще бред какой-то. Если разбираться по сути каждой претензии в деталях, то видно бредовость и абсурдность этого иска, и видно, что претензии максимально надуманы. Ну, то есть вот слепили какую-то кучу огромную претензий, сделали один комок и запихнули в суд на большом количестве страниц бумаги А4.
1: Ну, прямо сейчас, вот на момент нашего выхода в прямой эфир на телеканале «В настоящее время суд», заседание суда в Москве продолжается. Его мы обсудим, уже есть понятные предпосылки, уже понятные позиции сторон. И с нами в прямом эфире политик Максим Резник, в прошлом представлявший «Яблоко» в Заксобрании Петербурга. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Хочется узнать ваши впечатления от сегодняшнего заседания, особенно от исковых претензий.
2: Ну, я не хочу повторяться, Иван. Вы знаете, мы можем упражняться в остроумии, значит, в иллюстрации того кретинизма, который ясен и характерен для периода вот этого путинского, позднего путинизма. Да? То есть количество идиотизма там зашкаливает. Я вообще предлагаю не обсуждать эти вещи в деталях. Потому что совершенно очевидно, что да, у Кремля есть возможность снять яблоко по любому надуманному поводу. Это совершенно очевидно. И совершенно очевидно, что это процесс управляемый. И совершенно очевидно, да, что мы с вами готовы должны быть к развитию событий по худшему сценарию. Лучший сценарий заключается в том, что яблоко останется в бюллетене, и у нас будет этот инструмент борьбы за мир, борьбы против планов Путина, продемонстрировать, что Путин равно России, равно война. Вот формула того, что происходит в рамках сентября 2026 года. Это вообще не выборы, а специальная выборная операция. Либо яблоко устранят. И тогда мы должны будем думать, что делать в этом случае. Это не означает, что у нас совсем не останется инструментов. Да, их немного. Но наша задача рассказывать об этих инструментах людям. И это уже вопрос дальше к ним, захотят ли они ими воспользоваться.
1: Но меньше недели прошло с регистрации, с жеребьевки в Центре избиркоме. Хотя госпожа Памфилова сегодня уже сказала, на всякий случай, пока не печатайте бюллетени, мало ли будут изменения. Многие это восприняли как некоторый такой спойлер к сегодняшним событиям. Но, тем не менее, как вы думаете, почему? Что за резкая смена тактики? Почему вообще меньше, чем спустя неделю, после того, как мы узнали, что яблоко будет в бюллетене, это встало теперь под очень большой вопрос снова?
2: Ну так если мы с вами вспомним 24-й год, посмотрите. Та же самая специальная операция, только на тех же самых ролях, только другие герои. Сегодня Яблоко выступает в роли Надежды на 2024, да, сегодня вот это термометр. Да, власть приняла в спорах, я не знаю, кто там, какие фракции упырей друг с другом спорили, силовики с АПшниками, как говорят, это не имеет значения. Они приняли решение замерить температуру. Да, Яблоко термометр. И они ужаснулись, ну и все, кто-то в хорошем смысле удивился, что запрос на простые слова «за мир и свободу, за жизнь без страха» настолько огромен, о чем я, кстати, все время говорил, что он совершенно выбивается из плана. И теперь надо решать, как этот фарш обратно прокрутить. Да? Оставить их, значит, это будет нарывать еще сколько-то недель. Да, понятно, что они могут нарисовать все, что угодно, но несколько недель будет звучать слово «мир», будет разбиваться этот миф о единстве фюрера и нации по поводу войны. Значит, и либо убирать, но тогда, значит, это понятно, что вызовет еще дополнительный протест. Вот об этом надо сегодня говорить, об этой развилке. Какой вариант выберет Кремль, я не знаю. Вспомним, в 2024 году они брали надежды на когда? Тогда увидели очереди. Посмотрите то, что вы сейчас показываете. Очередь сегодня – это главный инструмент мирных людей в России. Как только там, сказать, появляется очередь, появляется очевидный симптом того, что это крайне востребовано. Очередь из молодых людей, вот, которую вы показываете сейчас у Верховного суда, это приговор по путинскому режиму, пускай отсроченный. Здесь сегодня не важно, какой приговор вынесут Яблоку, а вот эта очередь очень, в этом смысле, я считаю, символична. Так вот, для нас с вами сегодня, еще раз говорю, остается актуальным вопрос, как в рамках этой процедуры постараться сорвать планы Путина по демонстрации единства вождя и народа в рамках вот этой вот специальной операции. Еще раз говорю, конечно, сегодня все наши, вот в эти минуты мы все думаем о Яблоке, но мы видим, что Центральная избирательная комиссия, ее представители эти абсурдные бредовые обвинения поддерживают, ну, Родина, так называемый. Поэтому вероятность снятия существует, она велика, и я призвал бы сейчас тех, кто за этим следит, понимать, что не надо, значит, никаких завышенных ожиданий. Вся история с выборами, так называемыми, управляемыми Кремлем. Но есть вещи, которые можно осуществлять в рамках этих процедур, которые Кремлю не подвластны. И об этом вот сейчас надо думать и говорить. И я могу вам сказать, что надо действительно додумать о том, что делать,

0: если яблоко снимут, как мы думали, что делать, когда с ним сняли Надеждина. Если вы помните, последний политический призыв Навального был продемонстрировать тогда из Рима вот эти самые очереди в полдень, в день выборов в воскресенье. Я думаю, что один из вариантов, который будет предложен, я буду его предлагать, это будет полдень за мир, 20 сентября в 12 часов по местному времени. Это будет возможность для тех, кто выбирает мир при отсутствии партии, не споря о том, любой вариант, кроме «Единой России». Можете даже не голосовать. Но просто тогда у нас останется единственная возможность, о чем говорил Алексей в своем последнем призыве за две недели до злодейского убийства. Если, еще раз говорю, это тот инструмент, который у нас останется, мы должны рассказывать людям об этом, не споря, еще раз. Хотите новых людей, хотите КПРФ, это уже не имеет в данном случае значения, не нужно разбираться в сортах кремлевских сортах партии войны. Это нас уведет в сторону. Нам нужно тогда сфокусироваться на консолидации действий по времени. Не споря, еще раз говорю, о том, как. Когда, и тогда, на самом деле, у нас остается инструмент, который мы должны рассказать людям. Это безопасный инструмент в рамках процедуры, когда вы приходите к определенному времени на избирательный участок, как это было и в 2024 году. Но это уже вопрос нашей работы, как писал Алексей Навальный, в зависимости от того, как мы сможем объяснить людям, что это инструмент борьбы за мир, будут результаты. Еще раз говорю, не надо отчаиваться даже в том случае, если яблоко снимут.
1: На подтверждение ваших слов о приговоре режиму, проект «Слово защите» сообщает, что прямо сейчас у суда скандировали «Россия без Путина». Такой довольно-таки знакомый лозунг тем, кто участвовал в антикоррупционных протестах примерно лет 10 так назад. Но я почему вообще Надеждина вспомнил и провел эту параллель? Потому что он все-таки не дошел до регистрации, и мне кажется, здесь немножечко чуть дальше партия «Яблоко» продвинулась. Возможно, я излишне формально подхожу. Я сегодня, честно говоря, переслушал судебных различных разбирательств юридического языка. Может быть, дело в этом. Но почему же, на ваш взгляд, вот так неуверенно смотрится вообще претензии к «Яблоку»? Это история с авторскими правами на фотографии и картины 100-летней давности, даже более чем 100-летней давности, если брать конкретно претензии по логотипу «Яблока». Почему так? Если уже взят был курс на нечто подобное, неужели нельзя чуть-чуть как-то поинтереснее, что ли, поиграться с этим всем? Ну, вот, по крайней мере, сейчас Центр избирком пишут важные истории, что пытается сообщить об иностранном финансировании «Яблока», причем не предъявляя документов. Мало ли что там. Но почему так топорно это получается? Наверное, это мой ключевой вопрос на сегодняшний момент.
0: Ну, я дам общий ответ. Это характерная черта путинского режима, путинской системы. Отрицательная селекция, отрицательный отбор. Берут худших, берут не тех, кто умнее, а тех, кто умеет лучше встраиваться. Ну, то есть все вот эти истории, о которых мы говорили, они про это. Все вот эти вот косяки и ляпы, идиотизм режима, он во многом от этого. Ну и в том числе, потому что они понимают, что никто с этими аргументами всерьез сталкиваться и спорить не будет. Что решение суда предопределено. У них и стимула-то нет, никакие серьезные претензии туда записывать. Ну и мозгов нет уже в большой степени, да, потому что всех, ну, трудно себе представить человека, отдающего себе отчет о том, что происходит, и работающего на это абсолютное зло. Поэтому, конечно, это не так уж важно, еще раз говорю, ни для них, ни для нас. Важно существо вопроса. Они, как вы говорите, чуть дальше продержали яблоко. Ну, по срокам нет, но по формальным причинам да. Но еще раз говорю, это как термометр. Не надо смотреть на это. Они могут снять яблоко и за 3 дня до выборов, и за 5. Вот эти юридические правовые споры в ситуации, когда процедура проходит в рамках бандитского государства, кажутся бессмысленными. Речь идет действительно о спектакле. Вот здесь я хочу сказать о позиции моих коллег из форума «Свободной России», которые призывают в спектакле не участвовать. Да, это одна из возможных позиций. Не участвовать в спектакле. Этически понятно, я не хожу, спектакль состоится, будет «Путин равно война, равно Россия». И это будет пропагандироваться дальше на весь мир. И на этом основании будут предлагаться договариваться с бандитским государством, потому что его народ поддержит, и это не изменит. А можно пытаться спектакль сорвать. Можно попытаться придать право голоса тому, кому отведено кушать подано. Можно начать хлопать не там, где задумал режиссер и сценаристы. Можно встать и в одно время выйти из зала. Или встать в конкретную очередь в проходе. Понимаете, можно сорвать, и тогда это не премьера пьесы, а полный провал, не триумф, а провал. Вот о чем идет речь, как говорила Екатерина Шульман. Этому спектаклю можно противопоставить только впечатление по итогам процедуры. Да, на табло будет написано, на сцене будет написано «Путин равно Россия, равно война». Но впечатление по итогам процедуры, если все это будет освистано, если спектакль пойдет не по плану, если люди будут покидать зал, может быть совсем обратное. Вы помните сегодня, сколько Путин получил в 2024 году? А очереди в полдень против Путина помнят многие, в том числе тем, кто в них стоял, до сих пор вспоминают, что это было огромное и важное, в том числе и моральное действие, да, когда ты понимал, что совершаешь поступок и видел, что ты не один. Это очень важно, мне кажется. Сегодня, еще раз говорю, лживым цифрам того можно противопоставить впечатление. И мы должны в этом смысле использовать это время для того, чтобы объяснять людям, что да, это спектакль, но надо попытаться его сорвать.
1: Ну и поскольку упомянули уже Надеждина, Максим, честно говоря, сегодня прямо хотелось вспомнить его историю и с самого начала ее рассказать, несмотря на то, что это будут во многом такие юридические тонкости деталей, которые вы только что вот разбили, учитывая общую картину происходящего. Но вот снятие неудобных кандидатов или партии с выборов через суд на разных этапах регистрации, тут действительно, это вообще давняя тактика российских властей, и мы сегодня решили напомнить о последних громких случаях, как раз начиная с президентских выборов, и все подробности в нашем сюжете.
2: Неприставший незнакомец убедительно попросил меня сняться с выборов в Госдуму, после чего был озвучен целый ряд угроз, как лично мне, так и моей семье. Также он сообщил, что мне могут быть подкинуты запрещенные вещества, к которым я не имею никакого отношения.
3: Это видео записал зампред саратовского отделения партии «Яблоко» Кирилл Румянцев. Не первый год в России непарламентские партии сталкиваются с отказом в регистрации, а оппозиционные политики с личными угрозами. Во время полномасштабной войны отстоять свое право на участие в выборах стало еще сложнее, особенно если программа политиков сопряжена с антивоенной повесткой. Чаще всего оппозиционных кандидатов не пускают на выборы с помощью подписного фильтра. Центр избирком объявляет, что процент недействительных подписей слишком высок, чтобы одобрить регистрацию. По этой причине в 2024 году выбыл из президентской гонки Борис Надеждин, за выдвижение которого свои подписи поставили тысячи россиян.
4: Это очень круто. Я горжусь людьми, с которыми я здесь живу в году.
3: Попытка Надеждина баллотироваться в Госдуму два года спустя вновь провалилась. Этим летом ему пришлось завершить свою кампанию в разгар сбора подписей, так как власти присвоили ему статус иностранного агента, а спустя неделю осудили за демонстрацию так называемой экстремистской символики – портрета Алексея Навального. Надеждину вменили ссылку на чужой стрим, в котором мелькала фотография Навального. Надеждин потерял право избираться и уехал за границу.
5: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе.
6: Мы партия «Рассвет». Мы объединяем хороших, честных и сильных людей. Тех, кто любит своих родителей и детей, ценит друзей и соседей, думает о будущем и хочет жить в мире.
3: Бывшая депутатка Ржевского горсовета Екатерина Дунцова тоже столкнулась с подписным фильтром. В 2023 году ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за ее участие в президентских выборах. Комиссия сослалась на ошибки в документах. В результате россияне не смогли поставить подписи даже за выдвижение Дунцовой в качестве кандидата. Ее партии «Рассвет», которая выступает за прекращение боевых действий, уже дважды отказывали в регистрации по различным причинам, связанным в том числе с ошибками в документах. Саму Дунцову в мае 2024 года Минюст признал иноагентом. Пока партия «Яблоко» в Верховном суде защищает свое право участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, часть ее кандидатов уже лишилась возможности баллотироваться. Заместитель председателя партии Максим Круглов в июне получил 7 лет колонии за так называемое распространение фейков об армии. По ряду политических статей обвиняют и другого зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга. Как и в случае с Надеждиным, фотография Алексея Навального стала причиной для протокола и в адрес председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Он потерял право избираться на год и не сможет участвовать в выборах. Помимо лидеров «Яблока», с давлением столкнулись и региональные члены партии. Так, 14 из 25 кандидатов по одномандатным округам не смогли пройти регистрацию на выборах в ЗАГС-собрании Петербурга, якобы из-за утерянных документов. Партии утерю отрицают и перекладывают вину на территориальные избирательные комиссии. Так называемую экстремистскую символику нашли у кандидата «Яблока» на выборы в Госдуму и Заксобрание Калининградской области Антона Гендриксона. На него составили протокол за использование в своем ролике логотипов соцсетей Facebook и Instagram. Российские власти с начала полномасштабной войны считают их частями экстремистской организации МЕТА. Если обжаловать решение суда не удастся, Гендриксон потеряет право избираться, как и многие другие его соратники по партии.
1: Тему продолжим с политиком Максимом Резником. Максим, ну, сегодняшняя очередь вот из желающих попасть в суд, она, конечно, очень легко от памяти откликалась с картинкой очередей за Надеждина, но и бросается в глаза явно невысокий средний возраст в этой сегодняшней очереди. Мы уже рассказывали на прошлой неделе нашим зрителям, что поддержка «Яблока» в сети в основном идет в ТикТоке и рилсах Инстаграма. Как вы думаете, в чем феномен? Все-таки некоторые авторы этих видео могли даже не застать «Яблоко» в Госдуме вживую, потому что они еще даже не родились.
0: Потому что они молодые, умные и хорошо соображающие. Они понимают, что речь не о яблоке. Они понимают, что речь о том, что будет мир или война. что сегодня есть шанс проголосовать 20-го, чтобы 21-го не оказаться в военкомате. Есть шанс, не маленький, но есть. Они очень хорошо соображают. И, конечно, то, что будущее поколение, я не хочу здесь, знаете, так сказать, как-то это, ну, романтизировать, но между тем действительно это очень показательно, да, то есть почему там мало людей старшего поколения, моего поколения, ну, потому что это битые, перебитые люди в том числе, хотя, конечно, они тоже там есть, и в Яблоке есть эти люди, мы знаем это прекрасно, да, и, ну, есть люди, которые десятилетиями поддерживают эту линию, да, но о них сегодня молодежь ничего не знает, но они знают, что эти люди, символизирующие, представляющие Яблоко, да, они выступают за мир. За мир и свободу, за жизнь без страха. Все. И это ключевой момент, который сегодня, так сказать, ярко иллюстрирует то, что мы знали и так из, так сказать, разных исследований о том, что да, молодежь резче всего относится к этой политике, к несменяемости власти, к войне, к цензуре и так далее, к репрессиям. Но в данном случае я уверен, что если, значит, сегодня люди, которые, так сказать, свои годы отстояли в этих очередях или потратили много сил и энергии на борьбу с этим злом, увидели, что сегодня они получили огромную энергетическую, человеческую, визуальную подпитку от этого самого молодого поколения, то я уверен, что они присоединятся к этой борьбе и уверен, что это молодежный характер этого протеста превратится из вот такого, так сказать, поколенческого в общероссийский.
1: Но как катализировать вот этот вот этот протест? Явно, как минимум, явное желание сопротивляться тому, что сейчас происходит, хотя бы через выход к Верховному суду с яблоками, явную демонстрацию своей позиции. Как это превратить в нечто большее?
0: Еще раз говорю, надо делать то, что возможно. То, что возможно и максимально безопасно. Нужно предлагать людям инструмент. Еще раз говорю, у нас будет возможность продемонстрировать нашу позицию на выборах визуально. Прийти в 12 часов в воскресенье 20 сентября к своим избирательным участкам по местному времени. Полдень за мир. Все. Как вы голосуете, не имеет значения. Понятно, что не за Единую Россию. Но спорить о том, как голосовать, вот как если яблоко снимут, кажется абсолютно бессмысленным, потому что это разбираться в сортах Кремля, в сортах партии войны. Давайте не будем этого делать, давайте не будем строить иллюзий. Но давайте попытаемся воспользоваться инструментом. Еще раз говорю, это инструмент демонстрации нашей позиции. Важно это для нас, не важно. Для меня важно, и уверен, что для миллионов россиян это важно. Не нужно рассматривать, еще раз говорю, эту всю историю как выборы. Это специальная операция, в которую Путин хочет продемонстрировать, что Путин равно война, равно России. И на этом основании эскалировать войну, эскалировать мобилизацию и убить еще какое-то количество ни в чем не повинных людей, украинцев и россиян. Есть возможность этому противостоять, продемонстрировать, что это не так, что люди не поддерживают. Да, через бюллетени, через результаты голосования, которые в руках режима, в руках банды, сделать это крайне сложно, практически невозможно. Но показать, что нас много, еще раз говорю, законно придя в одно время, к полудню, просто я так обычно голосую в полдень, и просто, встретив своих единомышленников, не спорить о том, за какое действие совершить именно в этот момент, можно вообще не голосовать, если ты за бойкот. Но это будет, да, такой как бы импровизированный марш несогласных на избирательный участок. Я всем рекомендую, друзья мои. Значит, нет времени, я заканчиваю. Я понимаю, что у нас прямой эфир. Пост Алексея Навального от 1 февраля 2024 года, где он рассказывает о смысле акции «Полдень против Путина». Так вот, акция «Полдень за мир» может быть еще масштабнее. Алексей об этом сказал, лучше не скажет. Прочитайте, пожалуйста.
1: Максим, я благодарю вас за этот разговор. Да, Максим Резник, политик, был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя такие промежуточные итоги того, что прямо сейчас происходит в Верховном суде в центре Москвы на Поварской улице. За развитием этих событий мы еще обязательно будем следить. Я на этом с вами на сегодня прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость-историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы продолжим беседу о распадающихся границах роли личности в истории и имперской зависимости россиян.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
2: Мастерски. Как же, как и Гитлер мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
2: Да.
1: Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство. И это новая буржуазия в лице чекистов.
2: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была. Между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая, генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
2: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
2: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
2: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаясь ты бизнесом или не занимаясь. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня.
1: Да? Но когда снимали с должности, чем становился никто?
2: Ну, смотря как снимали. Если он, человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
2: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь, но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович, я
2: сейчас
1: хочу,
2: то
1: вот
2: же самое.
1: Чекисты эти, которые да. богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
2: Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну, все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии, эти люди, они очень нужны они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. А это никакая не буржуазия. Это...
1: Временщики.
2: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 1917 года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственный ресурс для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
2: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 1909 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой «За советы без коммунистов». То есть они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде, потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
2: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию это соучастие? Вот вы как считаете?
2: Мне так сказать. Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мумин Шакирович, а сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России, ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции, вот я скажи, думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
2: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, они нас видят подданными?
2: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врага, именно врагами, не предателями. Вот,
1: мне а это... вот основную часть населения считают подданными?
2: Подданными.
1: Подданными.
2: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
2: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение, то мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Для него важно для того, чтобы захватить страну. Для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
0: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и диктаторах, эксплуатирующих имперские инстинкты масс.
1: продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
2: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первое. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что эта власть ему навязана.
1: И не его война.
2: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
2: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия русской церкви и ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, ну, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
2: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
2: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово буржуа – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, а, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
2: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты там. Патриарх Кирилл и вот, ну, люди примерно моего возраста и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
2: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Даже, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию? Или идиоты, или хитрецы, потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
2: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример.
1: Это вы имеете
2: школьный
1: в виду Столыпинскую реформу?
2: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения. То есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения. И в апреле 6 года собралась, прошли выборы, кто участвовал в практически все население России, и русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
2: может.
1: К этим реформам?
2: Может.
1: Или все равно мы обречены?
2: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение, и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
2: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
2: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг, люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают, но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам,
2: да, нет.
1: И якутам. Да,
2: достается и всем, кому угодно, и евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов, с этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год, или проблема гораздо глубже одного человека?
2: Значит, я бы так сказал, власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков, о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочные перспективы исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
2: Правда.
1: Почему?
2: Он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которую он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских, я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России.
0: Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы завершаем наш цикл бесед об имперских комплексах бывших держав и о гражданах, становящихся пленниками диктаторов. До новых встреч в эфире.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 10 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховный суд России рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Какие цели преследовал президент Сербии Александр Вучич, принимая в Белграде украинского президента Владимира Зеленского? Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает американский план мирного урегулирования в секторе Газа и не выведет оттуда свои войска до тех пор, пока группировка «Хамас» не будет полностью разоружена. Также сегодня...
1: Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей.
0: В Петербурге начался фестиваль памяти трагически погибшего год назад театрального режиссера Юрия Бутусова. Этим скандированием, по разным оценкам, до 500 человек встречали председателя российской партии «Яблоко» Николая Рыбакова, шедшего на заседание Верховного суда, где сегодня рассматривался административный иск партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Этот список был единогласно утвержден членами Центральной избирательной комиссии России 27 июля. При этом вчера «Яблоко» выступило с призывом к своим сторонникам соблюдать правопорядок и не поддаваться на возможные провокации. Представитель партии «Родина» на судебном заседании обвинил «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении и публикации агитационных материалов, включая цитирование песни «Пусть всегда будет солнце» и фразы «Лишь бы не было войны», а также в превышении разрешенных затрат на рекламу и в экстремистской деятельности, которая выразилась, как утверждал истец, в оплате публикаций в поддержку «Яблока» на сайтах иностранных агентов и в СМИ так называемых враждебных России государств, в поддержке ЛГБТ-сообщества и в призывах к прекращению боевых действий в Украине. Вот фрагмент этого выступления.
2: В период с 27 июня произошел многократный рост количества публикаций с прямой агитацией за партию «Яблоко». Совокупно стоимость размещения материалов в социальных сетях, а также продвижения контента в Инстаграме и на Ютубе в период с 1 июня по 26 июня составила 15 742 тысячи. Тогда как в период с 27 июня, с даты выдвижения партии, до 6 августа, эта сумма составила 88 617 тысяч рублей. Тут важно отметить, что в этой агитации проявили себя не только российские блогеры, российские агентства, а в большом количестве иноагентов, а также государственные средства массовой информации недружественных государств, такие как Deutsche Welle, русская служба BBC, Радио Свобода. Помимо этого, мы полагаем, что на сайте партии «Яблоко» в ряде публикаций партия прямо поддерживает экстремистское движение ЛГБТ. В настоящий момент все эти публикации сохраняются на сайте «Яблоко», что говорит о длящемся характере правонарушения. Помимо этого, мы полагаем, что программа партии, принятая на съезде, также несет признаки экстремизма. Так, в программе декларируется необходимость немедленного заключения соглашения о прекращении огня и достижении мира. При этом надо учитывать, что часть территории России, а именно территории ДНР, Запорожской и Херсонской области, в настоящее время оккупированы неонацистским режимом. Призывы, побуждающие заключить немедленное соглашение о прекращении огня, по существу являются призывами прекратить освобождение территории Российской Федерации или отказаться от освобождения оккупированных территорий Российской Федерации, что, несомненно, является призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
0: Это был представитель партии «Родина», фрагмент его выступления на суде по административному иску «Родины» к партии «Яблоко» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Истец еще не закончил представлять в Верховном суде свои аргументы, а в российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что избирательный бюллетень на выборах в Госдуму по партийным спискам уже сформирован, яблоко в него включено, но в этот бюллетень еще могут быть внесены изменения. Не торопитесь, ни в коем случае в типографии никуда не отправляйте. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Стоит также отметить, что судьей, рассматривающим иск родины к яблоку, стал Вячеслав Кириллов, ранее принявший решение о признании экстремистским международного движения «Мемориал», а также отклонивший иск Алексея Навального к администрации колонии, в которой он содержался, и в СИН. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в ответном выступлении сослался на заявление Владимира Путина о необходимости ведения мирных переговоров, отметил, что «Яблоко» получает только добровольные пожертвования, а логику, согласно которой, если кто-то выступает в СМИ за или против кого-то, то эти выступления профинансированы, Рыбаков назвал очень странной.
3: Да, у нас есть главная цель – сохранить жизни людей, не допустить ядерной войны, отодвинуть мир от опасной черты развязывания этой войны. Но есть и текущая работа, когда мы помогаем гражданам защитить свои права. И пытаться выставить это все как экстремизм – это верх цинизма. Юристы административного СЦ бросаются громкими обвинениями, но упрямо игнорируют официальные данные Центральной избирательной комиссии. На момент начала нашей избирательной кампании на специальном избирательном счете партии «Яблоко» было ровно 0 рублей 0 копеек. У нас нет государственного финансирования для этой кампании. У нас нет поддержки олигархических структур. Единственное, на что мы опираемся, это поддержка граждан, которые своими пожертвованиями финансируют нашу избирательную кампанию. В этих транзакциях нет и не может быть никаких иностранных источников. Все они проходят строжайший аудит и в банке, и потом мы отчитываемся перед гражданами России, перед Центральной избирательной комиссией обо всех поступающих средствах и расходах. Но у административного СЦ абсолютно странная логика. Он полагает, что если какой-то гражданин или какая-то организация выступает за или против кого-то, в том числе в интернете, то эти выступления профинансированы. Я хочу сказать, что вчера было сообщено, что запрещенная, подчеркиваю, чтобы не было никаких сомнений, в России террористическая организация, русский добровольческий корпус, выступила с критикой партии «Яблоко» и ее участия в выборах. Вчера же другая организация, признанная нежелательной в России, и деятельность которой тоже запрещена, Форум Свободной России, тоже вчера выступила против партии «Яблоко». Вот вы посмотрите, с какими запрещенными в России организациями вы говорите одни и те же слова. По вашей же логике, военная организация, участвующая в боевых действиях, русский добровольческий корпус, финансирует кампанию партии «Родина» против партии «Яблоко», если придерживаться той логики, которую истец указывает в своем иске. Вот в какие игры вы играете, что для того, чтобы лишить выборы в России своей легитимности. Кому вы помогаете?
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Адвокаты «Яблоко» подробно опровергли заявление представителей «Родины» о том, что при ведении избирательной кампании «Яблоко» нарушало чьи-то авторские права, а сын композитора Аркадия Островского, написавшего на стихи Льва Ошанина музыку к популярной в советские времена антивоенной песне «Пусть всегда будет солнце», заявил в интервью «Новой газете», что не возражает против использования композиции партии «Яблоко». Судья Кириллов в ходе судебного заседания зачитал справку Росфинмониторинга, в которой утверждалось, что партия «Яблоко» все-таки получала иностранное финансирование. Вот ее фрагмент.
4: В результате проведенной проверки установлено, что среди кандидатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, выдвинутой политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко», выявлено 12 лиц, на счета которых в период с октября 21 по август 2024 года поступило около 1 660 000 рублей от иностранных источников. Также установлено, что среди контрагентов по приходным финансовым операциям партии «Яблоко» выявлено 72 лица, на счета которых в период с апреля 23 года по август 26 года поступило около 80 000 000 рублей от иностранных источников. При этом среди указанных лиц установлено 7 контрагентов партии, имеющие поступление денежных средств в период с июля по август 26 года на общую сумму около 2,8 000 000 рублей от иностранных источников, а также в сопоставимый период осуществивших пожертвование денежных средств в адрес партии «Яблоко» на общую сумму около 16,9 000 рублей.
0: Это был фрагмент справки Росфинмониторинга. В ней, как вы только что слышали, утверждается, что партия «Яблоко» получала иностранное финансирование. А вот как на эти обвинения отреагировал председатель «Яблока» Николай Рыбаков.
3: Перед тем, как участвовать в выборах, все кандидаты должны продать свои акции иностранные, когда могут быть. И дата поступления – это именно время продажи акций, что предусмотрено обязательно российским законодательством.

0: Деньги из Грузии и Армении перевели российские граждане, а возможности узнавать источник получения средств этими гражданами у «Яблока» просто нет. Николай Рыбаков подчеркнул, что сама подача иска показывает недоверие к государственным органам власти и их способности провести конкурентные выборы. «Мы партия закона, мы за то, чтобы закон соблюдался. Наша позиция отличается от позиции партии действующей власти, и это очень сложно — сохранять политическую позицию, оставаясь в правовом поле. Оппоненты этим недовольны. Я не знаю, как объяснить представителям истца то, что нас поддерживают люди, которые не хотят, чтобы их убивали», — сказал Рыбаков в ходе судебных прений. Судебное заседание в Верховном суде началось сегодня в 10 утра по московскому времени. Судья удалился для вынесения решения лишь спустя 9 часов. Все это время сторонники «Яблока», собравшиеся у здания Верховного суда, не расходились. Полиция переписывала паспортные данные тех, кто вел себя активно, в частности, потребовала эти данные у девушки, написавшей мелом на асфальте слово «Свобода». К сожалению, время первого выхода в эфир этого выпуска «Времени свободы» не позволило мне дождаться решения судьи Кириллова по иску партии «Родина против Яблока», но рискну с большой долей уверенности предположить, иск удовлетворен, «Яблоко» в выборах в Думу участие принимать не будет. Буду удивлен, если ошибусь в этом прогнозе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. ВСУ нанесли сегодня массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу «Танека» в городе Нижнекамск в Татарстане. При этом власти Татарстана заявляют о налете дронов, цитата, «на гражданские и промышленные объекты», в результате которого погибли не менее 13 человек, включая 5-летнего ребенка, более 70 пострадали, более 20 из них доставлены в больницы. Среди жертв 7 граждан Узбекистана, работавших в России. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Проект «Радио Свободы» и «Дель Реалии» выяснил, что при ударах украинских беспилотников пострадал дом по улице Школьный бульвар 7/2, в котором находились общежитие и молодежный центр «Ковер». Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что именно там были жертвы среди мирного населения, и именно там погиб ребенок. В Белгородской области в результате ударов беспилотников и обстрелов 9 августа погибли не менее 6 человек. Россия, в свою очередь, подвергает практически беспрерывным ракетным ударам, налетам беспилотников, авиабомбардировкам города и регионы Украины. Не менее 20 человек за последние сутки погибли, десятки были ранены в Киеве, Одессе, Сумской области, Харькове, Днепре, Херсоне, Запорожье. При российских ударах по Украине за последние несколько суток вновь проявилась острая нехватка ракет для комплексов противовоздушной обороны. Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Белград в минувшие выходные говорил, что помощь Украине оказывается, но ее недостаточно.
1: Передусім, у кого є?
2: Прежде всего, антибаллистические ракеты и системы ПВО есть у их производителя, то есть у Соединенных Штатов Америки. Могут ли они помочь? Мы работаем над этим. Будут ли они выделять нам ракеты каждый месяц? Да, у нас есть соответствующие договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет. Вторая история – это Европа. У кого есть такие системы? У немцев есть, у поляков есть. Это те страны, которые могут серьезно помочь. При всем уважении и благодарности германской стороне, они действительно помогали, помогала и Польша. Но речь же о том, кто еще может предоставить нам такие ракеты. Скажу вам откровенно, мы постоянно работаем с другими странами, и с северными государствами, и с Нидерландами. Они понемногу помогают. Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные ракеты сверхамериканского пакета.
1: Додаткові ракети.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Добавлю, что вчера Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении передать Украине 12 пусковых установок М-270 и 70 баллистических ракет типа «Атакамс» класса «Земля-Земля», кассетных боеприпасов и снарядов, которые сейчас находятся в распоряжении Турции. Теоретически Конгресс может заблокировать эти поставки в течение ближайших 15 дней, однако это маловероятно, поскольку Конгресс конгрессмены сейчас находятся

0: на каникулах до конца августа. Турция, которая поддерживает довольно тесные отношения как с Киевом, так и с Москвой, официально объясняет согласие передать эти вооружения Украине желанием модернизировать собственные запасы ракет и пусковых установок. А Сербия, где побывал Владимир Зеленский, проводит, наверное, самую пророссийскую политику в Европе и при этом стремится вступить в Европейский Союз. Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Зеленский, в свою очередь, поддержал территориальную целостность Сербии, которая отказывается признать независимость Косово. Комментируя приезд Зеленского, Вучич заявил, что не занимает ничью сторону и руководствуется интересами Сербии.
1: «Мне месяцами рассказывали, как я отдал Сербию в объятия Путина, как Сербия стала российской колонией, как мы стали единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации. Те же газеты, те же блокировщики со всех факультетов, месяцами они повторяли одно и то же. Когда приехал Владимир Зеленский, они не слушали ни того, что говорил он, ни того, что говорил я. Им важно было опубликовать фото и заявить, что мы перешли на другую сторону». Но мы никуда не перешли. Я вложил всю свою жизнь и всю свою политическую деятельность в борьбу за то, чтобы Сербия проводила независимую и самостоятельную политику. Позвольте мне объяснить это разным невежественным людям. Хотя, на мой взгляд, они не столько невежественные, сколько движимы злой волей и дурными намерениями. Это люди, которые меня ненавидят и ищут повод для нападок на меня и для жестокой кампании против Сербии при каждом политическом моменте.
0: Это был президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что визит Владимира Зеленского не нанес, по его мнению, никакого ущерба сербским государственным интересам. На что рассчитывал сербский лидер, приглашая в Белград очевидного врага Кремля? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свободы», историком и политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Как можно оценивать позицию, которую занял Вучич, принимая Зеленского в Белграде? Он говорит о том, что его волнует прежде всего судьба своей страны, он не хочет выглядеть марионеткой Кремля, он при этом против оказания военной помощи Украине, он сталкивается с тем, что протесты в Белграде во время визита Зеленского, по-моему, достаточно активны. Чего он добивается вот такой встречей?
2: Ну, Александр Вучич – это политик, который известен своим умением маневрировать во внешней политике, в первую очередь. Он уже годами ведет такую игру, довольно сложную, балансируя между Евросоюзом, и я напомню, что Сербия имеет статус официального кандидата в члены ЕС, и Россией, поскольку Сербия считается одной из наиболее пророссийских стран Европы, и это как бы общественное мнение. Вот недавно я видел данные опроса Евробарометра, 71% сербов положительно относятся к Российской Федерации. Это близкий к рекордному уровню, поскольку в целом сейчас отношение к России в Европе по понятным причинам, ну, не самое благоприятное. Но Вучичу нужно выдерживать вот этот вот баланс. В последнее время его отношения с Евросоюзом и в целом с Западом несколько ухудшились, как раз из-за вот движения протеста студентов, которое потом расширилось на другие общественные слои, которое длится уже много месяцев, антикоррупционное движение, толчком которому стала катастрофа в городе Нови Сад, где обрушился навес железнодорожного вокзала, и там погибло много людей. С другой стороны, близятся выборы. Вучич недавно заявил, что уходит с поста президента, но это не значит, что он на него не будет претендовать на предстоящих выборах, и вообще там возможны разные варианты. Поэтому, опять же, нужен некий баланс между пророссийским и проевропейским электоратом. А что касается военной помощи Украине, то здесь ситуация еще интереснее, потому что немногие знают, что Сербия, ну, это такой секрет Полишинеля, что Сербия поставляет такие боеприпасы Украине. Просто делает это не напрямую. Она их продает ряду стран ЕС, например, Польша, которая, в свою очередь, потом переправляет их Украине, но обвинить Сербию напрямую ни в чем невозможно. И тут еще один дополнительный момент, который, видимо, украинскую сторону заинтересовал в качестве одного из непубличных пунктов программы этого визита. Болгария, где к власти пришло правительство такое относительно пророссийское, бывшего президента Румена Радева, отказалась от военных поставок Украине, по крайней мере, на государственном уровне. Болгария поставляла довольно немало боеприпасов вооруженным силам Украины. И в этом смысле вот этот непубличный сербский поток поставок, он может быть для Киева сейчас особенно важен. То есть это еще один момент. То есть здесь есть некая взаимная заинтересованность, хотя, конечно, для Вучича это шаг рискованный, поскольку и у него есть довольно жесткая оппозиция, которая выступила, кстати, накануне визита Зеленского с открытым письмом. Его там подписали политики, разного рода деятели культуры, те, кто занимает пророссийские позиции, которые резко осудили согласие на визит Зеленского. Но, тем не менее, общая картина такова. Это часть сложной внешнеполитической игры Вучича, который, наверное, это мое предположение, не знаю, честно говоря, говорил ли когда-либо Вучич, высказывался ли бы в этом духе, возможно, он немножко, как сейчас принято говорить, косплеит маршала Тита, который в свое время тоже маневрировал между Западом и Востоком, и Советским Союзом. И, так сказать, не принадлежал полностью ни к одному из соперничающих лагерей. Вот у Александра Вучича политика, ну, какие-то такие попытки вести политику такого же рода. И визит Зеленского вот в такую рамку вполне вписывается.
0: Но все-таки вот такие маневры в мирное время, они более понятны. Сейчас, насколько он мог просчитать реакцию Кремля, все-таки он принимает у себя врага Москвы, врага Путина, хотя и делает вот эти вот заявления, ну, назовем их амбивалентные.
2: Да, это вообще, конечно, это довольно рискованный шаг со стороны Вучича, но, видимо, он просчитал. Он опытный политик очень и, видимо, знал, что делает. Мы не знаем, что там происходит, так сказать, за кулисами, потому что известно, что эмиссары от Вучича довольно часто ездят в Москву и ведут там переговоры на самых разных уровнях. Ну, возможно, какие-то такие шаги, чтобы успокоить Кремль, Вучич тоже предпринял. Но я повторяю, да, это была такая ставка, ну, довольно рискованная.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы, историк и политолог Ярослав Шимов. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление, в котором открыто сказал о несогласии с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана мирного урегулирования в секторе Газа из 15 пунктов, предложенного созданным Трампом так называемым «Советом мира». Подчеркнув, что Трамп остается главным другом Израиля в Белом доме, Нетаньяху сказал, что израильские войска не будут выведены ни из Ливана, пока там не будет ликвидирована угроза со стороны группировки Хизбалла, ни из Газы, пока там не будет разоружена группировка Хамас. В США и ЕС обе эти группировки полностью или частично признаны террористическими. Что касается сектора Газа, прежде всего я хочу сказать главное. Пока я являюсь премьер-министром, палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. Не будет ни Фатхастана, ни Хамастана. Что же касается конкретных событий, которые недавно обсуждались в новостях, то я хочу сказать предельно ясно. Израиль отвергает план из 15 пунктов. Я слышал, как люди говорят: «Вы так этого и не сказали». Так вот, я это говорю, и я хочу сказать больше. Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет выводить войска до тех пор, пока Хамас не разоружится. И когда я говорю, что Хамас должен разоружиться, я имею в виду полное разоружение. Я имею в виду тяжелое, среднее и легкое вооружение. Все виды оружия. Речь идет о реальном разоружении, а не о фиктивном. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В июле Трамп объявил о, цитата, «монументальном шаге к прочному миру и безопасности» после того, как группировка «Хамас» заявила, что приняла план разоружения для сектора Газа. Нетаньяху подчеркивает, что ведет переговоры с американской администрацией относительно того, как действовать дальше. А вчера армейское радио Израиля Галей Цахал сообщило, что Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац около двух недель назад назад без публичного объявления одобрили восстановительные работы в восточной части города Рафах в секторе Газа, находящейся под контролем армии обороны Израиля. Проект финансируют Объединенные Арабские Эмираты, а работы начались еще несколько месяцев назад. Прокладка электричества, канализации и водопровода должна проходить под контролем израильской армии. Политическое руководство Израиля пока не разрешило ввоз в этот район мобильных жилых блоков, как минимум до ноября. Проект стал частью плана под названием «Рафах сначала». Он предусматривает начало восстановления Газы с районов, находящихся под контролем Израиля. Предполагается, что туда смогут добровольно переселяться прошедшие проверку палестинцы. И последняя тема. В Петербурге сегодня открылся театральный фестиваль «Буфест», посвященный памяти трагически погибшего год назад в Болгарии российского театрального режиссера Юрия Бутусова. За 6 фестивальных дней будут показаны 3 спектакля учеников Бутусова: «Вий домыслы» Александра Цирени, «Вишневый сад» Егора Ковалева и «Чайка» Ильи Зайцева. Как пишет издание «Фонтанка», в рамках фестиваля состоится прогулка-променад «Петербург Бутусова» с Дарьей Павленко. Участники смогут пройти по связанным с режиссером городским пространствам и поговорить о его Петербурге. Показ фильма Софии Никифоровой «Хроники моей любви». Дискуссия под названием «Год без Юрия Николаевича», которую проведет Татьяна Троянская, и завершит фестивальную программу 15 августа видеопоказ знаменитого спектакля «Чайка», поставленного Бутусовым по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон». Месяц назад, 1 июля, этот театр под руководством Константина Райкина восстановил «Чайку» Бутусова. Она не игралась на сцене «Сатирикона» целых 4 года. Год назад смерть Юрия Бутусова, одного из самых любимых публикой российских театральных режиссеров, вызвала не только волну соболезнований и воспоминаний о нем, но и заставила изворачиваться российскую пропаганду и сотрудничающих с властями театральных функционеров. Бутусов уволился из театра Вахтангова и уехал из России в ноябре 2022 года в знак несогласия с войной России против Украины. Вот что в первом после отъезда интервью Юрий Бутусов сказал о том, что почувствовал 24 февраля 2022 года.
3: Я почувствовал 24 числа, что меня растоптали. Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей. У меня нет никакого рационального объяснения происходящему.
0: Добавлю, что некоторые актеры, которых Юрий Бутусов по-настоящему прославил своими постановками, стали теперь рупорами российского милитаризма. Многие спектакли Юрия Бутусова были немедленно или через некоторое время после его отъезда убраны из репертуаров под разными предлогами. Для меня, как для любителя театра, смотревшего многие спектакли Юрия Бутусова в разные годы и в разных театрах, очень важно, что российское театральное сообщество не позволяет забыть его имя. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Он рассказывал с таким удовольствием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками.
7: Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои этого фильма – люди, которым довелось оказаться в заключении. В сериале и в подкасте они описывают свой тюремный опыт. Вот что говорит о работе над фильмом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
8: Мы определили пул людей, с которыми нам надо поговорить. Мы хотим поговорить с таким-то количеством людей по экономическим статьям, с таким-то количеством людей криминальных. Мы в ходе предварительных бесед исключили две категории. Их нету в нашем сериале. У нас нету воров в законе вообще как класса. То есть продвинутых криминальных ребят у нас нет. Но это связано с двумя причинами. Первое, что нам было важно не превращать наш сериал в пиар, так сказать, криминальной романтики. А понятно, что эти ребята, они, если бы согласились с нами разговаривать, то они бы скорее продвигали определенную такого типа позицию. И так получилось. Оказалось, что это для нас недостижимо. Мы брали интервью нескольких мигрантов, но те, кто находится на территории РФ, сейчас они отказались показывать свои лица, и мы приняли решение их интервью не вставлять. Просто потому, что они боятся того, что это интервью приведет к тому, что у них возникнут следующего типа проблемы. Кстати, вот это тоже очень важный момент, который я должен отметить, потому что наверняка к нам будут претензии, что мы что-то не сказали или что-то не отметили, но наш принцип был «не навреди». То есть мы какие-то вещи, которые нам рассказывали, но потом просили их не публиковать, мы не публикуем, потому что эти вещи могут, повредить тем людям, которые сейчас находятся в местах заключения, как-то ухудшить их ситуацию. Мне кажется, очень важно, этот этический момент соблюсти, чтобы никому из наших участников не навредить.
7: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Андрей Митенев. Современный художник, скульптор, акционист. Возможно, его имя неизвестно широкому кругу слушателей, но зато его работы точно видели те, кто слушает сейчас этот подкаст. Именно авторские рисунки Андрея Митенева использованы в фильме «Азбука тюрьмы». Его работы вы видите на обложках этого подкаста. Андрея судили по так называемой народной 228 статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Народной она называется потому, что в российских колониях и тюрьмах больше всего осужденных находится именно по данной статье. Как сказал Андрею Митеневу следователь, который вел его дело, 228-я – моя любимая статья. Нет ни потерпевших, ни ущерба, который нужно возмещать. Есть человек, есть вещество. Человек сознается, все очень просто. Андрей Митенев был осужден за хранение 2 граммов амфетамина и 2,5 года провел в заключении.
6: Ты попадаешь в какое-то совершенно новое, другое пространство. Не то чтобы даже параллельная вселенная, а просто, как будто еще вот этот ритуал лишения свободы, который предшествует моменту, когда оказываешься в камере, отпечатки пальцев, раздевание догола, омовение в душе, обыск вот этот тщательный, потом выдача каких-то этих матрасов. Вот это все продолжается целую ночь, и вот у меня было ощущение какого-то полного обнуления. И потом ты в камере, здесь, когда с кем-то общаешься, есть определенный бэкграунд. Я кто-то, да? Ко мне приходят люди, или я куда-то прихожу, я кем-то являюсь, и, соответственно, выстраиваются отношения. А там я никто. Первые еще беседы, они такие, как индейцы, такие все преисполненные чувства собственного достоинства, и задают вопрос, и на него нужно дать четкий ответ. Меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, искусством. Каким? Современным. А в каком стиле ты рисуешь? Какой стиль? Мы живем в эпоху постмодерна, говорю я, человеку, который вообще, он говорит, ладно, ты пейзажи рисуешь или портрет? Блин, портрет или пейзаж? Я не знаю, хорошо, сколько ты зарабатываешь?
7: Одно из первых впечатлений Андрея Митенева от тюрьмы был блатной жаргон, непонятный и неприятный для нашего героя язык.
6: Там совершенно другая лексика. Просто очень много новых слов, и мне они были неприятны, потому что они какие-то дурацкие. Вот, ну, какой дурак придумал называть тарелку шлемкой, кровать шконкой? Ну, то есть они какие-то все такие противные. Двери называть тормозами. Честно говоря, я вот даже одно время боялся, что эти слова со мной останутся, и я буду их употреблять помимо своего желания, да, машинально здесь. Вот. Ну, к счастью, я просто их позабывал.
7: Однако из этого правила было исключение. И одно слово из языка тюрьмы Андрею Митюнёву запомнилось и даже понравилось.
6: Мне из всех вот этих тюремных словечек, ну вот действительно понравилось слово «продол». Оно какое-то такое хлебниковское. Этим словом называется коридор, который действительно очень длинный. Вот, длинные такие, перегороженные кое-где решетчатыми конструкциями. По потолку идут, ну, вот эти все коммуникации, они выведены наружу, и потолок представляет из себя такое хитросплетение каких-то труб, лотков с проводами, вот решетки лязгающие. Это все называется продол. Мент, который там на этом продоле, он, соответственно, продольный.
7: Представитель литературного направления «Грязный реализм», американский писатель Чарльз Буковски, в одной из своих книг писал: «Мир, по большей части, безумен. А там, где не безумен, зол. А где не зол и не безумен, просто глуп. Никаких шансов, никакого выбора. Крепись и жди конца». Имя Чарльза Буковски еще прозвучит в истории героя этого подкаста, художника Андрея Митюнёва. А пока несколько рассказов Андрея о том, с какими людьми ему пришлось встретиться в заключении и какое влияние на него оказали эти встречи.
6: Там даже был человек, о котором у меня, ну, самые прекраснейшие, наверное, воспоминания остались. Я очень его полюбил. Такой жуткий, совершенно страшного вида чеченец по имени Леча. Такой крупный мужчина с лысой башкой, с окладистой бородой без усов, там, с таким носом. Ну, то есть ужас вообще. Но он, во-первых, привел меня в чувство там, от этой депрессии, когда я там осознал, что меня посадили в тюрьму, меня в тюрьму. Ну, на этом моменте, кстати, многие ломаются. Я вот такой вот сидел... Они мне сразу подарили набор акварельных карандашей. Прекрасный набор, вообще роскошный. Я им пользовался все время. И он мне говорит: ну, у тебя все в порядке? Я говорю: да. Он говорит: может, тебя кто-то обидел? Не обидел, а огорчил. Там нельзя говорить: тебя обидел? Он говорит: огорчил. Я говорю: нет. Он говорит: ну, хорошо. Тебе карандаши дали? Я говорю: да, дали. Ну, хули ты не рисуешь? Если до вечера ничего не сделаешь, я говорю: тебя так, там, накостыляю, что вот родная мать не знает. И я так как-то вступенулся и начал чего-то там рисовать в тетрадке. И дело пошло, и как-то и жизнь наладилась сразу. И мы с ним потом, даже когда я уже будучи в хозотряде, мы с ним пересекались. Несмотря на то, что это смотрящие, там, камеры, все такое, а я пошел в хозотряд, все равно у нас оставались какие-то очень такие отношения. Была очень трогательная сцена прощания с Лечо, которая меня инструктировал, значит, так, говорит: когда войдешь в хату, ты, значит, вот так вот, что ты ходишь, вот так сам распрямись, скажи: я сидел в котле, я знаю там таких-то, таких-то, сразу занимаю лучшее место. Ну, то есть вот это вот такое немножко комичное. Вот, я его передразню, вот меня там как-то тыкает в пузо, ну, вот такое. И потом еще, когда уже выводят, он кричит: художник, ну ты мне напиши, слышишь, напиши мне.
7: Но не обо всех своих сокамерниках Андрей Митюнёв вспоминает с такой теплотой, как о смотрящем Лече. Были среди сидящих вместе с Андреем и такие люди, о знакомстве с которыми ему хотелось бы забыть как можно скорее.
6: Я, собственно, сидел в одной камере с человеком, который осуществлял сбор денег со всего нашего корпуса. Этот человек, Татарин, он звонил в нужную камеру, просил жертву к телефону. И сначала, ну, говорил так, что: привет, там как дела, очень... вежливо, очень приветливо, как встретили, все ли нормально, есть ли нужда, там, в общем, все хорошо, ну, вот ты же знаешь, что нужно уделить на общее, по возможности. Тут: да, конечно, я знаю, ну, все уделяют, я тоже там что-то пару тысяч перечислил. Он говорит: ну, у тебя же есть возможность уделить, ну, скажем, там, 500 тысяч рублей. Я таких денег вообще, ну, как в руках не держал, да ты что? И тут начинается уже такое, ну, да что, тебя там приняли с килограмма кокаина, как это ты денег там не видел, давай все. Или, ну, вот человек начинает торговаться, сторговывается, там, скажем, до 200 тысяч, какой-то срок ставится, за которым, ну, время, за которое он должен эти деньги найти. И по ночам все эти переговоры ведутся. И он сидел прямо подо мной и визгливо матерился в телефон, вот угрожал изнасиловать, там: да мы придем, тебя там. Человек от этого напора, он даже не понимает, что он вообще-то сидит в камере, никто к нему не придет, ничего с ним не сделает. делают, но вот он сдается под этим давлением, да, и начинает перечислять деньги. Я думаю, что они не идут не только на общее. Ну, вот этот отвратительный персонаж, просто у нас как-то с ним сразу не заладилось. Вот это вот бывает, когда ненависть с первого взгляда, мы сразу почувствовали взаимное. То есть я уверен, я почему говорю «мы», потому что я для него был какой-то мразью, вот какой-то там взлохмаченной прической, ведущейся как-то неправильно. А это такой, ну, барин, как бы, который валяется вот на своей кровати, у него есть шестерка, вот дяденька, который оказался в тюрьме за то, что он работал на заводе, где производят модели вот автомобилей. И он спер там какой-то набор этих вот игрушечных машин. И как-то татарин его так вот подавил, что этот человек ему там заваривал чаек, приносил тапочки, там этот татарин умывался, там тот вытирал лужицу. И этот вот татарин тоже, ну, видимо, почему-то он захотел и меня тоже, чтобы я тоже ему прислуживал. А я как-то с перепугу не придумал никакую тактику, кроме как, ну, просто тупо игнорировать. Если он мне кричит: «Художник, подай мне пульт от телевизора». Сижу, делаю вид, что читаю, ничего не слышу. «Художник! Художник, мать твою!» Ну вот, я там: «А, чё, что случилось?» Просто у него явно было какое-то, ну, очень криминальное прошлое. Он рассказывал с таким удовольствием, отвратительным таким вот наслаждением, даже с каким-то похрюкиванием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает, понимаешь, там, ха-ха. Это было ужасно.
7: В тюрьме Андрей Митинёв стал писать портреты заключенных. Серия этих рисунков послужила впоследствии основой нескольких выставок Андрея. А в 21 году Митинёв издал альбом зарисовок тюремной жизни «Бог есть любовь». В книгу вошли более 200 рисунков и комментариев Андрея. Главными героями этого альбома стали люди, которые окружали Митинёва во время его заключения.
6: Очень симпатичные ребята. Был негр Джонни, да, который реальный чел из Нигерии. Он за какое-то тоже мошенничество угодил в тюрьму и что-то там очень долго уже сидел. Очень смешной какой-то. Народ вот там именно, ну, вот с такой вот стремящейся к карьере криминального мира. При этом сами по себе, ну, у меня не вызывали никакого негатива, там даже наоборот, ну, как-то вот так. Я думаю, ну, какой же вот симпатичный пацан там один Миша был. Ну, как жалко, что вот он вот попал вот в это вот. Ну, очень хороший парень, да, и вот он всю свою душу вкладывает именно вот в эту вот романтику воровской жизни. Набил себе татуировку какую-то идиотскую на всю спину. Вот. То есть человек видит себя, в конце концов, ну, видимо, вором в законе. Конечно, ближе мне совершенно, ну, другая публика. Вот оказавшись в одной камере уже с этими наркоманами, которые сидели там, читали Паланика, Пелевина, там, Буковский, куча, стопки книг. Люди сидят, читают. Иногда ведут беседы. В какой-то момент я почувствовал себя у себя на кухне.
7: Здесь мне хочется привести еще одну цитату американского писателя Чарльза Буковски, о котором только что вспоминал герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». В одной из своих книг Буковски написал следующее. «Главная достопримечательность тюремного каземата – отсутствие солидной барной стойки и горячительных напитков, которые соблазняют неискушенных посетителей».
6: Брагу и самогон делают там везде, и в камерах, и в хозотряде, хотя это там даже сложнее, потому что ты все время на виду, и тебя постоянно могут обнюхать. И за это наказывают отправлением на этап. Все равно же нужна какая-то вот отдушина. И там так выпивали, но очень, очень осторожно. 100-150 грамм, не больше. Так, чтобы просто как-то расслабиться. Ну, некоторые дураки, конечно, до пьяна напивались, но их тут же отправили, ну, потому что это глупо. Видно, что человек пьяный. Также там, да, был гашиш. Вот это тоже было очень большим подспорьем.
7: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
7: Многие из тех людей, кто прошел через тюремное заключение, среди них и герои этого подкаста, сходятся во мнении, что один из самых главных врагов осужденных – время. Оно тянется бесконечно, Однообразие дней угнетающе действует на психику и начинает сводить с ума. И в этот момент лучшее, что может сделать человек, находящийся за решеткой, это придумать себе какое-нибудь занятие.
6: Я читал книжки, рисовал картинки, писал свои тексты. То есть мне было чем заняться. Мне было интересно и весело. Многим людям, которые не могут придумать себе какое-то развлечение, вот им тяжко приходится. Но есть, конечно, нарды, карты, настольные игры, шахматы. Все играли в нарды, а наркоманы играли в шахматы. Показательно. А так вот, да, человек наедине с самим собой, со своим там ужасом каким-то, тяжело. То есть я считаю, что я был в гораздо более выгодной ситуации, чем вообще все окружающие, потому что у меня все время я чем-то занимался. Потом начали приходить письма, например, у нас это целый тоже отдельный жанр. Письма там же как? Приходит электронное письмо, его распечатывают и относят узнику вместе с бланком. Можно картинку прислать, ее отдельно распечатают. Еще делают бланк, на котором ты можешь написать ответ. Его сканируют и посылают. И меня в какой-то момент осенило, что я могу рисовать картинки. И я придумал, как сделать так, чтобы был и текст, и изображение, которое одно на другое накладывалось, и нормально. Оно было и то, и другое, как бы читабельно. И этих писем, там их миллион тоже скопилось. Эти сотрудники почты очень меня любили.
7: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Напомню также, что все иллюстрации к фильму и подкасту сделал художник Андрей Митинев. И сейчас мы продолжаем слушать рассказ Андрея о людях, с которыми ему довелось встретиться во время тюремного заключения.
6: Один был парень из Вьетнама, который за взятку приехал торговать швейными машинками и что-то там неудачно кому-то дал взятку и заехал на 7 лет. Он уже даже русский выучил, а его родственники не знают с ним, где он. И через несколько дней после того, как меня в эту камеру перевели, меня вызывают на 40-минутное свидание с мамой. И он мне дает записочку. Там номер телефона. Я его спрятал в носок. Там же обыскивают, когда ведут даже свидание через стекло или решетку. Все равно тебя почему-то обыскивают. Чтобы я продиктовал его маме, чтобы она позвонила по этому телефону, позвала кого-то, кто знает русский язык, и объяснила, где находится, собственно, Чунг, как с ним связаться. Я все это делаю. У мамы, как выяснилось, отобрали телефон. Там отбирают телефоны. Она запомнила его наизусть. Все это сделала. Через несколько дней Чунгу сначала пришло письмо, а потом передача с какими-то сушеными тараканами, там, со всякими вот этими яствами, из которых он готовил безумно вкусные супчики. Вот. Был еще один эпизод у нас с ним, когда внезапно выпал снег, он что-то долго не хотел падать снег, а потом взял и выпал в каком-то невероятном количестве. Почему-то в этот день гулять пошли только мы вот вдвоем. И нас вывели в прогулочный дворик, и он был по колено заполнен снегом. И мало того, решетка наверху, она тоже, то есть снег был тепло, он липкий, и в конце концов он накрыл просто эту решетку, как одеяло такое. Там был такой белоснежный полумрак и абсолютная тишина. Там же очень шумно в матросской тишине. Там кто-то орет, какие-то визжат сигнализации, грохают вот эти железяки. Все наполнено такой какофонией каких-то звуков отвратительных. И тут вот за нами закрывается дверь. И вот в этой вот тишине я пел ему песенку про Чунгу-Чангу, вот, которая весело живет. И потом учил катать шары вьетнамец, которому предстоит 7 лет теперь жить. Здесь вот он попробовал снег там на ощупь, да, мы с ним слепили двух снеговиков.
7: После первых месяцев заключения Андрей Митинев получил должность ночного кладовщика.
6: Я выдавал довольствие тем, кто только что вот заезжает в тюрьму. Но довольствием там назывался набор из матраса, постельного белья, посуды, там каких-то гигиенических принадлежностей. Но я вкладывал в это понятие более широкий смысл. То есть я старался как-то, помня свое жуткое впечатление от того, как я оказался там, и как я увидел в этом окошке бледную физиономию чувака, то есть у меня было ощущение, что он просто там сидит в этой норе. И я испытал от этого еще дополнительный ужас. Я как бы старался изо всех сил вести себя совершенно иначе. встречи. Я говорил, ну, привет, наконец-то, там, вот, наливал чайку. Что-то, если люди о чем-то спрашивают, я рассказывал. Кого-то успокаивал, кого-то, наоборот, осаживал. Ну, то есть там какой-то, например, заезжает скинхед, который тут же раздевается до пояса, такой он весь в этих свастиках там. И говорит, ну, что там, тут скинхеды есть? Я говорю, ни одного не видел. А черножопые есть? Ну, чувак, в общем, есть. И мало того, ну, ты бы лучше свои вот эти свастоны спрятал подальше, не рассказывая никому про вот это свое скинхедство. Здесь этого не любят, тут интернационал. И я смотрю, там паренек надевает обратно рубашечку, садится на корточки, так успокаивается. Потом там какие-то там приезжают уже такие опытные и затарившиеся, тут же дают мне сигареты, говорят, дай мне все там самое лучшее. Пожалуйста, не вопрос, беру сигареты, даю там все для тебя. Лучший матрас, лучшая простыня. Потом следующий приходит, который наоборот, он двое суток где-то там мерз и голодал. Вот тебе сигареты, вот тебе конфеты, которые как... То есть у меня такой фонд взаимопомощи. Мне это очень нравился, этот процесс, но это занимало час-полтора в день. А все остальное время я был предоставлен сам себе, и вот тут-то я и начал всерьез уже рисовать картинки такие на ватманах А1. До этого это были, ну, А4, то есть самый такой размер, который ты можешь держать на коленях, и вот где-то там в уголке сидеть, что-то корябать, чтобы так особо не привлекать внимания. А тут уже я мог начать брызгать акварелью. Там был радиоприемник, и я слушал такую радиостанцию с жужжащей гитарной музыкой. Я там почувствовал себя абсолютно, ну, таким, ну, как бы в своем пространстве, в собственном, очень свободным человеком. Большую часть времени я бездельничал, валялся с книжками какими-то, которые не прошли адресатом. Был один случай, там, ну, там ходили же, контролировали. Вот заходит очередной такой гражданин начальник с папочкой, серьезный такой, а я стою, у меня металлика орет, я голый по пояс, сигареты в зубах, значит, только оторвался от незаконченного рисунка, такой, как бы там. И он так просто извинился и вышел. То есть это был у него просто такой разрыв шаблона. Ой, я, видимо, ошибся дверью, извините. Ну, как бы вот так.
7: Поддержка и дружба с заключенными не прошли незамеченными. Андрей недолго проработал на складе и впоследствии был этапирован в колонию. Там администрация поручила Митинёву выпускать ежемесячную стенгазету «Путь домой». Будучи человеком творческим, а также понимая, что никто эту стенгазету не читает, Андрей, как единственный автор, позволял себе некоторые вольности. Например, в февральском номере он нарисовал черный квадрат и написал под ним «23 февраля, день рождения Казимира Малевича». А в апреле, в тот год, когда день космонавтики совпал с входом Господним в Иерусалим, Андрей нарисовал Христоса на ослике на фоне взлетающей ракеты с надписью «Поехали».
6: Я же был нужен не только администрации, но и заключенным. И постоянно шел народ вот со своими просьбами сделать эскиз татуировки, сделать открытку для любимой женщины. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. А? Вот задание для художника. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками. За это мне вот несли какие-то кулечки там с подарками. Я очень старался, делал изо всех сил. Еще отдельный жанр чудовищный, который я вообще... Ну, рисовать портреты вот с этих вот фотографий, распечатанных на тюремном принтере. Вот, наверное, надо нарисовать там прямо так... с тушечками, с растушевочкой, чтобы было прям как на фотографии портрет возлюбленный. Я говорю, зачем тебе это? У тебя же есть фотография. Не, ну здесь будет еще частица твоей души. Нахрена тебе частица моей души? Ну, это же вот... Ну, вот они любят там такое, что вот было нарисовано, но очень аккуратно. Я там даже немножко как бы продавил немного свою линию. Я стал рисовать неаккуратно. Даже появились какие-то почитатели, которые вот врубились, вот, что да, это круто, так, но далеко не все. Не, ну слушай, ну да, наверное, это круто, но а нормально ты можешь?
7: За 2,5 года, которые Андрей Митинёв провел в заключении, им было создано огромное количество работ. Начиная от небольших карандашных набросков, заканчивая полотнами длиной и шириной в несколько метров. Жанрово картины Андрея Митинёва можно разделить на три части – портреты заключенных, бытовые зарисовки из тюрьмы и фантасмагорические картины по мотивам снов Андрея. К сожалению, далеко не все работы художнику удалось забрать с собой после освобождения.
6: Была серия портретов осужденных, это как бы ладно, они к этому лояльно относились. Но вот именно зарисовки их как-то мучили все время. При том, что пока я там сидел, их периодически находили на каких-то обысках и цензурировали, часть выбрасывали, я делал заново, вот. Но все равно, ну, видимо, они им не давали покоя или что-то, или я не знаю, почему они вот так решили, потеряли документы. Потом начали говорить, что я вел какой-то художественный кружок. И, значит, соответственно, это собственность художественного кружка «Матросской тишины». Да какая собственность вообще? Какой кружок? Вы о чем? Наконец вернули, но где-то там, ну, наверное, две трети.
7: В конце этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» мне хотелось бы дать вам послушать рассказ Андрея Митинева о первых минутах, которые он провел на свободе, и о его первых ощущениях.
6: Получил наличные деньги, вышел на склад, переоделся там в джинсы, значит, в маечку с физиономией Джимми Хендрикса, вот так вот на плечо завалил сумку и пошел, чувствуя себя просто американцем таким. Ну, была жара невероятная. Русский же человек освобождается из тюрьмы зимой, в телогрейке там стоит, ловит попутку, вот. А я как бы иду по такой сонной деревне, весь такой из себя американец, сажусь на автобусной остановке, там дед такой сидит, который, ну что, откинулся? И он говорит, да, ну то есть как-то так. Пиво купил, бутылку, и зажигалку. Зажигалки же запрет. Прикурил от зажигалки, выпил пиво, оно такое противное показалось мне, и сразу же заболела голова, но все равно вот было очень здорово, да, сидеть, и пить пиво, разговаривать с этим дедушкой, в джинсах сидеть, в футболочке. Потом, ну, подошел автобус, и я еду, мимо каких-то покосившихся серо-зеленых заборов, домов с провалившимися крышами, каких-то несгибаемых старух, стоящих на обочинах, таких развивающихся ситцевых платьях. Как-то стало грустно, что ли. Ну, какая-то она такая свобода, которая просто отличается от несвободы расширением пространства. А так, по сути, все то же самое.
7: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
4: Каким вам представляется будущее России?
9: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
10: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
11: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, все вместе будет легче.
12: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
14: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
15: судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
16: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные лидеры, интеллектуальные гуру, духовные наставники. Люди, сформировавшие нас. Сегодня мой собеседник Леонид Петрович Романков. Публицист, писатель, ученый, политический и общественный деятель, законодатель, многолетний депутат Законодательного собрания Петербурга, возглавлявший Комиссию по образованию, науке и культуре. Есть люди, называющие своими учителями прежде всего родителей, а есть такие, кто утверждает, что сделал себя сам. Как это было в вашем случае, Леонид Петрович?
18: Когда я приезжаю за границу куда-нибудь, я часто иду в церковь и ставлю 4 свечки. Это мама, папа, Лидия Корнеевна Чуковская и Алексей Иванович Пантелеев. Я всегда вспоминаю их. Каждый из них вложил в меня какую-то очень важную вещь, которую я от них научился. Если быть более подробным, то мама Людмила Николаевна Романкова, она научила меня не протирать время. Была такая фраза у нее: «Не протирай время, используй его очень точно». И второе, она давала мне такие уроки. Отец был крупным ученым, и ему часто аспиранты привозили какие-нибудь, там, не знаю, дыни, халаты. Она всегда говорила: пойди и купи им в ответ какой-нибудь подарок такой же стоимости. То есть, чтобы репутация человека была абсолютно чиста. Этому я тоже от нее научился. А от отца, отец был очень работоспособен, он работал круглые сутки, он был химик, член-корреспондент Академии наук. И от него я увидел, что работа – это важная вещь, которая составляет, может быть, 3/4 человеческой жизни. А Лидия Корнеевна, я у нее научился мужеству. Когда я видел ее, мы с ней дружили много лет, 20 лет, наверное. И когда я видел, что это старая, полуслепая женщина с больным сердцем, что она не боится госбезопасности и отстаивает память мужа расстрелянного, отстаивает память русской поэзии, отстаивает дело демократии. Я думал, мне, молодому и спортивному, должно быть стыдно. Чего я буду бояться, когда она не боится? И второе, она была, конечно, немножко ригористична. У нее был очень высокий план к отношению с людьми. Если кто-то нарушал некоторые каноны, для нее которые казались незыблемыми, да, это, не знаю, там, обман, ложь, воровство, как сказали бы сейчас, аморальное поведение, то эти люди автоматически выбрасывались из ее круга общения. В этом смысле мы не такие, конечно, сейчас уже твердокаменные люди, у нас гораздо больше компромиссов, но я помню всегда ее отношение к людям, ее мерило оценки. И то же самое с Алексеем Ивановичем Пантелеевым. Он к концу жизни был довольно одинок, потому что очень многих людей он выбросил из круга общения вот именно по этим причинам, потому что они не соответствовали тем высоким критериям, которые у него были. Поэтому я всегда вспоминаю их, думаю, что вот без них, наверное, я не стал бы... Я не хочу сказать, что я стал каким-то очень хорошим или там замечательным, или важным, но я не стал бы тем, что я есть.
17: Давайте пойдем поэтапно, последовательно. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Где вы родились, когда, каким вы себя помните, что вкладывали в вас? Ну вот о заветах матери вы сказали. Что вы читали, какой был круг вашего, ну, начального общения? Давайте ограничимся пока что школой.
18: Ну, знаете, я родился в 37-м году. Я и моя сестра-близнец, от которой я тоже многому научился, кстати, учусь до сих пор. Но я был довольно... болезнь, потому что блокаду мы пережили всей семьей в Ленинграде. Отец болел, и умер дедушка и бабушка с отцовской стороны. А дедушка, он был академик, физик, и он какое-то время жил с нами, но потом, так как он чуть не умер, то его бабушка вывезла в Москву на самолете, и мы остались одни. Но дедушка был человек крайне разносторонне образованный, вот то, что называлось, наверное, ренессансного типа. Он знал языки.
17: Назовите, пожалуйста, как его звали.
18: Николай Николаевич Давиденков. Он знал латынь, английский, немецкий, играл на рояле, прекрасно рисовал акварели. Мама пела арии, он играл на рояле. Это такой вот очень редкий образчик высокой культурной технической интеллигенции, полутехнической, полугуманитарной в силу его увлечений. Вот, и так получилось, что из-за того, что я болел в детстве, вот из-за блокады, да, во-первых, когда началась блокада, нам мне было, считай, 4 года, и не было игрушек, потому что бомбили, темно, во двор не выйдешь. И поэтому я научился читать, как и моя сестра в 4 года. И, кстати, когда начиналась бомбежка, то раньше мы ходили в бомбоубежище, но потом мама сказала, не надо. А у нас был стенный шкаф в толстой стене. И мама знала, что, ну, мы знали, мама знала, что при бомбежке стена капитально остается обычно. И поэтому мы с сестрой Близнецом залезали на эти полки в стенном шкафу и лежали в темноте и пересказывали друг другу книги, которые мы прочитали. Первая книга, как сейчас помню, это были «Мифы Древней Греции». Вот, следующая книга была «15-летний капитан». Поэтому первые 3 года моей жизни это было чтение взахлёб при свете коптилки, при дневном свете, потому что болезненность. И поэтому, конечно, вообще во многом меня книги сформировали. Я думаю, что в этом смысле я глубоко убежден в том, что еще Бродский сказал, да, что на него гораздо больше влияния оказали персонажи книг, чем живые люди. Также, я думаю, и для меня «Одиссея капитана Блада», который до сих пор перечитываю, это урок благородства. Это урок благородства, так сказать, джентльменского поведения. И вот, когда эти книги читаешь, ты как-то пропитываешься вот этим, не знаю, сейчас уже стало слово пошло, романтизм, да, но все-таки романтизм, благородство, достоинство. Это очень важные вещи, которые были в нас, детей, вот из-за семейного чтения, так сказать, впечатаны, то, что называется импринтинг, были впечатаны в нас с детства.
19: Школа.
18: Школа для меня была довольно легко, потому что, научившись читать 4 года, я с хорошей памятью, я довольно легко проходил все необходимые предметы и ходил заниматься немецким языком к нашей дальней родственнице, которая давала нам частные уроки немецкого языка. Для меня в школе была большая проблема, что я был, после, у меня был порог сердца после блокады, я не мог добежать 100 метров, у меня синели губы, задыхался, а так как мальчишки были все, так сказать, боевые, и мне очень не хотелось от них отставать. И я прилагал массу усилий, чтобы стать с ними вровень. Я, кстати, потом пошел в секцию легкой атлетики и сказал тренеру, что у меня вот такая проблема с сердцем. Я ему очень благодарен, он меня осторожно взял и стал, так сказать, нагрузки дозировать. И к концу школы я уже играл в волейбол и баскетбол за сборную школы, и в городки, и в настольный теннис. Я, правда, еще был худой, но, во всяком случае, я поправил свое здоровье, и это было очень важно. Потому что школа, сейчас хочу сказать, что при хорошей памяти и легкой, ну, надеюсь, более-менее ума, да, это не представляло большого труда хорошо учиться. Я кончил школу золотой медали, как и моя сестра. Запомнил ли я уроки? Но я помню имена, там, помню Фелицию Карловну, учительницу немецкого, помню Андрея Александровича Глезера, учителя физкультуры, который, у меня было много с ним, так сказать, контактов. Вот, литературу, да, но только, когда я сейчас вспоминаю все эти образы, которые надо было писать, образ, там, Печорина, там, да, образ Каренина, это, конечно, немножко отваживало от пристального чтения. Я все-таки настоящую литературу значительно позже уже пришел к ней, уже скорее в институте.
19: Какова судьба вашего деда?
18: Дед, с ним, к счастью, все хорошо было. То есть, хотя двоюродный брат нашей мамы, Коря Давиденков, имел очень сложную судьбу и в конечном итоге был расстрелян в 1951 году в лагерях. Это отдельная история, я написал об этом в посеве. Архипелаге ГУЛАГ есть о нем упоминание. Но это как раз, для того, чтобы вернуться, у меня было два. То есть дедушка был Николай Николаевич, физик, а его брат Сергей Николаевич, он был невропатолог, очень крупный невропатолог. И вот его сын Коля был арестован вместе с сыном Анны Андреевны Ахматовой, с Львом Николаевичем Гумилевым. Но эта история тоже довольно широко известна и описана во многих местах.
19: Ну, хотя бы кратко нашим слушателям напомните. Я боюсь, что эту фантастическую историю не все знают. Что с ним случилось вот после ареста?
18: Значит, его долго допрашивали, и не без пыток. Тем не менее, и он получил первый срок, но, как ни странно, он был возвращен по так называемому антипотоку, собственно, помню, Ежовскому, да, когда сняли Ежова, то был небольшой антипоток, и он освободился.
19: Так называемая Бериевская оттепель первая.
18: Я думаю, да, можно так сказать, да. Но он, по-моему, не восстановился, его забрали в армию, и в армии он попал... Есть несколько вариантов. То ли он попал в плен, то ли он перешел сам на сторону. Он оказался в РОА, он оказался пропагандистом во власовской армии, но он работал в газете, он не воевал. И женился там на Верочке Ушаковой, красавице, и приходил в Россию с войсками казачьего корпуса фон Панвица. И когда была выдача казаков в Лиенце, когда англичане выдали казаков, то он хотя мог бы уйти, потому что он прекрасно знал языки, он был прирожденный полиглот и филолог, и он легко мог остаться там, но он не верил в то, что англичане могут выдать казаков, которые сражались против Сталина. Потому что его идея была, что к черту, но против Сталина, поскольку он знал то, что происходило в лагерях, то, что происходило в тюрьме, о которой написал книгу свою. Вот. И он попал в фильтрационный пункт и получил свои 25 лет и пошел по лагерям, вот, сказать, свой крестный путь по лагерям. Я собирал об этом, об нем много данных, я встречался с людьми, которые с ним сидели. Он, кстати, оттуда написал письмо Лидии Чуковской, так мы и познакомились с ней, потому что я прочел в БУЛАГе, что он написал Лидии Корнеевне письмо, я пришел к ней, чтобы узнать побольше о своем дяде, собственно говоря. Да. И в 1951 году он был расстрелян. Он в лагерях расклеивал листовки «Голос Америки».

мифов и репутаций. У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого. Я прочту фрагмент из книги Леонида Петровича «Контуры света», где есть глава, посвященная драматической судьбе дяди Романкова Николая Давиденкова. Глава называется «Легендарный человек» и открывается эпиграфом. «Я считаю Николая Давиденкова очень яркой личностью, и, может, мне когда удастся о нем написать». Александр Солженицын из письма вдове Николая Вере фон Депп. Далее следует письмо, написанное однодельцем Давиденкова Леонидом Польским и отправленное Романкову в мае 1988 года. «Глубоко уважаемый Леонид Петрович, очень рад, что могу, наконец, свалить со своей души тяжелый груз, касающийся судьбы моего друга военных лет Коли Давиденкова, в высшей степени яркой и талантливой личности, чьим именем могла бы гордиться Россия. Но кто в стране при Сталине мог на минуту задуматься о необходимости сохранения его яркого дарования? Вы, конечно же, знаете, что в Англии не так давно вышла книга Николая Толстого «Жертвы Ялты». Вот Коля и есть одна из этих жертв, которым в кладбищенской церкви Сен-Женевьев-де-Буа посвящено символическое надгробие, жертвам выдачи 1 июня 1945 года на Драве в Лиенце 37 генералам, 2605 офицерам и 29 тысячам рядовых казаков. Это сделало английское военное командование по условиям Ялтинских соглашений в Юденбурге, в Австрии, руками солдат еврейского палестинского корпуса. Коля видел, как офицеров под охраной танков везли на сборный пункт в городе Шпиталь и пытался бежать в горы Тироля. Но солдаты выследили его, когда он брел по тропе и, примчавшись на мотоциклетках, задержали. Коля безукоризненно владел всеми наречиями немецкого языка, он был чудо-полиглот и мог бы заморочить задержавших его солдат своей легендой. Но, к сожалению, при нем оказались документы, позволявшие установить имя арестанта и по выяснении этого отправить с одним из эшелонов в далекую Сибирь, в политический фильтрационный лагерь в городе Прокопьевске. Особисты не теряли времени. Уже в сентябре в СМЕРШ Западно-Сибирского военного округа в город Новосибирск была доставлена наспех сколоченная группа из 5 человек, в числе которых были Коля и я. В канун суда, перед октябрьскими праздниками, нас собрали всех вместе в одной из камер подвала. Но ночью Колю забрали и куда-то увезли. Появился он среди нас лишь к утру, был очень взволнован, долго стоял на коленях, истово молился, обращался за помощью к семейному покровителю Шустеру, другу студенческих лет Сергея Николаевича. Что вы знаете о нем? Сергей Николаевич – отец Давиденкова. В тот же день заседал военный трибунал, и нам четырем дали по 10 лет, кроме одного, бывшего юнкера войск уральского атамана Толстого, который по наивности рассказал, что в 19-м году участвовал в Лбищенском рейде, приведшем к гибели Чапаева. За это нашего тогдашнего случайного подельника Погодаева приговорили к высшей мере наказания и казнили, а его семью, жену и девочек, отправили в ссылку. После суда нас припроводили в новосибирскую тюрьму, откуда вскоре перевели в знаменитую в архипелаге ГУЛАГ-пересылку. Несколько месяцев я пролежал в камере рядом с Колей, который стал тут захватывающе интересным романистом, выдавая публике романа. Пребывание в камере было чрезвычайно интересным, так как здесь в начале 1946 года сталкивались потоки Великого архипелажного океана. В Новосибирске готовился большой этап в Норильск. Ждали весны, чтобы отправить его по реке на барках. Но меня Бог миловал, и наш этап переадресовали на второй, послевоенный БАМ. Там я и провел 5 лет, до 50-го года. Коля в этап не попал, и его отправили с пересылки в местный лагерь Кривощекова. Там ретивые оперы, жаждущие оперных постановок, создали против него лагерное дело, обвинив в том, что он был руководителем банд-группы, ставившей целью побег в Китай, под крыло Чанкайши. Колиному сроку добавили еще несколько лет. Теперь следует сказать несколько слов, как я познакомился с Колей. Это произошло в мае 43-го года в лагере Даббендорф под Берлином. Мое внимание привлек высокий статный юноша, остроумно рассказывавший обступившим его слушателям о своих похождениях в 37-м году в Большом доме НКВД. Я был питерским, до войны работал ленинградским корреспондентом

0: газет «За индустриализацию» и «Техника», знал его отца, а также вашего родного деда. Мы быстро сошлись. Коля рассказал, как он в 1939 году чудом освободился из крестов, тогда как Лёва Гумилёв, находившийся в пересыльной тюрьме, отправился этапом на океанские просторы архипелага. Наша новая встреча произошла в 1944 году, и мы жили рядом в бараке в Потсдаме. Выяснилось, что Коля попал в плен на Юго-Западном фронте в 1941 году, побывал затем на Кубани, после же Даббендорфа оказался в Париже при управлении русской эмиграции, которую возглавлял Жеребков. При содействии его встречался с великим князем Владимиром Кирилловичем. Уже будучи в Потсдаме, выезжал в момент восстания Бур-Комаровского в Варшаву. Я познакомил его с миловидной девушкой Верой из Смоленска, ставшей вскоре его женой и матерью сына Сергея. О его рождении Коля так и не узнал. Моя же жена была на свадьбе Коли и Верочки. Если будет возможность сообщить мне ее адрес, буду очень признателен. Она должна меня помнить. Судьбы лагерные неисповедимы. Еще одна встреча произошла с Колей в городе Молотове, Перми, в 50-м году, куда собрали оставшихся подельников по 45-му году, в связи с тем, что удалось добиться опротестования нашего приговора по мягкости. Новое следствие по делу было пустой формальностью, и нас скоро из Молотова отправили на суд в Краснодар. Ехали мы как особо важные государственные преступники в условиях неслыханного комфорта в отдельном купе Столыпинского вагона. Успели переговорить обо всем в жизни каждого за минувшие 5 лет. Ни о каком пребывании его вдаль строя, то есть на Колыме, не было и речи. Боюсь, что ваши корреспонденты что-то напутали. Кстати, Витковский, не есть ли это подельник Александра Исаевича, Кока, о котором я знаю со слов Решетовской? Коля тогда говорил, что он находился в одном из спецлагерей Казахстана. Их там было 3 – степной, луговой и песчаный. В одном из них были Александр Исаевич и Лёва Гумилёв. Коля живо описывал, как они там ловили тушканчиков, дававшиеся потом зэкам на премблюдо. И эта деталь делает сомнительную версию отдальстроя. Там же у ожесточившегося лагерными скитаниями, о них с выразительностью говорят слова его стихотворения к Лидии Корневне Чуковской, произошла новая беда, но уже по его склонности к авантюризму, за что я его, как старший, сильно порицал и бронил. Будучи на лагпункте работником культурно-воспитательной части, он, в отличие от других зэков, запиравшихся в бараках под замок, оставался на ночь в кабинете начальника культурно-воспитательной части и там, пользуясь его доверием, слушал передачи «Голоса Америки», размножал их и наклеивал ночью на бараках. Даже самым тупым лагерным операм не нужно было напрягать извилины, чтобы сообразить, что все нити ведут к художнику культурно-воспитательной части ЗК Давиденкову. Устроили засаду, и раба Божьего Николая захватили с поличным в момент, когда он пытался расклеить свои листовки о положении заключенных в СССР. Снова был лагерный суд. Опять помог Шустер, покончивший самоубийством студент на почве любви к девушке, ставшей женой Сергея Николаевича. Коля по новому лагерному делу получил еще несколько дополнительных лет к его основному 10-летнему сроку по 58-й статье Уголовного кодекса. Но эта мальчишеская выходка дорого обошлась. За нее пришлось заплатить жизнью. В спецкорпусе Краснодарской тюрьмы мы вместе провели 1,5 месяца в ожидании суда. Помню, как мрачно по ночам выла за тюрьмою собака, и Коля в ответ на лай суеверно говорил «на свою голову, на свою голову». Наше положение осложнялось тем, что в январе 50-го года неожиданно была восстановлена смертная казнь, ранее отмененная в мае 47-го. Меня очень тревожила мысль, не может ли это повлиять на нас. Но всюду просвещенная зэковская мысль, особенно на ростовской пересылке, где в политической камере сидели сотни людей, напрочь отвергала это предположение. «Ну что вы, — говорили они, — разве не знаете священного права Римской империи? Закон обратной силы не имеет». Но оказалось, что в нашей стране имеет. Об этом мне сообщил представленный к нам адвокат, которого я до начала суда первым делом спросил, применяют ли на практике к старым делам этот новый закон о восстановлении смертной казни. «Да, применяют», — сказал он. Отказавшись от казенной защиты, я тут же перестроился и начал создавать кассационные поводы для отмены будущего приговора. Не пойму, почему Коля не принял никаких мер для своей защиты. Наверное, он никак не предвидел, что 2 его лагерных дела суд воспримет как доказательство его нераскаянности, свидетельство его злобной контрреволюционности. Именно это и подчеркнул его приговор. Прокурор потребовал для всех трех Давиденкова, Польского, Земцова смертной казни. Целые сутки мы ждали в камере при военном трибунале СКВО оглашения приговора. Все 24 часа никто не сомкнул глаз. Коля был в состоянии оцепенения и прострации. «Но тебе-то поможет твой Шустер», — успокаивающе говорил я. «Нет, не поможет», — горько заметил Коля. «Он уже не помог, когда судили за листовки, и приговор оказался весьма мягким». И вот, наконец, прочитан приговор Давиденкову, Земцову. Расстрел. Польскому 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Тут же в зале суда предложили написать просьбы о помиловании. Затем всех вместе в «Черном вороне» из центра города повезли обратно в тюрьму. В пути я дал Коле слово сделать все, что смогу. А что я мог? Чтобы дать знать о приговоре Сергею Николаевичу. В тюрьме нас тотчас разъединили. Едва успел обнять и перекрестить своих несчастных товарищей. Тюремный конвой повел их в смертную камеру. Меня же в еще два дня назад пустовавшую нашу бывшую камеру. И все же, что мог, я сделал. Писал записки и клал их в пустой спичечный коробок, незаметно выбрасывал его за ограду во время прогулок на тюремном дворе, подбрасывал в раздевалке, в бане, в парикмахерской, когда меня выводили из камеры. Во всех записках я взывал дать знать Сергею Николаевичу, что его сын находится в смертной камере Краснодарской тюрьмы, что надо применять самые энергичные меры для его спасения. Сергей Николаевич был влиятельным лицом, генерал-лейтенантом медицинской службы. Он мог бы для спасения жизни любимого и единственного сына обратиться за помощью к тогдашним нашим юридическим светилам – Брауде, Комодову – и добиться отмены приговора. Сергей Николаевич знал, что Коля находится в Краснодаре. За несколько дней до суда он получил от него первую посылку, которая для голодавшего Коли была очень кстати. Но я не уверен в том, что жена Сергея Николаевича, Евгения Федоровна, не перехватывала мои записки и утаивала их от мужа. Что об этом известно Колиной, сводной сестре? Не думаю, чтобы Сергей Николаевич, подобно другим обывателям того времени, так сильно был напуган, чтобы не помочь сыну в смертной беде. Как-никак, а в ту пору в нашем архипелаге ГУЛАГ находилось до 12 миллионов власовцев, бандеровцев, литовских, латышских и эстонских националистов, казаков и других. Да не было, наверное, ни одной семьи в стране, где бы не хранили память о зловещем 37-м. У кого не было зэков в числе родных? Чего ж пугаться? Я исхитрился, сидя в спецкорпусе, и как-то, когда моих товарищей уводили в баню, увидел их маленькую камеру с низкими деревянными нарами, где они коротали дни и ужасные ночи в ожидании ответа на просьбу о помиловании. И как-то глухой ночью в январе 51-го услышал, как их, сопротивляющихся, с кляпами во рту, волокли по коридору наружу на казнь. С утра, как условились мы в Воронке, чтобы получить косвенное подтверждение их казни, послал заявление начальнику тюрьмы, что в сданных в кладовую тюрьмы вещах Давиденкова и Земцова находились мои книги с подтверждением лагерной охраны об их принадлежности мне. Тотчас же пришел начальник и спросил, кто на «П»? Я назвался, и он мне сказал, мы проверили в кладовой, ваши книги действительно сданы в мешках на хранение, при отправке на этап вы их получите. Но меня отправляли на этап в воскресенье, и своих книг я, конечно же, не получил. Тем не менее, уже в Воркуте, после долгой и упорной тяжбы, на которую способен только настырный зэк, я получил подтверждение, что мои книги действительно в вещах расстрелянных. А больше мне и не требовалось. Больше я и не настаивал на возврате книг. Все было ясно. Польский Леонид Николаевич, Пятигорск. Постскриптум. Письмо писалось очень тяжело. Следовало бы перепечатать, но не могу. Пожалуйста, извините. 10 мая 88 года. А мы продолжаем выпуск «Мифов и репутаций». Напомню, что мой собеседник – Леонид Петрович Романков.
1: Отец ваш.
2: Отец происходил из иногородних, родился в Ейске. Хотя есть легенда, что на самом деле отец отца был небольшим заводчиком, но его пытали, отняли все деньги и фабрику, и он с тех пор был дико напуган и, так сказать, взял другую биографию. И хотя он хотел послать детей учиться за границу, ничего не получилось. И отец приехал в Петербург, в Ленинград, поступил в технологический институт. Там с мамой познакомился, которая тоже училась. И свою, так сказать, карьеру научную делал как химик-технолог. Кстати, во время блокады у него была очень интересная работа, потому что стояла в порту корабль с технической сои, которую нельзя было есть. И он придумал способ, как можно ее сделать в пищевую. И очень много детей в городе были спасены тем, что вот этой сои. Причем домой он ее не приносил, потому что это было бы нечестно брать. Да? Вот он стал член-корреспондентом Академии наук, но не вступал в партию, потому что он один из немногих беспартийных ученых, который все-таки сделал более-менее карьеру. Он был очень добрый. Если бы он нас воспитывал, я не знаю, чем бы мы кончили, потому что он нам все прощал, а вот мама была жесткий, грамотный педагог. По-моему, призванием было быть педагогом, потому что она очень четко выруливала нас от соблазнов, от улицы, от соблазнов. Их было много в послевоенное время.
3: Мама кто по профессии?
2: Она тоже химик-технолог, но во время блокады она перешла работать в детскую больницу и там организовала биохимическую лабораторию. Так что она занималась детскими анализами.
3: Как сложилась ваша жизнь после школы? Куда вы отправились?
2: Но мне не хотелось идти по стопам отца, потому что это было, считалось бы, что это как бы я пользуюсь его покровительством. Поэтому мы с сестрой пошли в политехнический институт. Я пошел на специальность автоматика и телемеханика. Мне казалось, что это романтично всякие, придумывать всякие устройства, которые позволяют автоматически включать, выключать, направлять и так далее. Вот, я там отучился, а сестра пошла на радиоэлектронику. И она стала физиком по полимерам сейчас работает до сих пор. После института там была большая для меня подвижка в понимании мира. Это пришел 20-й съезд, доклад Хрущева. Пришли мои друзья, чуть постарше, Олег Римский-Корсаков, Толя Козлов. В общем, ребята с физмеха, очень умные ребята, которые знали поэзию, знали языки, поэтому дали мне любовь к поэзии, понимание поэзии и к пониманию мира.
3: Можно ли так спросить? В какой-то момент, или вот я что вспомню, Андрей Битов кому-то показывал свою фотографию совсем юного и комментировал так: «Это я до духовного развития». То есть в какой-то момент духовное развитие начинается. Вот у вас интерес какой-то особый, углубленный, некое третье измерение культурное или нравственное. Когда началось? Когда вообще вы почувствовали, что есть проблема уха и глаза? Да, то есть вы видите одно, а слышите другое. И это какая-то закавыка, это проблема, которую нужно решать. Но она решается с помощью разговоров, размышлений и книг. Был такой вот этап?
2: Да, потому что я получил от своих друзей стихи Цветаевой. Был совершенно ошеломлен, поскольку я вообще люблю поэзию и даже сам кое-что пытаюсь сделать в этом жанре. Поэтому я был ошеломлен Цветаевой и стал изучать, доставать, интересоваться кругом поэзии. Узнал судьбу поэтов Мандельштама, судьбу Пастернака и Цветаева, и Есенина, и Маяковского. И когда я видел, что страна, которая убивает своих поэтов, это неправильная страна. И тогда во мне возник интерес к тому, то, что теперь называется диссидентским движением, демократическим движением, к самиздату. И мы тогда начали с сестрой получать, распространять, размножать самиздат. И так я подружился с очень большим количеством людей, познакомился с большим количеством людей в Ленинграде, кто была такая кровеносная сеть, передающая самиздат страничками, листами, ночами и так далее. И особенно, когда я уже встретил Лизию Корнеевну, то появился еще один большой поток книг, которые я привозил из Москвы и распространял в Ленинграде.
3: Леонид Петрович, а как такая кровеносная система, по какому принципу она образовывалась? Почему одни шли в самиздат, другие нет, я имею в виду в распространители? Почему одни отваживались быть участниками, быть, так сказать, кровяными шариками этой системы, а другие нет? Есть ли здесь возрастные, профессиональные, какие-то социальные причины, религиозные?
2: Я думаю, в основном личностные причины. Вот еще раз хочу повторить, что Лизия Корнеевна меня научила не бояться. То есть, если есть какой-то пример человека, который своим обликом, своим поведением дает тебе урок мужества, ты становишься, хочешь быть на него похожим. Кто-то только читал, но не распространял. Но очень, значит, читать любили все. Вся техническая интеллигенция и вся гуманитарная интеллигенция, практически все они хотели. И кроме того, это был даже такой способ обмена. Да? Я тебе дам почитать, там, не знаю, «Мы Замятина», а ты мне достанешь мне билеты в театр, да? Там, я тебе дам почитать Орвела, а ты мне достанешь путевку куда-то, да? То есть вот такой обмен ценностями, причем в этом системе обмена самиздат был очень весомой, так сказать, единицей, эквивалентом обмена. Поэтому, не знаю, мне кажется, полгорода читала пока не начались там уже второе заморозки, да, когда началось давление, но, с другой стороны, возрастало и сопротивление. Когда стали уже появляться люди там типа Бориса Пустынцева, который протестовал против венгерского события, да, или там, скажем, Юлы Рыбаков, который написал, как вы знаете, на стене Петропавловской крепости лозунг. То есть стало оформляться демократическое движение, диссидентское движение. Но, конечно, были неприятности, было давление, кто-то был посажен. Вот мне немножко проще обошлось. У меня действительно был обыск, изъяли около 50 книг. Я потерял свою работу, был... И долго допрашивали, я думал, что посадят. Но обошлось тем, что прокурор Ленинграда вынес мне предупреждение, что в случае продолжения антисоветской деятельности я буду арестован. И это было мало приятно, потому что я, естественно, продолжал. Поэтому у меня было такое подозрение, что я вряд ли закончу свои, так сказать, дни в этом любимом городе.
3: Кто был тогда прокурором?
2: Фамилия... У меня, кстати, осталась эта бумага сейчас. Копылов. Я потом его встречал. Потом, по-моему, был помощником у нашего вице-спикера, которого потом убили. Помню фамилию. У меня сохранились, так сказать, и протоколы допроса, и бумага.
3: А протоколы допроса-то почему сохранились? Они же не выносятся.
2: Протокол обыска.
3: Это да.
2: А протокол допроса я, приходя, записывал все, что они мне... Все, что меня спрашивали и так далее. Да?
3: Не препятствовали записи, нет?
2: Нет, я дома по памяти.
3: А.
2: Нет. Там тоже такие интересные вещи, потому что я в то время уже начитался всяких книг, типа «Как себя вести на допросе».
3: Надо знать, Альбрехта этого, да?
2: Это было, по-моему, Есенина Вольпина, по-моему. А одна была еще и Веньковецкого, по-моему, написана. Вот там было написано, что когда приходишь, он всегда сидит и что-нибудь такое пишет, и на себя не поднимает головы, а ты должен нервничать. Вот. А я взял с собой детектив и читал его. Читал, что потом поднимает голову, говорю, сейчас, одну минуту. Вот. Но не могу сказать, что это все был такой герой, но когда, вот, да, по такому допросу, когда Иоффе, Вениамин Иоффе, в течение какого-то короткого времени был доступ к архивам, он нашел там протокол моего допроса, сделал копию и отдал ее мне и сказал, вот это образцовый протокол допроса. Потому что, когда я говорил, ну, я уже знал, что надо говорить. Где взяли книгу? Не помню. Да, там, давали кому-нибудь? Не помню. Этот протокол у меня есть, допрос, полученный Вениамином Иоффе, который когда-то основал наш мемориал.
3: Да.
2: Вот. Я потерял работу, но потом меня, знаете, все-таки очень важно иметь друзей. И меня взяли на открытую работу в Академию наук, а я был еще допусков, соответственно, да. Но это была открытая работа, и в этом смысле довольно интересно, потому что если я 20 лет работал в ВНИИ телевидении и научился, стал диссертацию защитил, там стал кандидатом наук, старшим научным сотрудником, и думал, что я только это умею хорошо делать. А когда я перешел в Академию наук, надо было заниматься автоматизацией масс-спектрометров аналитических приборов. И через 3 года я получил премию имени Вавилова. Там, правда, 3-й степени, но неважно. Все равно.
3: Сергея Вавилова, конечно.
2: Да, конечно, да. Да. У меня есть премия, да. И значит, я понял, что это тоже я могу делать. И когда я стал уже депутатом, я увидел, что я тоже могу писать законы. То есть, как бы вот жизнь... толкалась в разные сферы, и оказалось, что если есть немножко в голове что-то, то, в принципе, можно неплохо делать самые разные вещи.
0: На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого.
3: У меня было такое впечатление, когда я первый раз в жизни попал за границу в 88 году, что большую часть, подавляющую часть и самое главное из запрещенной литературы я, оказывается, прочел еще на ленинградской своей кухне. У вас тоже было такое впечатление, да, когда пришли перемены, да, что да, главное мы прочли.
2: Совершенно верно.
3: И что нужно было быть просто ленивым человеком, чтобы не читать то, что ходило по городу.
2: Я
3: вот
2: потом,
3: через эту кровеносную систему.
2: Я потом привозил
3: систему
2: из Нью-Йорка и из Парижа, привозил там издат, но только потому, чтобы иметь, потому что я все это уже читал, но это все проходило, да. А тут уже как бы собственная библиотека.
3: Ну да, и просто такие sentimental values, то, что да, называется, да, какие-то некоторые избранные любимые книжки.
2: Да.
3: Да-да, то есть у вас тоже было это ощущение. Да. Понятно. Ну, расскажите, пожалуйста, дальше о вашем общении с Лидией Корневной, с таким человеком. Что вы обсуждали? Что она спрашивала, кстати, вас?
2: Ну, на самом деле, у меня есть небольшое воспоминание, называется «Штрихи к портрету», которое я написал ей, но могу вкратце рассказать. У нас было 3 темы, когда я приходил. Первая тема – это что случилось демократическом движении, кто посажен, кого отпустили, у кого были обыски, и вообще какая ситуация. Вторая тема – это ее писание, что она написала, над чем она работает. И третья тема – что она прочитала из самого интересного. Ну, вторая тема всегда касалась Солженицына, Сахарова, там Корнилова и масса других людей, то ли Капсоны, ну, всего, так сказать, спектра демократического движения, с которым она сталкивалась. Ее книги, вы знаете, она писала блистательные воспоминания о Анне Ахматовой. Она написала две повести, одну очень давно, это «Опустелый дом», но на самом деле называлась
3: Софья Петровна,
2: да, и вторая «Спуск под воду». И она писала стихи. Надо сказать, что я был восхищен ее публицистикой. Вот ее письмо в защиту Сахарова, да, письмо Солженицыну. Помните этот «ГУЛАГ», «Труд», «Труп», да, это все. Вернули литературе ее громовое звучание, так она писала. То есть она была блестящий публицист. Она была очень хорошая писатель, написавшая о Анне Ахматовой и его, о своем отце и «Дом поэта». Но ее стихи, да, ее собственные произведения, мне казались немножко, ее вот эти две повести, мне казались немножко чуть-чуть сконструированными, да, чуть-чуть их как-то не хватало для меня, что-то очень такого таинственного, как говорила Ахматова поэзия, тайны не хватало, да.
3: Это она Солженицыну сказала, да?
2: Да, при стихе его, да. Но, с другой стороны, это было написано, как вы знаете, в 1938 году Софья Петровна. Этот знак синхронности, это такое клеймо золотое, которое никуда не деться. А стихи еще меньше мне казались для нее выигрышный материал, но когда она умерла, у меня есть диск с записью ее стихов, когда она их читает, и как-то стало по-новому звучать. Вот голос оттуда только звучал как-то по-новому. Тем не менее, публицистика, это письмо Шолохова, это все великолепные вещи, просто образцы высокой литературы публицистической. И, конечно, подвиг – это тома об Ахматовой.
3: В каком же году вы познакомились с ней? Что это было? Значит, после ГУЛАГа тем самым.
2: Да, значит, это было после, значит, ну, сразу почти. Не помните, в каком году был ГУЛАГ опубликован?
3: Конечно, декабрь 73-го года.
2: Значит, где-нибудь 74-75 год. Потому что я помню, что я получил на 3 дня прочесть ГУЛАГ. Я чуть не заболел, прочитав его, я там трясло, я спать не мог. И потом я уже, так сказать, вот нашел упоминание о Коле Давиденкове, и тогда уже такими, так сказать, начал искать подходы к Лидии Корнеевне, нашел через знакомых и поехал к ней в гости. Она мне стала отдавать все материалы, которые касаются Коли, я их собрал. Сестра ездила к человеку, который с ним сидел в лагере, Пятигорск, он там очень много написал. Это опубликовано, есть даже кино «Долгий путь из Фриули», по-моему, называется, про беды казаков, которых выдали англичане. Вот. И с Лидией Корнеевной, поэтому мы всегда... Был такой обряд, да, значит, вот с наших встреч. Я приходил в ту большую комнату, она показывала, вот зоология. Это, значит, «Бодался теленок с дубом», да, что-то называлось. А наш великий друг, значит, Сахаров, то есть у него был такой, значит, набор, сколько она подозревала, что прослушивает, поэтому у него был такой набор эвфемизмов, чтобы, так сказать, там я встретился с Войновичем, там с Сахаровым из Боннер. То есть там я видел много людей, с которыми мне было крайне интересно. Кстати, если говорить об учителях, ну, какие-то были очень близкие, как вот отец и мать, там Лидия Корнеевна, Алексей Иванович, но были учителя такие, как Солженицын и Сахаров, которые, хотя я с ними был знаком, но это такие случайные встречи, а вот их образ жизни, величина их масштаба, их личности, они, конечно, не могли не оказать очень большого влияния на мировоззрение, на понимание мира, на отношение к нему.
3: Алексей Иванович Пантелеев. Как он возник в вашей жизни? Я понимаю, что Лидия Корнеевна вас свела с ним. Что это было из-за отношения? Какая была дружба?
2: Ну, знаете, да, она меня к нему прислала, и он меня, боюсь сказать, ну, он меня полюбил, скажем так, потому что он очень любил, когда я к нему приходил, и он всегда вот двигал стул, подавал пальто, это меня всегда привозило. И он очень много рассказывал. Рассказывал очень много интересного. Сначала еще была жива Илико, еще Маша была его дочка, Илико – это его жена, а Маша была еще, ну, более-менее в состоянии нормальной, но уже у нее были вот эти психические явления с головой. И потом, когда Маша попала в больницу, то я приходил к ней, брал с собой магнитофон, мы с ней разыгрывали, стихи читали, я приносил Алексею Ивановичу ее запись, он записывал для нее стихи, я приносил ей вот в больницу. Такая была связь звуковая. У меня сохранились записи, да, его голоса, как он читает стихи для Маши, как Маша читает. Вот, и поэтому, когда он написал книжку «Кредо», которая называется «Верую», еще тогда нельзя было ее публиковать, и он дал мне, чтобы я отвез ее в Москву для передачи Солженицыну. И когда я уходил, он меня перекрестил и сказал: «Помните, что вы везете мою голову?» Вот я отвез ее, отдал ее Люше Лене Цезаревне. Но скоро случилась перестройка, и решили, что лучше, если она выйдет в России, потому что как-то больше будет аудитория. Так что у нас с ним были очень доверительные отношения. Я показывал ему свои литературные опусы, попытки. Он мне рассказывал про вот эти приключения, как он назвал, между гестапо и НКВД, да, когда он был лишен. И он не уехал, не подчинился требованию эвакуироваться и остался без документов. Так его два раза арестовывали в полиции, как он чудом, только божьим чудом, сказать, он спасся от того, чтобы его не расстреляли. Он об этом написал довольно подробно, поэтому как бы нет смысла пересказывать, но это потрясающая история. Кроме того, он мне рассказывал про веру в Бога и про своих знакомых. Я тоже написал о нем небольшие воспоминания, даже стихи ему посвятил, как и та же Гайдизе Корнеевне. Вот. Это был человек старой закалки, что-то было офицерское в нем. Он всегда сидел, никогда на стуле не разваливался, всегда сидел очень прямо. Что-то всегда был крайне вежлив, крайне точен. В общем, тоже такой образец вот старой интеллигенции, да, с которой меня Лидия Корнеевна знакомила, там как с Гинзбург, там как с... Еще такая была замечательная женщина, которая сидевшая в лагере. Я возил ее воспоминания, переправлял Лидии Корнеевне с двойной фамилией. Она была с Вольфили, когда-то участвовала. Ну, операция памяти, да, с годами она происходит. Так что Алексей Иванович мне... Да, и когда он умер, то я заявил его дочери, он мне свою дочь, сказать, как бы завещал, да, чтобы я за ней заботился. Он мне свою библиотеку завещал и дочь. Вот. И за дочь я довольно долго ухаживал, пока она не умерла.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова. Писателя, политика, ученого.
1: Наступили новые времена. Пришла перестройка. Как вы жили? Чем были наполнены ваши дни?
2: Ну, это история замечательная. Значит, когда я уже работал от Академии наук, и там еще продолжалось распространять самиздат и так далее, то мне сказали, вот ты начал бороться с коммунизмом, давай дальше, иди в депутаты. И мне эту идею подали, и, значит, я стал кандидатом в депутаты. Я истратил $500, так сказать, на свою агитацию, потому что я напечатал там 50 ноксерых листков и развесил их там в разных местах. Было 12 человек соперников. Но меня поддерживал Народный фронт. Я вступил в Народный фронт по литературной части через Бориса Ивановича Иванова, если вы знаете такого издателя, да, часов и так далее. Вот. И, как ни странно, я выиграл эти выборы. И дальше я провел в Ленсовете, пока его не распустили. И был в комиссии по правам человека и по культуре. А потом еще 2 раза был выбран депутатом, то есть еще 2 каденции, как принято говорить, по 4 года. То есть в первом собрании законодательном и втором. То есть 12 лет я провел, будучи депутатом законодательного собрания. Это было, особенно первый год, это было лучшее время. Это было время надежды на то, что страна станет демократической и пойдет по европейскому пути развития. И мы старались сделать все для этого. И много полезного сделали. Тогда было весь законодательный корпус приводить в порядок. Его уже не было. Вот, кстати, в этом смысле мне помогал или учил Юрий Анатольевич Кравцов, бывший наш спикер. Он меня учил точности дефиниций и лаконичности языка закона. Я написал около 30 законов, которые были приняты. Принимал участие в написании устава города, то есть Конституции Петербурга. И это для меня была очень большая школа и очень интересная. Так что до 2002 года я принимал участие в законодательной власти. Это было очень интересно.
1: Можно задать вам такой вопрос? Что, собственно говоря, случилось с нашей Россией? Почему такое разочарование? Почему Россия пошла по какому-то фантасмагорически неправильному пути? То есть вот в учебнике для будущих поколений, когда будут описывать наши времена, ведь такое ощущение не поверят.
2: Это очень печально. Я думаю, главное – это недооценка 2 вещей. Недооценка силы чекистов и, так сказать, партийного аппарата, но главное – недооценка той силы воздействия, которую имеет телевизионная пропаганда. Если бы наши замечательные камикадзе, такие как Гайдар, Чубайс и другие младореформаторы, если бы они нашли время, чтобы выступать по телевидению и объяснять, что происходит, только так, как делал, по-моему, Вилли Брандт, который каждый день выступал в Германии и рассказывал, что надо делать. Вот это было упущено. Это очень большая ошибка, потому что в безумных заботах о написании всех кодексов новых, всего законодательного корпуса, о экономических преобразованиях, организации бирж и так далее, было упущено очень важное звено. Это телевизионная пропаганда, которая работала на всю страну, особенно на сельские, так сказать, местности, да, на маленькие города. И вот оказалось, что совокупные усилия чекистско-партийных бонз, там, функционеров, вкупе с захватом телевизионных каналов, они оказали убийственное влияние на судьбу демократии в России. Это моя точка зрения.
1: Почему народ такой податливый на эти помои?
2: Чувство страха никуда не делось. Сталинские годы в кости, в генофонд вбили чувство страха. Поэтому опасение высунуться или что-нибудь сделать против власти должно пройти. Моисей 40 лет возил, должно пройти несколько поколений. Вот сейчас приходит, кажется, поколение, которое не боится. А так все было запугано. Не было никакой инициативы. 70 лет нельзя было ни дело свое сделать, да? Делали бандиты, те, у кого была, так сказать, храбрость, да, чтобы они привыкли бороться с, так сказать, с милицией, да? Или те, у кого были связи наверху, да? А вот люди, которые могли бы... Сейчас есть такие отдельные, да, предприниматели, которые как бы с нуля начали. Но вот масса народная была отучена от инициативы. В этом беда народа, как мне кажется.
1: Чем наполнены ваши дни сейчас?
2: Ну, довольно много чем. Я член правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Союза писателей, немножко пописываю, член Союза ученых, правда, меньше этим занимаюсь. Я онлайн-эксперт Российского фонда поддержки инноваций. То есть есть федеральный фонд, который дает деньги на всякие стартапы, и мне присылают эти заявки, я должен сказать, давать деньги или не давать. Я должен оценить научную новизну, коммерческие перспективы. Довольно давно этим уже занимаюсь. Это дает небольшие денежки, прибавки. Это интересная работа, потому что для меня она позволяет увидеть, во-первых, научное состояние, какие новости науки, а во-вторых, увидеть, что так как много есть толковых ребят по всей России, там в Ижевске, на Сахалине, в Татарстане очень много. В основном это, конечно, айтишники, это программисты. Там, где нужны только мозги и компьютер. Потому что все остальное делать сложнее, а вот головы еще остались хорошие. Это меня радует. Не все еще уехали. Это интересно. Ну и потом еще я пишу такие смешные пародийные оперы и ставлю их со своими, так сказать, друзьями. Вот даже в Москву ездил на гастроли. Значит, это такое чисто для веселья, чисто типа капустника. Да? Но я сделал их уже всего 25, по одной штуке каждый год. Вот в том году у меня опера называлась она «Мандиана Джеймс», значит, по Джеймсу Бонду. А в этом году я пишу по Рамаяне, по индийскому эпосу. Уже написал, сейчас мы уже репетируем. И да, это было там и по Вольтеру, там, и по Толстому. То есть я беру какой-нибудь классический сюжет и использую чужие мелодии, свои стихи. Здесь довольно весело и забавно. Да, даже Лидия Корнеевна, помню, хвалила, она когда-то видела.
1: И последний мой вопрос. Приходит к вам юноша с пушком на верхней губе и говорит: «Дядя Леонид Петрович, научись жить». Какие вы ему три совета дадите?
2: Ну, я недавно написал эссе о смысле жизни. У меня на страничке в Фейсбуке оно висит. Я ему сказал так: подумай, зачем тебя Господь Бог послал на эту землю. Ну, может, не Господь Бог, а вселенский разум там, или Творец. Все ли ты сделал, чтобы его миссию воплотить? И третий совет сказал: не бойся, не надейся, не проси.
0: И на этом мы заканчиваем программу «Учителя» Леонида Романкова. Моим собеседником был писатель, политик и ученый, бывший председатель комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского законодательного собрания Леонид Петрович Романков. Над выпуском «Мифы и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
6: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
7: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
8: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Каким вам представляется будущее России?
12: Ну, я думаю, нормально все будет, хорошо.
13: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
14: Хотелось бы видеть Советский Союз.
15: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
12: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия Родина. В чем обвинили Яблоко?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в Центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии «Родина»?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые, де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT. Авторов советского кинофильма «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук. Автора припева песни «Пусть всегда будет солнце». Я не шучу. Как, к примеру, нарушились права последнего, цитаты интервьюера в беседе с Григорием Явлинским.
3: Есть какая-то поколенческая разница, потому что люди, которые росли в Советском Союзе, они часто подвергались именно пацифистской пропаганде. Советский Союз – оплот мира. «Пусть всегда будет солнце», «Пусть всегда будет мама». И все время «лишь бы не было войны» был такой тезис.
2: По поводу фотографий бомбардировок Хиросимы от 1945 года представители «Яблока» переспрашивали, а известны ли истцам авторы фотографий, их имена. Те признались, что неизвестны, но это не важно, их права нарушены. Наконец, нарушение авторских прав истец увидел даже в логотипе «Яблока». Мол, слишком уж похоже на плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.
4: Просто обратите внимание, что в нем каждое яблоко видит. Кругов, который вставляет стрелкотник, она результат из известнейшего произведения агитационного плаката Эля Лисицкого «Клином красным бей белых».
2: Странно, что представитель партии «Родина» не выступил в защиту прав корпорации Apple, авторов Ветхого Завета с запретным яблоком в Эдемском саду или свободного народа Демоса Древней Греции с их яблоком раздора. В последних двух случаях нам, к сожалению, неизвестны имена авторов, но их права, безусловно, нарушены. Я шучу. Были и другие претензии. Мы подробно рассказывали о волне поддержки единственной антивоенной партии в соцсетях на прошлой неделе. В «Родине» решили, что онлайн-тренд в поддержку «Яблока» якобы оплачен «Яблоком», а заодно и публикации так называемых иностранных агентов, вообще-то в первую очередь средств массовой информации. В их числе упоминалось «Радио Свобода». То есть информация о партии «Яблоко» и о трендах в поддержку партии «Яблоко» предположительно считывается юристами партии «Родина» как агитация за партию «Яблоко». В сумме, по оценкам юристов «Родины», получилось более 88 миллионов рублей. Доказательств никаких, лишь предположения и вот эта сумма. Более того, «Яблоку» вменяли и контент, опубликованный сильно за рамками периода предвыборной агитации, года так два назад, якобы пропагандирующий ЛГБТ, что бы ни значила эта формулировка. Любопытно, что сайт партии «Родина» оказался недоступен, якобы там ведутся технические работы. Какое невероятное совпадение! Именно во время суда по якобы незаконной агитации, в том числе с нарушением авторских прав. Возможно, чтобы оппоненты не прибегнули к вотэбаутизму, но ничего страшного. Вот телеграм-канал партии «Родина», а в нем репост поздравления депутата Журавлева с Днем молодежи. А что это за такая WhatsApp-открыточка? Мы ищем ее и находим в десятке региональных пабликов ВК, а еще на сайте «Известий» под заголовком «Прикольные открытки и картинки с Днем молодежи». На сайте утверждается, что эта открытка создана «Известиями». И что же там такое с авторскими правами? Где же они указаны? Представители «Яблока» настаивали, нужно разделять информационные и агитационные материалы. А уж если есть претензии к авторским правам, то нужно рассматривать нарушение авторских прав, а не ставить вопрос под вопрос вообще в принципе снятия партии с выборов. О том, как «Яблоко» оказалось в суде спустя менее чем неделю после жеребьевки в Центре избиркоме, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
5: Невиданная с 2022 года картина. Политически активные граждане России собрались вместе у Верховного суда, и поначалу никто их не разгоняет. Суд рассматривал иск к партии «Яблоко» со стороны конкурентов партии «Родина», требующих снять «Яблоко» с выборов. Председатель партии Николай Рыбаков заходил в здание суда под аплодисменты.
6: Спасибо. Спасибо. О, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое.
5: Неожиданную регистрацию «Яблока» некоторые эксперты объясняли тем, что старейшая демократическая партия России, созданная в 1993 году, растеряла сторонников и создаст лишь видимость конкуренции. Но что-то пошло не так. «Яблоко» поддержали многие российские политики, которые выступили против войны и вынуждены были покинуть страну.
6: Давайте не будем обсуждать, что «Яблоко» какое-то не такое, и припоминать прошлые грехи. И не будем думать о том, сколько им процентов нарисуют. Потому что есть кое-что гораздо более важное. В 2026 году, на пятом году полномасштабной войны, россияне лишены любых способов легально выразить свой протест. На предстоящие выборы, какими бы нечестными они ни были, мы должны смотреть как на единственную за много лет законную и безопасную возможность заявить о своем несогласии с властью.
5: Политики, поддерживающие войну, тоже поспешили высказаться. В ЛДПР призывали признать «Яблоко» нежелательной организацией, то есть запретить за призывы к миру.
7: Сдать Донбасс, сдать Новороссию, сдать наших ребят, наших бойцов и офицеров, которые собственной жизнью противостоят последнему, уверен, нацистскому режиму в человеческой истории.
5: Справедливая Россия называла их предателями и иноагентами, но в иске партии «Родина» к «Яблоку» речь не про войну. Это изменение начальной тактики противников «Яблока». Вероятно, спор о войне и мире в суде посчитали невыигрышным.
8: Прежде всего, это финансовое нарушение. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что они специально хотят, чтобы их сняли с выборов для того, чтобы заработать на этом деле. Но это, конечно, было бы мелковато для них, потому что их задача, на мой взгляд, это развал Российской Федерации.
5: Партия «Родина» обвиняет «Яблоко» в превышении расходов на интернет-агитацию, в нарушении авторских прав в агитационных материалах, в нарушениях при оформлении документов и в экстремизме в своих заявлениях. Призывы «Яблока» к прекращению огня истцы считают отказом от, цитата, «освобождения оккупированных неонацистским режимом территорий». «Яблоко» готовит встречный иск о клевете.
9: Юристы истца совершили грубейшее юридическое смешение трех абсолютно разных категорий. Архивные материалы прошлых лет, наши суждения о решениях судов и предвыборные материалы текущей кампании 2026 года.
5: В то время как в Верховном суде продолжалось заседание, снаружи с утра стояли сторонники партии. «Яблоко» оценило их число примерно в 500 человек. Приехали как минимум два автозака с полицией, но о задержаниях не сообщалось. У суда преимущественно молодые лица.
10: Вероятно, сегодня и снимут с выборов, и как бы я считаю, это не очень хорошо. Потому что это единственная партия, представляющая как-то мое мнение, мнение миллионов россиян, и оно должно быть в бюллетене.
11: Я не смог упустить такой возможности прийти и поддержать последний оплот демократии в России.
12: Молодые люди сами ищут пути к нам. Сформировалась в позитивном ключе такая большая армия молодых людей разных возрастов, которые поддерживают «Яблоко», которые хотят голосовать за «Яблоко».
5: «Яблоко» сообщало о наплыве волонтеров в региональных штабах. Они распространяют листовки. Как только в конце июля стало ясно, что партия допущена к выборам, русскоязычные соцсети буквально заполонили рилсы, короткие видео, на тему того, что «Яблоко» — это хорошо, свежо, молодо, но не зелено. В ход идут любые изображения яблок. Народное название грядущего православного праздника — «Яблочный спас» — тоже пригодилось. Если участие «Яблока» в сентябрьских выборах отменит суд, это станет прецедентом. В России ранее ни разу не снимали с гонки уже зарегистрированную на федеральных выборах партию.
2: Перед эфиром мы поговорили с юристом и политиком Иваном Ждановым. С российскими судебными тактиками по снятию кандидатов он хорошо очень знаком, отбивал в свое время схожие претензии в судах. И он отметил, что заход через авторские права с претензией на снятие, он довольно распространенный.
1: Ну, на самом деле там намешано огромное количество претензий. Они выглядят очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия, потому что ты использовал там слова какой-нибудь песенки, музыку или какую-нибудь картинку, и это автоматически снимается, считается нарушением авторского права. И кандидаты снимаются. Конечно, мы не видели такого никогда на выборах. выборах в Государственную Думу, но как претензия в рамках избирательного процесса, это достаточно частая претензия. Экстремизм и, ну, что мы видели в этом процессе, достаточно новый аргумент, что использовался чат GPT как компиляция опыта человеческого, и это якобы нарушение авторских прав кого? Всего человечества. В общем, претензии выглядят серьезно, но если дальше разбираться по сути, то они очень надуманные и безумные. Песня, например, нарушение авторских прав заключается в том, что был взят, да даже использован в интервью где-то Явлинским текст песни «Пусть всегда будет солнце». Абсолютно абсурдно и безумно, потому что, ну, там и сроки истекли уже защиты авторских прав, и вообще само по себе интервью Явлинского, это интервью Явлинского, а не агитация когда-то. И вот этих претензий намешано в огромном количестве. Нарушение, финансовое нарушение, финансирование якобы не из избирательного фонда на 88 миллионов рублей. Вообще бред какой-то. Если разбираться по сути каждой претензии в деталях, то видно бредовость и абсурдность этого иска, и видно, что претензии максимально надуманы. Ну, то есть вот слепили какую-то кучу огромную претензий, сделали один комок и запихнули в суд на большом количестве страниц бумаги А4.
2: Ну, прямо сейчас, вот на момент нашего выхода в прямой эфир на телеканале «Настоящее время», суд, заседание суда в Москве продолжается. Его мы обсудим, уже есть понятные предпосылки, уже понятные позиции сторон. И с нами в прямом эфире политик Максим Резник, в прошлом представлявший «Яблоко» в Заксобрании Петербурга. Максим, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
2: Хочется узнать ваши впечатления от сегодняшнего заседания, особенно от исковых претензий.
13: Ну, я не хочу повторяться, Иван. Вы знаете, мы можем упражняться в остроумии, значит, в иллюстрации того кретинизма, который ясен и характерен.

0: совсем не останется инструментов, да, их немного. Но наша задача рассказывать об этих инструментах людям, и это уже вопрос дальше к ним, захотят ли они ими воспользоваться.
1: Ну, меньше недели прошло с регистрации, с жеребьевки в центре избиркоме. Хотя госпожа Памфилова сегодня уже сказала, на всякий случай, пока не печатайте бюллетени, мало ли будут изменения. Многие это восприняли как некоторый такой спойлер к сегодняшним событиям. Но, тем не менее, как вы думаете, почему? Что за резкая смена тактики? Почему вообще меньше, чем спустя неделю, после того, как мы узнали, что яблоко будет в бюллетене, это встало теперь под очень большой вопрос снова?
0: Ну, так если мы с вами вспомним 24-й год, посмотрите, та же самая специальная операция, только на тех же самых ролях, только другие герои. Сегодня Яблоко выступает в роли Надежды на 20-24, да, сегодня вот это термометр. Да, власть приняла в спорах, я не знаю, кто там, какие фракции упырей друг с другом спорили, силовики с АПшниками, как говорят, это не имеет значения. Они приняли решение замерить температуру. Да, Яблоко термометр. И они ужаснулись, ну и все, кто-то в хорошем смысле удивился, что запрос на простые слова «за мир и свободу, за жизнь без страха» настолько огромен, о чем я, кстати, все время говорил, что он совершенно выбивается из плана. И теперь надо решать, как этот фарш обратно прокрутить. Да? Оставить их, значит, это будет нарывать еще сколько-то недель. Да, понятно, что они могут нарисовать все, что угодно, но несколько недель будет звучать слово «мир», будет разбиваться этот миф о единстве фюрера и нации по поводу войны. Значит, и либо убирать, но тогда, значит, это понятно, что вызовет еще дополнительный протест. Вот об этом надо сегодня говорить, об этой развилке. Какой вариант выберет Кремль, я не знаю. Вспомним, в 24-м году они брали надежды на когда? Тогда увидели очереди. Посмотрите то, что вы сейчас показываете. Очередь сегодня – это главный инструмент мирных людей в России. Как только там, сказать, появляется очередь, появляется очевидный симптом того, что это крайне востребовано. Очередь из молодых людей, вот, которую вы показываете сейчас у Верховного суда, это приговор по путинскому режиму, пускай отсроченный. Здесь сегодня не важно, какой приговор вынесут Яблоку, а вот эта очередь очень, в этом смысле, я считаю, символична. Так вот, для нас с вами сегодня еще раз говорю, остается актуальным вопрос, как в рамках этой процедуры постараться сорвать планы Путина по демонстрации единства вождя и народа в рамках вот этой вот специальной операции. Еще раз говорю, конечно, сегодня все наши, вот в эти минуты мы все думаем о Яблоке, но мы видим, что Центральная избирательная комиссия, ее представители эти абсурдные бредовые обвинения поддерживают, ну, Родина, так называемый. Поэтому вероятность снятия существует, она велика, и я призвал бы сейчас тех, кто за этим следит, понимать, что не надо, значит, никаких завышенных ожиданий. Вся история с выборами, так называемыми, управляемыми Кремлем. Но есть вещи, которые можно осуществлять в рамках этих процедур, которые Кремлю не подвластны. И об этом вот сейчас надо думать и говорить. И я могу вам сказать, что надо действительно додумать о том, что делать, если Яблоко снимут. Как мы думали, что делать, когда с ним сняли надежды. Но если вы помните, последний политический призыв Навального был продемонстрировать тогда из Рима вот эти самые очереди в полдень, в день выборов в воскресенье. Я думаю, что один из вариантов, который будет предложен, я буду его предлагать, это будет полдень за мир, 20 сентября в 12 часов по местному времени. Это будет возможность для тех, кто выбирает мир при отсутствии партии, не споря о том, любой вариант, кроме «Единой России». Можете даже не голосовать. Но просто тогда у нас останется единственная возможность, о чем говорил Алексей в своем последнем призыве за две недели до злодейского убийства. Если, еще раз говорю, это тот инструмент, который у нас останется, мы должны рассказывать людям об этом, не споря еще. Хотите новых людей, хотите КПРФ, это уже не имеет в данном случае значения. И нужно разбираться в сортах кремлевских сортах партии войны. Это нас уведет в сторону. Нам нужно тогда сфокусироваться на консолидации действий по времени. Не споря, еще раз говорю, о том, как. Когда, и тогда, на самом деле, у нас остается инструмент, который мы должны рассказать людям. Это безопасный инструмент в рамках процедуры, когда вы приходите к определенному времени на избирательный участок, как это было и в 2024 году. Но это уже вопрос нашей работы, как писал Алексей Навальный, в зависимости от того, как мы сможем объяснить людям, что это инструмент борьбы за мир, будут результаты. Еще раз говорю, не надо отчаиваться даже в том случае, если Яблоко снимут.
1: На подтверждение ваших слов о приговоре режиму, проект «Слово защите» сообщает, что прямо сейчас у суда скандировали «Россия без Путина». Такой довольно-таки знакомый лозунг тем, кто участвовал в антикоррупционных протестах примерно лет 10 так назад. Но я почему вообще Надеждина вспомнил и провел эту параллель? Потому что он все-таки не дошел до регистрации, и мне кажется, здесь немножечко чуть дальше партия «Яблоко» продвинулась. Возможно, я излишне формально подхожу. Я сегодня, честно говоря, переслушал судебных различных разбирательств юридического языка. Может быть, дело в этом. Но почему же, на ваш взгляд, вот так неуверенно смотрится вообще претензии к Яблоку? Это история с авторскими правами на фотографии и картины 100-летней давности, даже более чем 100-летней давности, если брать конкретно претензии по логотипу Яблока. Почему так? Если уже взят был курс на нечто подобное, неужели лежать чуть-чуть как-то поинтереснее, что ли, поиграться с этим всем? Ну, вот, по крайней мере, сейчас Центр Сберком пишут важные истории, что пытается сообщить об иностранном финансировании Яблока, причем не предъявляет

0: документов. Мало ли что там. Но почему так топорно это получается? Наверное, это мой ключевой вопрос на сегодняшний момент.
1: Ну, я дам общий ответ. Это характерная черта путинской системы. Отрицательная селекция, отрицательный отбор. Берут худших, берут не тех, кто умнее, а тех, кто умеет лучше встраиваться. Ну, то есть все вот эти истории, о которых мы говорили, они про это. Все вот эти вот косяки и ляпы, идиотизм режима, он во многом от этого. Ну и в том числе, потому что они понимают, что никто с этими аргументами всерьез сталкиваться и спорить не будет. Что решение суда предопределено. У них и стимула-то нет, никакие серьезные претензии туда записывать. Ну и мозгов нет уже в большой степени, да, потому что всех, ну, трудно себе представить человека, отдающего себе отчет о том, что происходит, и работающего на это абсолютное зло. Поэтому, конечно, это не так уж важно, еще раз говорю, ни для них, ни для нас. Важно существо вопроса. Они, как вы говорите, чуть дальше продержали яблоко. Ну, по срокам нет, но по формальным причинам да. Но еще раз говорю, это как термометр. Не надо смотреть на это. Они могут снять яблоко и за 3 дня до выборов, и за 5. Вот эти юридические правовые споры в ситуации, когда процедура проходит в рамках бандитского государства, кажутся бессмысленными. Речь идет действительно о спектакле. Вот здесь я хочу сказать о позиции моих коллег из форума «Свободной России», которые призывают в спектакле не участвовать. Да, это одна из возможных позиций. Не участвовать в спектакле. Этически понятно, я не хожу, спектакль состоится, будет Путин равно война, равно Россия. И это будет пропагандироваться дальше на весь мир. И на этом основании будут предлагаться договариваться с бандитским государством, потому что его народ поддержит, и это не изменит. А можно пытаться спектакль сорвать. Можно попытаться придать право голоса тому, кому отведено кушать подано. Можно начать хлопать не там, где задумал режиссер и сценаристы. Можно встать и в одно время выйти из зала. Или встать в конкретную очередь в проходе. Понимаете, можно сорвать, и тогда это не премьера пьесы, а полный провал, не триумф, а провал. Вот о чем идет речь, как говорил Екатерина Шульман. Этому спектаклю можно противопоставить только впечатление по итогу процедуры. Да, на табло будет написано, на сцене будет написано «Путин равно Россия, равно война». Но впечатление по итогам процедуры, если все это будет освистано, если спектакль пойдет не по плану, если люди будут покидать зал, может быть совсем обратное. Вы помните сегодня, сколько Путин получил в 2024 году? А очереди в полдень против Путина помнят многие, в том числе тем, кто в них стоял, до сих пор вспоминают, что это было огромное и важное, в том числе и моральное действие, да, когда ты понимал, что совершаешь поступок и видел, что ты не один. Это очень важно, мне кажется. Сегодня, еще раз говорю, лживым цифрам на табло можно противопоставить впечатление. И мы должны в этом смысле использовать это время для того, чтобы объяснять людям, что да, это спектакль, но надо попытаться его сорвать.
0: Ну и поскольку упомянули уже Надеждина, Максим, честно говоря, сегодня прямо хотелось вспомнить его историю и с самого начала ее рассказать, несмотря на то, что это будут во многом такие юридические тонкости деталей, которые вы только что вот разбили, учитывая общую картину происходящего. Но вот снятие неудобных кандидатов или партии с выборов через суд на разных этапах регистрации, тут действительно, это вообще давняя тактика российских властей, и мы сегодня решили напомнить о последних громких случаях, как раз начиная с президентских выборов, и все подробности в нашем сюжете.
2: Непредставивший незнакомец убедительно попросил меня сняться с выборов в Госдуму, после чего был озвучен целый ряд угроз, как лично мне, так и моей семье. Также он сообщил, что мне могут быть подкинуты запрещенные вещества, к которым я не имею никакого отношения.
3: Это видео записал зампред саратовского отделения партии «Яблоко» Кирилл Румянцев. Не первый год в России непарламентские партии сталкиваются с отказом в регистрации, а оппозиционные политики с личными угрозами. Во время полномасштабной войны отстоять свое право на участие в выборах стало еще сложнее, особенно если программа политиков сопряжена с антивоенной повесткой. Чаще всего оппозиционных кандидатов не пускают на выборы с помощью подписного фильтра. Центр избирком объявляет, что процент недействительных подписей слишком высок, чтобы одобрить регистрацию. По этой причине в 2024 году выбыл из президентской гонки Борис Надеждин, за выдвижение которого свои подписи поставили 1000 россиян.
4: Это очень круто. Я горжусь людьми, с которыми я здесь живу в году.
3: Попытка Надеждина баллотироваться в Госдуму 2 года спустя вновь провалилась. Этим летом ему пришлось завершить свою кампанию в разгар сбора подписей, так как власти присвоили ему статус иностранного агента, а спустя неделю осудили за демонстрацию так называемой экстремистской символики – портрета Алексея Навального. Надеждину вменили ссылку на чужой стрим, в котором мелькала фотография Навального. Надеждин потерял право избираться и уехал за границу.
5: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе.
6: Мы партия «Рассвет». Мы объединяем хороших, честных и сильных людей. Тех, кто любит своих родителей и детей, ценит друзей и соседей, думает о будущем и хочет жить в мире.
3: Бывшая депутатка Ржевского горсовета Екатерина Дунцова тоже столкнулась с подписным фильтром. В 2023 году ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за ее участие в президентских выборах. Комиссия сослалась на ошибки в документах. В результате россияне не смогли поставить подписи даже за выдвижение Дунцовой в качестве кандидата. Ее партии «Рассвет», которая выступает за прекращение боевых действий, уже дважды отказывали в регистрации по различным причинам, связанным в том числе с ошибками в документах. Саму Дунцову в мае 2024 года Минюст признал иноагентом. Пока партия «Яблоко» в Верховном суде защищает свое право участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, часть ее кандидатов уже лишилась возможности баллотироваться. Заместитель председателя партии Максим Круглов в июне получил 7 лет колонии за так называемое распространение фейков об армии. По ряду политических статей обвиняют и другого зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга. Как и в случае с Надеждиным, фотография Алексея Навального стала причиной для протокола и в адрес председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Он потерял право избираться на год и не сможет участвовать в выборах. Помимо лидеров «Яблока», с давлением столкнулись и региональные члены партии. Так, 14 из 25 кандидатов по одномандатным округам не смогли пройти регистрацию на выборах в ЗАГС-собрании Петербурга, якобы из-за утерянных документов. Партии утерю отрицают и перекладывают вину на территориальные избирательные комиссии. Так называемую экстремистскую символику нашли у кандидата «Яблока» на выборы в Госдуму и Заксобрание Калининградской области Антона Гендриксона. На него составили протокол за использование в своем ролике логотипов соцсетей Facebook и Instagram. Российские власти с начала полномасштабной войны считают их частями экстремистской организации МЕТА. Если обжаловать решение суда не удастся, Гендриксон потеряет право избираться, как и многие другие его соратники по партии.
0: Тему продолжим с политиком Максимом Резником. Максим, ну, сегодняшняя очередь вот из желающих попасть в суд, она, конечно, очень легко от памяти откликалась с картинкой очередей за Надеждина, но и бросается в глаза явно невысокий средний возраст в этой сегодняшней очереди. Мы уже рассказывали на прошлой неделе нашим зрителям, что поддержка «Яблока» в сети в основном идет в ТикТоке и рилсах Инстаграма. Как вы думаете, в чем феномен? Все-таки некоторые авторы этих видео могли даже не застать «Яблоко» в Госдуме вживую, потому что они еще даже не родились.
1: Потому что они молодые, умные и хорошо соображающие. Они понимают, что речь не о яблоке. Они понимают, что речь о том, что будет мир или война. Что сегодня есть шанс проголосовать 20-го, чтобы 21-го не оказаться в военкомате. Есть шанс, не маленький, но есть. Они очень хорошо соображают. И, конечно, то, что будущее поколение... Я не хочу здесь, знаете, так сказать, как-то это романтизировать, но, между тем, действительно, это очень показательно. Да? То есть, почему там мало людей старшего поколения, моего поколения? Ну, потому что это битые, перебитые люди в том числе. Хотя, конечно, они тоже там есть, и в Яблоке есть эти люди. Мы знаем это прекрасно. Да, и есть люди, которые десятилетиями поддерживают эту линию. Да? Но о них сегодня молодежь ничего не знает. Но они знают, что эти люди, символизирующие, представляющие Яблоко, да, они выступают за мир. За мир и свободу, за жизнь без страха. Все. И это ключевой момент, который сегодня, так сказать, ярко иллюстрирует то, что мы знали и так из, так сказать, разных исследований о том, что да, молодежь резче всего относится к этой политике, к несменяемости власти, к войне, к цензуре и так далее, к репрессиям. Но в данном случае я уверен, что если, значит, сегодня люди, которые, так сказать, свои годы отстояли в этих очередях или потратили много сил и энергии на борьбу с этим злом, увидели, что сегодня они получили огромную энергетическую, человеческую, визуальную подписку от этого самого молодого поколения, то я уверен, что они присоединятся к этой борьбе и уверен, что это молодежный характер этого протеста превратится из вот такого, так сказать, поколенческого в общероссийский.
0: Но как катализировать вот этот вот этот протест, явно, как минимум, явное желание сопротивляться тому, что сейчас происходит, хотя бы через выход к Верховному суду с яблоками, явную демонстрацию своей позиции, как это превратить в нечто большее?
1: Еще раз говорю, надо делать то, что возможно. То, что возможно и максимально безопасно. Нужно предлагать людям инструмент. Еще раз говорю, у нас будет возможность продемонстрировать нашу позицию на выборах визуально. Прийти в 12 часов в воскресенье 20 сентября к своим избирательным участкам по местному времени. Полдень за мир. Все. Как вы голосуете, не имеет значения. Понятно, что не за Единую Россию. Но спорить о том, как голосовать, вот как если яблоко снимут, кажется абсолютно бессмысленным, потому что это разбираться в сортах Кремля, в сортах партии войны. Давайте не будем этого делать, давайте не будем строить иллюзий. Но давайте попытаемся воспользоваться инструментом. Еще раз говорю, это инструмент демонстрации нашей позиции. Важно это для нас, не важно. Для меня важно, и уверен, что для миллионов россиян это важно. Не нужно рассматривать, еще раз говорю, эту всю историю как выборы. Это специальная операция, в которую Путин хочет продемонстрировать, что Путин равно война, равно России. И на этом основании эскалировать войну, эскалировать мобилизацию и убить еще какое-то количество ни в чем не повинных людей, украинцев, россиян. Есть возможность этому противостоять, продемонстрировать, что это не так, что люди не поддерживают. Да, через бюллетени, через результаты голосования, которые в руках режима, в руках банды, сделать это крайне сложно, практически невозможно. Но показать, что нас много, еще раз говорю, законно придя в одно время, к полудню, просто я так обычно голосую в полдень, и просто встретив своих единомышленников, не спорить о том, за какую, вот, какое действие совершить именно в этот момент, можно вообще не голосовать, если ты за бойкот. Но это будет, да, такой как бы импровизированный марш несогласных на избирательный участок. Я всем рекомендую, друзья мои. Значит, нет времени, я заканчиваю. Я понимаю, что у нас прямой эфир. Пост Алексея Навального от 1 февраля 2024 года, где он рассказывает о смысле акции «Полдень против Путина». Так вот, акция «Полдень за мир» может быть еще масштабнее. Алексей об этом сказал, лучше не скажет. Прочитайте, пожалуйста.
0: Максим, я благодарю вас за этот разговор. Максим Резник, политик, был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя такие промежуточные итоги того, что прямо сейчас происходит в Верховном суде в центре Москвы на Поварской улице. За развитием этих событий мы еще обязательно будем следить. Я на этом с вами на сегодня прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость-историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы продолжим беседу о распадающихся границах роли личности в истории и имперской зависимости россиян.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
2: Мастерски. Как же Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
2: Да.
1: Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство. И это новая буржуазия в лице чекистов.
2: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была. Между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
2: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
2: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
2: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня.
1: Да? Но когда снимались с должности, чем он становился никто?
2: Ну, смотря как снимали. Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
2: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что на самом деле новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович,
2: сейчас
1: я хочу...
2: Сейчас
1: вот чекисты эти, которые богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
2: Нет, типа они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны Они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции. Какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. Но, а это никакая не буржуазия. Это...
1: Временщики.
2: Это нет. Но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 17-го года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
2: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг таковой – за советы без коммунистов. То есть они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде, потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
2: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию Это соучастие. Вот вы как считаете?
2: Мне так сказать. Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
2: я
1: скажи,
2: думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
2: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, они нас видят подданными?
2: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот
1: основную часть населения считают подданными?
2: Подданными. Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
2: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лоялен режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
0: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и диктаторах, эксплуатирующих имперские инстинкты масс.
1: продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
2: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первое. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть, что эта власть ему навязана.
1: И не его война.
2: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
2: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия русской церкви и ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
2: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы жить, начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
2: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, а, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
2: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой», оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
2: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Даже, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию? Или идиоты, или хитрецы, потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
2: Ну, вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
2: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически, и у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
2: может.
1: Вот этим реформам?
2: Может.
1: Или все равно мы обречены? Ни
2: на что мы не обречены.
1: В имперской стране.
2: Мы ни на что не обречены. Ну, а это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это... Самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
2: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему любимое... соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
2: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он, там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если, там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов, приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам.
2: Да нет.
1: И якутам.
2: Достается и всему, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть, понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов, с этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
2: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
2: Правда.
1: Почему?
2: Он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских, я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки. Но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если он остался бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России.
0: Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы завершаем наш цикл бесед об имперских комплексах бывших держав и о гражданах, становящихся пленниками диктаторов. До новых встреч в эфире.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: Леса в огне, природа под ударом. Что война делает с экологией? ФСБ плодит врагов. Дела о госбезопасности в России поставили на поток. Опасный коврик в виде флага. Как устроена система наказаний за обиды российского государства?
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
7: Бывшего московского депутата Кетеван Храидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Храидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Кетеван Храидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева по делу о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет, после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
5: России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. Как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основаны на провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило имена 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
8: Тюменец Сергей Ланге жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорило издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидания, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
9: Доброе утро.
8: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинству из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Это для него фактически смертный приговор», — говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники «Верстки», защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
9: Обвинениями в госизмене — это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний зимой 23-го года. Значит, задержали семейную пару в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, заинтересовалась. Я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене, не могли передать какие-то секретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот. И с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ. И все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают, бывает вплоть до пожизненного теперь после очередных поправок. И в связи с этим я и захотела собрать всю полную статистику за 4,5 года после 22-го и поговорить с экспертами, понять, почему так много дел, как этот механизм налажен, грубо говоря, в России.
5: Меня очень впечатлила одна из цифр. Это то, что вот за все время до начала полномасштабного вторжения с 1997 по 2022 год начала, да, в России было возбуждено уголовных дел, связанных с госизменой, преступлением против госбезопасности, в полтора раза меньше, чем выносит за полгода.
9: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 97-го, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статьи о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
5: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать какие-то подробности об этих делах? Ведь на

0: дел, да, о госизмене, удалось найти информацию о многих делах, которые после этого уже скрыли. Вот это основная таблица. Потом я также обратилась отдельно к Порубец Аналитикс, чтобы они для нас, для верстки, создали отдельный датасет. Там тоже было чуть больше 1100 строк. И также я обратилась в волонтерский проект «Если б не было войны». Это волонтеры, которые также собирают информацию не только по госизмене и шпионажу, а в целом про политически преследуемых людей. И они мне тоже прислали свою таблицу. У них было больше 1800 строк. И я сопоставляла эти данные, также смотрела сайты российских судов, открытые данные, то есть сайты мемориала, сайты медиазоны, которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными. И сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно. Больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилия, имя человека, статью, я также в открытых источниках, про каждого из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек, относится он к случайному человеку, или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе, то есть мог теоретически иметь доступ к гостайне. Вот так велась эта работа. Методично, каждый день в таблице по 10 часов я проводила.
1: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
0: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили Россию. Ну, это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить Россию, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта. И это позволило, сам факт получения вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России. Само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного. И в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6 прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. Третье, это и показало описание, что меняет людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. То, что большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокаций со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14 лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
1: Да, но у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. Расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, большой в своем исследовании, приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно возмутили?
0: Mm-hmm. Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили, просто не про все. Есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая, по версии обвинения, сейчас, когда ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему,

0: по-моему, в 24-м году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22-м году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме двух военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти два года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольной Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее за это обвинили в государственной измене России, как будто она России предала, таким образом укрывая двух, вообще-то, граждан своей родной страны, которых она хотела защитить. И, если я не путаю, ее приговорили к 15 годам лишения свободы в российской колонии теперь. Хотя, ну, это настолько абсурдно и цинично, и неправомерно, что даже как-то особо и слов нету. Какие еще дела меня поразили сильно? Это дела, например, трех братьев Ащеуловых, о которых подробно рассказывала Медиазона, вела репортажи с их судов. Три брата, они не согласились с решением Владимира Путина о вторжении войск в Украину, договорились, что они захотели вступить в Легион Свободы России, чтобы воевать на стороне Украины. И когда их поймали на границе, они не отрицали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде, на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью, со своими ценностями. Их приговорили к троих братьев приговорили к 17 и 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
1: Ну вот эти две истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про не случайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов. Но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
0: Например, с чего начинается текст, история Сергея Ланге. Простой обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на плюс 380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через два дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащий, он там вроде как отвечал. И потом вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, ну, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И его осудили в результате на 14 или на 15 лет тоже. И он писал в письмах, что в качестве обвинения вменяли то, что он сам рассказал, когда пришел первый раз пришел в ФСБ. Он сам пришел, показал свой телефон, и ему это вменили, что вот он якобы хотел передать информацию представителям спецслужб Украины, и это могло нанести ущерб Российской Федерации. Абсолютно, ну, как бы провокационное дело, и, скорее всего, это писал сам по себе сотрудник спецслужб, сотрудник ФСБ, который и таких дел довольно много, когда просят за какое-то вознаграждение небольшое что-то сфотографировать, не объясняя зачем, просто сфотографируем и тебе там 3-5 тысяч переведем. Но кто-то не разбирается, кто-то, молодые люди, там, подростки, не до конца понимают свои действия, ответственность за это, и могут действительно сфотографировать. Есть случай, который тоже описан, Сергей Алалыкин, Илья Алалыкин, прошу прощения, ему тоже прислали подобное сообщение за деньги, пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, тел, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей, даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
1: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается, я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробное исследование. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации, публикации о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
0: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет. Эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ московского отделения. Потом передали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. На прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли приговоры, и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
1: там был особый порядок.
0: Какие-то деньги.
1: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте, люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по ОДОСКО. Нет, это не работает, так не бывает.
0: Ну, еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
1: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследовании. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми, еще страшнее становится.
0: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, который потом легли в основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
1: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваши пояснения. Юлия Сельхова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юль. Последние годы в России, кажется, появился настоящий приз «Курантабит» за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей – бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы. Но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.
2: Представьте, к вам домой врывается спецназ не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась постирать. Но во время рейда его заметили силовики. После этого женщину едва не привлекли по статье о надругательстве над государственным флагом, которая предусматривает до года лишения свободы. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Вместо этого женщину решили просто выдворить из России. Такие коврики не редкость и не диверсия. Их продавали все крупные маркетплейсы: AliExpress, Озон, Wildberries. Полные страницы выдачи. Коврики триколоры на любой вкус. Покупай и стели. Но стоило выйти новости, и коврики с маркетплейсов исчезли. Все и разом. Правда, интернет помнит. В кэше поисковиков карточки товаров прекрасно сохранились. Единственное, что сохранилось в продаже – коврик с флагом Российской империи. Вот об него, видимо, ноги вытирать пока можно. Обидеть российское государство можно по-разному, и на каждый случай своя статья. Если флаг сжечь, порвать или потоптать публично – это надругательство. Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации. До года колонии. Если надругательства нет, но символику использовали не по правилам – это уже административка, штраф до 3000 рублей. Разница между 3000 и годом колонии в том, посчитает ли конкретный полицейский ваше неуважение демонстративным. Если обидеть не флаг, а представителя власти, статья 319 Уголовного кодекса, штраф до 40 тысяч или исправительные работы. Ну а если обидеть власть в интернете, это часть 3 статьи 20.1 КоАП «Неуважение к обществу, государству и органам власти». Можно заработать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а если повторно, то до 200 тысяч рублей или 15 суток. Для сравнения, штраф за побои от 5 до 30 тысяч рублей. Ударить человека в России дешевле, чем обидеть начальство. Наказание за оскорбление власти – не редкость в России. В июле этого года, например, суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей. Это почти максимум по статье о неуважении к власти. Он оставил неуважительный комментарий про Путина в телеграм-канале «На Западном фронте без перемен», который специализируется на разборе публикаций провоенных авторов и зет-блогеров. Что именно он написал, суд не раскрыл. Но мужчина вину признал и объяснил все сильным эмоциональным состоянием. Прежде всплеск подобных дел наблюдался в 2019-м, когда статью о неуважении к власти только приняли, и полиция начала штрафовать всех подряд. Еще тогда телеканал «Дождь» сообщал, что администрация президента сама попросила МВД остановиться. Ведь каждый такой штраф – это новость. И каждая новость – напоминание всей стране, что президента, оказывается, есть за что не уважать. Обидно получается. Вдвойне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Новикова. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, для начала поясните, пожалуйста, где вообще проходит разница между каким-то бытовым небрежным обращением с предметом и надругательством, то есть уголовно наказуемым деянием. Это я вот к вопросу о коврики в виде флага и надругательством над государственными символами.
3: Во-первых, я хочу заметить эмоциональность сообщений государственных и негосударственных патриотических медиа относительно этой ситуации, потому что просто меня поражают, мигранты использовали российский флаг как коврик для грязных ног, это сразу уже и обвинение, и мотив, и практически готовый приговор им написали. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у юриста и возникает, наверное, у большинства людей с критическим мышлением, что перед нами вообще, да, государственный флаг или коврик с изображением флага? На самом деле здесь тоже проходит большая разница, и для этого нужно сначала разобраться. И вообще в целом мы сейчас можем везде увидеть и наш флаг, и в сувенирной продукции, и на футболках, каких-то кружках, автомобильных аксессуарах очень это популярно. Вот, и, к сожалению...
1: Постельное белье есть такое, выпускают полотенца и пляжные обычные. Все что угодно.
3: Вау. Ну, такое я еще не видела, но, наверное, я мало сижу на маркетплейсах. Я думаю, что как раз там это и можно найти. Собственно, государство не запрещает коммерциализацию этой символики, и поэтому возникает такой юридический парадокс, что если изображение флага можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги. Или, например, не сопровождала вытирание ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий. И, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
1: Но, с другой стороны, ну вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. Ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно, вот, судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
3: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то нарушения миграционного учета. Если основанием были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину. Не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека, когда, знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому, если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, за что... сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. А это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
1: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства. И оно такое государство это, оно такое обидчивое, защищают честь Путина, который, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях. Каких-то чиновников защищают честь. Защищают непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме. И вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек, вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел.
3: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики и кажется, что это можно, завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 25-м году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть в любом случае мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь... Этого уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы — это конкретно флаг и герб. Да. И в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью. И у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть. И, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности. Потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было. ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек. То есть, очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые боятся любой критики.
1: Да. Спасибо большое за ваше разъяснение, Мария. Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». Природа становится жертвой военных и экономических целей. Ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленного комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
2: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 2023 года. На Надымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский накрыло дымом.
4: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
2: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди. Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао, горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5-месячной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
5: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
2: а теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации. Купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию, но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через 2 дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. 2 огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью. Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчешникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Слевяк. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
5: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в пятерку стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат. Потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислить. Но в любом случае большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский. Ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо. Ну и не только с экологической, конечно, тоже.
1: Но, с другой стороны, вот говорят, климат меняется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы, горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти пожары? И если бы не было войны, могли бы лучше это контролировать российские природоохранные органы, там лесоохрана и прочее?
5: Ну, процесс изменения климата на планете начался не сегодня. И он начался не вследствие того, что Россия развязала войну в Украине, безусловно. Он идет давно. Вы совершенно правы в том, что пожары, наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия, они существовали и раньше, да, еще в те времена, когда никто не говорил ни про какое изменение климата. Что происходит в связи с тем, что этот процесс, то есть изменение климата на планете ускоряется? Происходит большее количество этих стихийных явлений. Ну, условно говоря, в 2010 году была волна жары, когда горели леса вокруг Москвы, все было затянуто дымом, да, и тогда климатологи говорили, что волны жары приходят где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу, на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходят тратится каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается. Это по всему миру ощущается, просто немножко разные проявления. То есть где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то это наводнение там, где воды достаточно. Да? А где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее. Вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям, в каких-то регионах. А теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно. И люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее. Вот. К очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит, я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно, после, ну, скажем, 2050-2060 года на улицу люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезоны, скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить. Да? Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да? Прибавьте к этому эпидемии. Ну, это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы этой картины не случилось, да, ее смягчить.
1: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
5: Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Ну вот смотрите, когда-то человечество решило... Ну, или, так скажем, научно-технический прогресс привел человечество к тому, что начали сжигать огромное количество угля, нефти и газа. Там, в конце 19 века это был преимущественно уголь, в 20 веке это там нефть и газ, сейчас все это вместе. И это привело к тому, что огромное количество парниковых газов поднимается в атмосферу, образует такой парниковый эффект, и Земля нагревается. Нагревается не в том смысле, что Нарьян-Мар теперь, вот раньше там было, я не знаю, минус 50 зимой, а теперь минус 48 зимой, допустим, если нагревается на 2 градуса. Или, допустим, там в Париже вместо 30 будет 32. Нет, каждый градус нагрева – это на порядок больший климатический хаос. Что такое климатический хаос? Это когда вот поколения наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли. Да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте. Да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да, начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все больше территории будут превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать. Это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать на севере, но не только на севере, да, преимущественно там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И ну, можно верить или не верить, изменение климата, оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется, и, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем, вот эти волны жары практически каждый год сейчас, обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение, вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды, люди плачут в Инстаграме, чем как мыться водой, которая пахнет фекалиями, а будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засухи будут намного хуже, и реки будут... Там вот сейчас Рейн и Дунай экстремально обмелели, а будет так, что они будут полностью пересыхать. Будет масса проблем. И нам надо, с одной стороны, адаптироваться к этому, то есть начать исходить из того, что вот волна жары этого года, например, такая феноменальная большая волна жары, это не какое-то чудесное событие, которое случается раз в 1000 лет, и надо вот просто пережить. Нам надо начать исходить из того, что это будет каждый год. Политики играют здесь главную роль. Условно говоря, это роль государства, сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. В том, какие последствия от этого, сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Радио Свобода в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 10 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховный суд России рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Какие цели преследовал президент Сербии Александр Вучич, принимая в Белграде украинского президента Владимира Зеленского? Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает американский план мирного урегулирования в секторе Газа и не выведет оттуда свои войска до тех пор, пока группировка «Хамас» не будет полностью разоружена. Также сегодня...
1: Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей.
0: В Петербурге начался фестиваль памяти трагически погибшего год назад театрального режиссера Юрия Бутусова. Этим скандированием, по разным оценкам, до 500 человек встречали председателя российской партии «Яблоко» Николая Рыбакова, шедшего на заседание Верховного суда, где сегодня рассматривался административный иск партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Этот список был единогласно утвержден членами Центральной избирательной комиссии России 27 июля. При этом вчера «Яблоко» выступило с призывом к своим сторонникам соблюдать правопорядок и не поддаваться на возможные провокации. Представитель партии «Родина» на судебном заседании обвинил «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении и публикации агитационных материалов, включая цитирование песни «Пусть всегда будет солнце» и фразы «Лишь бы не было войны», а также в превышении разрешенных затрат на рекламу и в экстремистской деятельности, которая выразилась, как утверждал истец, в оплате публикаций в поддержку «Яблока» на сайтах иностранных агентов и в СМИ так называемых враждебных России государств, в поддержке ЛГБТ-сообщества и в призывах к прекращению боевых действий в Украине. Вот фрагмент этого выступления.
2: В период с 27 июня произошел многократный рост количества публикаций с прямой агитацией за партию «Яблоко». Совокупно стоимость размещения материалов в социальных сетях, а также продвижения контента в Инстаграме и на Ютубе в период с 1 июня по 26 июня составила 15 миллионов 742 тысячи. Тогда как в период с 27 июня, с даты выдвижения партии, до 6 августа, эта сумма составила 88 миллионов 617 тысяч рублей. Тут важно отметить, что в этой агитации проявили себя не только российские блогеры, российские агентства, а в большом количестве иноагентов, а также государственные средства массовой информации недружественных государств, такие как Deutsche Welle, русская служба BBC, Радио Свобода. Помимо этого, мы полагаем, что на сайте партии «Яблоко» в ряде публикаций партия прямо поддерживает экстремистское движение ЛГБТ. В настоящий момент все эти публикации сохраняются на сайте «Яблоко», что говорит о длящемся характере правонарушения. Помимо этого, мы полагаем, что программа партии, принятая на съезде, также несет признаки экстремизма. Так, в программе декларируется необходимость немедленного заключения соглашения о прекращении огня и достижении мира. При этом надо учитывать, что часть территории России, а именно территории ДНР, Запорожской и Херсонской области в настоящее время оккупированы неонацистским режимом. Призывы, побуждающие заключить немедленное соглашение о прекращении огня, по существу являются призывами прекратить освобождение территории Российской Федерации или отказаться от освобождения оккупированных территорий Российской Федерации, что, несомненно, является призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
0: Это был представитель партии «Родина», фрагмент его выступления на суде по административному иску «Родины» к партии «Яблоко» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Истец еще не закончил представлять в Верховном суде свои аргументы, а в российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что избирательный бюллетень на выборах в Госдуму по партийной партийным списком уже сформирован, яблоко в него включено, но в этот бюллетень еще могут быть внесены изменения. Не торопитесь ни в коем случае, в типографии никуда не отправляйте. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Стоит также отметить, что судьей, рассматривающим иск Родины к яблоку, стал Вячеслав Кириллов, ранее принявший решение о признании экстремистским международного движения «Мемориал», а также отклонивший иск Алексея Навального к администрации колонии, в которой он содержался, и в СИН. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в ответном выступлении сослался на заявление Владимира Путина о необходимости ведения мирных переговоров, отметил, что «Яблоко» получает только добровольные пожертвования, а логику, согласно которой, если кто-то выступает в СМИ за или против кого-то, то эти выступления профинансированы, Рыбаков назвал очень странной.
3: Да, у нас есть главная цель – сохранить жизни людей, не допустить ядерной войны, отодвинуть мир от опасной черты развязывания этой войны. Но есть и текущая работа, когда мы помогаем гражданам защитить свои права. И пытаться выставить это все как экстремизм – это верх цинизма. Юристы административного истца бросаются громкими обвинениями, но упрямо игнорируют официальные данные Центральной избирательной комиссии. На момент начала нашей избирательной кампании на специальном избирательном счете партии «Яблоко» было ровно 0 рублей 0 копеек. У нас нет государственного финансирования для этой кампании, у нас нет поддержки олигархических структур. Единственное, на что мы опираемся, это поддержка граждан, которые своими пожертвованиями финансируют нашу избирательную кампанию. В этих транзакциях нет и не может быть никаких иностранных источников. Все они проходят строжайший аудит и в банке, и потом мы отчитываемся перед гражданами России, перед Центральной избирательной комиссией обо всех поступающих средствах и расходах. Но у административного истца абсолютно странная логика. Он полагает, что если какой-то гражданин или какая-то организация выступает за или против кого-то, в том числе в интернете, то эти выступления профинансированы. Я хочу сказать, что вчера было сообщено, что запрещенная, подчеркиваю, чтобы не было никаких сомнений, в России террористическая организация, русский добровольческий корпус, выступила с критикой партии «Яблоко» и ее участия в выборах. Вчера же другая организация, признанная нежелательной в России, и деятельность которой тоже запрещена, форум «Свободной России», тоже вчера выступила против партии «Яблоко». Вот вы посмотрите, с какими запрещенными в России организациями вы говорите одни и те же слова. По вашей же логике, военная организация, участвующая в боевых действиях, русский добровольческий корпус, финансирует кампанию партии «Родина» против партии «Яблоко», если придерживаться той логики, которую истец указывает в своем иске. Вот в какие игры вы играете, для того, чтобы лишить выборы в России своей легитимности. Кому вы помогаете?
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Адвокаты «Яблоко» подробно опровергли заявление представителей «Родины» о том, что при ведении избирательной кампании «Яблоко» нарушало чьи-то авторские права, а сын композитора Аркадия Островского, написавшего на стихи Льва Ошанина музыку к популярной в советские времена антивоенной песне «Пусть всегда будет солнце», заявил в интервью «Новой газете», что не возражает против использования композиции партии «Яблоко». Судья Кириллов в ходе судебного заседания зачитал справку Росфинмониторинга, в которой утверждалось, что партия «Яблоко» все-таки получала иностранное финансирование. Вот ее фрагмент.
4: В результате проведенной проверки установлено, что среди кандидатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, выдвинутой политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко», выявлено 12 лиц, на счета которых в период с октября 21 по август 2024 года поступило около 1 660 000 000 рублей от иностранных источников. Также установлено, что среди контрагентов по приходным финансовым операциям партии «Яблоко» выявлено 72 лица, на счета которых в период с апреля 23 года по август 26 года поступило около 80 000 000 рублей от иностранных источников. При этом среди указанных лиц установлено 7 контрагентов партии, имеющие поступление денежных средств в период с июля по август 26 года на общую сумму около 2,8 000 000 рублей от иностранных источников, а также в сопоставимый период осуществивших пожертвование денежных средств в адрес партии «Яблоко» на общую сумму около 16 900 000 рублей.
0: Это был фрагмент справки Росфинмониторинга. В ней, как вы только что слышали, утверждается, что партия «Яблоко» получала иностранное финансирование. А вот как на эти обвинения отреагировал председатель «Яблока» Николай Рыбаков.
3: Перед тем, как участвовать в выборах, все кандидаты должны продать свои акции иностранные, которые могут быть. И дата поступления – это именно время продажи акций, что предусмотрено обязательно российским законодательством. Я обращаю внимание, что из всех дальше вот сумм и граждан пожертвовали партии всего 16 900 рублей.
0: Это был Николай Рыбаков. Затем иск партии «Родина» против партии «Яблоко» поддержал представитель прокуратуры. Он сослался на то, что «Яблоко» якобы все-таки нарушало закон о защите интеллектуальной собственности, а также не вернуло перечисленные ей из иностранных источников почти 17 тысяч рублей. Напомню, что это приблизительно 200 долларов. Адвокат «Яблоко» позже отметил, что эти деньги из Грузии и Армении перевели российские граждане, а возможности узнавать источник получения средств этими гражданами у «Яблока» просто нет. Николай Рыбаков подчеркнул, что сама подача иска показывает недоверие к государственным органам власти и их способности провести конкурентные выборы. «Мы партия закона, мы за то, чтобы закон соблюдался. Наша позиция отличается от позиции партии действующей власти, и это очень сложно — сохранять политическую позицию, оставаясь в правовом поле. Оппоненты этим недовольны. Я не знаю, как объяснить представителям истца то, что нас поддерживают люди, которые не хотят, чтобы их убивали», — сказал Рыбаков в ходе судебных прений. Судебное заседание в Верховном суде началось сегодня в 10 утра по московскому времени. Судья удалился для вынесения решения лишь спустя 9 часов. Все это время сторонники «Яблока», собравшиеся у здания Верховного суда, не расходились. Полиция переписывала паспортные данные тех, кто вел себя активно, в частности, потребовала эти данные у девушки, написавшей мелом на асфальте слово «Свобода». К сожалению, время первого выхода в эфир этого выпуска «Времени свободы» не позволило мне дождаться решения судьи Кириллова по иску партии «Родина» против «Яблока», но рискну с большой долей уверенности предположить, иск удовлетворен, «Яблоко» в выборах в Думу участие принимать не будет. Буду удивлен, если ошибусь в этом прогнозе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. ВСУ нанесли сегодня массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу «Танека» в городе Нижнекамск в Татарстане. При этом власти Татарстана заявляют о налете дронов, цитата, «на гражданские и промышленные объекты», в результате которого погибли не менее 13 человек, включая 5-летнего ребенка, более 70 пострадали, более 20 из них доставлены в больницы. Среди жертв 7 граждан Узбекистана, работавших в России. В Татарстане объявлен траур по

0: В российских ударах по Украине за последние несколько суток вновь проявилась острая нехватка ракет для комплексов противовоздушной обороны. Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Белград в минувшие выходные говорил, что помощь Украине оказывается, но ее недостаточно. Прежде всего, антибаллистические ракеты и системы ПВО есть у их производителя, то есть у Соединенных Штатов Америки. Могут ли они помочь? Мы работаем над этим. Будут ли они выделять нам ракеты каждый месяц? Да, у нас есть соответствующие договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет. Вторая история – это Европа. У кого есть такие системы? У немцев есть, у поляков есть. Это те страны, которые могут серьезно помочь. При всем уважении и благодарности к германской стороне, они действительно помогали, помогала и Польша. Но речь же о том, кто еще может предоставить нам такие ракеты. Скажу вам откровенно, мы постоянно работаем с другими странами, и с северными государствами, и с Нидерландами. Они понемногу помогают. Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные ракеты сверхамериканского пакета.
1: Додаткові ракети.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Добавлю, что вчера Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении передать Украине 12 пусковых установок М-270 и 70 баллистических ракет типа «Атакамс» класса «Земля-Земля», кассетных боеприпасов и снарядов, которые сейчас находятся в распоряжении Турции. Теоретически Конгресс может заблокировать эти поставки в течение ближайших 15 дней, однако это маловероятно, поскольку Конгрессмены сейчас находятся на каникулах до конца августа. Турция, которая поддерживает довольно тесные отношения как с Киевом, так и с Москвой, официально объясняет согласие передать эти вооружения Украине желанием модернизировать собственные запасы ракет и пусковых установок. А Сербия, где побывал Владимир Зеленский, проводит, наверное, самую пророссийскую политику в Европе и при этом стремится вступить в Европейский Союз. Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Зеленский, в свою очередь, поддержал территориальную целостность Сербии, которая отказывается признать независимость Косово. Комментируя приезд Зеленского, Вучич заявил, что не занимает ничью сторону и руководствуется интересами Сербии.
2: Мне месяцами рассказывали, как я отдал Сербию в объятия Путина, как Сербия стала российской колонией, как мы стали единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации. Те же газеты, те же блокировщики со всех факультетов, месяцами они повторяли одно и то же. Когда приехал Владимир Зеленский, они не слушали ни того, что говорил он, ни того, что говорил я. Им важно было опубликовать фото и заявить, что мы перешли на другую сторону. Но мы никуда не перешли. Я вложил всю свою жизнь и всю свою политическую деятельность в борьбу за то, чтобы Сербия проводила независимую и самостоятельную политику. Позвольте мне объяснить это разным невежественным людям. Хотя, на мой взгляд, они не столько невежественные, сколько движимы злой волей и дурными намерениями. Это люди, которые меня ненавидят и ищут повод для нападок на меня и для жестокой кампании против Сербии при каждом политическом моменте.
0: Это был президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что визит Владимира Зеленского не нанес, по его мнению, никакого ущерба сербским государственным интересам. На что рассчитывал сербский лидер, приглашая в Белград очевидного врага Кремля? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свободы», историком и политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Как можно оценивать позицию, которую занял Вучич, принимая Зеленского в Белграде? Он говорит о том, что его волнует прежде всего судьба своей страны, он не хочет выглядеть марионеткой Кремля, он при этом против оказания военной помощи Украине, он сталкивается с тем, что протесты в Белграде во время визита Зеленского, по-моему, достаточно активны. Чего он добивается вот такой встречи?
3: Ну, Александр Вучич – это политик, который известен своим умением маневрировать во внешней политике в первую очередь. Он уже годами ведет такую игру, довольно сложную, балансируя между Евросоюзом, и я напомню, что Сербия имеет статус официального кандидата в члены ЕС, и Россией, поскольку Сербия считается одной из наиболее

0: российских стран Европы, и это как бы общественное мнение. Вот недавно я видел данные опроса Евробарометра. 71% сербов положительно относятся к Российской Федерации. Это близкий к рекордному уровень, поскольку в целом сейчас отношение к России в Европе по понятным причинам, ну, не самое благоприятное. Но Вучичу нужно выдерживать вот этот вот баланс. В последнее время его отношения с Евросоюзом и в целом с Западом несколько ухудшились, как раз из-за вот движения протеста студентов, которое потом расширилось на другие общественные слои, которые длится уже много месяцев. Антикоррупционное движение, толчком которому стала катастрофа в городе Новий Сад, где обрушился навес железнодорожного вокзала, и там погибло много людей. С другой стороны, близятся выборы. Вучич недавно заявил, что уходит с поста президента, но это не значит, что он на него не будет претендовать на предстоящих выборах, и вообще там возможны разные варианты. Поэтому, опять же, нужен некий баланс между пророссийским и проевропейским электоратом. А что касается военной помощи Украине, то здесь ситуация еще интереснее, потому что немногие знают, что Сербия, ну, это такой секрет Полишинеля, что Сербия поставляет такие боеприпасы Украине. Просто делает это не напрямую. Она их продает ряду стран ЕС, например, Польша, которая, в свою очередь, потом переправляет их Украине, но обвинить Сербию напрямую ни в чем невозможно. И тут еще один дополнительный момент, который, видимо, украинскую сторону заинтересовал в качестве одного из непубличных пунктов программы этого визита. Болгария, где к власти пришло правительство такое относительно пророссийское, бывшего президента Румена Радева, отказалась от военных поставок Украине, по крайней мере, на государственном уровне. Болгария поставляла довольно немало боеприпасов вооруженным силам Украины. И в этом смысле вот этот непубличный сербский поток поставок, он может быть для Киева сейчас особенно важен. То есть это еще один момент. То есть здесь есть некая взаимная заинтересованность, хотя, конечно, для Вучича это шаг рискованный, поскольку и у него есть довольно жесткая оппозиция, которая выступила, кстати, накануне визита Зеленского с открытым письмом. Его там подписали политики, разного рода деятели культуры, те, кто занимает пророссийские позиции, которые резко осудили согласие на визит Зеленского. Но, тем не менее, общая картина такова. Это часть сложной внешнеполитической игры Вучича, который, наверное, это мое предположение, не знаю, честно говоря, говорил ли когда-либо Вучич, высказывался ли бы в этом духе, возможно, он немножко, как сейчас принято говорить, косплеит маршала Тита, который в свое время тоже маневрировал между Западом и Востоком, и Советским Союзом. И, так сказать, не принадлежал полностью ни к одному из соперничающих лагерей. Вот у Александра Вучича политика, ну, какие-то такие попытки вести политику такого же рода. И визит Зеленского вот в такую рамку вполне вписывается.
1: Но все-таки вот такие маневры в мирное время, они более понятны. Сейчас, насколько он мог просчитать реакцию Кремля, все-таки он принимает у себя врага Москвы, врага Путина, хотя и делает вот эти вот заявления, ну, назовем их, амбивалентные.
0: Да, это вообще, конечно, это довольно рискованный шаг со стороны Вучича, но, видимо, он просчитал. Он опытный политик очень и, видимо, знал, что делает. Мы не знаем, что там происходит, так сказать, за кулисами, потому что известно, что эмиссары от Вучича довольно часто ездят в Москву и ведут там переговоры на самых разных уровнях. Ну, возможно, какие-то такие шаги, чтобы успокоить Кремль, Вучич тоже предпринял. Но я повторяю, да, это была такая ставка, ну, довольно рискованная.
2: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы, историк и политолог Ярослав Шимов. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал заявление, в котором открыто сказал о несогласии с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана мирного урегулирования в секторе Газа из 15 пунктов, предложенного созданным Трампом так называемым «Советом мира». Подчеркнув, что Трамп остается главным другом Израиля в Белом доме, Нетаньяху сказал, что израильские войска не будут выведены ни из Ливана, пока там не будет ликвидирована угроза со стороны группировки группировки «Хизбалла» не из Газы, пока там не будет разоружена группировка «Хамас». В США и ЕС обе эти группировки полностью или частично признаны террористическими.
3: Что касается сектора Газа, прежде всего я хочу сказать главное. Пока я являюсь премьер-министром, палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. Не будет ни Фатхастана, ни Хамастана. Что же касается конкретных событий, которые недавно обсуждались в новостях, то я хочу сказать предельно ясно. Израиль отвергает план из 15 пунктов. Я слышал, как люди говорят: «Вы так этого и не сказали». Так вот, я это говорю, и я хочу сказать больше. Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет выводить войска до тех пор, пока Хамас не разоружится. И когда я говорю, что Хамас должен разоружиться, я имею в виду полное разоружение. Я имею в виду тяжелое, среднее и легкое вооружение. Все виды оружия. Речь идет о реальном разоружении, а не о фиктивном.
2: Это был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В июле Трамп объявил о, цитата, «монументальном шаге к прочному миру и безопасности», после того, как группировка «Хамас» заявила, что приняла план разоружения для сектора Газа. Нетаньяху подчеркивает, что ведет переговоры с американской администрацией относительно того, как действовать дальше. А вчера армейское радио Израиля Галей Цахал сообщило, что Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац около 2 недель назад без публичного объявления одобрили восстановительные работы в восточной части города Рафах в секторе Газа, находящейся под контролем армии обороны Израиля. Проект финансируют Объединенные Арабские Эмираты, а работы начались еще несколько месяцев назад. Прокладка электричества, канализации и водопровода должна проходить под контролем израильской армии. Политическое руководство Израиля пока не разрешило ввоз в этот район мобильных жилых блоков, как минимум до ноября. Проект стал частью плана под названием «Рафах сначала». Он предусматривает начало восстановления Газы с районов, находящихся под контролем Израиля. Предполагается, что туда смогут добровольно переселяться прошедшие проверку палестинцы. И последняя тема. В Петербурге сегодня открылся театральный фестиваль «Буфест», посвященный памяти трагически погибшего год назад в Болгарии российского театрального режиссера Юрия Бутусова. За 6 фестивальных дней будут показаны 3 спектакля учеников Бутусова: «Вий домыслы» Александра Цирени, «Вишневый сад» Егора Ковалева и «Чайка» Ильи Зайцева. Как пишет издание «Фонтанка», в рамках фестиваля состоится прогулка-променад «Петербург Бутусова» с Дарьей Павленко. Участники смогут пройти по связанным с режиссером городским пространствам и поговорить о его Петербурге. Показ фильма Софии Никифоровой «Хроники моей любви». Дискуссия под названием «Год без Юрия Николаевича», которую проведет Татьяна Троянская, и завершит фестивальную программу 15 августа видеопоказ знаменитого спектакля «Чайка», поставленного Бутусовым по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон». Месяц назад, 1 июля, этот театр под руководством Константина Райкина восстановил «Чайку» Бутусова. Она не игралась на сцене «Сатирикона» целых 4 года. Год назад смерть Юрия Бутусова, одного из самых любимых публикой российских театральных режиссеров, вызвала не только волну соболезнований и воспоминаний о нем, но и заставила изворачиваться российскую пропаганду и сотрудничающих с властями театральных функционеров. Бутусов уволился из театра Вахтангова и уехал из России в ноябре 2022 года в знак несогласия с войной России против Украины. Вот что в первом после отъезда интервью Юрий Бутусов сказал о том, что почувствовал 24 февраля 2022 года.
4: Я почувствовал 24 числа, что меня растоптали. Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей. У меня нет никакого рационального объяснения происходящему.
2: Добавлю, что некоторые актеры, которых Юрий Бутусов по-настоящему прославил своими постановками, стали теперь рупорами российского милитаризма. Многие спектакли Юрия Бутусова были немедленно или через некоторое время после его отъезда убраны из репертуаров под разными предлогами. Для меня, как для любителя театра, смотревшего многие спектакли Юрия Бутусова в разные годы и в разных театрах, очень важно, что российское театральное сообщество не позволяет забыть его имя. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Он раз рассказывал с таким удовольствием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками.
8: Здравствуйте, я Виктор Кульгарик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои этого фильма – люди, которым довелось оказаться в заключении. В сериале и в подкасте они описывают свой тюремный опыт. Вот что говорит о работе над фильмом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
9: Мы определили пул людей, с которыми нам надо поговорить. Мы хотим поговорить с таким-то количеством людей по экономическим статьям, с таким-то количеством людей криминальных. Мы, ну, в ходе предварительных бесед исключили две категории. Их нету в нашем сериале. У нас нету воров в законе вообще как класса. То есть продвинутых криминальных ребят у нас нет. Но это связано с двумя причинами. Первое, что нам было важно не превращать наш сериал в пиар, так сказать, криминальной романтики. А понятно, что эти ребята, они, если бы согласились с нами разговаривать, то они бы скорее вот как бы продвигали определенную, ну, такого типа позицию. И так получилось. Оказалось, что это, ну, для нас недостижимо. Мы брали интервью нескольких мигрантов, но те, кто находится на территории РФ, сейчас они отказались показывать свои лица, и мы приняли решение их интервью не вставлять. Просто потому, что они, ну, боятся того, что это интервью приведет к тому, что у них возникнут следующего типа проблемы. Кстати, вот это тоже очень важный момент, который я должен отметить, потому что наверняка к нам будут претензии, что мы что-то не сказали или что-то не отметили, но наш принцип был «не навреди». То есть мы какие-то вещи, которые нам рассказывали, но потом просили их не публиковать, мы не публикуем, потому что эти вещи могут, ну, так сказать, повредить тем людям, которые сейчас находятся в местах заключения, как-то ухудшить их ситуацию. Мне кажется, очень важно, ну, как бы вот этот этический момент соблюсти, чтобы никому из наших участников не навредить.
8: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Андрей Митенев. Современный художник, скульптор, акционист. Возможно, его имя неизвестно широкому кругу слушателей. Но зато его работы точно видели те, кто слушает сейчас этот подкаст. Именно авторские рисунки Андрея Митенева использованы в фильме «Азбука тюрьмы». Его работы вы видите на обложках этого подкаста. Андрея судили по так называемой народной 228 статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Народной она называется потому, что в российских колониях и тюрьмах больше всего осужденных находится именно по данной статье. Как сказал Андрею Митеневу следователь, который вел его дело, 228-я моя любимая статья. Нет ни потерпевших, ни ущерба, который нужно возмещать. Есть человек, есть вещество. человек сознается, все очень просто. Андрей Митинев был осужден за хранение 2 граммов амфетамина и 2,5 года провел в заключении.
7: Ты попадаешь в какое-то совершенно новое, другое пространство. Не то чтобы даже параллельная вселенная, а просто, ну, как будто еще вот этот ритуал лишения свободы, который предшествует моменту, когда оказываешься в камере, ну, отпечатки пальцев, раздевание догола, омовение там в душе, обыск вот этот тщательный, потом выдача там каких-то этих матрасов. Вот это все продолжается целую ночь, и вот у меня было ощущение, ну, какого-то полного обнуления. И потом ты вот в камере, ну, то есть вот здесь, когда с кем-то общаешься, ну, есть определенный бэкграунд, я кто-то, да, ко мне приходят люди, или я куда-то прихожу, я кем-то являюсь, и, соответственно, выстраиваются, ну, отношения, а там я никто. Первая вот эта еще беседа, они такие, как индейцы, такие все преисполненные чувства собственного достоинства, и задают вопрос, и на него нужно дать четкий ответ. Меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, искусством. Каким? Современным. А в каком стиле ты рисуешь? Какой стиль? Мы живем в эпоху постмодерна, говорю я человеку, который вообще, ну... Он говорит, ладно, там ты пейзажи рисуешь или портрет? Блин, ну вот это вот портрет или пейзаж? Ну я не знаю, ну хорошо, сколько ты зарабатываешь?
8: Одно из первых впечатлений Андрея Митинева от тюрьмы был блатной жаргон. Непонятный и неприятный для нашего героя язык.
7: Там совершенно другая лексика. Просто очень много новых слов, и мне они были неприятны, потому что они какие-то дурацкие. Вот, ну, какой дурак придумал называть тарелку шлемкой, кровать шконкой? Ну, то есть они какие-то все такие противные. Двери называются тормозами. Честно говоря, я вот даже одно время боялся, что эти слова со мной останутся, и я буду их употреблять помимо своего желания, да, машинально здесь. Вот. Ну, к счастью, я просто их позабывал.
8: Однако из этого правила было исключение. И одно слово из языка тюрьмы Андрею Митиневу запомнилось и даже понравилось.
7: Мне из всех вот этих тюремных словечек, ну вот действительно понравилось слово «продол». Оно какое-то такое хлебниковское. Этим словом называется коридор, который действительно очень длинный. Вот, длинные такие, перегороженные кое-где решетчатыми конструкциями. По потолку идут, ну, вот эти все коммуникации, они выведены наружу, и потолок представляет из себя такое хитросплетение каких-то труб, лотков с проводами, вот решетки лязгающие. Это все называется продол. Мент, который там на этом продоле, он, соответственно, продольный.
8: Представитель литературного направления «Грязный реализм», американский писатель Чарльз Буковски, в одной из своих книг писал: «Мир, по большей части, безумен. А там, где не безумен, зол. А где не зол и не безумен, просто глуп. Никаких шансов, никакого выбора. Крепись и жди конца». Имя Чарльза Буковски еще прозвучит в истории героя этого подкаста, художника Андрея Митинева. А пока несколько рассказов Андрея о том, с какими людьми ему пришлось встретиться в заключении и какое влияние на него оказали эти встречи.
7: Там даже был человек, о котором у меня, ну, самые прекраснейшие, наверное, воспоминания остались. Я очень его полюбил. Такой жуткий, совершенно страшного вида чеченец по имени Леча. Такой крупный мужчина с лысой башкой, с окладистой бородой без усов, там, с таким носом. Ну, то есть ужас вообще. Но он, во-первых, привел меня в чувство там, от этой депрессии, когда я там осознал, что меня посадили в тюрьму, меня в тюрьму. Ну, на этом моменте, кстати, многие ломаются. Я вот такой вот сидел... Они мне сразу подарили набор акварельных карандашей. Прекрасный набор, вообще роскошный. Я им пользовался все время. И он мне говорит, ну, у тебя все в порядке? Я говорю, да. Он говорит, может, тебя кто-то обидел? Не обидел, а огорчил. Там нельзя говорить, тебя обидел? Он говорит, огорчил. Я говорю, нет. Он говорит, ну, хорошо, тебе карандаши дали? Я говорю, да, дали. Ну, хули ты не рисуешь? Если до вечера ничего не сделаешь, я, говорю, тебя так, там, накостыляю, что вот родная мать не узнает. И я так как-то встрепенулся и начал чего-то там рисовать в тетрадке. И дело пошло, и как-то и жизнь наладилась сразу. И мы с ним потом, даже когда я уже будучи в хозотряде, мы с ним пересекались. Несмотря на то, что это смотрящие, там, камеры, все такое, а я пошел в хозотряд, все равно у нас оставались какие-то очень такие отношения. Была очень трогательная сцена прощания с Лечо, которая меня инструктировала, значит, так, говорит, когда войдешь в хату, ты, значит, вот так вот, что ты ходишь, вот так сам распрямись, скажи, я сидел в котле, я знаю там таких-то, таких-то, сразу занимаю лучшее место. Ну, то есть вот это вот такое немножко комичное, вот, я его передразню, вот меня там как-то тыкает в пузо, ну, вот такое. И потом еще, когда уже выводят, он кричит, художник, ну, ты мне напиши, слышишь, напиши мне.
8: Но не обо всех своих сокамерниках Андрей Митюнев вспоминает с такой теплотой, как о смотрящем Лече. Были среди сидящих вместе с Андреем и такие люди, о знакомстве с которыми ему хотелось бы забыть как можно скорее.
7: Я, собственно, сидел в одной камере с человеком, который осуществлял сбор денег со всего нашего корпуса. Этот человек тотальный, он звонил в нужную камеру, просил жертву к телефону. И сначала, говорил так, что «Привет, там как дела?» Очень вежливо, очень приветливо, как встретили, все ли нормально, есть ли нужда, там, в общем, все хорошо. Ну, вот ты же знаешь, что нужно уделить на общее, по возможности. Тут, да, конечно, я знаю, все уделяют, я тоже там что-то пару тысяч перечислил. Он говорит, у тебя же есть возможность уделить, скажем, там, 500 тысяч рублей. Я таких денег вообще, в руках не держал, да ты что? И тут начинается уже такое, да что? Тебя там приняли с килограмма кокаина, как это ты денег там не видел, давай, все. Или, человек начинает торговаться, сторговывается, там, скажем, до 200 тысяч, какой-то срок ставится, за которым, время, за которое он должен эти деньги найти. И по ночам все эти переговоры ведутся. И он сидел прямо подо мной и визгливо матерился в телефон, угрожал изнасиловать, там, да мы придем, тебя там. Человек от этого напора, он даже не понимает, что он вообще-то сидит в камере, никто к нему не придет, ничего с ним не сделают, но он сдается под этим давлением, и начинает перечислять деньги. Я думаю, что они не идут не только на общее. Этот отвратительный персонаж. Просто у нас как-то с ним сразу не заладилось. Бывает, когда ненависть с первого взгляда, мы сразу почувствовали взаимное. То есть я уверен, я почему говорю «мы», потому что я для него был какой-то мразью, какой-то там взлохмаченной прической, ведущейся как-то неправильно. А это такой, барин, который валяется на своей кровати, у него есть шестерка, дяденька, который оказался в тюрьме за то, что он работал на заводе, где производят модели автомобилей. И он спер там какой-то набор этих игрушечных машин. И как-то татарин его так подавил, что этот человек ему там заваривал чаек, приносил тапочки, там этот татарин умывался, там тот вытирал лужицу. И этот татарин тоже, видимо, почему-то он захотел и меня тоже, чтобы я тоже ему прислуживал. А я как-то с перепугу не придумал никакую тактику, кроме как просто тупо игнорировать. Если он мне кричит: «Художник, подай мне пульт от телевизора». Сижу, делаю вид, что читаю, ничего не слышу. «Художник, мать твою!» Что случилось? Просто у него явно было какое-то, очень криминальное прошлое. Он рассказывал с таким удовольствием, отвратительным таким наслаждением, даже с каким-то похрюкиванием, как он пытал людей. То есть он говорил, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает, понимаешь? Это было ужасно.
8: В тюрьме Андрей Митюнев стал писать портреты заключенных. Серия этих рисунков послужила впоследствии основой нескольких выставок Андрея. А в 21 году Митюнев издал альбом зарисовок тюремной жизни «Бог есть любовь». В книгу вошли более 200 рисунков и комментариев Андрея. Главными героями этого альбома стали люди, которые окружали Митюнева во время его заключения.
7: Очень симпатичные ребята. Был негр Джонни, который реальный чел из Нигерии. Он за какое-то тоже мошенничество угодил в тюрьму и что-то там очень долго уже сидел. Очень смешной какой-то. Народ с такой стремящейся к карьере криминального мира. При этом сами по себе у меня не вызывали никакого негатива, там даже наоборот, я думаю, какой же симпатичный пацан, там один Миша был, как жалко, что он попал в это. Очень хороший парень, и он всю свою душу вкладывает именно в эту романтику воровской жизни. Набился татуировку какую-то идиотскую на всю спину. То есть человек видит себя, в конце концов, видимо, вором в законе. Конечно, ближе мне совершенно другая публика. Оказавшись в одной камере уже с этими наркоманами, которые сидели там, читали Паланика, Пелевина, там, Буковский, куча, стопки книг. Люди сидят, читают. Иногда ведут беседы. В какой-то момент я почувствовал себя у себя на кухне.
8: Здесь мне хочется привести еще одну цитату американского писателя Чарльза Буковски, о котором только что вспоминал герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». В одной из своих книг Буковский написал следующее. «Главная достопримечательность тюремного каземата – отсутствие солидной барной стойки и горячительных напитков, которые соблазняют неискушенных посетителей».
7: Брагу и самогон делают там везде, и в камерах, и в хозотряде, хотя это там даже сложнее, потому что ты все время на виду, и тебя постоянно могут обнюхать. И за это наказывают отправлением на этап. Все равно же нужна какая-то вот отдушина. И там так выпивали, но очень, очень осторожно. 100-150 грамм, не больше. Так, чтобы просто как-то расслабиться. Ну, некоторые дураки, конечно, до пьяна напивались, но их тут же отправили, ну, потому что это глупо. Видно, что человек пьяный. Также там, да, был гашиш. Вот это тоже было очень большим подспорьем.
8: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
5: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
8: Многие из тех людей, кто прошел через тюремное заключение, среди них и герои этого подкаста, сходятся во мнении, что один из самых главных врагов осужденных – время. Оно тянется бесконечно. Однообразие дней угнетающе действует на психику и начинает сводить с ума. И в этот момент лучшее, что может сделать человек, находящийся за решеткой, это придумать себе какое-нибудь занятие.
7: Я читал книжки, рисовал картинки, писал свои тексты. То есть мне было чем заняться. Мне было интересно и весело. Многим людям, которые не могут придумать себе какое-то развлечение, вот им тяжко приходится. Но есть, конечно, нарды, карты, настольные игры, шахматы. Все играли в нарды, а наркоманы играли в шахматы. Показатель. А так вот, да, человек наедине с самим собой, со своим там ужасом каким-то, тяжело. То есть я считаю, что я был в гораздо более выгодной ситуации, чем вообще все окружающие, потому что у меня все время я чем-то занимался. Потом начали приходить письма, например, у нас это целый тоже отдельный жанр. Письма там же как? Приходит электронное письмо, его распечатывают и относят узнику вместе с бланком. Можно картинку прислать, ее отдельно распечатывают. Еще делают бланк, на котором ты можешь написать ответ. Его сканируют и посылают. И меня в какой-то момент осенило, что я могу рисовать картинки. И я придумал, как сделать так, чтобы был и текст, и изображение, которое одно на другое накладывалось, и нормально. Оно было и то, и другое, как бы читабельно. И этих писем, там их миллион тоже скопилось. Эти сотрудники почты очень меня любили.
8: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Напомню также, что все иллюстрации к фильму и подкасту сделал художник Андрей Митинев. И сейчас мы продолжаем слушать рассказ Андрея о людях, с которыми ему довелось встретиться во время тюремного заключения.
7: Один был парень из Вьетнама, который за взятку приехал торговать швейными машинками и что-то там неудачно кому-то дал взятку и заехал на 7 лет. Он уже даже русский выучил, а его родственники не знают с ним, где он. И через несколько дней после того, как меня в эту камеру перевели, меня вызывают на 40-минутное свидание с мамой. И он мне дает записочку. Там номер телефона. Я его спрятал в носок. Там же обыскивают, когда ведут даже свидание через стекло или решетку. Все равно тебя почему-то обыскивают. Чтобы я продиктовал его маме, чтобы она позвонила по этому телефону, позвала кого-то, кто знает русский язык, и объяснила, где находится, собственно, Чунг, как с ним связаться. Я все это делаю. У мамы, как выяснилось, отобрали телефон. Там отбирают телефоны. Она запомнила его наизусть. Все это сделала. Через несколько дней Чунгу сначала пришло письмо, а потом передача с какими-то сушеными тараканами, там, со всякими вот этими яствами, из которых он готовил безумно вкусные супчики. Вот. Был еще один эпизод у нас с ним, когда внезапно выпал снег, он что-то долго не хотел падать снег, а потом взял и выпал в каком-то невероятном количестве. Почему-то в этот день гулять пошли только мы вот вдвоем. И нас вывели в прогулочный дворик, и он был по колено заполнен снегом. И мало того, решетка наверху, она тоже, то есть снег был тепло, он липкий, и в конце концов он накрыл просто эту решетку, как одеяло такое. Там был такой белоснежный полумрак и абсолютная тишина. Там же очень шумно в матросской тишине. Там кто-то орёт, какие-то визжат сигнализации, грохают вот эти железяки. Все наполнено такой какофонией каких-то звуков отвратительных. И тут вот за нами закрывается дверь. И вот в этой вот тишине я пел ему песенку про Чунгу-Чангу, вот, которая весело живет. И потом учил катать шары-вьетнамец, которому предстоит 7 лет теперь жить. Здесь вот он попробовал снег там на ощупь, да. Мы с ним слепили двух снеговиков.
10: После первых месяцев заключения Андрей Митинев получил должность ночного кладовщика.
7: Я выдавал довольствие тем, кто только что вот заезжает в тюрьму. Но довольствием там назывался набор из матраса, постельного белья, посуды, там каких-то гигиенических принадлежностей. Но я вкладывал в это понятие более широкий смысл. То есть я старался как-то, помня свое жуткое впечатление от того, как я оказался там, и как я увидел в этом окошке бледную физиономию чувака, то есть у меня было ощущение, что он просто там сидит в этой норе, и я испытал от этого еще дополнительный ужас. Я как бы старался изо всех сил вести себя совершенно иначе. Я говорил, ну, привет, наконец-то, там, вот, наливал чайку. Что-то, если люди о чем-то спрашивают, я рассказывал. Кого-то успокаивал, кого-то, наоборот, осаживал. То есть там какой-то, например, заезжает скинхед, который тут же раздевается до пояса, такой он весь в этих свастиках, там, и говорит, ну, чего там, тут скинхеды есть? Я говорю, ни одного не видел. А черножопые есть? Чувак, в общем, есть. И мало того, ну, ты бы лучше свои вот эти свастоны спрятал подальше, не рассказывая никому про вот это свое скинхедство. Здесь этого не любят, тут интернационал. И я смотрю, там паренек надевает обратно рубашечку, садится на корточки, так успокаивается. Потом там какие-то там приезжают уже такие опытные и затарившиеся, тут же дают мне сигареты, говорят, дай мне все там самое лучшее. Пожалуйста, не вопрос, беру сигареты, даю там все для тебя. Лучший матрас, лучшая простыня. Потом следующий приходит, который наоборот, он двое суток где-то там мерз и голодал. Вот тебе сигареты, вот тебе конфеты, которые как... То есть у меня такой фонд взаимопомощи. Мне это очень нравился, этот процесс, но это занимало час-полтора в день. А все остальное время я был предоставлен сам себе, и вот тут-то я и начал всерьез уже рисовать картинки такие на ватманах А1. До этого это были, ну, А4, то есть самый такой размер, который ты можешь держать на коленях, и вот где-то там в уголке сидеть, что-то корябать, чтобы так особо не привлекать внимания. А тут уже я мог начать брызгать акварелью. Там был радиоприемник, и я слушал такую радиостанцию с жужжащей гитарной музыкой. Я там почувствовал себя абсолютно, ну, таким, ну, как бы в своем пространстве, в собственном, очень свободным человеком. Большую часть времени я бездельничал, валялся с книжками какими-то, которые не прошли адресатом. Был один случай, там, ну, там ходили же, контролировали. Вот заходит очередной такой гражданин начальник с папочкой, серьезный такой, а я стою, у меня металлика орет, я голый по пояс, сигареты в зубах, значит, только оторвался от незаконченного рисунка, такой, как бы там. И он так просто извинился и вышел. То есть это был у него просто такой разрыв шаблона. Ой, я, видимо, ошибся дверью, извините. Ну, как бы вот так.
10: Поддержка и дружба с заключенными не прошли незамеченными. Андрей недолго проработал на складе и впоследствии был этапирован в колонию. Там администрация поручила Митиневу выпускать ежемесячную стенгазету «Путь домой». Будучи человеком творческим, а также понимая, что никто эту стенгазету не читает, Андрей, как единственный автор, позволял себе некоторые вольности. Например, в февральском номере он нарисовал черный квадрат и написал под ним «23 февраля, день рождения Казимира Малевича». А в апреле, в тот год, когда день космонавтики совпал с входом Господним в Иерусалим, Андрей нарисовал Христоса на ослике на фоне взлетающей ракеты с надписью «Поехали».
7: Я же был нужен не только администрации, но и заключенным. И постоянно шел народ вот со своими просьбами сделать эскиз татуировки, сделать открытку для любимой женщины, нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. А? Вот задание для художника. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками. За это мне несли какие-то кулечки там с подарками. Я очень старался, делал изо всех сил. Еще отдельный жанр чудовищный, который я вообще... Ну, рисовать портреты вот с этих вот фотографий, распечатанных на тюремном принтере. Вот, наверное, надо нарисовать там прямо так... штришочками, с ластушевочкой, чтобы было прям как на фотографии портрет возлюбленной. Я говорю, зачем тебе твой, у тебя же есть фотография? Не, ну здесь будет еще частица твоей души. Нахрена тебе частица моей души? Ну, это же вот, ну вот они любят там такое, что вот было нарисовано, но очень аккуратно. Я там даже немножко как бы продавил немного свою линию, я стал рисовать неаккуратно. Даже появились какие-то почитатели, которые вот врубились, вот, что да, это круто, так, но далеко не все. Не, ну слушай, ну да, наверное, это круто, но а нормально ты можешь?
10: За 2,5 года, которые Андрей Меченев провел в заключении, им было создано огромное количество работ, начиная от небольших карандашных набросков, заканчивая полотнами длиной и шириной в несколько метров. Жанрово картины Андрея Меченева можно разделить на 3 части. Портреты заключенных, бытовые зарисовки из тюрьмы и фантасмагорические картины по мотивам снов Андрея. К сожалению, далеко не все работы художнику удалось забрать с собой после освобождения.
7: Была серия портретов осужденных, это как бы ладно, они к этому лояльно относились. Но вот именно зарисовки их как-то мучили все время. При том, что пока я там сидел, их периодически находили на каких-то обысках и цензурировали, часть выбрасывали, я делал заново. Вот. Но все равно, ну, видимо, они им не давали покоя или что-то, или я не знаю, почему они вот так решили, потеряли документы, потом начали говорить, что я вел какой-то художественный кружок. И, значит, соответственно, это собственность художественного кружка «Матросской тишины». Да какая собственность вообще? Какой кружок? Вы о чем? Наконец вернули, но где-то там, ну, наверное, 2/3.
10: В конце этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» мне хотелось бы дать вам послушать рассказ Андрея Меченева о первых минутах, которые он провел на свободе, и о его первых ощущениях.
7: Получил наличные деньги, вышел на склад, переоделся там в джинсы, значит, в маечку с физиономией Джимми Хендрикса, вот так вот на плечо завалил сумку и пошел, чувствуя себя просто американцем таким. Ну, была жара невероятная. Русский же человек освобождается из тюрьмы зимой, в телогрейке, там стоит, ловит попутку, вот. А я как бы иду по такой сонной деревне, весь такой из себя американец, сажусь на автобусной остановке, там дед такой сидит, который, ну что, откинулся? И он говорит, да, ну то есть как-то так. Пиво купил, бутылку, и зажигалку. Зажигалки же запрет. Прикурил от зажигалки, выпил пиво, оно такое противное показалось мне, и сразу же заболела голова, но все равно вот было очень здорово, да, сидеть и пить пиво, разговаривать с этим дедушкой, в джинсах сидеть, в футболочке. Потом, ну, подошел автобус, и я еду, мимо каких-то покосившихся серо-зеленых заборов, домов с провалившимися крышами, каких-то несгибаемых старух, стоящих на обочинах, таких развивающихся ситцевых платьях. Как-то стало грустно, что ли. Ну, какая-то она такая свобода, которая просто отличается от несвободы расширением пространства. А так, по сути, все то же самое.
10: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
5: Каким вам представляется будущее России?
11: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
12: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
13: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, все вместе будет легче.
14: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Какую Россию мы оставим нашим детям?
15: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
16: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
17: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
18: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия Родина. В чем обвинили Яблоко?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии Родина? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях к партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые, де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT. Авторов советского кинофильма «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук. Автора припева песни «Пусть всегда будет солнце». Я не шучу. Как, к примеру, нарушились права последнего, цитаты интервьюера в беседе с Григорием Явлинским.
2: Есть какая-то поколенческая разница, потому что люди, которые росли в Советском Союзе, они часто подвергались именно пацифистской пропаганде. Советский Союз – оплот мира. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама. И все время лишь бы не было войны, был такой тезис.
0: По поводу фотографий бомбардировок Хиросимы от 45 года представители «Яблока» переспрашивали, а известны ли истцам авторы фотографий, их имена. Те признались, что неизвестны, но это не важно, их права нарушены. Наконец, нарушение авторских прав истец увидел даже в логотипе «Яблока». Мол, слишком уж похоже на плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.
3: Просто обратите внимание, что в нем карте «Яблоко» видят. Круга, в которой вставляется треугольник, она результат из известнейшего произведения традиционного блокада Эдлисийского «Клином красным бей белых».
0: Странно, что представитель партии «Родина» не выступил в защиту прав корпорации Apple, авторов Ветхого Завета с запретным яблоком в Эдемском саду или свободного народа Демоса Древней Греции с их яблоком раздора. В последних двух случаях нам, к сожалению, неизвестны имена авторов, но их права, безусловно, нарушены. Я шучу. Были и другие претензии. Мы подробно рассказывали о волне поддержки единственной антивоенной партии в соцсетях на прошлой неделе. В «Родине» решили, что онлайн-тренд в поддержку «Яблока» якобы оплачен «Яблоком», а заодно и публикации так называемых иностранных агентов, вообще-то в первую очередь средств массовой информации. В их числе упоминалось «Радио Свобода». То есть информация о партии «Яблоко» и о трендах в поддержку партии «Яблоко» предположительно считывается юристами партии «Родина» как агитация за партию «Яблоко». В сумме, по оценкам юристов «Родины», получилось более 88 миллионов рублей. Доказательств никаких, лишь предположения и вот эта сумма. Более того, «Яблоку» вменяли и контент, опубликованный сильно за рамками периода предвыборной агитации, года так два назад. Якобы пропагандирующий ЛГБТ, что бы ни значила эта формулировка. Любопытно, что сайт партии «Родина» оказался недоступен, якобы там ведутся технические работы. Какое невероятное совпадение! Именно во время суда по якобы незаконной агитации, в том числе с нарушением авторских прав. Возможно, чтобы оппоненты не прибегнули к вотэбаутизму, но ничего страшного. Вот телеграм-канал партии «Родина», а в нем репост поздравления депутата Журавлева с Днем молодежи. А что это за такая WhatsApp-открыточка? Мы ищем ее и находим в десятке региональных пабликов ВК, а еще на сайте «Известий» под заголовком «Прикольные открытки и картинки с Днем молодежи». На сайте утверждается, что эта открытка создана «Известиями». И что же там такое с авторскими правами? Где же они указаны? Представители «Яблока» настаивали, нужно разделять информационные и агитационные материалы. А уж если есть претензии к авторским правам, то нужно рассматривать нарушение авторских прав, а не ставить вопрос под вопрос вообще в принципе снятия партии с выборов. О том, как «Яблоко» оказалось в суде спустя менее чем неделю после жеребьевки в центре избиркоме, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
4: Невиданная с 2022 года картина. Политически активные граждане России собрались вместе у Верховного суда, и поначалу никто их не разгоняет. Суд рассматривал иск к партии «Яблоко» со стороны конкурентов партии «Родина», требующих снять «Яблоко» с выборов. Председатель партии Николай Рыбаков заходил в здание суда под аплодисменты.
5: Спасибо. Спасибо. О, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое.
4: Неожиданную регистрацию «Яблока» некоторые эксперты объясняли тем, что старейшая Демократическая партия России, созданная в 1993 году, растеряла сторонников и создаст лишь видимость конкуренции. Но что-то пошло не так. «Яблоко» поддержали многие российские политики, которые выступили против войны и вынуждены были покинуть страну.
5: Давайте не будем обсуждать, что «Яблоко» какое-то не такое, и припоминать прошлые грехи. И не будем думать о том, сколько им процентов нарисуют. Потому что есть кое-что гораздо более важное. В 2026 году, на пятом году полномасштабной войны, россияне лишены любых способов легально выразить свой протест. На предстоящие выборы, какими бы нечестными они ни были, мы должны смотреть как на единственную за много лет законную и безопасную возможность заявить о своем несогласии с властью.
4: Политики, поддерживающие войну, тоже поспешили высказаться. В ЛДПР призывали признать «Яблоко» нежелательной организацией, то есть запретить за призывы к миру.
6: Сдать Донбасс, сдать Новороссию, сдать наших ребят, наших бойцов и офицеров, которые собственной жизнью противостоят последнему, уверен, нацистскому режиму в человеческой истории.
4: Справедливая Россия называла их предателями и иноагентами, но в иске партии «Родина» к «Яблоку» речь не про войну. Это изменение начальной тактики противников «Яблока». Вероятно, спор о войне и мире в суде посчитали невыигрышным.
7: Прежде всего, это финансовый налог. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что они специально хотят, чтобы их сняли с выборов для того, чтобы заработать на этом деле. Но это, конечно, было бы мелковато для них, потому что их задача, на мой взгляд, это развал Российской Федерации.
4: Партия «Родина» обвиняет «Яблоко» в превышении расходов на интернет-агитацию, в нарушении авторских прав в агитационных материалах, в нарушении при оформлении документов и в экстремизме в своих заявлениях. Призывы «Яблока» к прекращению огня истцы считают отказом от, цитата, «освобождения оккупированных неонацистским режимом территорий». «Яблоко» готовит встречный иск о клевете.
8: Юристы истца совершили грубейшее юридическое смешение трех абсолютно разных категорий. Архивные материалы прошлых лет, наши суждения о решениях судов и предвыборные материалы текущей кампании 2026 года.
4: В то время как в Верховном суде продолжалось заседание, снаружи с утра стояли сторонники партии. «Яблоко» оценило их число примерно в 500 человек. Приехали как минимум два автозака с полицией, но о задержаниях не сообщалось. У суда преимущественно молодые лица.
9: Вероятно, сегодня и снимут с выборов, и как бы я считаю, это не очень хорошо. Потому что это единственная партия, представляющая как-то мое мнение, мнение миллионов россиян, и оно должно быть в бюллетене.
10: Я не смог упустить такой возможности прийти и поддержать последний оплот демократии в России.
11: Молодые люди сами ищут пути к нам. Сформировалась в позитивном ключе такая большая армия молодых людей разных возрастов, которые поддерживают «Яблоко», которые хотят голосовать за «Яблоко».
4: «Яблоко» сообщало о наплыве волонтеров в региональных штабах. Они распространяют листовки. Как только в конце июля стало ясно, что партия допущена к выборам, русскоязычные соцсети буквально заполонили рилсы, короткие видео, на тему того, что «Яблоко» — это хорошо, свежо, молодо, но не зелено. В ход идут любые изображения яблок. Народное название грядущего православного праздника — «Яблочный спас» — тоже пригодилось. Если участие «Яблока» в сентябрьских выборах отменит суд, это станет прецедентом. В России ранее ни разу не снимали с гонки уже зарегистрированную на федеральных выборах партию.
0: Перед эфиром мы поговорили с юристом и политиком Иваном Ждановым, с российскими судебными тактиками по снятию кандидатов. Он хорошо очень знаком, отбивал в свое время схожие претензии в судах. И он отметил, что заход через авторские права с претензией на снятие, он довольно распространенный.
1: Ну, на самом деле там намешано огромное количество претензий. Они выглядят очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия, потому что ты использовал там слова какой-нибудь песенки, музыку или какую-нибудь картинку, и это автоматически снимается, считается нарушением авторского права. И кандидаты снимаются. Конечно, мы не видели такого никогда на выборах. выборах в Государственную Думу, но как претензия в рамках избирательного процесса, это достаточно частая претензия. Экстремизм и, ну, что мы видели в этом процессе, достаточно новый аргумент, что использовался чат GPT как компиляция опыта человеческого, и это якобы нарушение авторских прав кого? Всего человечества. В общем, претензии выглядят серьезно, но если дальше разбираться по сути, то они очень надуманные и безумные. Песни, например, нарушение авторских прав заключается в том, что был взят, да даже использован в интервью где-то Явлинским текст песни «Пусть всегда будет солнце». Абсолютно абсурдно и безумно, потому что, ну, там и сроки истекли уже защиты авторских прав, и вообще само по себе интервью Явлинского, это интервью Явлинского, а не агитация когда-то. И вот этих претензий намешано в огромном количестве. Нарушение, финансовое нарушение, финансирование якобы не из избирательного фонда на 88 миллионов рублей. Вообще бред какой-то. Если разбираться по сути каждой претензии в деталях, то видно бредовость и абсурдность этого иска, и видно, что претензии максимально надуманы. Ну, то есть вот слепили какую-то кучу огромных претензий, сделали один комок и запихнули в суд на большом количестве страниц бумаги А4.
0: Ну, прямо сейчас, вот на момент нашего выхода в прямой эфир на телеканале «Настоящее время» суд, заседание суда в Москве продолжается. Его мы обсудим, уже есть понятные предпосылки, уже понятные позиции сторон. И с нами в прямом эфире политик Максим Резник, в прошлом представлявший «Яблоко» в Заксобрании Петербурга. Максим, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Хочется узнать ваши впечатления от сегодняшнего заседания, особенно от исковых претензий.
12: Ну, я не хочу повторяться, Иван. Вы знаете, мы можем упражняться в остроумии, значит, в иллюстрации того кретинизма, который ясен и характерен для периода вот этого путинского, позднего путинизма. Да? То есть количество идиотизма там зашкаливает. Я вообще предлагаю не обсуждать эти вещи в деталях. Потому что совершенно очевидно, что да, у Кремля есть возможность снять яблоко по любому надуманному поводу. Это совершенно очевидно. И совершенно очевидно, что этот процесс управляемый. И совершенно очевидно, да, что мы с вами готовы должны быть к развитию событий по худшему сценарию. Лучший сценарий исключается в том, что яблоко останется в бюллетене, и у нас будет этот инструмент борьбы за мир, борьбы против планов Путина, продемонстрировать, что Путин равно России, равно война. Вот формула того, что происходит в рамках сентября 2026 года, это вообще не выборы, а специальная выборная операция. Либо яблоко устранят. И тогда мы должны будем думать, что делать в этом случае. Это не означает, что у нас совсем не останется инструментов. Да, их немного. Но наша задача рассказывать об этих инструментах людям. И это уже к вопросу дальше, захотят ли они ими воспользоваться.
0: Ну, меньше недели прошло с регистрации, с жеребьевки в центре избиркоме. Хотя госпожа Памфилова сегодня уже сказала, на всякий случай, пока не печатайте бюллетени, мало ли будут изменения. Многие это восприняли как некоторый такой спойлер к сегодняшним событиям. Но, тем не менее, как вы думаете, почему? Что за резкая смена тактики? Почему вообще меньше, чем спустя неделю, после того, как мы узнали, что яблоко будет в бюллетени, это встало теперь под очень большой вопрос снова?
12: Ну, так если мы с вами вспомним 24-й год, посмотрите. Та же самая специальная операция, только на тех же самых ролях, только другие герои. Сегодня яблоко выступает в роли Надежды на 20-24, да, сегодня вот. Это термометр. Да, власть приняла в спорах, я не знаю, кто там, какие фракции упырей друг с другом спорили, силовики с АПшниками, как говорят, это не имеет значения. Они приняли решение замерить температуру. Да, яблоко, термометр. И они ужаснулись, ну и все, кто-то в хорошем смысле удивился, что запрос на простые слова «за мир и свободу, за жизнь без страха» настолько огромен, о чем я, кстати, все время говорил, что он совершенно выбивается из плана. И теперь надо решать, как этот фарш обратно прокрутить. Да? Оставить их, значит, это будет нарывать еще сколько-то недель. Да, понятно, что они могут нарисовать все, что угодно, но несколько недель будет звучать слово «мир», будет разбиваться этот миф о единстве фюрера и нации по поводу войны. Значит, либо убирать, но тогда, значит, это понятно, что вызовет еще дополнительный протест.

0: Ялкина, мы видим, что Центральная избирательная комиссия, ее представители эти абсурдные бредовые обвинения поддерживают, ну, Родины, так называемые. Поэтому вероятность снятия существует, она велика, и я призвал бы сейчас тех, кто за этим следит, понимать, что не надо, значит, никаких завышенных ожиданий. Вся история с выборами, так называемыми, управляемыми Кремлем. Но есть вещи, которые можно осуществлять в рамках этих процедур, которые Кремлю не подвластны. И об этом вот сейчас надо думать и говорить. И я могу вам сказать, что надо действительно додумать о том, что делать, если яблоко снимут. Как мы думали, что делать, когда с ним сняли Надеждина. Если вы помните, последний политический призыв Навального был продемонстрировать тогда из Рима вот эти самые очереди в полдень, в день выборов в воскресенье. Я думаю, что один из вариантов, который будет предложен, я буду его предлагать, это будет полдень за мир, 20 сентября в 12 часов по местному времени. Это будет возможность для тех, кто выбирает мир при отсутствии партии, не споря о том, любой вариант, кроме «Единой России», можете даже не голосовать. Но просто тогда у нас останется единственная возможность, о чем говорил Алексей в своем последнем призыве за две недели до злодейского убийства. Если, еще раз говорю, это тот инструмент, который у нас останется, мы должны рассказывать людям об этом, не споря, еще раз, хотите новых людей, хотите КПРФ, это уже не имеет в данном случае значения, и нужно разбираться в сортах кремлевских партий, в кремлевских сортах партии войны. Это нас уведет в сторону. Нам нужно тогда сфокусироваться на консолидации действий по времени. Не споря, еще раз говорю, о том, как. Когда, и тогда, на самом деле, у нас остается инструмент, который мы должны рассказать людям. Это безопасный инструмент в рамках процедуры, когда вы приходите к определенному времени на избирательный участок, как это было и в 2024 году. Но это уже вопрос нашей работы, как писал Алексей Навальный. В зависимости от того, как мы сможем объяснить людям, что это инструмент борьбы за мир, будут результаты. Еще раз говорю, не надо отчаиваться даже в том случае, если яблоко снимут.
1: Словно подтверждение ваших слов о приговоре режиму, проект «Слово защиты» сообщает, что прямо сейчас у суда скандировали «Россия без Путина». Такой довольно-таки знакомый лозунг тем, кто участвовал в антикоррупционных протестах примерно лет 10 так назад. Но я почему вообще Надеждина вспомнил и провел эту параллель? Потому что он все-таки не дошел до регистрации, и мне кажется, здесь немножечко чуть дальше партия «Яблоко» продвинулась. Возможно, я излишне формально подхожу. Я сегодня, честно говоря, переслушал судебных различных разбирательств юридического языка. Может быть, дело в этом. Но почему же, на ваш взгляд, вот так неуверенно смотрятся вообще претензии к «Яблоку»? Это история с авторскими правами на фотографии и картины 100-летней давности, даже более чем 100-летней давности, если брать конкретно претензии по логотипу «Яблока». Почему так? Если уже взят был курс на нечто подобное, неужели же чуть-чуть как-то поинтереснее, что ли, поиграться с этим всем? Ну, по крайней мере, сейчас Центр избирком пишут важные истории, что пытается сообщить об иностранном финансировании «Яблока», причем не предъявляя документов. Мало ли что там. Но почему так топорно это получается? Наверное, это мой ключевой вопрос на сегодняшний момент.
0: Ну, я дам общий ответ. Это характерная черта путинской системы. Отрицательная селекция, отрицательный отбор. Берут худших, берут не тех, кто умнее, а тех, кто умеет лучше встраиваться. Ну, то есть все вот эти истории, о которых мы говорили, они про это. Все вот эти вот косяки и ляпы, идиотизм режима, он во многом от этого. Ну и в том числе, потому что они понимают, что никто с этими аргументами всерьез сталкиваться и спорить не будет. Что решение суда предопределено. У них и стимула-то нет, никакие серьезные претензии туда записывать. Ну и мозгов нет уже в большой степени, да, потому что всех, ну, трудно себе представить человека, отдающего себе отчет о том, что происходит, и работающего на это абсолютное зло. Поэтому, конечно, это не так уж важно, еще раз говорю, ни для них, ни для нас. Важно существо вопроса. Они, как вы говорите, чуть дальше продержали яблоко. Ну, по срокам нет, но по формальным причинам да. Но еще раз говорю, это как термометр. Не надо смотреть на это. Они могут снять яблоко и за 3 дня до выборов, и за 5. Вот эти юридические правовые споры в ситуации, когда процедура проходит в рамках бандитского государства, кажутся бессмысленными. Речь идет действительно о спектакле. Вот здесь я хочу сказать о позиции моих коллег из форума «Свободной России», которые призывают в спектакле не участвовать. Да, это одна из возможных позиций. Не участвовать в спектакле. Этически понятно, я не хожу, спектакль состоится, будет «Путин равно война, равно Россия». И это будет пропагандироваться дальше на весь мир. И на этом основании будут предлагаться договариваться с бандитским государством, потому что его народ поддержит, и это не изменит. А можно пытаться спектакль сорвать. Можно попытаться придать право голоса тому, кому отведено кушать подано. Можно начать хлопать не там, где задумал режиссер и сценаристы. Можно встать и в одно время выйти из зала. Или встать в конкретную очередь в проходе. Понимаете, можно сорвать, и тогда это не премьера пьесы, а полный провал, не триумф, а провал. Вот о чем идет речь, как говорил Екатерина Шульман. Этому спектаклю можно противопоставить только впечатление по итогу процедуры. Да, на табло будет написано, на сцене будет написано «Путин равно Россия, равно война». Но впечатление по итогам процедуры, если все это будет освистано, если спектакль пойдет не по плану, если люди будут покидать зал, может быть совсем обратное. Вы помните сегодня, сколько Путин получил в 2024 году? А про очереди в полдень против Путина помнят многие, в том числе тем,

0: них стоял, до сих пор вспоминают, что это было огромное и важное, в том числе и моральное действие, да, когда ты понимал, что совершаешь поступок и видел, что ты не один. Это очень важно, мне кажется. Сегодня, еще раз говорю, лживым цифрам табло можно противопоставить впечатление. И мы должны в этом смысле использовать это время для того, чтобы объяснять людям, что да, это спектакль, но надо попытаться его сорвать.
1: Ну и поскольку упомянули уже Надеждина, Максим, честно говоря, сегодня прямо хотелось вспомнить его историю и с самого начала ее рассказать, несмотря на то, что это будут во многом такие юридические тонкости детали, которые вы только что вот разбили, учитывая общую картину происходящего. Но вот снятие неудобных кандидатов или партии с выборов через суд на разных этапах регистрации, тут действительно, это вообще давняя тактика российских властей, и мы сегодня решили напомнить о последних громких случаях, как раз начиная с президентских выборов, и все подробности в нашем сюжете.
2: Непредставший незнакомец убедительно попросил меня сняться с выборов в Госдуму, после чего был озвучен целый ряд угроз, как лично мне, так и моей семье. Также он сообщил, что мне могут быть подкинуты запрещенные вещества, к которым я не имею никакого отношения.
3: Это видео записал зампред саратовского отделения партии «Яблоко» Кирилл Румянцев. Не первый год в России непарламентские партии сталкиваются с отказом в регистрации, а оппозиционные политики с личными угрозами. Во время полномасштабной войны отстоять свое право на участие в выборах стало еще сложнее, особенно если программа политиков сопряжена с антивоенной повесткой. Чаще всего оппозиционных кандидатов не пускают на выборы с помощью подписного фильтра. Центр избирком объявляет, что процент недействительных подписей слишком высок, чтобы одобрить регистрацию. По этой причине в 2024 году выбыл из президентской гонки Борис Надеждин, за выдвижение которого свои подписи поставили тысячи россиян.
4: Это очень круто. Я горжусь людьми, с которыми я здесь живу в году.
3: Попытка Надеждина баллотироваться в Госдуму два года спустя вновь провалилась. Этим летом ему пришлось завершить свою кампанию в разгар сбора подписей, так как власти присвоили ему статус иностранного агента, а спустя неделю осудили за демонстрацию так называемой экстремистской символики – портрета Алексея Навального. Надеждину вменили ссылку на чужой стрим, в котором мелькала фотография Навального. Надеждин потерял право избираться и уехал за границу.
5: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе.
6: Мы партия «Рассвет». Мы объединяем хороших, честных и сильных людей. Тех, кто любит своих родителей и детей, ценит друзей и соседей, думает о будущем и хочет жить в мире.
3: Бывшая депутатка Ржевского горсовета Екатерина Дунцова тоже столкнулась с подписным фильтром. В 2023 году ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за ее участие в президентских выборах. Комиссия сослалась на ошибки в документах. В результате россияне не смогли поставить подписи даже за выдвижение Дунцовой в качестве кандидата. Ее партии «Рассвет», которая выступает за прекращение боевых действий, уже дважды отказывали в регистрации по различным причинам, связанным в том числе с ошибками в документах. Саму Дунцову в мае 2024 года Минюст признал иноагентом. Пока партия «Яблоко» в Верховном суде защищает свое право участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, часть ее кандидатов уже лишилась возможности баллотироваться. Заместитель председателя партии Максим Круглов в июне получил 7 лет колонии за так называемое распространение фейков об армии. По ряду политических статей обвиняют и другого зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга. Как и в случае с Надеждиным, фотография Алексея Навального стала причиной для протокола и в адрес председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Он потерял право избираться на год и не сможет участвовать в выборах. Помимо лидеров «Яблока», с давлением столкнулись и региональные члены партии. Так, 14 из 25 кандидатов по одномандатным округам не смогли пройти регистрацию на выборах в ЗАГС-собрание Петербурга, якобы из-за утерянных документов. Партии утерю отрицают и перекладывают вину на территориальные избирательные комиссии. Так называемую экстремистскую символику нашли у кандидата «Яблока» на выборы в Госдуму и Заксобрание Калининградской области Антона Гендриксона. На него составили протокол за использование в своем ролике логотипов соцсетей Facebook и Instagram. Российские власти с начала полномасштабной войны считают их частями экстремистской организации МЕТА. Если обжаловать решение суда не удастся, Гендриксон потеряет право избираться, как и многие другие его соратники по партии.
1: Тему продолжим с политиком Максимом Резником. Максим, ну, сегодняшняя очередь вот из желающих попасть в суд, она, конечно, очень легко от памяти откликалась с картинкой очередей за Надеждина, но и бросается в глаза явно невысокий средний возраст в этой сегодняшней очереди. Мы уже рассказывали на прошлой неделе нашим зрителям, что поддержка Яблока в сети в основном идет в ТикТоке и рилсах Инстаграма. Как вы думаете, в чем феномен? Все-таки некоторые авторы этих видео могли даже не застать Яблоко в Госдуме вживую, потому что они еще даже не родились.
0: Потому что они молодые, умные и хорошо соображающие. Они понимают, что речь не о яблоке. Они понимают, что речь о том, что будет мир или война. Что сегодня есть шанс проголосовать 20-го, чтобы 21-го не оказаться в военкомате. Есть шанс, не маленький, но есть. Они очень хорошо соображают. И, конечно, то, что будущее поколение... Я не хочу здесь, знаете, так сказать, как-то это романтизировать, но, между тем, действительно, это очень показательно. Да? То есть, почему там мало людей старшего поколения, моего поколения? Ну, потому что это битые, перебитые люди в том числе. Хотя, конечно, они тоже там есть, и в Яблоке есть эти люди. Мы знаем это прекрасно. Да? И, ну, есть люди, которые десятилетиями поддерживают эту линию. Да? Но о них сегодня молодежь ничего не знает. Но они знают, что эти люди, символизирующие, представляющие Яблоко, да, они выступают за мир. За мир и свободу, за жизнь без страха. Все. И это ключевой момент, который сегодня, так сказать, ярко иллюстрирует то, что мы знали и так из, так сказать, разных исследований о том, что да, молодежь резче всего относится к этой политике, к несменяемости власти, к войне, к цензуре и так далее, к репрессиям. Но в данном случае я уверен, что если, значит, сегодня люди, которые, так сказать, свои годы отстояли в этих очередях или потратили много сил и энергии на борьбу с этим злом, увидели, что сегодня они получили огромную энергетическую, человеческую, визуальную подписку от этого самого молодого поколения, то я уверен, что они присоединятся к этой борьбе и уверен, что это молодежный характер этого протеста превратится из вот такого, так сказать, поколенческого в общероссийский.
1: Но как катализировать вот этот вот этот протест? Явно, как минимум, явное желание сопротивляться тому, что сейчас происходит, хотя бы через выход к Верховному суду с яблоками, явную демонстрацию своей позиции. Как это превратить в нечто большее?
0: Еще раз говорю, надо делать то, что возможно. То, что возможно и максимально безопасно. Нужно предлагать людям инструмент. Еще раз говорю, у нас будет возможность продемонстрировать нашу позицию на выборах визуально. Прийти в 12 часов в воскресенье 20 сентября к своим избирательным участкам по местному времени. Полдень за мир. Все. Как вы голосуете, не имеет значения. Понятно, что не за Единую Россию. Но спорить о том, как голосовать, вот как, если яблоко снимут, кажется абсолютно бессмысленным, потому что это разбираться в сортах Кремля, в сортах партии войны. Давайте не будем этого делать, давайте не будем строить иллюзий. Но давайте попытаемся воспользоваться инструментом. Еще раз говорю, это инструмент демонстрации нашей позиции. Важно это для нас, не важно. Для меня важно, и уверен, что для миллионов россиян это важно. Не нужно рассматривать, еще раз говорю, эту всю историю как выборы. Это специальная операция, в которой Путин хочет продемонстрировать, что Путин равно война, равно России. И на этом основании эскалировать войну, эскалировать мобилизацию и убить еще какое-то количество ни в чем не повинных людей, украинцев и россиян. Есть возможность этому противостоять, продемонстрировать, что это не так, что люди не поддерживают. Да, через бюллетени, через результаты голосования, которые в руках режима, в руках банды, сделать это крайне сложно, практически невозможно. Но показать, что нас много, еще раз говорю, законно придя в одно время, к полудню, просто я так обычно голосую в полдень, и просто встретив своих единомышленников, не спорить о том, за какое действие совершить именно в этот момент, можно вообще не голосовать, если ты за бойкот. Но это будет, да, такой как бы импровизированный марш несогласных на избирательный участок. Я всем рекомендую, друзья мои. Значит, нет времени, я заканчиваю. Я понимаю, что у нас прямой эфир. Пост Алексея Навального от 1 февраля 2024 года, где он рассказывает о смысле акции «Полдень против Путина». Так вот, акция «Полдень за мир» может быть еще масштабнее. Алексей об этом сказал, лучше не скажет. Прочитайте, пожалуйста.
1: Максим, я благодарю вас за этот разговор. Максим Резник, политик, был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя такие промежуточные итоги того, что прямо сейчас происходит в Верховном суде в центре Москвы на Поварской улице. За развитием этих событий мы еще обязательно будем следить. Я на этом с вами на сегодня прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 10 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховный суд России рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Какие цели преследовал президент Сербии Александр Вучич, принимая в Белграде украинского президента Владимира Зеленского? Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает американский план мирного урегулирования в секторе Газа и не выведет оттуда свои войска до тех пор, пока группировка «Хамас» не будет полностью разоружена. Также сегодня...
1: Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей.
0: В Петербурге начался фестиваль памяти трагически погибшего год назад театрального режиссера Юрия Бутусова. Этим скандированием, по разным оценкам, до 500 человек встречали председателя российской партии «Яблоко» Николая Рыбакова, шедшего на заседание Верховного суда, где сегодня рассматривался административный иск партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Этот список был единогласно утвержден членами Центральной избирательной комиссии России 27 июля. При этом вчера «Яблоко» выступило с призывом к своим сторонникам соблюдать правопорядок и не поддаваться на возможные провокации. Представитель партии «Родина» на судебном заседании обвинил «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении и публикации агитационных материалов, включая цитирование песни «Пусть всегда будет солнце» и фразы «Лишь бы не было войны», а также в превышении разрешенных затрат на рекламу и в экстремистской деятельности, которая выразилась, как утверждал истец, в оплате публикаций в поддержку «Яблока» на сайтах иностранных агентов и в СМИ так называемых враждебных России государств, в поддержке ЛГБТ-сообщества и в призывах к прекращению боевых действий в Украине. Вот фрагмент этого выступления.
2: В период с 27 июня произошел многократный рост количества публикаций с прямой агитацией за партию «Яблоко». Совокупно стоимость размещения материалов в социальных сетях, а также продвижение контента в Инстаграме и на Ютубе в период с 1 июня по 26 июня составила 15 742 тысячи. Тогда как в период с 27 июня, с даты выдвижения партии, до 6 августа, эта сумма составила 88 617 тысяч рублей. Тут важно отметить, что в этой агитации проявили себя не только российские блогеры, российские агентства, а в большом количестве иноагентов, а также государственные средства массовой информации недружественных государств, такие как Deutsche Welle, русская служба BBC, Радио Свобода. Помимо этого, мы полагаем, что на сайте партии «Яблоко» в ряде публикаций партия прямо поддерживает экстремистское движение ЛГБТ. В настоящий момент все эти публикации сохраняются на сайте «Яблоко», что говорит о длящемся характере правонарушения. Помимо этого, мы полагаем, что программа партии, принятая на съезде, также несет признаки экстремизма. Так, в программе декларируется необходимость немедленного заключения соглашения о прекращении огня и достижении мира. При этом надо учитывать, что часть территории России, а именно территории ДНР, Запорожской и Херсонской области, в настоящее время оккупированы неонацистским режимом. Призывы, побуждающие заключить немедленное соглашение о прекращении огня, по существу являются призывами прекратить освобождение территории Российской Федерации или отказаться от освобождения оккупированных территорий Российской Федерации, что, несомненно, является призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
0: Это был представитель партии «Родина», фрагмент его выступления на суде по административному иску «Родины» к партии «Яблоко» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Истец еще не закончил представлять в Верховном суде свои аргументы, а в российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что избирательный бюллетень на выборах в Госдуму по партийным спискам уже сформирован, яблоко в него включено, но в этот бюллетень еще могут быть внесены изменения. Не торопитесь, ни в коем случае в типографии никуда не отправляйте. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Стоит также отметить, что судьей, рассматривающим иск Родины к яблоку, стал Вячеслав Кириллов, ранее принявший решение о признании экстремистским международного движения «Мемориал», а также отклонивший иск Алексея Навального к администрации колонии, в которой он содержался, и в СИН. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в ответном выступлении сослался на заявление Владимира Путина о необходимости ведения мирных переговоров, отметил, что «Яблоко» получает только добровольные пожертвования, а логику, согласно которой, если кто-то выступает в СМИ за или против кого-то, то эти выступления профинансированы, Рыбаков назвал очень странной.
3: Да, у нас есть главная цель – сохранить жизни людей, не допустить ядерной войны, отодвинуть мир от опасной черты развязывания этой войны. Но есть и текущая работа, когда мы помогаем гражданам защитить свои права. И пытаться выставить это все как экстремизм – это верх цинизма. Юристы административного СЦ бросаются громкими обвинениями, но упрямо игнорируют официальные данные Центральной избирательной комиссии. На момент начала нашей избирательной кампании на специальном избирательном счете партии «Яблоко» было ровно 0 рублей 0 копеек. У нас нет государственного финансирования для этой кампании. У нас нет поддержки олигархических структур. Единственное, на что мы опираемся, это поддержка граждан, которые своими пожертвованиями финансируют нашу избирательную кампанию. В этих транзакциях нет и не может быть никаких иностранных источников. Все они проходят строжайший аудит и в банке, и потом мы отчитываемся перед гражданами России, перед Центральной избирательной комиссией обо всех поступающих средствах и расходах. Но у административного СЦ абсолютно странная логика. Он полагает, что если какой-то гражданин или какая-то организация выступает за или против кого-то, в том числе в интернете, то эти выступления профинансированы. Я хочу сказать, что вчера было сообщено, что запрещенная, подчеркиваю, чтобы не было никаких сомнений, в России террористическая организация, русский добровольческий корпус, выступила с критикой партии «Яблоко» и ее участия в выборах. Вчера же другая организация, признанная нежелательной в России, и деятельность которой тоже запрещена, Форум Свободной России, тоже вчера выступила против партии «Яблоко». Вот вы посмотрите, с какими запрещенными в России организациями вы говорите одни и те же слова. По вашей же логике, военная организация, участвующая в боевых действиях, русский добровольческий корпус, финансирует кампанию партии «Родина» против партии «Яблоко», если придерживаться той логики, которую истец указывает в своем иске. Вот в какие игры вы играете, что для того, чтобы лишить выборы в России своей легитимности. Кому вы помогаете?
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Адвокаты «Яблоко» подробно опровергли заявление представителей «Родины» о том, что при ведении избирательной кампании «Яблоко» нарушало чьи-то авторские права, а сын композитора Аркадия Островского, написавшего на стихи Льва Ошанина музыку к популярной в советские времена антивоенной песне «Пусть всегда будет солнце», заявил в интервью «Новой газете», что не возражает против использования композиции партии «Яблоко». Судья Кириллов в ходе судебного заседания зачитал справку Росфинмониторинга, в которой утверждалось, что партия «Яблоко» все-таки получала иностранное финансирование. Вот ее фрагмент.
4: В результате проведенной проверки установлено, что среди кандидатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва выдвинутой политической партии Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» выявлено 12 лиц, на счета которых в период с октября 21 по август 24 года поступило около 1 660 000 рублей от иностранных источников. Также установлено, что среди контрагентов по приходным финансовым операциям партии «Яблоко» выявлено 72 лица, на счета которых в период с апреля 23 года по август 26 года поступило около 80 000 000 рублей от иностранных источников. При этом среди указанных лиц установлено 7 контрагентов партии, имеющие поступление денежных средств в период с июля по август 26 года на общую сумму около 2,8 000 000 рублей от иностранных источников, а также в сопоставимый период осуществивших пожертвование денежных средств в адрес партии «Яблоко» на общую сумму около 16,9 000 рублей.
0: Это был фрагмент справки Росфинмониторинга. В ней, как вы только что слышали, утверждается, что партия «Яблоко» получала иностранное финансирование. А вот как на эти обвинения отреагировал председатель «Яблока» Николай Рыбаков.
3: Перед тем, как участвовать в выборах, все кандидаты должны продать свои акции иностранные, которые могут быть. И дата поступления – это именно время продажи акций, что предусмотрено обязательно российским законодательством. И обращаю внимание, что из всех дальше вот сумм и граждан пожертвовали партии всего 16 900 рублей.
0: Это был Николай Рыбаков. Затем иск партии «Родина» против партии «Яблоко» поддержал представитель прокуратуры. Он сослался на то, что «Яблоко» якобы все-таки нарушало закон о защите интеллектуальной собственности, а также не вернуло перечисленные ей из иностранных источников почти 17 тысяч рублей. Напомню, что это приблизительно 200 долларов. Адвокат «Яблоко» позже отметил, что эти деньги из Грузии и Армении перевели российские граждане, а возможности узнавать источник получения средств этими гражданами у «Яблока» просто нет. Николай Рыбаков подчеркнул, что сама подача иска показывает недоверие к государственным органам власти и их способности провести конкурентные выборы. «Мы партия закона, мы за то, чтобы закон соблюдался. Наша позиция отличается от позиции партии действующей власти, и это очень сложно — сохранять политическую позицию, оставаясь в правовом поле. Оппоненты этим недовольны. Я не знаю, как объяснить представителям истца то, что нас поддерживают люди, которые не хотят, чтобы их убивали», — сказал Рыбаков в ходе судебных прений. Судебное заседание в Верховном суде началось сегодня в 10 утра по московскому времени. Судья удалился для вынесения решения лишь спустя 9 часов. Все это время сторонники «Яблока», собравшиеся у здания Верховного суда, не расходились. Полиция переписывала паспортные данные тех, кто вел себя активно, в частности, потребовала эти данные у девушки, написавшей мелом на асфальте слово «Свобода». К сожалению, время первого выхода в эфир этого выпуска «Времени свободы» не позволило мне дождаться решения судьи Кириллова по иску партии «Родина» против «Яблока», но рискну с большой долей уверенности предположить, иск удовлетворен, «Яблоко» в выборах в Думу участия принимать не будет. Буду удивлен, если ошибусь в этом прогнозе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. ВСУ нанесли сегодня массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу «Танека» в городе Нижнекамск в Татарстане. При этом власти Татарстана заявляют о налете дронов, цитата, «на гражданские и промышленные объекты», в результате которого погибли не менее 13 человек, включая 5-летнего ребенка, более 70 пострадали, более 20 из них доставлены в больницы. Среди жертв 7 граждан Узбекистана, работавших в России. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Проект «Радио Свободы» и «Дель Реалии» выяснил, что при ударах украинских беспилотников пострадал дом по улице Школьный бульвар 7/2, в котором находились общежитие и молодежный центр «Ковер». Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что именно там были жертвы среди мирного населения, и именно там погиб ребенок. В Белгородской области в результате ударов беспилотников и обстрелов 9 августа погибли не менее 6 человек. Россия, в свою очередь, подвергает практически беспрерывным ракетным ударам, налетам беспилотников, авиабомбардировкам города и регионы Украины. Не менее 20 человек за последние сутки погибли, десятки были ранены в Киеве, Одессе, Сумской области, Харькове, Днепре, Херсоне, Запорожье. При российских ударах по Украине за последние несколько суток вновь проявилась острая нехватка ракет для комплексов противовоздушной обороны. Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Белград в минувшие выходные говорил, что помощь Украине оказывается, но ее недостаточно.
5: Передусім, у кого є?
6: Прежде всего, антибаллистические ракеты и системы ПВО есть у их производителя, то есть у Соединенных Штатов Америки. Могут ли они помочь? Мы работаем над этим. Будут ли они выделять нам ракеты каждый месяц? Да, у нас есть соответствующие договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет. Вторая история – это Европа. У кого есть такие системы? У немцев есть, у поляков есть. Это те страны, которые могут серьезно помочь. При всем уважении и благодарности к германской стороне, они действительно помогали, помогала и Польша. Но речь же о том, кто еще может предоставить нам такие ракеты. Скажу вам откровенно, мы постоянно работаем с другими странами, и с северными государствами, и с Нидерландами. Они понемногу помогают. Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные ракеты сверхамериканского пакета.
5: Додаткові ракети.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Добавлю, что вчера Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении передать Украине 12 пусковых установок М-270 и 70 баллистических ракет типа «Атакамс» класса «Земля-Земля», кассетных боеприпасов и снарядов, которые сейчас находятся в распоряжении Турции. Теоретически Конгресс может заблокировать эти поставки в течение ближайших 15 дней, однако это маловероятно, поскольку Конгрессмены сейчас находятся на каникулах до конца августа. Турция, которая поддерживает довольно тесные отношения как с Киевом, так и с Москвой, официально объясняет согласие передать эти вооружения Украине желанием модернизировать собственные запасы ракет и пусковых установок. А Сербия, где побывал Владимир Зеленский, проводит, наверное, самую пророссийскую политику в Европе и при этом стремится вступить в Европейский Союз. Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Зеленский, в свою очередь, поддержал территориальную целостность Сербии, которая отказывается признать независимость Косово. Комментируя приезд Зеленского, Вучич заявил, что не занимает ничью сторону и руководствуется интересами Сербии.
7: Мне месяцами рассказывали, как я отдал Сербию в объятия Путина, как Сербия стала российской колонией, как мы стали единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации. Те же газеты, те же блокировщики со всех факультетов, месяцами они повторяли одно и то же. Когда приехал Владимир Зеленский, они не слушали ни того, что говорил он, ни того, что говорил я. Им важно было опубликовать фото и заявить, что мы перешли на другую сторону. Но мы никуда не перешли. Я вложил всю свою жизнь и всю свою политическую деятельность в борьбу за то, чтобы Сербия проводила независимую и самостоятельную политику. Позвольте мне объяснить это разным невежественным людям. Хотя, на мой взгляд, они не столько невежественные, сколько движимы злой волей и дурными намерениями. Это люди, которые меня ненавидят и ищут повод для нападок на меня и для жестокой кампании против Сербии при каждом политическом моменте.
0: Это был президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что визит Владимира Зеленского не нанес, по его мнению, никакого ущерба сербским государственным интересам. На что рассчитывал сербский лидер, приглашая в Белград очевидного врага Кремля? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свободы», историком и политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Как можно оценивать позицию, которую занял Вучич, принимая Зеленского в Белграде? Он говорит о том, что его волнует прежде всего судьба своей страны, он не хочет выглядеть марионеткой Кремля, он при этом против оказания военной помощи Украине, он сталкивается с тем, что протесты в Белграде во время визита Зеленского, по-моему, достаточно активны. Чего он добивается вот такой встречи?
8: Ну, Александр Вучич – это политик, который известен своим умением маневрировать во внешней политике, в первую очередь. Он уже годами ведет такую игру, довольно сложную, балансируя между Евросоюзом, и я напомню, что Сербия имеет статус официального кандидата в члены ЕС, и Россией, поскольку Сербия считается одной из наиболее пророссийских стран Европы, и это как бы общественное мнение. Вот недавно я видел данные опроса Евробарометра, 71% сербов положительно относятся к Российской Федерации. Это близкий к рекордному уровню, поскольку в целом сейчас отношение к России в Европе по понятным причинам, ну, не самое благоприятное. Но Вучичу нужно выдерживать вот этот вот баланс. В последнее время его отношения с Евросоюзом и в целом с Западом несколько ухудшились, как раз из-за вот движения протеста студентов, которое потом расширилось на другие общественные слои, которые длится уже много месяцев, антикоррупционное движение. толчком которому стала катастрофа в городе Нови Сад, где обрушился навес железнодорожного вокзала, и там погибло много людей. С другой стороны, близятся выборы. Вучич недавно заявил, что уходит с поста президента, но это не значит, что он на него не будет претендовать на предстоящих выборах, и вообще там возможны разные варианты. Поэтому, опять же, нужен некий баланс между пророссийским и проевропейским электоратом. А что касается военной помощи Украине, то здесь ситуация еще интереснее, потому что немногие знают, что Сербия, ну, это такой секрет Полишинеля, что Сербия поставляет такие боеприпасы Украине. Просто делает это не напрямую. Она их продает ряду стран ЕС, например, Польша, которая, в свою очередь, потом переправляет их Украине, но обвинить Сербию напрямую ни в чем невозможно. И тут еще один дополнительный момент, который, видимо, украинскую сторону заинтересовал в качестве одного из непубличных пунктов программы этого визита. Болгария, где к власти пришло правительство такое относительно пророссийское, бывшего президента Румена Радева, отказалась от военных поставок Украине, по крайней мере, на государственном уровне. Болгария поставляла довольно немало боеприпасов вооруженным силам Украины. И в этом смысле вот этот непубличный сербский поток поставок, он может быть для Киева сейчас особенно важен. То есть это еще один момент. То есть здесь есть некая взаимная заинтересованность, хотя, конечно, для Вучича это шаг рискованный, поскольку и у него есть довольно жесткая оппозиция, которая выступила, кстати, накануне визита Зеленского с открытым письмом. Его там подписали политики, разного рода деятели культуры, те, кто занимает пророссийские позиции, которые резко осудили согласие на визит Зеленского. Но, тем не менее, общая картина такова. Это часть сложной внешнеполитической игры Вучича, который, наверное, это мое предположение, не знаю, честно говоря, говорил ли когда-либо Вучич, высказывался либо в этом духе, возможно, он немножко, как сейчас принято говорить, косплеит маршала Тита, который в свое время тоже маневрировал между Западом и Востоком, и Советским Союзом. И, так сказать, не принадлежал полностью ни к одному из соперничающих лагерей. Вот у Александра Вучича политика, ну, какие-то такие попытки вести политику такого же рода. И визит Зеленского вот в такую рамку вполне вписывается.
6: Но все-таки вот такие маневры в мирное время, они более понятны. Сейчас, насколько он мог просчитать реакцию Кремля, все-таки он принимает у себя врага Москвы, врага Путина, хотя и делает вот эти вот заявления, ну, назовем их амбивалентные.
8: Да, это вообще, конечно, это довольно рискованный шаг со стороны Вучича, но, видимо, он просчитал. Он опытный политик очень и, видимо, знал, что делает. Мы не знаем, что там происходит, так сказать, за кулисами, потому что известно, что эмиссары от Вучича довольно часто ездят в Москву и ведут там переговоры на самых разных уровнях. Ну, возможно, какие-то такие шаги, чтобы успокоить Кремль, Вучич тоже предпринял. Но я повторяю, да, это была такая ставка, ну, довольно рискованная.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы, историк и политолог Ярослав Шимов. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление, в котором открыто сказал о несогласии с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана мирного урегулирования в секторе Газа из 15 пунктов, предложенного созданным Трампом так называемым «Советом мира». Подчеркнув, что Трамп остается главным другом Израиля в Белом доме, Нетаньяху сказал, что израильские войска не будут выведены ни из Ливана, пока там не будет ликвидирована угроза со стороны группировки Хизбалла, ни из Газы, пока там не будет разоружена группировка Хамас. В США и ЕС обе эти группировки полностью или частично признаны террористическими. Что касается сектора Газа, прежде всего я хочу сказать главное. Пока я являюсь премьер-министром, палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. Не будет ни Фатхастана, ни Хамастана. Что же касается конкретных событий, которые недавно обсуждались в новостях, то я хочу сказать предельно ясно. Израиль отвергает план из 15 пунктов. Я слышал, как люди говорят: «Вы так этого и не сказали».
6: Так вот, я это говорю, и я хочу сказать больше. Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет выводить войска до тех пор, пока Хамас не разоружится. И когда я говорю, что Хамас должен разоружиться, я имею в виду полное разоружение. Я имею в виду тяжелое, среднее и легкое вооружение. Все виды оружия. Речь идет о реальном разоружении, а не о фиктивном. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В июле Трамп объявил о, цитата, «монументальном шаге к прочному миру и безопасности», после того, как группировка «Хамас» заявила, что приняла план разоружения для сектора Газа. Нетаньяху подчеркивает, что ведет переговоры с американской администрацией относительно того, как действовать дальше. А вчера армейское радио Израиля Галит Сахал сообщило, что Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац около двух недель назад без публичного объявления одобрили восстановительные работы в восточной части города Рафах в секторе Газа, находящейся под контролем армии обороны Израиля. Проект финансируют Объединенные Арабские Эмираты, а работы начались еще несколько месяцев назад. Прокладка электричества, канализации и водопровода должна проходить под контролем израильской армии. Политическое руководство Израиля пока не разрешило ввоз в этот район мобильных жилых блоков, как минимум до ноября. Проект стал частью плана под названием «Рафах сначала». Он предусматривает начало восстановления Газы с районов, находящихся под контролем Израиля. Предполагается, что туда смогут добровольно переселяться прошедшие проверку палестинцы. И последняя тема. В Петербурге сегодня открылся театральный фестиваль «Буфест», посвященный памяти трагически погибшего год назад в Болгарии российского театрального режиссера Юрия Бутусова. За 6 фестивальных дней будут показаны 3 спектакля учеников Бутусова: «Вий домыслы» Александра Цирени, «Вишневый сад» Егора Ковалева и «Чайка» Ильи Зайцева. Как пишет издание «Фонтанка», в рамках фестиваля состоится прогулка-променад «Петербург-Бутусова» с Дарьей Павленко. Участники смогут пройти по связанным с режиссером городским пространствам и поговорить о его Петербурге. Показ фильма Софии Никифоровой «Хроники моей любви», дискуссия под названием «Год без Юрия Николаевича», которую проведет Татьяна Троянская, и завершит фестивальную программу 15 августа видеопоказ знаменитого спектакля «Чайка», поставленного Бутусовым по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон». Месяц назад, 1 июля, этот театр под руководством Константина Райкина восстановил «Чайку» Бутусова. Она не игралась на сцене «Сатирикона» целых 4 года. Год назад смерть Юрия Бутусова, одного из самых любимых публикой российских театральных режиссеров, вызвала не только волну соболезнований и воспоминаний о нем, но и заставила изворачиваться российскую пропаганду и сотрудничающих с властями театральных функционеров. Бутусов уволился из театра Вахтангова и уехал из России в ноябре 2022 года в знак несогласия с войной России против Украины. Вот что в первом после отъезда интервью Юрий Бутусов сказал о том, что почувствовал 24 февраля 2022 года.
1: Я почувствовал 24 числа, что меня растоптали. Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей. У меня нет никакого рационального объяснения происходящему.
6: Добавлю, что некоторые актеры, которых Юрий Бутусов по-настоящему прославил своими постановками, стали теперь рупорами российского милитаризма. Многие спектакли Юрия Бутусова были немедленно или через некоторое время после его отъезда убраны из репертуаров под разными предлогами. Для меня, как для любителя театра, смотревшего многие спектакли Юрия Бутусова в разные годы и в разных театрах, очень важно, что российское театральное сообщество не позволяет забыть его имя. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
11: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Русская идея», посвященная Сергею Булгакову и его пониманию Маркса и марксизма. Эфир 7 января 1990 года. Ведущий Борис Парамонов.

0: Русская идея. Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Наша сегодняшняя тема – Сергей Булгаков о Марксе и марксизме.

0: Процесс восстановления исторической и культурной памяти в Советском Союзе не может пройти мимо Сергея Николаевича, отца Сергия Булгакова. Уже появились кое-какие материалы о нем, пока что, скажем откровенно, малопредставительные, а то и искажающие, стилизующие облик этого замечательного мыслителя. Исключение составляет подборка булгаковских текстов в 10-м номере журнала «Новый мир», сопровождаемая вступительной статьей Инны Роднянской. Но этот жанр, предисловие к публикации, настолько ограничен в своих возможностях, что не может дать ничего, кроме самого общего и в силу этого нечеткого, расплывающегося изображения портретируемого персонажа. Естественно, что какие-либо подробности невозможно выделить и осветить при таком подходе. Между тем, как раз в случае Булгакова мы встречаемся с крайне интересными подробностями духовной эволюции. Эволюция Булгакова как мыслителя была, если не типичной для России, то в высшей степени перспективной. Она обозначена им самим в четкой формуле «от марксизма к идеализму». Так называется сборник статей Булгакова, вышедший в 1903 году. Эта эволюция поражает своей внутренней логикой, продуманностью ее последовательных шагов. Здесь нельзя говорить о каком-либо резком разрыве, объясняемом в эмоциональном порядке. Но тем более она, эта эволюция, значима, и было бы крайне полезно воспроизвести сейчас, даже в самом кратком варианте, ее ход, чтобы убедиться в аргументированнейшей обоснованности булгаковского отхода от марксизма. Увидеть, что, продуманный всерьез, марксизм не может сохранить свои власти над умами и над сердцами. Здесь, возможно, такое возражение. А кому вообще это нужно? Сейчас нужно. Марксизм поистине изжит в многотрудной советской истории. Возникает впечатление, что с ним не полемизируют всерьез, просто потому, что не считают это нужным, что это никому не интересно. Марксизм не замечают сейчас, как в хорошем обществе не замечают какой-нибудь нечаянно сделанной неприличности. Американец Фукуяма написал недавно, что марксизм сохраняет кредит только в трех местах – Пхеньяне, Манагуа и Гарвардском университете. Как видим, Москва в число этих заповедников не входит. Тем не менее, в историческом плане, в целях характеристики развития русской философской мысли и, я бы сказал, русской идеи вообще – интеллектуальный роман Булгакова с марксизмом, в целом эпизод так называемого легального марксизма, одним из деятелей которого был Булгаков, крайне интересен. Тут имел место парадокс, отмеченный чуть ли не всеми писавшими об этом. Именно Маркс и марксизм толкнули русскую мысль и в лице самых одаренных ее представителей в сторону религиозной философии. Сам Сергей Николаевич Булгаков с предельной ясностью объясняет внешние механизмы и внутренние мотивы этого парадоксального движения. Очень внятно говорится об этом прежде всего в авторском предисловии к упомянутому сборнику «От марксизма к идеализму». Марксизм привлек ищущую русскую мысль с сочетанием необыкновенно широкой, можно сказать, захватывающей историосовской перспективы – бесклассовое общество, уничтожение эксплуатации человека, торжество царства свободы – с видимостью строго научного обоснования таковой. Движение человечества приобрело в марксизме характер естественно-исторического процесса. В марксизме прозвучала претензия на открытие и формулировку «железных законов исторического развития». Самый высокий идеализм, понимая этот термин в смысле исповедания нравственного идеала, и самая строгая научная методология, против этого трудно было устоять, а марксизм воспринимался вначале именно в таком обаятельном сочетании. Потом началась критика, ревизионизм, как это тогда называли, и в этой критике марксизма русские мыслители были далеко не последними. Струве, Бердяев, Франк, сам Булгаков сделали для критического осмысления марксизма ничуть не меньше, чем Бернштейн, Штамлер или Рикерт. Как бы ни были велики заслуги немцев, особенно последнего из здесь перечисленных, неокантианца Генриха Рикерта, автора основополагающего методологического исследования границы естественно-научного образования понятий. Прямого отношения к критике марксизма эта работа не имела, однако послужила вязчему осознанию проблем, вокруг которых выстраивался марксизм. Рикерт провел строгое различение так называемых «наук о природе» и «наук о духе», доказав, что последние, к числу которых относится история, имеют дело не с повторяющимися, а с единичными фактами, и что именно поэтому в этой сфере, «наук о духе», нельзя обнаружить связей и закономерностей, позволяющих предсказывать грядущие события. После Рикерта рушилась всякая претензия на построение общественных наук по схемам наук естественных. Это было намного основательнее, чем критика марксизма изнутри социал-демократом Бернштейном. Впрочем, формулировку Булгаковым «берштейнианской ревизии марксизма» стоит, пожалуй, здесь привести.
1: Бернштейн вогнал клин в самую сердцевину марксизма и расколол его на две неравные части – различной прочности и различного значения. Критикуя тактику германской социал-демократии, призывая ее к более внимательному и менее доктринерскому отношению к запросам действительной жизни, так сказать, к большей практичности, Бернштейн неизбежно должен был совершить нападение и на те утопические элементы, которые составляли поэзию марксизма, сообщали ему черты религиозного верования. Бернштейнианство есть марксизм, обрезавший себе духовные крылья, лишенный прежнего религиозного воодушевления и идеалистического размаха, сведенный к проповеди малых дел социальной политики. Нельзя не видеть, что оно убивает самую душу марксизма как общего мировоззрения. Теперь спрашивается, чем же заменить прежнее мировоззрение и заполнить образовавшуюся пустоту?
0: Вот на этот вопрос и начали искать ответ русские критические марксисты, когда выяснилось, не без их прямого участия, что упомянутые историосовские перспективы марксизма, придававшие ему черты целостного мировоззрения, проникли в него, как сказал сам Булгаков, метафизической контрабандой, что никакой связи с научными элементами марксовой социологии эти идеальные представления о грядущем обществе не имеют, и что вообще наука не обладает методологией, делающей возможным какое-либо историческое предсказание. Каковым предсказанием и была, по крайней мере, на 50% марксистская теория. Социальный идеал, даже если он оставался в принципе социалистическим идеалом, потребовал для себя не научного, а метафизического, а в дальнейшем и религиозного обоснования. Вот как написал об этом Булгаков в упомянутом предисловии к сборнику «От марксизма к идеализму».
1: Те люди, которые ставят задачей своей деятельности служение общественному прогрессу, стремятся к осуществлению добра в истории. Есть ли это добро только их субъективное представление, пожелание, которое они бессильны осуществить в жизни и в истории, ибо такая задача безмерно превышает индивидуальные силы человека? Или же оно есть объективное и мощное начало? Есть ли оно только создание человеческого сердца, в котором живет и ложь, и всякая неправда? Или же оно есть абсолютное начало бытия, которым мы живем и движемся и существуем? Та двуединая правда, о которой так задушевно говорит господин Михайловский, правда истина и правда справедливость, есть ли вместе с тем и правда мощь, все побеждающая и превозмогающая? Есть ли добро? Есть ли правда? Другими словами, это значит, есть ли Бог?
0: Итак, сама широта постановки мировоззренческих вопросов в марксизме приводила, подталкивала, можно сказать, провоцировала вдумчивого мыслителя к углублению в метафизическую и религиозную проблематику. Когда выяснялось, что ни квазинаучные построения самого Маркса, ни наука как таковая не могут адекватно ответить на поставленный вопрос об объективном источнике идеально ориентированной человеческой деятельности. Нужно сказать, что этот вопрос вообще стал основным во всей философской работе Булгакова, приведя его в дальнейшем к разработке так называемой «софиологической концепции». Что же касается его отношения к марксизму, то указанный вопрос принял у Булгакова форму исследования религиозной ориентации самого Маркса.

0: Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея», тема которой сегодня Сергей Булгаков о Марксе и марксизме. Необходимо подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство. Следует различать отношение Булгакова к марксистской формуле социализма и к социализму вообще. Это для него отнюдь не тождественные понятия. Разочарование Булгакова в марксизме отнюдь не повлекло за собой мгновенного отхода от социализма, не означало одновременного разочарования в социалистическом идеале. Это нужно помнить именно тогда, когда речь заходит о критике марксизма у Булгакова. Она, эта критика, вполне объективна и не носит никаких следов иконоборчества, столь свойственного всякого рода апостатам. Работа «Карл Маркс как религиозный тип» написана Булгаковым в 1906 году, когда, разорвав с марксизмом, он отнюдь не отбросил социалистические симпатии. В этой работе он, в частности, говорит, что историческая плоть социализма, то есть социалистическое движение, может воодушевляться разным духом, принадлежать к царству света или делаться добычей тьмы. Но здесь мы опять встречаемся с характерным для зрелого Булгакова религиозным углублением любой социально-культурной и философской тематики, конкретно с попыткой обнаружить и квалифицировать религиозное сознание самого Маркса, вернее сказать, с попыткой определить характер религиозных реакций у Маркса.
1: «Для христианского понимания жизни и истории, — пишет Булгаков, — несомненно, что человеческой душой владеют и историей движут реальные мистические начала, и притом борющиеся между собой, полярные, непримиримые. В этом смысле религиозно-нейтральных людей, собственно говоря, даже нет. Фактически и в их душе происходит борьба Христа и князя мира сего. И при размышлении о религиозной природе современного социализма мысль невольно останавливается на том, чей дух наложил такую глубокую печать на социалистическое движение нового времени, так что должен быть отнесен к числу духовных отцов его, на Карле Марксе? Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какая любовь и какая ненависть зажигали душу этого человека?»
0: Булгаков начинает поиск ответа на эти вопросы с характеристики Маркса как личности и выделяет как главную в нем черту крайнее неуважение к людям, конкретным человеческим индивидуальностям, будь это оппоненты или даже единомышленники, и связанное с этим стремление к господству, к лидерству, вождизм именно как психологическое качество. Низкая оценка окружающих, естественно, ведет за собой преувеличенное представление о собственной личности. Маркс носит на себе черты диктатора, и это сказывается на самом складе его мысли. Мысль эта обретает характер социологического схематизма, абстрагированного от живых индивидуумов и от их конкретных свойств.
1: «Маркс – мыслитель, невольно подчиняясь здесь Марксу человеку, — пишет Булгаков, — растворил индивидуальность в социологии до

0: марксизма. И она так идет к волевому, властному, душевному складу создателя этой системы.
1: Тут, кстати сказать, Булгаковым походя разрешается одно и самое заметное противоречие марксистского учения, причем разрешается на самом глубоком, психологическом уровне. Это много раз отмеченное противоречие между детерминистским характером основной социологической и историосовской доктрины Маркса и волюнтаристическим активизмом его революционной теории. Примирение противоречия происходит в личности самого вероучителя, в диктаторских наклонностях самого Маркса. Видение мира как поле действия безличных сил определяется гипертрофированным активизмом, жесткой волевой установкой теоретика. Теория здесь неизбежно становится практикой, объяснение мира обращается в его переделку, ибо повышение градуса активной воли на одном полюсе, в сознании теоретика, автоматически понижает самодеятельность противостоящего ему объективного бытия. По существу, в типе сознания и психики, явленном самим Карлом Марксом, запрограммирован так называемый культ личности, фюрилизм марксистских революционных деятелей. Культ личности оказывается антропологической тайной марксизма. Вернемся, однако, к непосредственной характеристике Маркса, даваемой Булгаковым. Он говорит, что пренебрежительное отношение к человеческой личности, столь заметное у Маркса и в марксизме, дает ключ к религиозному самоопределению Маркса. Ведь внимание к личности, сознание ее как эмпирической, так и метафизической ценности, есть основное переживание и основная мысль религии, по крайней мере, христианской религии. «Религиозная проблема есть прежде всего проблема индивидуального», — говорит Булгаков. Нечувствие Марксом этой проблемы, естественно, делает его атеистом. Но атеизм Марксова толка – это воинствующий, богоборческий атеизм, видящий в устранении религии столбовой путь к человеческому освобождению. Здесь интимный центр учения Маркса, да и всей его целостной личности. Именно здесь обнаруживается Маркс как религиозный тип.
0: В воинствующем атеизме Маркса мы видим центральный нерв всей его деятельности, один из главных ее стимулов. Борьба с религией есть в известном смысле истинный, хотя и сокровенный, практический мотив и его важнейших чисто теоретических трудов. Маркс борется с Богом религией и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения человечества от религии. На языке Маркса человеческая эмансипация значит именно освобождение от религии, пишет Булгаков.
1: Выделение у Маркса атеистического мотива как системообразующего элемента его учения связано у Булгакова с необычным пониманием генеалогии Маркса. Он резко отвергает сложившееся представление о преемственности марксизма и немецкой классической философии и, со своей стороны, утверждает происхождение его, марксизма, от Фейербаха. «Маркс — это фейербахианец, лишь несколько изменивший и восполнивший доктрину учителя», — говорит Булгаков. «Марксизм — лишь частный случай фейербахианства, его специальная социологическая формула». Здесь нужно вспомнить основное задание философии Фейербаха, выраженное полнее всего в книге «Сущность христианства». Фейербах ставил своей целью не столько отменить религию, сколько изменить ее характер. В его терминах — религию теологическую превратить в религию антропологическую. Булгаков называет это превращением религии Бога-человека, Христа, в религию человека-бога, антихриста, потому что человек, усвояя здесь себе цель пересоздания мира, узурпирует божественную творческую мощь. Феномен религии, по Фейербаху, это отчуждение человеческой сущности, проекция ее на небо. Задача в том, чтобы свести небо на землю, оставив небо, по слову Гейне, ангелам и воробьям. Это задание Маркс социологизирует, решает не философских, а в социологических терминах, когда оказывается, что обретение человеком его истинной сущности предполагает трансформацию его в так называемое родовое существо. Вспомним формулу Маркса. «Сущность человека есть совокупность его общественных отношений». Освобождение человека, по Марксу, наступит лишь тогда, когда он свои собственные силы узнает и организует как силы общественные. Эти весьма туманные слова Булгаков проясняет в следующем комментарии.
0: Итак, когда человек упразднит свою индивидуальность, и человеческое общество превратится

0: не то в Спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и совершится человеческая эмансипация. С той легкостью, с которой Маркс вообще перешагивает через проблему индивидуальности, и здесь он во имя человеческой эмансипации, то есть уничтожения религии, готов растворить эту эмансипируемую личность в темном и густом тумане, из которого соткано это родовое существо, предносившееся воображению Фейербаха и растаивающее в воздухе при всякой попытке его осязать.
1: Резюмируем еще раз этот сюжет. Борьба с религией есть основное задание философии Фейербаха Маркса, поскольку в преодолении религии эта философия видит путь к освобождению человека. Логика этого построения держится на том, что религия понимается как извращенная форма самосознания человечества. Свою родовую, именно родовую, а не индивидуальную мощь, человек проецирует на небо в образе фантастического существа, Бога. На самом деле Бог есть вот эта самая родовая мощь человечества, совокупная его сила, которой неизбежно подчинена любая человеческая индивидуальность. Иллюзорное господство Бога сменяется у Маркса реальным господством объединенного человеческого коллектива. И в этом господстве он готов видеть освобождение человека. Таков основной мотив марксизма в отношении его к религии. Это не просто холодный индифферентный атеизм, а богоборчество, попытка подмены Бога, узурпации его мощи и власти над человеком. Но эта мистическая супранатуральная власть приобретает у Маркса черты реальной тоталитарной тирании.

0: Говорит Радио Свобода из Нью-Йорка. Вы слушаете очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной теме «Сергей Булгаков о Марксе и марксизме». Переходим к заключительной части нашей передачи. Мы говорили уже, что критика марксизма у Булгакова нацелена не на социалистическую идеологию, не на социалистический идеал как таковые, а на тот вариант социализма, который именно у Маркса приобрел своеобразные черты воинствующего богоборческого атеизма, придавшего совершенно особый оттенок марксистскому социалистическому проекту. Таким образом, отказ от марксизма не означает, в принципе, разрыв с социалистическим мировоззрением или, по крайней мере, социалистическими симпатиями. Но тогда и оказывается, что интерес и внимание к социализму непременно требуют ревизии его в антимарксистском смысле. Собственно, это и произошло на Западе. Там были услышаны критические суждения о марксистском варианте социализма, подобные, скажем, вот такому резюмирующему высказыванию Сергея Николаевича Булгакова.
1: Как бы ни представлялись ясны общие исторические задачи социализма, но конкретные формы социалистического движения, мы знаем, могут весьма различаться по своему духовному содержанию и этической ценности. Оно может быть воодушевляемо высоким, чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществление правды, справедливости и любви в общественных отношениях. Но может отличаться преобладанием чувств иного, не столь высокого порядка, классовой ненависти, эгоизма, той же самой буржуазности, только на выворот. Одним словом, теми чувствами, которые под фирмой классовой точки зрения и классовых интересов играют столь доминирующую роль в проповеди марксизма. Негодование против зла есть, конечно, высокое и даже святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и общественный деятель. Однако есть тонкая, почти неуловимая и, тем не менее, в высшей степени реальная грань, перейдя которую, это святое чувство превращается в совсем не святое. Вся доктрина Маркса, как она вытекла из основного его религиозного мотива, из его воинствующего атеизма, и экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира, облеченный высшей миссией пролетариат и общую реакционную массу его угнетателей, все эти учения могли действовать, конечно, только в том направлении, чтобы огрубить, оземленить, придать более прозаический характер социалистическому движению, сделать в нем слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви. Личное влияние Маркса в социалистическом движении отразилось всего более именно усилением той антирелигиозной, богоборческой стихии, которая в нем бушует, и которая не скажет своего последнего слова, не получив адекватного, хотя и последнего своего воплощения.
0: К сожалению, именно в России не были услышаны эти и подобные этим слова, и наиболее адекватное свое воплощение – марксистский социализм получил именно в этой стране. Результаты этого воплощения известны. Почти полное развоплощение русской, советской жизни. Вражда к Богу, основной марксистский мотив, обернулась враждой к самому бытию, ибо Бог и есть начало и основа бытия. Но такое воплощение, по слову Сергея Николаевича Булгакова, может быть только последним. Новые опыты в этом направлении более невозможны. Да и сама Россия начала изживать этот соблазн. Соответствующий процесс разворачивается на глазах всего мира. Можно надеяться, что в этом случае от марксизма очищается не только социализм, но и сама Россия, русская идея.

этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принял участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Россия вчера, сегодня, завтра». Эфир 17 августа 1995 года. Ведущий Владимир Тольц.
9: Говорит «Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Вместе со мной в студии находятся сейчас мои коллеги Петр Вайль и Марио Корти. Оба, так же как и я, принимали участие в закончившемся недавно в Варшаве, 4-м Всемирном конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы. 5 лет назад, после 4-го Всемирного конгресса по изучению Советского Союза и Восточной Европы, тогда, в 90-м, еще существовал Советский Союз, и никто из участников конгресса в британском городе Харрогейт не мог предсказать его последующей скорой кончины. Так вот, тогда, 5 лет назад, после Харрогейтского конгресса, я помню, сделал итоговую передачу по его материалам, и она называлась «Смерть советологии». Было нечто в атмосфере харрогейтских дискуссий, докладов, выступлений, что позволило мне столь определенно высказаться тогда уже, в 90-м, о предстоящей кончине этой столь же немолодой, как советская власть, в сфере знания. Наукой я ее назвать остерегусь. Это нечто было прежде всего небывалое тогда массовое появление на Конгрессе советских делегатов, докладчиков, дискутантов, научных туристов и тому подобное. Объект исследования заговорил и немедленно стал поучать исследователя. Причем заговорили на языке, политическом языке, которого от них не ожидали люди из Советского Союза. И вот прошло 5 лет, и сегодняшнюю передачу по итогам Конгресса, который теперь уже называется несколько иначе, я хотел бы назвать, может быть, несколько вызывающе, «Жизнь после смерти». Нет больше советологии, нет больше советологов, хотя те же самые люди в значительной части, которые были на Конгрессе в Харрогейте, присутствовали и здесь, в Варшаве. И вот о их работе там, о том, что дали эти 5 лет не только для России, но и для политологов в их понимании процессов в России, я и хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили. Когда-то Ленин написал статью, которая название всем известно школьникам, «Лев Толстой как зеркало русской революции». Я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами сегодня о бывшей советологии и других сферах знаний в области славистики, как о зеркале процессов в России за эти 5 лет. Петр Вайль, прошу.
10: Ну, прежде всего, я бы не стал говорить о смерти советологии. Изменилось лишь название. Существует ли японология или американология? Покуда существуют страны, вызывающие взаимный интерес, покуда существует обостряющая этот интерес опасность, исходящая из этих стран, будь то опасность военная, политическая, экономическая, социальная, какая угодно, культурная опасность, то будут и дисциплины, изучающие ту или иную страну, будут и ученые, изучающие эти страны. И я думаю, что слово «наука» здесь применимо. Что есть наука? Наука есть сумма знаний, позволяющая делать прогнозы, то есть изучать предмет на основании которую на основании этого изучения можно предсказывать некоторые события. Советология или, если угодно, теперь россиология такую претензию имеет. Другое дело, что здесь могут быть хорошие ученые или плохие ученые, добросовестные, недобросовестные, как это есть и в физике. Только в физике или в астрономии нужно знать таблицу умножения, а здесь, может быть, нужно знать несколько меньше. Но, конечно, это наука. Россию продолжают изучать, хотя и не с тем напряженным интересом, что раньше, как я уже сказал, интерес обостряла военная мощь Советского Союза. А что касается отражение, вот, как вы сказали, зеркало русской революции, то, мне кажется, интереснейшим был сам факт того, что этот конгресс проводился в Варшаве. Я прилетел туда на самолете, прямо из аэропорта, когда приехал в город, я сразу увидел, что Варшава отличается как от Москвы, так и от Праги, в которой вот мы все трое сейчас живем. Ну, например, на лотках там лежат яблоки «Белый налив». Местные яблоки свежего урожая. А в Москве одни сплошные привозные бананы. Скажите, пожалуйста, в Польше тоже продаются бананы. Почему в Москве нет яблок «Белый налив»? Почему польское сельское хозяйство умудряется обслуживать свое население таким достаточно эффективным способом? Вот первая задача еще до того, как я даже до гостиницы дошел, не говоря уже до залов Конгресса.
9: Вы смогли найти ответ на этот вопрос?
10: Для этого, видимо, надо быть специалистом в экономике, которым я не являюсь, но, по крайней мере, вопрос вот таким эмпирическим образом я могу поставить.
9: Марио, может быть, у вас есть ответ?
11: Нет, ответа, конечно, нет, но я бы хотел вернуться, так сказать, на вопрос о зеркале. И действительно, этот конгресс отразил изменения, которые произошли за эти 5 лет в этой геополитической зоне мира. И какие-то даже терминологические сдвиги произошли. Вот, например, так, этот конгресс о Центральной и Восточной Европе. Вот 5 лет тому назад. Вот, к Центральной Европе, к Восточной Европе относились такие страны, как Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния и так далее. Теперь этих стран стали называть странами Центральной Европы, а Восточная Европа стала уже Россия. Вот, например, какое изменение произошло уже в терминологии.
9: Ну, я позволю себе возразить Петру Вайлю. Я не рискну называть советологию, а ее, как считают все бывшие советологи, уже нет наукой. Дело в том, что в отличие от науки у этой сферы знания так не были до конца разработаны методы исследования. Прогнозы, которые делали советологи, ну, если грубо говорить, яйца выеденного не стоили. Не было настоящей научной традиции тоже. Что до того, что есть теперь россиология, так ее нет. Вот для меня один из важнейших результатов наблюдений на конгрессе в Варшаве состоял в следующем. Политологи, бывшие советологи, экономисты и так далее, решили теперь, что все, коммунизма в России нет. Россия, в принципе, если говорить о макросхемах, будет развиваться теперь, я говорю, в общем, о одном из доминировавших там представлений. Россия будет развиваться теперь по законам рынка. Нет смысла изучать специфику страны, если говорить о политологах. Так, я не разделяю этого мнения, но я его слышал многократно в Варшаве. Экономисты должны изучать законы рынка, словисты по-прежнему изучать язык, изучать литературу и так далее. И вот якобы и все. Надо сказать, что интерес действительно к этой сфере знания, бывшей советологии, вот по моим наблюдениям в Варшаве, он сильно снизился.
10: Вы хотите сказать, что если Россия, грубо говоря, идет по пути Америки, Франции и Германии, так чего тогда выделять ее специфику? Такое мнение, да, возобладало?
9: Да, хотя вообще надо сказать, что в структуре мирового знания существует довольно четкая ячейка, которая иногда по-русски называется страноведение, и есть специалисты по странам в любой сфере знания. Японисты – это не только специалисты по языку и литературе, это специалисты по специфически, скажем, японской экономике. То здесь вот несколько раз мне пришлось слышать от вполне значительных специалистов по бывшему Советскому Союзу, что нет специфики России как таковой. Есть, может быть, остаточная специфика бывшего пространства Советского Союза. Но что, дескать, и это продемонстрировали мне просто на примере нескольких молодых исследователей, они не знают даже и русского языка, они занимаются изучением российской экономики. Что для этого языка не надо?
10: Я думаю, это, конечно, глубочайшее заблуждение не видеть российской специфики. И что касается сферы, в которой я лучше ориентируюсь, а именно в культурологии, на этом Варшавском конгрессе я не увидел такой тенденции. Я бы сказал, что скорее, может быть, наоборот. Если общий интерес несколько, как вы абсолютно точно сказали, понизился, то советскую цивилизацию стали изучать очень интенсивно и необычайно интересно. Сейчас, например, в Бостоне готовится к выходу многотомная энциклопедия советской цивилизации, и сюда включаются не только политические явления, но и социальные, и материальная культура. Я не знаю, баня, например, какая-нибудь русская баня как социальный феномен. И это, конечно, необычайно интересно. Правда, тут надо отметить, что это взгляд ретроспективный. Советская цивилизация изучается как законченный период.
9: Да, то, что было основным предметом советологии, теперь в Варшаве стало предметом специалистов по истории новейшего времени. А в том, что вы говорите, что мнение на отрицание специфики российской в современности неосновательно, я с вами совершенно согласен. Но, Марио, ваши наблюдения на сей счет?
11: Ну, я бы хотел просто комментировать немного то, что говорил Петр Вайль. Вот, например, изучение бани в Советском Союзе, это относится... Но есть такие, были такие модные, что ли, подходы к истории это, или к социологии. Это, мне кажется, что это... Вот они сейчас прилагаются вот к этому миру, который находится в стадии распада. Это скорее можно называть микроисторией, что ли, или микросоциологией. Но я бы хотел говорить еще об одном феномене. Значит, раньше, конечно, язык всех советологов, lingua franca, как так сказать, был русский язык. И вот теперь что я наблюдал на этом конгрессе? Вот. Какая лингва франка? Ну, непонятно. Значит, я не был в Харрогейте, да, но мне говорили, что вот те, кто там были, что вот присутствие специалистов из бывшего советского блока вызывало огромное любопытство со стороны западных ученых. Теперь это уже стало привычным делом. Но вот что происходит. Значит, отражение реальности, раздробленности, что ли, распада Советской империи. Там присутствовало много представителей бывших советских республик. Так, один из этих представителей, из одной бывшей Советской Республики, чтобы лишь бы не говорить по-русски, говорил на очень плохом немецком языке. И было для публики было это не очень понятно, то, что он говорил. Ну, я не знаю, как это в будущем будет, но, например, когда произошел распад Великой Британской империи, вот этого феномена, мне кажется, не было. Ирландцы до сих пор говорят совершенно нормально по-английски. Индийцы говорят по-английски, не стесняются, понимаете. А тут вдруг приезжают представители бывших советских республик, на своем языке, конечно, эстонском, латышском говорить не решаются, поскольку никто их не поймет. А вот говорят на плохом немецком.
10: Это замечательно интересно, то, что вы говорите, потому что совершенно точно языком межнационального общения на Словийском конгрессе был английский язык. И это, конечно, отражение всеобщей тенденции, существующей в мире. И это подчеркивает тезис, высказанный Владимиром Тольцем в начале нашего разговора, о том переходе вот этого интереса от обостренного, ну, условно говоря, академическому. Ну, все более-менее изучают друг друга, пользуясь общепринятым языком общения. А общепринятый язык общения так уж случилось в мире английский.
9: Я напомню нашим слушателям, в рамках программы «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведет Владимир Тольц, они слушают беседу с участниками недавнего конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы, который состоялся в Варшаве. Эти участники – Петр Вайль и Марио Корти. Ну вот, я хотел бы, чтобы вы немножко сказали в нашей передаче о заседаниях тех сессий, в которых вы принимали участие. Прошу вас, Марио.
11: Ну, я мог бы коротко рассказать об этом, о моем семинаре. Это был семинар о цензуре, на котором я был оппонентом. Правда, я собираюсь об этом подробно рассказать в специальной программе, но я так в общих чертах могу это описать. На нем участвовали профессор Иллинойского университета Марианна Такс-Чолдин, известного специалиста, автора книг о цензуре в России и в СССР. Она выступила с докладом об интеллектуальной свободе в посткоммунистической России. Напомню, что она в прошлом придумала термин «всецензура» для определения цензуры в СССР, а сегодня она уже говорит о децензуризации. Вот такие неологизмы появляются. Участвовал еще, и это было очень интересно, тоже профессор Иллинойского университета литературовед Морис Фридберг, который говорил о цензуре на примере, это был интересный разрез того, что происходило в Одессе в последние годы советской власти. Он, например, рассказывал очень интересно о том, как там цензурировались визитные карточки. Вот. Например, визитная карточка не может быть написана на обороте, как это сейчас происходит, латиницей, а то будет человека подозревать в том, что он общается с иностранцами. Вот такие были моменты. Он, кстати, автор книги об Одессе, это совсем бабелевское название, «Как это делалось в Одессе». Ну и очень интересный был доклад заведующей сектором социологии чтения и библиотечного дела Российской государственной библиотеки, бывшей государственной библиотеки имени Ленина, Валерии Стельмах. Она выступила с докладом о чтении в условиях цензуры. Особенно интересно, она рассказала об альтернативных средствах информации, как самиздат и томиздат. Вот, пожалуй, вкратце, о чем говорили на семинаре о цензуре.
10: Марио, но, насколько я понимаю, из того, что вы перечислили, это опять все исторический взгляд. А о современности там шла у вас речь или нет? Или
11: шла что-то? Речь, конечно, о современности. Особенно вот Марианна Такс-Чолдин рассказала о том, что происходит в течение последних 5 лет, то есть после августовского переворота 91-го года. Но заключение такое, что есть очень такая происходит информационная анархия. Пишут обо всем и пишут все, что хотят. Правда, не во всем, то есть элементы цензуры еще сохраняются, но вот такое впечатление, что вот никакого уже контроля нет. Правда, высказалось мнение, что лучше так, чем вернуться к цензуре и к какому-то контролю того, о чем люди пишут и печатают.
10: Ну, не сказать, что очень глубокий был вывод, откровенно говоря.
9: Да. Тут я должен заметить, это мое личное мнение, вообще и довольно как бы печальное. Оно отчасти сближается вот с тем выводом, который сделал Петр Вайль. Заседание по тематике своей, по накалу стали менее политизированы. Многие, кстати, российские участники видят в этом большой плюс. Но меня поражает, что этот конгресс все больше начинает походить на конгресс историков и литературоведов. Я вот по одной теме готов показать, это даже не связанный с Россией. Все-таки на Балканах идет война. Я с большим интересом просмотрел несколько раз программу конгресса. Вы знаете, как отражена Балканская война? Ну, казалось бы, важнейшее явление сейчас в Европе. Только на одной из секций запланировано было обсуждение развития сербской прозы в новых условиях. Вот так это было сформулировано. Все. И вот этот уход от актуальных тем, актуальных политических, это, на мой взгляд, в общем, какой-то шаг назад для всемирных конгрессов по изучению Восточной и Центральной Европы.
10: Ну, вы знаете, а вот как раз в культурологии, которая широко традиционно на таких конгрессах представлена, я уже не в первом принимаю участие, в культурологии как раз актуализация даже некоторая есть. Видимо, это связано с общим падением интереса к литературе и искусству в России. И исследователи волей-неволей, может быть, даже подсознательно, стремятся социализировать свой предмет с тем, чтобы вызвать к нему больше интереса. В частности, я участвовал в двух секциях по обсуждению творчества Иосифа Бродского, и он рассматривался не только и не столько, может быть, даже как поэт и литератор, сколько как явление вот такого знак распада империи. Мотивы довольно сильные у Бродского. Видите, получается интересное встречное движение. Традиционно аполитичные сферы несколько политизируются, а сферы сугубо политические, социологические переводятся в нейтральный академический уровень.
11: Я хотел бы тут подчеркнуть, кстати, два момента. Значит, наблюдается какое-то падение интереса, например, к литературе. Так? По-моему, тут есть две причины. Одна причина чисто экономическая как раз. Ну, нет денег. Это не финансируется больше центрально и так далее. Это уже неприбыльное дело. Это одно. А второе, это как раз связано с семинаром, на котором я участвовал. Интерес, центральность литературы в России особенно, оно было вызвано еще и тем, что существовала цензура. Вот. Но если литература имела большое значение, в литературе видели, искали какую-то правду, что ли, видели какой-то между строк какой-то особый смысл и так далее. Значит, все обращались к литературе. Теперь в условиях децензуризации, как это, вот происходит падение интереса к литературе.
10: Ну и кроме того, приток сил. Молодой человек, у которого было плохо с физикой и химией, раньше шел на гуманитарный факультет, а сейчас он идет в бизнес. Слава богу, можно зарабатывать большие деньги. Понятно, что гуманитарные дисциплины от этого страшно страдают.
9: Друзья мои, время, отведенное на нашу беседу, подходит к концу. Через 5 лет новый конгресс Всемирный по изучению Центральной и Восточной Европы состоится в Тампере. И вот, воспользовавшись утверждением Петра Вайля, давнего участника этих конгрессов, о том, что советологи бывшие и вообще участники этих конгрессов могут делать прогнозы, я спрашиваю вас, сделайте прогноз, что же произойдет с бывшими советологами за ближайшие 5 лет?
10: В Харагейте было 2000 человек, в Варшаве 1400. Хорошо, если в Тампере приедет человек 800.
11: Но я не люблю делать прогнозы. Но будет зависеть от того, как будут эти страны развиваться. Если бывшие советские республики соберутся вместе, то соберутся вместе советологи опять.
9: Спасибо. К темам, к обсуждению работы Варшавского конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы мы еще не раз вернемся. в наших программах. В этой передаче приняли участие Петр Вайль и Марио Корти. Спасибо большое.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия Родина. В чем обвинили Яблоко?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в Центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии «Родина»?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях к партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT. Авторов советского кинофильма «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук. Автора припева песни «Пусть всегда будет солнце». Я не шучу. Как, к примеру, нарушились права последнего, цитаты интервьюера в беседе с Григорием Явлинским.
3: Есть какая-то поколенческая разница, потому что люди, которые росли в Советском Союзе, они часто подвергались именно пацифистской пропаганде. Советский Союз – оплот мира. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама. И все время лишь бы не было войны, был такой тезис.
2: По поводу фотографий бомбардировок Хиросимы от 45 года представители «Яблока» переспрашивали, а известны ли истцам авторы фотографий, их имена. Те признались, что неизвестны, но это не важно, их права нарушены. Наконец, нарушение авторских прав истец увидел даже в логотипе «Яблока». Мол, слишком уж похоже на плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.
4: Просто обратите внимание, что в нем каждое яблоко видит. Кругов, который вторгается треугольник, она взята из известнейшего произведения авиационного блокада Элистического «Клином красным бей белых».
2: Странно, что представитель партии «Родина» не выступил в защиту прав корпорации Apple, авторов Ветхого Завета с запретным яблоком в Эдемском саду или свободного народа Демоса Древней Греции с их яблоком раздора. В последних двух случаях нам, к сожалению, неизвестны имена авторов, но их права, безусловно, нарушены. Я шучу. Были и другие претензии. Мы подробно рассказывали о волне поддержки единственной антивоенной партии в соцсетях на прошлой неделе. В «Родине» решили, что онлайн-тренд в поддержку «Яблока» якобы оплачен «Яблоком», а заодно и публикации так называемых иностранных агентов, вообще-то в первую очередь средств массовой информации. В их числе упоминалось «Радио Свобода». То есть информация о партии «Яблоко» и о трендах в поддержку партии «Яблоко» предположительно считывается юристами партии «Родина» как агитация за партию «Яблоко». В сумме, по оценкам юристов «Родины», получилось более 88 миллионов рублей. Доказательств никаких, лишь предположения и вот эта сумма. Более того, «Яблоку» вменяли и контент, опубликованный сильно за рамками периода предвыборной агитации, года так два назад, якобы пропагандирующий ЛГБТ, что бы ни значила эта формулировка. Любопытно, что сайт партии «Родина» оказался недоступен, якобы там ведутся технические работы. Какое невероятное совпадение! Именно во время суда по якобы незаконной агитации, в том числе с нарушением авторских прав. Возможно, чтобы оппоненты не прибегнули к вотэбаутизму, но ничего страшного. Вот телеграм-канал партии «Родина», а в нем репост поздравления депутата Журавлева с Днем молодежи. А что это за такая WhatsApp-открыточка? Мы ищем ее и находим в десятке региональных пабликов ВК, а еще на сайте «Известий» под заголовком «Прикольные открытки и картинки с Днем молодежи». На сайте утверждается, что эта открытка создана «Известиями». И что же там такое с авторскими правами? Где же они указаны? Представители «Яблока» настаивали, нужно разделять информационные и агитационные материалы. А уж если есть претензии к авторским правам, то нужно рассматривать нарушение авторских прав, а не ставить вопрос под вопрос вообще в принципе снятия партии с выборов. О том, как «Яблоко» оказалось в суде спустя менее чем неделю после жеребьевки в Центре избиркоме, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
5: Невиданная с 2022 года картина. Политически активные граждане России собрались вместе у Верховного суда, и поначалу никто их не разгоняет. Суд рассматривал иск к партии «Яблоко» со стороны конкурентов партии «Родина», требующих снять «Яблоко» с выборов. Председатель партии Николай Рыбаков заходил в здание суда под аплодисменты.
6: Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое.
5: Неожиданную регистрацию «Яблока» некоторые эксперты объясняли тем, что старейшая демократическая партия России, созданная в 1993 году, растеряла сторонников и создаст лишь видимость конкуренции. Но что-то пошло не так. «Яблоко» поддержали многие российские политики, которые выступили против войны и вынуждены были покинуть страну.
6: Давайте не будем обсуждать, что «Яблоко» какое-то не такое, и припоминать прошлые грехи. И не будем думать о том, сколько им процентов нарисуют. Потому что есть кое-что гораздо более важное. В 2026 году, на пятом году полномасштабной войны, россияне лишены любых способов легально выразить свой протест. На предстоящие выборы, какими бы нечестными они ни были, мы должны смотреть как на единственную за много лет законную и безопасную возможность заявить о своем несогласии с властью.
5: Политики, поддерживающие войну, тоже поспешили высказаться. В ЛДПР призывали признать «Яблоко» нежелательной организацией, то есть запретить за призывы к миру.
7: Сдать Донбасс, сдать Новороссию, сдать наших ребят, наших бойцов и офицеров, которые собственной жизнью противостоят последнему, уверен, нацистскому режиму в человеческой истории.
5: Справедливая Россия называла их предателями и иноагентами, но в иске партии «Родина» к «Яблоку» речь не про войну. Это изменение начальной тактики противников «Яблока». Вероятно, спор о войне и мире в суде посчитали невыигрышным.
8: Прежде всего, это финансовый налог. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что они специально хотят, чтобы их сняли с выборов для того, чтобы заработать на этом деле. Но это, конечно, было бы мелковато для них, потому что их задача, на мой взгляд, это развал Российской Федерации.
5: Партия «Родина» обвиняет «Яблоко» в превышении расходов на интернет-агитацию, в нарушении авторских прав в агитационных материалах, в нарушениях при оформлении документов и в экстремизме в своих заявлениях. Призывы «Яблока» к прекращению огня истцы считают отказом от, цитата, «освобождения оккупированных неонацистским режимом территорий». «Яблоко» готовит встречный иск о клевете.
9: Юристы истца совершили грубейшее юридическое смешение трех абсолютно разных категорий. Архивные материалы прошлых лет, наши суждения о решениях судов и предвыборные материалы текущей кампании 2026 года.
5: В то время как в Верховном суде продолжалось заседание, снаружи с утра стояли сторонники партии. «Яблоко» оценило их число примерно в 500 человек. Приехали как минимум два автозака с полицией, но о задержаниях не сообщалось. У суда преимущественно молодые лица.
10: Вероятно, сегодня и снимут с выборов, и как бы я считаю, это не очень хорошо. Потому что это единственная партия, представляющая как-то мое мнение, мнение миллионов россиян, и оно должно быть в бюллетене.
11: Я не смог упустить такой возможности прийти и поддержать последний оплот демократии в России.
12: Молодые люди сами ищут пути к нам. Сформировалась в позитивном ключе такая большая армия молодых людей разных возрастов, которые поддерживают «Яблоко», которые хотят голосовать за «Яблоко».
5: «Яблоко» сообщало о наплыве волонтеров в региональных штабах. Они распространяют листовки. Как только в конце июля стало ясно, что партия допущена к выборам, русскоязычные соцсети буквально заполонили рилсы, короткие видео, на тему того, что «Яблоко» — это хорошо, свежо, молодо, но не зелено. В ход идут любые изображения яблок. Народное название грядущего православного праздника — «Яблочный спас» — тоже пригодилось. Если участие «Яблока» в сентябрьских выборах отменит суд, это станет прецедентом. В России ранее ни разу не снимали с гонки уже зарегистрированную на федеральных выборах партию.
2: Перед эфиром мы поговорили с юристом и политиком Иваном Ждановым, с российскими судебными тактиками по снятию кандидатов. Он хорошо очень знаком, отбивал в свое время схожие претензии в судах. И он отметил, что заход через авторские права с претензией на снятие, он довольно распространенный.
1: Ну, на самом деле там намешано огромное количество претензий. Они выглядят очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрацию достаточно часто. Это очень простая претензия, потому что ты использовал там слова какой-нибудь песенки, музыку или какую-нибудь картинку, и это автоматически снимается, считается нарушением авторского права, и кандидаты снимаются. Конечно, мы не видели такого никогда на выборах. выборах в Государственную Думу, но как претензия в рамках избирательного процесса, это достаточно частая претензия. Экстремизм и, ну, что мы видели в этом процессе, достаточно новый аргумент, что использовался чат GPT как компиляция опыта человеческого, и это якобы нарушение авторских прав кого? Всего человечества. В общем, претензии выглядят серьезно, но если дальше разбираться по сути, то они очень надуманные и безумные. Песня, например, «Нарушение авторских прав» заключается в том, что был взят, да даже использован в интервью где-то Явлинским текст песни «Пусть всегда будет солнце». Абсолютно абсурдно и безумно, потому что, ну, там и сроки истекли уже защиты авторских прав, и вообще само по себе интервью Явлинского, это интервью Явлинского, а не агитация когда-то. И вот этих претензий намешано в огромном количестве. Нарушение, финансовое нарушение, финансирование якобы не из избирательного фонда на 88 миллионов рублей. Вообще бред какой-то. Если разбираться по сути каждой претензии в деталях, то видно бредовость и абсурдность этого иска, и видно, что претензии максимально надуманы. Ну, то есть вот слепили какую-то кучу огромную претензий, сделали один комок и запихнули в суд на большом количестве страниц бумаги А4.
2: Ну, прямо сейчас, вот на момент нашего выхода в прямой эфир на телеканале «Настоящее время» заседание суда в Москве продолжается. Его мы обсудим, уже есть понятные предпосылки, уже понятные позиции сторон. И с нами в прямом эфире политик Максим Резник, в прошлом представлявший «Яблоко» в Заксобрании Петербурга. Максим, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
2: Хочется узнать ваши впечатления от сегодняшнего заседания, особенно от исковых претензий.
13: Ну, я не хочу повторяться, Иван. Вы знаете, мы можем упражняться в остроумии, значит, в иллюстрации того кретинизма, который ясен и характерен для периода вот этого путинского, позднего путинизма. Да? То есть количество идиотизма там зашкаливает. Я вообще предлагаю не обсуждать эти вещи в деталях. Потому что совершенно очевидно, что да, у Кремля есть возможность снять яблоко по любому надуманному поводу. Это совершенно очевидно. И совершенно очевидно, что этот процесс управляемый. И совершенно очевидно, да, что мы с вами готовы должны быть к развитию событий по худшему сценарию. Лучший сценарий заключается в том, что яблоко останется в бюллетене, и у нас будет этот инструмент борьбы за мир, борьбы против планов Путина, продемонстрировать, что Путин равно России, равно война. Вот формула того, что происходит в рамках сентября 2026 года. Это вообще не выборы, а специальная выборная операция. Либо яблоко устранят. И тогда мы должны будем думать, что делать в этом случае. Это не означает, что у нас совсем не останется инструментов. Да, их немного. Но наша задача рассказывать об этих инструментах людям. И это уже к вопросу дальше к ним, захотят ли они ими воспользоваться.
2: Ну, меньше недели прошло с регистрации, с жеребьевки в Центре избиркоме. Хотя госпожа Памфилова сегодня уже сказала, на всякий случай, пока не печатайте бюллетени, мало ли будут изменения. Многие это восприняли как некоторый такой спойлер к сегодняшним событиям. Но, тем не менее, как вы думаете, почему? Что за резкая смена тактики? Почему вообще меньше, чем спустя неделю, после того, как мы узнали, что яблоко будет в бюллетене, это встало теперь под очень большой вопрос снова?
13: Ну, так если мы с вами вспомним 24-й год, посмотрите. Та же самая специальная операция, только на тех же самых ролях, только другие герои. Сегодня яблоко выступает в роли Надежды на 20-24, да, сегодня вот это термометр. Да, власть приняла в спорах, я не знаю, кто там, какие фракции упырей друг с другом спорили, силовики с АПшниками, как говорят, это не имеет значения. Они приняли решение замерить температуру. Да, яблоко термометр. И они ужаснулись, ну и все, кто-то в хорошем смысле удивился, что запрос. Но простые слова «за мир и свободу, за жизнь без страха» настолько огромен, о чем я, кстати, все время говорил, что он совершенно выбивается из плана. И теперь надо решать, как этот фарш обратно прокрутить. Да? Оставить их, значит, это будет нарывать еще сколько-то недель. Да, понятно, что они могут нарисовать все, что угодно, но несколько недель будет звучать слово «мир», будет разбиваться этот миф о единстве фюрера и нации по поводу войны. Значит, либо убирать, но тогда, значит, это понятно, что вызовет еще дополнительный протест. Вот об этом надо сегодня говорить, об этой развилке. Какой вариант выберет Кремль, я не знаю. Вспомним, в 24-м году они брали надежды на когда? Тогда увидели очереди. Посмотрите то, что вы сейчас показываете. Очередь сегодня – это главный инструмент мирных людей в России. Как только там, сказать, появляется очередь, появляется очевидный симптом того, что это крайне востребовано. Очередь из молодых людей, вот, которую вы показываете сейчас у Верховного суда, это приговор по путинскому режиму, пускай отсроченный. Здесь сегодня Ну, неважно, какой приговор вынесут Яблоку, а вот эта очередь очень, в этом смысле, я считаю, символична. Так вот, для нас с вами сегодня еще раз говорю, остается актуальным вопрос, как в рамках этой процедуры постараться сорвать планы Путина по демонстрации единства вождя и народа в рамках вот этой вот специальной операции. Еще раз говорю, конечно, сегодня все наши, вот в эти минуты мы все думаем о Яблоке, но мы видим, что Центральная избирательная комиссия, ее представители эти абсурдные бредовые обвинения поддерживают, ну, Родина, так называемый. Поэтому вероятность снятия существует, она велика, и я призвал бы сейчас тех, кто за этим следит, понимать, что не надо, значит, никаких завышенных ожиданий. Вся история с выборами, так называемыми, управляемыми Кремлем. Но есть вещи, которые можно осуществлять в рамках этих процедур, которые Кремлю не подвластны. И об этом вот сейчас надо думать и говорить. И я могу вам сказать, что надо действительно додумать о том, что делать, если Яблоко снимут. Как мы думали, что делать, когда с ним сняли Надеждина. Если вы помните, последний политический призыв Навального был продемонстрировать тогда из Рима вот эти самые очереди в полдень, в день выборов, в воскресенье. Я думаю, что один из вариантов, который будет предложен, я буду его предлагать, это будет полдень замены.

0: Это безопасный инструмент в рамках процедуры, когда вы приходите к определенному времени на избирательный участок, как это было и в 2024 году. Но это уже вопрос нашей работы, как писал Алексей Навальный, в зависимости от того, как мы сможем объяснить людям, что это инструмент борьбы за мир, будут результаты. Еще раз говорю, не надо отчаиваться даже в том случае, если яблоко снимут.
1: Словно подтверждение ваших слов о приговоре режиму, проект «Слово защиты» сообщает, что прямо сейчас у суда скандировали «Россия без Путина». Такой довольно-таки знакомый лозунг тем, кто участвовал в антикоррупционных протестах примерно лет 10 так назад. Но я почему вообще Надеждина вспомнил и провел эту параллель? Потому что он все-таки не дошел до регистрации, и мне кажется, здесь немножечко чуть дальше партия «Яблоко» продвинулась. Возможно, я излишне формально подхожу. Я сегодня, честно говоря, переслушал судебных различных разбирательств юридического языка. Может быть, дело в этом. Но почему же, на ваш взгляд, вот так неуверенно смотрятся вообще претензии к «Яблоку»? Это история с авторскими правами на фотографии и картины 100-летней давности, даже более чем 100-летней давности, если брать конкретно претензии по логотипу «Яблока». Почему так? Если уже взят был курс на нечто подобное, неужели же чуть-чуть как-то поинтереснее, что ли, поиграться с этим всем? Ну, по крайней мере, сейчас Центр избирком пишут важные истории, что пытается сообщить об иностранном финансировании «Яблока», причем не предъявляя документов. Мало ли что там. Но почему так топорно это получается? Наверное, это мой ключевой вопрос на сегодняшний момент.
0: Ну, я дам общий ответ. Это характерная черта путинской системы. Отрицательная селекция, отрицательный отбор. Берут худших, берут не тех, кто умнее, а тех, кто умеет лучше встраиваться. Ну, то есть все вот эти истории, о которых мы говорили, они про это. Все вот эти вот косяки, ляпы, идиотизм режима, он во многом от этого. Ну и в том числе, потому что они понимают, что никто с этими аргументами всерьез сталкиваться и спорить не будет. Что решение суда предопределено. У них и стимула-то нет, никакие серьезные претензии туда записывать. Ну и мозгов нет уже в большой степени, да, потому что всех, ну, трудно себе представить человека, отдающего себе отчет о том, что происходит, и работающего на это абсолютное зло. Поэтому, конечно, это не так уж важно, еще раз говорю, ни для них, ни для нас. Важно существо вопроса. Они, как вы говорите, чуть дальше продержали яблоко. Ну, по срокам нет, но по формальным причинам да. Но еще раз говорю, это как термометр. Не надо смотреть на это. Они могут снять яблоко и за 3 дня до выборов, и за 5. Вот эти юридические правовые споры в ситуации, когда процедура проходит в рамках бандитского государства, кажутся бессмысленными. Речь идет действительно о спектакле. Вот здесь я хочу сказать о позиции моих коллег из форума «Свободной России», которые призывают в спектакле не участвовать. Да, это одна из возможных позиций. Не участвовать в спектакле. Этически понятно, я не хожу, спектакль состоится, будет «Путин равно война, равно Россия». И это будет пропагандироваться дальше на весь мир. И на этом основании будут предлагаться договариваться с бандитским государством, потому что его народ поддержит, и это не изменит. А можно пытаться спектакль сорвать. Можно попытаться придать право голоса тому, кому отведено кушать подано. Можно начать хлопать не там, где задумал режиссер и сценаристы. Можно встать и в одно время выйти из зала. Или встать в конкретную очередь в проходе. Понимаете, можно сорвать, и тогда это не премьера пьесы, а полный провал, не триумф, а провал. Вот о чем идет речь, как говорил Екатерина Шульман. Этому спектаклю можно противопоставить только впечатление по итогу процедуры. Да, на табло будет написано, на сцене будет написано «Путин равно Россия, равно война». Но впечатление по итогам процедуры, если все это будет освистано, если спектакль пойдет не по плану, если люди будут покидать зал, может быть совсем обратное. Вы помните сегодня, сколько Путин получил в 2024 году? А очереди в полдень против Путина помнят многие, в том числе тем, кто у них стоял, до сих пор вспоминают, что это было огромное и важное, в том числе и моральное действие, да, когда ты понимал, что совершаешь поступок и видел, что ты не один. Это очень важно, мне кажется. Сегодня, еще раз говорю, лживым цифрам на табло можно противопоставить впечатление. И мы должны в этом смысле использовать это время для того, чтобы объяснять людям, что да, это спектакль, но надо попытаться его сорвать.
1: Ну и поскольку упомянули уже Надеждина, Максим, честно говоря, сегодня прямо хотелось вспомнить его историю и с самого начала ее рассказать, несмотря на то, что это будут во многом такие юридические тонкости детали, которые вы только что вот разбили, учитывая общую картину происходящего. Но вот снятие неудобных кандидатов или партии с выборов через суд на разных этапах регистрации, тут действительно, это вообще давняя тактика российских властей, и мы сегодня решили напомнить о последних громких случаях, как раз начиная с президентских выборов, и все подробности в нашем сюжете.
2: Непредставивший незнакомец убедительно попросил меня сняться с выборов в Госдуму, после чего был озвучен целый ряд угроз, как лично мне, так и моей семье. Также он сообщил, что мне могут быть подкинуты запрещенные вещества, к которым я не имею никакого отношения.
3: Это видео записал зампред саратовского отделения партии «Яблоко» Кирилл Румянцев. Не первый год в России непарламентские партии сталкиваются с отказом в регистрации, а оппозиционные политики с личными угрозами. Во время полномасштабной войны отстоять свое право на участие в выборах стало еще сложнее, особенно если программа политиков сопряжена с антивоенной повесткой. Чаще всего оппозиционных кандидатов не пускают на выборы с помощью

0: подписного фильтра. Центр избирком объявляет, что процент недействительных подписей слишком высок, чтобы одобрить регистрацию. По этой причине в 2024 году выбыл из президентской гонки Борис Надеждин, за выдвижение которого свои подписи поставили тысячи россиян.
1: Это очень круто. Я горжусь людьми, с которыми я здесь живу в году.
0: Попытка Надеждина баллотироваться в Госдуму 2 года спустя вновь провалилась. Этим летом ему пришлось завершить свою кампанию в разгар сбора подписей, так как власти присвоили ему статус иностранного агента, а спустя неделю осудили за демонстрацию так называемой экстремистской символики – портрета Алексея Навального. Надеждину вменили ссылку на чужой стрим, в котором мелькала фотография Навального. Надеждин потерял право избираться и уехал за границу.
2: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе.
3: Мы партия «Рассвет». Мы объединяем хороших, честных и сильных людей. Тех, кто любит своих родителей и детей, ценит друзей и соседей, думает о будущем и хочет жить в мире.
0: Бывшая депутатка Ржевского горсовета Екатерина Дунцова тоже столкнулась с подписным фильтром. В 2023 году ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за ее участие в президентских выборах. Комиссия сослалась на ошибки в документах. В результате россияне не смогли поставить подписи даже за выдвижение Дунцовой в качестве кандидата. Ее партии «Рассвет», которая выступает за прекращение боевых действий, уже дважды отказывали в регистрации по различным причинам, связанным в том числе с ошибками в документах. Саму Дунцову в мае 2024 года Минюст признал иноагентом. Пока партия «Яблоко» в Верховном суде защищает свое право участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, часть ее кандидатов уже лишилась возможности баллотироваться. Заместитель председателя партии Максим Круглов в июне получил 7 лет колонии за так называемое распространение фейков об армии. По ряду политических статей обвиняют и другого зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга. Как и в случае с Надеждиным, фотография Алексея Навального стала причиной для протокола и в адрес председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Он потерял право избираться на год и не сможет участвовать в выборах. Помимо лидеров «Яблока», с давлением столкнулись и региональные члены партии. Так, 14 из 25 кандидатов по одномандатным округам не смогли пройти регистрацию на выборах в ЗАГС-собрание Петербурга, якобы из-за утерянных документов. Партии утерю отрицают и перекладывают вину на территориальные избирательные комиссии. Так называемую экстремистскую символику нашли у кандидата «Яблока» на выборы в Госдуму и Заксобрание Калининградской области Антона Гендриксона. На него составили протокол за использование в своем ролике логотипов соцсетей Facebook и Instagram. Российские власти с начала полномасштабной войны считают их частями экстремистской организации МЕТА. Если обжаловать решение суда не удастся, Гендриксон потеряет право избираться, как и многие другие его соратники по партии.
4: Тему продолжим с политиком Максимом Резником. Максим, ну, сегодняшняя очередь вот из желающих попасть в суд, она, конечно, очень легко от памяти откликалась с картинкой очередей за Надеждина, но и бросается в глаза явно невысокий средний возраст в этой сегодняшней очереди. Мы уже рассказывали на прошлой неделе нашим зрителям, что поддержка «Яблока» в сети в основном идет в ТикТоке и рилсах Инстаграма. Как вы думаете, в чем феномен? Все-таки некоторые авторы этих видео могли даже не застать «Яблоко» в Госдуме вживую, потому что они еще даже не родились.
5: Потому что они молодые, умные и хорошо соображающие. Они понимают, что речь не о яблоке. Они понимают, что речь о том, что будет мир или война. Что сегодня есть шанс проголосовать 20-го, чтобы 21-го не оказаться в военкомате. Есть шанс, не маленький, но есть. Они очень хорошо соображают. И, конечно, то, что будущее поколение, я не хочу здесь, знаете, так сказать, как-то это, ну, романтизировать, но, между тем, действительно, это очень показательно, да, то есть, почему там мало людей старшего поколения, моего поколения? Ну, потому что это битые, перебитые люди в том числе. Хотя, конечно, они тоже там есть, и в Яблоке есть эти люди, мы знаем это прекрасно, да, и, ну, есть люди, которые десятилетиями поддерживают эту линию, да, но о них сегодня молодежь ничего не знает. Но они знают, что эти люди, символизирующие, представляющие Яблоко, да, они выступают за мир. За мир и свободу, за жизнь без страха. Все. И это ключевой момент, который сегодня, так сказать, ярко иллюстрирует то, что мы знали и так из, так сказать, разных исследований о том, что да, молодежь резче всего относится к этой политике, к несменяемости власти, к войне, к цензуре и так далее, к репрессиям. Но в данном случае я уверен, что если, значит, сегодня люди, которые, так сказать, свои годы отстояли в этих очередях или потратили много сил и энергии на борьбу с этим злом, увидели, что сегодня они получили огромную энергетическую, человеческую, визуальную подписку от этого самого молодого поколения, то я уверен, что они присоединятся к этой борьбе и уверен, что это молодежный характер этого протеста превратится из вот такого, так сказать, поколенческого в общероссийский.
4: Но как катализировать вот этот вот этот протест, явно, как минимум явное желание сопротивляться тому, что сейчас происходит, хотя бы через выход к Верховному суду с яблоками, явную демонстрацию своей позиции, как это превратить в нечто большее?
5: Еще раз говорю, надо делать то, что возможно и максимально безопасно. Нужно предлагать людям инструмент. Еще раз говорю, у нас будет возможность продемонстрировать нашу позицию на выборах визуально. Прийти в 12 часов в воскресенье 20 сентября к своим избирательным участкам по местному времени. Полдень за мир. Все. Как вы голосуете, не имеет значения. Понятно, что не за Единую Россию. Но спорить о том, как голосовать, вот как если яблоко снимут, кажется абсолютно бессмысленным, потому что это разбираться в сортах Кремля, в сортах партии войны. Давайте не будем этого делать, давайте не будем строить иллюзий. Но давайте попытаемся воспользоваться инструментом. Еще раз говорю, это инструмент демонстрации нашей позиции. Важно это для нас, не важно. Для меня важно, и уверен, что для миллионов россиян это важно. Не нужно рассматривать, еще раз говорю, эту всю историю как выборы. Это специальная операция, в которой Путин хочет продемонстрировать, что Путин равно война, равно Россия. И на этом основании эскалировать войну, эскалировать мобилизацию и убить еще какое-то количество ни в чем не повинных людей, украинцев и россиян. Есть возможность этому противостоять, продемонстрировать, что это не так, что люди не поддерживают. Да, через бюллетени, через результаты голосования, которые в руках режима, в руках банды, сделать это крайне сложно, практически невозможно. Но показать, что нас много, еще раз говорю, законно придя в одно время, к полудню, просто я так обычно голосую в полдень, и просто встретив своих единомышленников, не спорить о том, за какое действие совершить именно в этот момент, можно вообще не голосовать, если ты за бойкот. Но это будет, да, такой как бы импровизированный марш несогласных на избирательный участок. Я всем рекомендую, друзья мои. Значит, нет времени, я заканчиваю. Я понимаю, что у нас прямой эфир. Пост Алексея Навального от 1 февраля 2024 года, где он рассказывает о смысле акции «Полдень против Путина». Так вот, акция «Полдень за мир» может быть еще масштабнее. Алексей об этом сказал, лучше не скажешь. Прочитайте, пожалуйста.
4: Максим, я благодарю вас за этот разговор. Максим Резник, политик, был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя такие промежуточные итоги того, что прямо сейчас происходит в Верховном суде в центре Москвы на Поварской улице. За развитием этих событий мы еще обязательно будем следить. Я на этом с вами на сегодня прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Он раз рассказывал с таким удовольствием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками.
7: Здравствуйте, я Виктор Кульгарик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои этого фильма – люди, которым довелось оказаться в заключении. В сериале и в подкасте они описывают свой тюремный опыт. Вот что говорит о работе над фильмом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
8: Мы определили пул людей, с которыми нам надо поговорить. Мы хотим поговорить с таким-то количеством людей по экономическим статьям, с таким-то количеством людей криминальных. Мы, ну, в ходе предварительных бесед исключили две категории. Их нету в нашем сериале. У нас нету воров в законе вообще как класса. То есть продвинутых криминальных ребят у нас нет. Но это связано с двумя причинами. Первое, что нам было важно не превращать наш сериал в пиар, так сказать, криминальной романтики. А понятно, что эти ребята, они, если бы согласились с нами разговаривать, то они бы скорее вот как бы продвигали определенную, ну, такого типа позицию. И так получилось. Оказалось, что это, ну, для нас недостижимо. Мы брали интервью у нескольких мигрантов, но те, кто находится на территории РФ, сейчас они отказались показывать свои лица, и мы приняли решение их интервью не вставлять. Просто потому, что они, ну, боятся того, что это интервью приведет к тому, что у них возникнут следующего типа проблем. Кстати, вот это тоже очень важный момент, который я должен отметить, потому что наверняка к нам будут претензии, что мы что-то не сказали или что-то не отметили, но наш принцип был «не навреди». То есть мы какие-то вещи, которые нам рассказывали, но потом просили их не публиковать, мы не публикуем, потому что эти вещи могут, ну, так сказать, повредить тем людям, которые сейчас находятся в местах заключения, как-то ухудшить их ситуацию. Мне кажется, очень важно, ну, как бы вот этот этический момент соблюсти, чтобы никому из наших участников не навредить.
7: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Андрей Митинев. Современный художник, скульптор, акционист. Возможно, его имя неизвестно широкому кругу слушателей. Но зато его работы точно видели те, кто слушает сейчас этот подкаст. Именно авторские рисунки Андрея Митинева использованы в фильме «Азбука тюрьмы». Его работы вы видите на обложках этого подкаста. Андрея судили по так называемой народной 228 статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Народная она называется потому, что в российских колониях и тюрьмах больше всего осужденных находится именно по данной статье. Как сказал Андрею Митиневу следователь, который вел его дело, 228-я – моя любимая статья. Нет ни потерпевших, ни ущерба, который нужно возмещать. Есть человек – есть вещество. Человек сознается – все очень просто. Андрей Митинев был осужден за хранение 2 граммов амфетамина и 2,5 года провел в заключении.
6: Ты попадаешь в какое-то совершенно новое, другое пространство, не то чтобы даже параллельная вселенная, а просто, ну, как будто еще вот этот ритуал лишения свободы, который предшествует моменту, когда оказываешься в камере, ну, отпечатки пальцев, раздевание догола, омовение там в душе, обыск вот этот тщательный, потом выдача там каких-то этих матрасов. Вот это все продолжается целую ночь, и вот у меня было ощущение, ну, какого-то полного обнуления. И потом ты вот в камере, ну, то есть вот здесь, когда с кем-то общаешься, ну, есть определенный бэкграунд, я кто-то, да, ко мне приходят люди, или я куда-то прихожу, я кем-то являюсь, и, соответственно, выстраиваются, ну, отношения, а там я никто. Первая вот эта еще беседа, они такие, как индейцы, такие все преисполненные чувства собственного достоинства, и задают вопрос, и на него нужно дать четкий ответ. Меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, искусством. Каким? Современным. А в каком стиле ты рисуешь? Какой стиль? Мы живем в эпоху постмодерна, говорю я, человеку, который вообще, ну... Он говорит, ладно, там ты пейзажи рисуешь или портрет? Блин, ну вот это вот портрет или пейзаж? Я говорю, ну я не знаю, ну хорошо, сколько ты зарабатываешь?
7: Одно из первых впечатлений Андрея Митинева от тюрьмы был блатной жаргон. Непонятный и неприятный для нашего героя язык.
6: Там совершенно другая лексика. Просто очень много новых слов, и мне они были неприятны, потому что они какие-то дурацкие. Вот, ну, какой дурак придумал называть тарелку шлемкой, кровать шконкой? Ну, то есть они какие-то все такие противные. Двери называются тормозами. Честно говоря, я вот даже одно время боялся, что эти слова со мной останутся, и я буду их употреблять помимо своего желания, да, машинально здесь. Вот. Ну, к счастью, я просто их позабывал.
7: Однако из этого правила было исключение. И одно слово из языка тюрьмы Андрею Митиневу запомнилось и даже понравилось.
6: Мне из всех вот этих тюремных словечек, ну вот действительно понравилось слово «продол». Оно какое-то такое хлебниковское. Этим словом называется коридор, который действительно очень длинный. Вот, длинные такие, перегороженные кое-где такими решетчатыми конструкциями. По потолку идут, ну, вот эти все коммуникации, они выведены наружу, и потолок представляет из себя такое хитросплетение каких-то труб, лотков с проводами, вот решетки лязгающие. Это все называется продол. Мент, который там на этом продоле, он, соответственно, продольный.
7: Представитель литературного направления «Грязный реализм», американский писатель Чарльз Буковски, в одной из своих книг писал: «Мир, по большей части, безумен. А там, где не безумен, зол. А где не зол и не безумен, просто глуп. Никаких шансов, никакого выбора. Крепись и жди конца». Имя Чарльза Буковски еще прозвучит в истории героя этого подкаста, художника Андрея Митинева. А пока несколько рассказов Андрея о том, с какими людьми ему пришлось встретиться в заключении и какое влияние на него оказали эти встречи.
6: Там даже был человек, о котором у меня, ну, самые прекраснейшие, наверное, воспоминания остались. Я очень его полюбил. Такой жуткий, совершенно страшного вида чеченец по имени Леча. Такой крупный мужчина с лысой башкой, с окладистой бородой без усов, там, с таким носом. Ну, то есть ужас вообще. Но он, во-первых, привел меня в чувство там, от этой депрессии, когда я там осознал, что меня посадили в тюрьму, меня в тюрьму. Ну, на этом моменте, кстати, многие ломаются. Я вот такой вот сидел... Они мне сразу подарили набор акварельных карандашей. Прекрасный набор, вообще роскошный. Я им пользовался время. И он мне говорит, ну, у тебя все в порядке? Я говорю, да. Он говорит, может, тебя кто-то обидел? Не обидел, а огорчил. Там нельзя говорить, тебя обидел? Он говорит, огорчил. Я говорю, нет. Он говорит, ну, хорошо. Тебе карандаши дали? Я говорю, ну, да, дали. Ну, хули ты не рисуешь? Если до вечера ничего не сделаешь, я, говорю, тебя так там накостыляю, что вот родная мать не узнает. И я так как-то вступенулся и начал чего-то там рисовать в тетрадке. И дело пошло, и как-то и жизнь наладилась сразу. И мы с ним потом, даже когда я уже будучи в хозотряде, мы с ним пересекались. Несмотря на то, что это смотрящие, там камеры, все такое, а я пошел в хозотряд, все равно у нас оставались какие-то очень такие отношения. И была очень трогательная сцена прощания с Лечо, которая меня инструктировал, значит, так, говорит, когда войдешь в хату, ты, значит, вот так вот, что ты ходишь, вот так сам распрямись, скажи, я сидел в котле, я знаю там таких-то, таких-то, сразу занимаю лучшее место. Ну, то есть вот это вот такое немножко комичное, вот, я его передразниваю, вот меня там как-то тыкает в пузо, ну, вот такое. И потом еще, когда уже выводят, он кричит, художник, ну, ты мне напиши, слышишь, напиши мне.
7: Но не обо всех своих сокамерниках Андрей Митинев вспоминает с такой теплотой, как о смотрящем Лече. Были среди сидящих вместе с Андреем и такие люди, о знакомстве с которыми ему хотелось бы забыть как можно скорее.
6: Я, собственно, сидел в одной камере с человеком, который осуществлял сбор денег со всего нашего корпуса. Этот человек, тайный, он звонил в нужную камеру, просил жертву к телефону. И сначала, говорил так, что «Привет, там как дела?» Очень вежливо, очень приветливо, как встретили, все ли нормально, есть ли нужда, там, в общем, все хорошо. Ну, вот ты же знаешь, что нужно уделить на общее, по возможности. Тут, да, конечно, я знаю, все уделяют, я тоже там что-то пару тысяч перечислил. Он говорит, у тебя же есть возможность уделить, скажем, там, 500 тысяч рублей. Я таких денег вообще, в руках не держал, да ты что? И тут начинается уже такое, да что? Тебя там приняли с килограмма кокаина, как это ты денег там не видел, давай, все. Или, человек начинает торговаться, сторговывается, там, скажем, до 200 тысяч, какой-то срок ставится, за которое он должен эти деньги найти. И по ночам все эти переговоры ведутся. И он сидел прямо подо мной и визгливо матерился в телефон, угрожал изнасиловать, там, да мы придем, тебя там. Человек от этого напора, он даже не понимает, что он вообще-то сидит в камере, никто к нему не придет, ничего с ним не сделает. Но он сдается под этим давлением, и начинает перечислять деньги. Я думаю, что они не идут не только на общее. Этот отвратительный персонаж. Просто у нас как-то с ним сразу не заладилось. Бывает, когда ненависть с первого взгляда. Мы сразу почувствовали взаимное. То есть я уверен, я почему говорю «мы», потому что я для него был какой-то мразью, какой-то там взлохмаченной прической, ведущийся как-то неправильно. А это такой, барин, который валяется на своей кровати, у него есть шестерка. Дяденька, который оказался в тюрьме за то, что он работал на заводе, где производят модели автомобилей. И он спер там какой-то набор этих игрушечных машин. И как-то татарин его так подавил, что этот человек ему там заваривал чаек, приносил тапочки, татарин умывался, тот вытирал лужицу. И этот татарин тоже, видимо, почему-то он захотел и меня тоже, чтобы я тоже ему прислуживал. А я как-то с перепугу не придумал никакую тактику, кроме как просто тупо игнорировать. Все мне кричит: «Художник, подай мне пульт от телевизора». Сижу, делаю вид, что читаю, ничего не слышу. «Художник, мать твою!» Что случилось? Просто у него явно было какое-то, очень криминальное прошлое. Он рассказывал с таким удовольствием, отвратительным таким наслаждением, даже с каким-то похрюкиванием, как он пытал людей. То есть он говорил, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает, понимаешь? Это было ужасно.
7: В тюрьме Андрей Митинёв стал писать портреты заключенных. Серия этих рисунков послужила впоследствии основой нескольких выставок Андрея. А в 21-м году Митинёв издал альбом зарисовок тюремной жизни «Бог есть любовь». В книгу вошли более 200 рисунков и комментариев Андрея. Главными героями этого альбома стали люди, которые окружали Митинёва во время его заключения.
6: Очень симпатичные ребята. Был негр Джонни, который реальный чел из Нигерии. Он за какое-то тоже мошенничество угодил в тюрьму и что-то там очень долго уже сидел. Очень смешной какой-то. Народ там именно с такой стремящейся к карьере криминального мира. При этом сами по себе у меня не вызывали никакого негатива, там даже наоборот, Я думаю, какой же симпатичный пацан, там один Миша был, как жалко, что он попал в эту очень хороший парень, и он всю свою душу вкладывает именно в эту романтику, воровскую жизни. Набил себе татуировку какую-то идиотскую на всю спину. То есть человек видит себя, в конце концов, видимо, вором в законе. Конечно, ближе мне совершенно другая публика. Оказавшись в одной камере уже с этими наркоманами, которые сидели там, читали Паланика, Пелевина, Буковский, кучи, стопки книг. Люди сидят, читают. Иногда ведут беседы. В какой-то момент я почувствовал себя у себя на кухне.
7: Здесь мне хочется привести еще одну цитату американского писателя Чарльза Буковски, о котором только что вспоминал герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». В одной из своих книг Буковский написал следующее. Главная достопримечательность тюремного каземата – отсутствие солидной барной стойки и горячительных напитков, которые соблазняют неискушенных посетителей.
6: Брагу и самогон делают там везде, и в камерах, и в хозотряде, хотя это там даже сложнее, потому что ты все время на виду, и тебя постоянно могут обнюхать. И за это наказывают отправлением на этап. Все равно же нужна какая-то вот отдушина. И там так выпивали, но очень, очень осторожно. 100-150 грамм, не больше. Так, чтобы просто как-то расслабиться. Ну, некоторые дураки, конечно, до пьяна напивались, но их тут же отправили, ну, потому что это глупо. Видно, что человек пьяный. Также там, да, был гашиш. Вот это тоже было очень большим подспорьем.
7: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
5: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
7: Многие из тех людей, кто прошел через тюремное заключение, среди них и герои этого подкаста, сходятся во мнении, что один из самых главных врагов осужденных – время. Оно тянется бесконечно. Однообразие дней угнетающе действует на психику и начинает сводить с ума. И в этот момент лучшее, что может сделать человек, находящийся за решеткой, это придумать себе какое-нибудь занятие.
6: Я читал книжки, рисовал картинки, писал свои тексты. То есть мне было чем заняться. Мне было интересно и весело. Многим людям, которые не могут придумать себе какое-то развлечение, вот им тяжко приходится. Но есть, конечно, нарды, карты, настольные игры, шахматы. Все играли в нарды, а наркоманы играли в шахматы. Показатель. А так вот, да, человек наедине с самим собой, со своим там ужасом каким-то. Тяжело. То есть я считаю, что я был в гораздо более выгодной ситуации, чем вообще все окружающие, потому что у меня все время я чем-то занимался. Потом начали приходить письма, например, у нас это целый тоже отдельный жанр. Письма там же как? Приходит электронное письмо, его распечатывают и относят узнику вместе с бланком. Можно картинку прислать, отдельно распечатают. Еще делают бланк, на котором ты можешь написать ответ. Его сканируют и посылают. И меня в какой-то момент осенило, что я могу рисовать картинки. И я придумал, как сделать так, чтобы был и текст, и изображение, которое одно на другое накладывалось, и нормально. Оно было и то, и другое, как бы читабельное. И этих писем, там их миллион тоже скопилось. Эти сотрудники почты очень меня любили.
7: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Напомню также, что все иллюстрации к фильму и подкасту сделал художник Андрей Митинев. И сейчас мы продолжаем слушать рассказ Андрея о людях, с которыми ему довелось встретиться во время тюремного заключения.
6: Один был парень из Вьетнама, который за взятку приехал торговать швейными машинками и что-то там неудачно кому-то дал взятку и заехал на 7 лет. Он уже даже русский выучил, а его родственники не знают с ним, где он. И через несколько дней после того, как меня в эту камеру перевели, меня вызывают на 40-минутное свидание с мамой. И он мне дает записочку. Там номер телефона. Я его спрятал в носок. Там же обыскивают, когда ведут даже свидание через стекло или решетку. Все равно тебя почему-то обыскивают. Чтобы я продиктовал его маме, чтобы она позвонила по этому телефону, позвала кого-то, кто знает русский язык, и объяснила, где находится, собственно, Чунг, как с ним связаться. Я все это делаю. У мамы, как выяснилось, отобрали телефон. Там отбирают телефоны. Она запомнила его наизусть. Все это сделала. Через несколько дней Чунгу сначала пришло письмо, а потом передача с какими-то сушеными тараканами, там, со всякими вот этими яствами, из которых он готовил безумно вкусные супчики. Вот. Был еще один эпизод у нас с ним, когда внезапно выпал снег, он что-то долго не хотел падать снег, а потом взял и выпал в каком-то невероятном количестве. Почему-то в этот день гулять пошли только мы вот вдвоем. И нас вывели в прогулочный дворик, и он был по колено заполнен снегом. И мало того, решетка наверху, она тоже, то есть снег был тепло, он липкий, и в конце концов он накрыл просто эту решетку, как одеяло такое. Там был такой белоснежный полумрак и абсолютная тишина. Там же очень шумно в матросской тишине. Там кто-то орет, какие-то визжат сигнализации, грохают вот эти железяки. Все наполнено такой какофонией каких-то звуков отвратительных. И тут вот за нами закрывается дверь. И вот в этой вот тишине я пел ему песенку про Чунгу-Чангу, вот, которая весело живет. И потом учил катать шары вьетнамец, которому предстоит 7 лет теперь жить. Здесь вот он попробовал снег там на ощупь, да, мы с ним слепили двух снеговиков.
7: После первых месяцев заключения Андрей Митинев получил должность ночного кладовщика.
6: Я выдавал довольствие тем, кто только что вот заезжает в тюрьму. Но довольствием там назывался набор из матраса, постельного белья, посуды, там каких-то гигиенических принадлежностей. Но я вкладывал в это понятие более широкий смысл. То есть я старался как-то, помня свое жуткое впечатление от того, как я оказался там, и как я увидел в этом окошке бледную физиономию чувака, то есть у меня было ощущение, что он просто там сидит в этой норе. И я испытал от этого еще дополнительный ужас. Я как бы старался изо всех сил вести себя совершенно иначе. Я говорил, ну, привет, наконец-то, там, вот, наливал чайку. Что-то, если люди о чем-то спрашивают, я рассказывал. Кого-то успокаивал, кого-то, наоборот, осаживал. Ну, то есть там какой-то, например, заезжает скинхед, который тут же раздевается до пояса такой, он весь в этих свастиках там. И говорит, ну, что там, тут скинхеды есть? Я говорю, ни одного не видел. А черножопые есть? Чувак, в общем, есть. И мало того, ну, ты бы лучше свои вот эти свастоны спрятал подальше, не рассказывая никому про вот это свое скинхедство. Здесь этого не любят, тут интернационал. И я смотрю, там паренек надевает обратно рубашечку, садится на корточки, так успокаивается. Потом там какие-то, там приезжают уже такие опытные и затарившиеся, тут же дают мне сигареты, говорят, дай мне все там самое лучшее. Пожалуйста, не вопрос, беру сигареты, даю там все для тебя. Лучший матрас, лучшая простыня. Потом следующий приходит, который наоборот, он двое суток где-то там мерз и голодал. Вот тебе сигареты, вот тебе конфеты, которые как... То есть у меня такой фонд взаимопомощи. Мне это очень нравился, этот процесс, но это занимало час-полтора в день. А все остальное время я был предоставлен сам себе, и вот тут-то я и начал всерьез уже рисовать картинки такие на ватманах А1. До этого это были, ну, А4, то есть самый такой размер, который ты можешь держать на коленях, и вот где-то там в уголке сидеть, что-то корябать, чтобы так особо не привлекать внимания. А тут уже я мог начать брызгать акварелью. Там был радиоприемник, и я слушал такую радиостанцию с жужжащей гитарной музыкой. Я там почувствовал себя абсолютно, ну, таким, ну, как бы в своем пространстве, в собственном, очень свободным человеком. Большую часть времени я бездельничал, валялся с книжками какими-то, которые не прошли адресатом. Был один случай, там, ну, там ходили же, контролировали. Вот заходит очередной такой гражданин начальник с папочкой, серьезный такой, а я стою, у меня металлика орет, я голый по пояс, сигареты в зубах, значит, только оторвался от незаконченного рисунка, такой, как бы там. И он так просто извинился и вышел. То есть это был у него просто такой разрыв шаблона. Ой, я, видимо, ошибся дверью, извините. Ну, как бы вот так.
7: Поддержка и дружба с заключенными не прошли незамеченными. Андрей недолго проработал на складе и впоследствии был этапирован в колонию. Там администрация поручила Митиневу выпускать ежемесячную стенгазету «Путь домой». Будучи человеком творческим, а также понимая, что никто эту стенгазету не читает, Андрей, как единственный автор, позволял себе некоторые вольности. Например, в февральском номере он нарисовал черный квадрат и написал под ним «23 февраля, день рождения Казимира Малевича». А в апреле, в тот год, когда день космонавтики совпал с входом Господним в Иерусалим, Андрей нарисовал Христоса на ослике на фоне взлетающей ракеты с надписью «Поехали».
6: Я же был нужен не только администрации, но и заключенным. И постоянно шел народ вот со своими просьбами сделать эскиз татуировки, сделать открытку для любимой женщины. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. А? Вот задание для художника. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками. И за это мне вот несли какие-то кулечки там с подарками. Я очень старался, делал изо всех сил. Еще отдельный жанр чудовищный, который я вообще... Ну, рисовать портреты вот с этих вот фотографий, распечатанных на тюремном принтере. Вот, ну, надо нарисовать там прямо так... с тушечками, с ластушевочкой, чтобы было прям как на фотографии портрет возлюбленный. Я говорю, зачем тебе твой, у тебя же есть фотография. Не, ну здесь будет еще частица твоей души. Нахрена тебе частица моей души? Ну, это же вот, ну вот они любят там такое, что вот было нарисовано, но очень аккуратно. Я там даже немножко как бы продавил немного свою линию, я стал рисовать неаккуратно. Даже появились какие-то почитатели, которые в это врубились, вот, что да, это круто, так, но далеко не все. Не, ну слушай, ну да, наверное, это круто, но а нормально ты можешь?
7: За 2,5 года, которые Андрей Митинев провел в заключении, им было создано огромное количество работ, начиная от небольших карандашных набросков, заканчивая полотнами длиной и шириной в несколько метров. Жанрово картины Андрея Митинева можно разделить на 3 части. Портреты заключенных, бытовые зарисовки из тюрьмы и фантасмагорические картины по мотивам снов Андрея. К сожалению, далеко не все работы художнику удалось забрать с собой после освобождения.
6: Была серия портретов осужденных, это как бы ладно, они к этому лояльно относились. Но вот именно зарисовки их как-то мучили все время. При том, что пока я там сидел, их периодически находили на каких-то обысках и цензурировали, часть выбрасывали, я делал заново. Вот. Но все равно, ну, видимо, они им не давали покоя или что-то, или я не знаю, почему они вот так решили. Потеряли документы, потом начали говорить, что я вел какой-то художественный кружок. И, значит, соответственно, это собственность художественного кружка «Матросской тишины». Да какая собственность вообще? Какой кружок? Вы о чем? Наконец вернули, но где-то там, ну, наверное, 2/3.
7: В конце этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» мне хотелось бы дать вам послушать рассказ Андрея Митинева о первых минутах, которые он провел на свободе, и о его первых ощущениях.
6: Получил наличные деньги, вышел на склад, переоделся там в джинсы, значит, в маечку с физиономией Джимми Хендрикса, вот так вот на плечо завалил сумку и пошел, чувствуя себя просто американцем таким. Ну, была жара невероятная. Русский же человек освобождается из тюрьмы зимой, в телогрейке, там стоит, ловит попутку, вот. А я как бы иду по такой сонной деревне, весь такой из себя американец, сажусь на автобусной остановке, там дед такой сидит, который, ну что, откинулся? И говорит, да, ну то есть как-то так. Пиво купил, бутылку, и зажигалку. Зажигалки же запрет. Прикурил от зажигалки, выпил пиво, оно такое противное показалось мне, и сразу же заболела голова, но все равно вот было очень здорово, да, сидеть и пить пиво, разговаривать с этим дедушкой, в джинсах сидеть, в футболочке. Потом, ну, подошел автобус, и я еду, мимо каких-то покосившихся серо-зеленых заборов, домов с провалившимися крышами, каких-то несгибаемых старух, стоящих на обочинах, в таких развивающихся ситцевых платьях. Как-то стало грустно, что ли. Ну, какая-то она такая свобода, которая просто отличается от несвободы расширением пространства. А так, по сути, все то же самое.
7: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
5: Каким вам представляется будущее России?
9: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
10: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
11: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
12: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
15: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
16: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
17: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Передачу в Париже подготовил наш музыкальный ведущий, писатель Дмитрий Савицкий. Эфир 14 сентября 1996 года.

Из всех гитаристов джаза, подхваченных биповой революцией и новаторством лидера этой революции Чарли Крищена, лишь один мастер струн наследовал Чарли. То был Джон Лесли Монтгомери, которого чаще называют Уэс Монтгомери.

микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Тема этой передачи подсказана мне радиослушателем из Омска Виктором Стерликовым, который слушает «Свободу» по утрам перед работой. Для этого он запрограммировал свой радиобудильник именно на наших частотах. Рекламный перерыв.

«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.

Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер. Человек, чьи решения влияют на нашу жизнь, под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.

У микрофона ваш ДС и клуб 49. Вот что пишет Виктор Стерликов из Омска. Дмитрий, у меня к тебе небольшая просьба. Расскажи, пожалуйста, в одной из твоих программ о гитаристе Уэзи Монтгомери. Я сам когда-то бренчал на гитаре, но когда я его услышал в 49, то меня его игра заворожила. В отличие от других гитаристов, у него каждая нота звучит как бы акцентированно, то есть настолько четко и ясно, что немедленно заставляет прислушаться. Когда-то я и сам любил бегать, так сказать, по грифу гитары с сумасшедшей скоростью, но это, ты понимаешь, не главное. А тут как вдарит по струне, так сразу получается неизменно превосходный результат.

«Air Gene» – тема Сани Роллинса, который зашифровал слово «Нигерия» – «Найджирия», написав его наоборот. Уэс Монтгомери играл на гитаре, Томми Фленнеган, любимый аккомпаниатор Эллы Фиджеральд, на рояле, Перси Хис и его брат Элберт, соответственно, на контрабасе и на ударных. Как и большинство дисков Уэза, этот вышел на фирме Riverside. Запись была сделана в январе 60-го года.

Итак, Уэс Монтгомери. Эпиграфом к его жизни могут стать слова историка джаза Ральфа Глизона. Я не ошибусь, если скажу, что Уэс Монтгомери – это лучшее, что случилось с джазовой гитарой со времен Чарли Крищина. Это уже вторая сегодня сноска на Чарли. Давайте справедливости ради послушаем и его. Он играет в составе оркестра Бенни Гудмана. Запись была сделана 15 марта 1941 года, и качество ее оставляет желать лучшего. Кристиан играет на электрогитаре, Джордж Олд на тенор-саксофоне, Джонни Гуаренери на фортепиано, Эрти Бернстейн на контрабасе и Дэйв Тафф на ударных. Airmail Special.

Airmail Special, короткое по нашим временам соло Чарли Крищена в композиции по понятным причинам с военным названием «Специальное военно-воздушное». На дворе был грозовой 41-й год.

ваш приемник настроен на волну свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера Илья Бабчинецкий. Сегодня разговор идет о гитаристе Уэзи Монтгомери. Раскопал Уэза саксофонист Джулиан «Пушечное ядро» Эддерли. Как-то он играл с друзьями на гастролях в Индианаполисе и после работы решил пойти прошвырнуться, посмотреть на чудеса захолустной дыры, узнать, что и как здесь играют. Он забрел в клуб под названием «Missile Room» и моментально был ошарашен игрой местного гитариста, лидера трио. «Пушечное ядро» просидел в клубе до рассвета, а когда рассвело, позвонил в Нью-Йорк Биллу Грауэру и Орину Кипньюзу, которого вы помните, быть может, по передачам о Телониусе Монке, то есть позвонил хозяевам фирмы «Риверсайд», дабы сообщить, что он нарвался на нечто уникальное. Тема Лернера «Я привык к ее лицу» Пол Чемберс, контрабас Джимми Кобб, ударные и Уэз Монтгомери, гитара. «I've grown accustomed to her face».

тема Лернера «Я привык к ее лицу». Пол Чемберс на контрабасе, Джимми Кобб на ударных и Уэс Монтгомери на гитаре. Этот диск под названием «Полный дом» был записан во время концерта в клубе, вернее кафе «Цубо» в Беркли, штат Калифорния. Через два дня после звонка Эдерли на фирму Riverside, Орин Кип Ньюс сам позвонил в Индианаполис Уэзу домой и назначил ему свидание в Нью-Йорке для записи диска. Слова «Эдерли» для Орина было достаточно. Но Монтгомери был человеком и скромным, и рассудительным. «Вы же не знаете, как я играю. Вдруг вам не понравится? Приезжайте и послушайте мое трио». У Орина не было выбора. Он прилетел в Индианаполис и так же, как и Эдерли, был потрясен игрой Уэза. Была назначена дата записи.

Gone with the Wind, «Унесенные ветром», тема Врубеля и Мэгдсона, братья Хис в ритм-секции, контрабас Перси и ударная установка Элберта и Томми Фленниган на рояле с Уэзом Монтгомери Вестима на гитаре. Позвольте, однако, напомнить, что в давке эфира на частотах свободы ваш ДС и 49 минут джаза. Уэс Монтгомери был самоучкой. Он появился на свет в 25-м году и гитару в руки взял поздно, в 43-м, то есть в 19 лет. Виной тому был, как я уже говорил, Чарли Кристиан. Уэс услышал, как Чарли играет соло «Flight». Он был настолько потрясен, что в течение месяца пытался скопировать игру Кристиана. Сначала он пытался играть плектром, подключил электроусилитель. Но звук беспокоил соседей, и он перебрался во двор в небольшой тупик, где, будучи парнем деликатным и действительно не желая никого беспокоить своими упражнениями, он начал играть ногтем большого пальца и подушечкой. Эта изначальная деликатность Уэза постепенно превратилась в его уникальный стиль, теплый и личностный. Он не знал, что подобную же технику используют испанские мастера фламенко. Они называли подобную игру «альзапуа».

0: «СОС. Спасите наши души». Тема «Монтгомери». Квинтет Уэза Фцубо. А теперь, следуя традиции, рекламный антракт.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Передачу в Париже подготовил наш музыкальный ведущий, писатель Дмитрий Савицкий. Эфир 14 сентября 1996 года.

У микрофона ваш ДС и клуб 49. Продолжим. Нельзя сказать, что пушечное ядро Эддерли обнаружил в Индианаполисе малоопытного новичка. Уэс два года, с 48 по 50, играл в большом оркестре и разъезжал, гастролируя по стране. Оркестр этот принадлежал Хэмпу, вибрафонисту, ударнику, пианисту и певцу Лайонеллу Хэмптону. Но в 50-м году, устав мотаться по дорогам, Уэс вернулся домой. Он открыто заявлял и в те времена, и позже, что гитара для него в жизни не главное. Главное – это дом и семья. У него к 25 годам была куча детей. Братья Уэза, Бадди и Монк, к тому времени уже перебрались на западное побережье и успешно играли в составе группы Master Sounds. А Уэз, устроившись на радиозавод, работал с 7 утра до 3 дня, а затем с 9 вечера до 2 ночи играл в клубе Turf Bar, после чего отправлялся в Missile Room, где играл еще одну джигу до 5. И все это не для того, чтобы к Новому году подработать на подарки детям, а чтобы содержать семью день за днем в течение целых 6 лет. Именно такого Уэза Монтгомери и обнаружил толстяк Эддерли в Missile Room в 59 году.

Polka Dots and Moonbeams – классические полные теплоты и романтики, стандарт Берки и Ван Хессена. Уэйс Монтгомери – гитара, Томми Фленниган – рояль, Перси Хис – контрабас и Элберт Хис – ударные. Диск «Невероятная гитара» Уэйса Монтгомери вышел на фирме Riverside. Запись была сделана в январе 60-го года. Микрофона Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера Илья Бабчинецкий. Вот сведения, столь необходимые для дальнейшего участия в клубе 49. 49 минут джаза впервые выходит в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. В отличие от большинства джазменов той эпохи, попавших в ловушку наркотиков и алкоголя, Уэс был человеком трезвым во всех смыслах. Уже в Нью-Йорке среди знаменитых джазменов он продолжал считать свою мастерскую игру на гитаре чем-то второстепенным, но полезным для заработка и знакомства с миром. Он не страдал ни одной формой мегаломании. Но давайте сделаем шаг в сторону и снимем шляпы перед человеком, который вытащил на свет Божий Уэса Монтгомери, перед Джулианом «Пушечное ядро» Эддерли. Тем более, что, быть может, кто-нибудь из наших неофитов в жизни не слышал игру «Кэннонбола». Вот более чем знаменитая тема, написанная его братом Нетом. «Рабочая песня». Братишки играют на гастролях в Японии на дворе июль 63-го года. «Work Song».

Work Song – одна из самых замечательных тем послевоенного джаза, рабочая песня. В концертном зале Sankei Hall в Токио играли Джулиан Эддерли – альт-саксофон, его брат Нет на корнете о пистоне, Юзеф Лати в тот вечер играл на флейте, гобое и тенор-саксофоне, австрийский пианист Джои Зауинул на фортепиано, Сэм Джонс на контрабасе и Луи Хейс на ударных. Сегодня по просьбе Виктора Стерликова из Омска рассказ о творчестве гитариста Уэза Монтгомери.

После первых же записей на Riverside «Хозяйская гитара» и «Вокруг полночи», кстати, одна из лучших вообще интерпретаций этой темы Телониуса Монка, на Уэза посыпались награды и призы. В 60-м году и даунбит, и метроном гитары, и, что было весьма важно, Billboard выбирает Уэза ведущим музыкантом. Вот в этот-то момент он и записывает свою невероятную гитару Уэза Монтгомери с джазменами Восточного побережья. Он также впервые демонстрирует свой талант композитора на этом диске, включив собственную и одну из лучших тем блюз Западного побережья – «West Coast Blues».

West Coast Blues. Не только тема для Уэза Монтгомери, но уже и идея. Состав, кстати, все тот же. Фленаган и братья Хис. Финишная прямая 49. Человек рассудительный, Уэз, озабоченный воспитанием детей, решает перебраться туда, где он может регулярно давать концерты. Кстати, его зазывают на расхват и на фестивали, и в знаменитые клубы. И он перебирается с семьей в окрестности Сан-Франциско, на западное побережье, и собирает группу из великолепных музыкантов. Самого подвижного и нервного тенор-саксофониста той эпохи Джонни Гриффина и ритм-группу Майлса Дэвиса, Чемберса, Келли и Коба. Вы уже прослушали две темы с диска «Full House» — «Полный дом». Вот еще одна, заглавная —

Успех, слава и финансовая независимость наконец-то пришли к Монтгомери. Он покинул фирму Riverside и подписал контракт с Verve. Теперь он играет с лучшими джазменами эпохи – с Майлсом Дэвисом, братьями Эддерли, Рэем Брауном, Джоном Хендриксом, Виктором Фельдманом, Хэнком Джонсом, называя лишь некоторых. Он дает концерты по всей стране, он отправляется на свои первые европейские гастроли. Но 15 июня 1968 года, вернувшись домой в Нептаун, он внезапно умирает от инфаркта. В том же возрасте, что и другой великий гитарист Джанго Рейнхарт в 43 года. Я заканчиваю сегодняшние 49 минут джаза самым известным джазовым реквиемом – эпитафией Милта Джексона на смерть Рейнхарта – «Джанго». Джон Льюис играет на фортепиано, Милт Джексон на вибрафоне, Перси Хис на контрабасе и Канни Кей на ударных. Продюсер 49 Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Всех благ и до следующей недели. Оставляем вас в компании MJQ и «Джанго».

0: Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
1: После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Потом Анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайна в довольно короткие сроки
5: арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
3: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
2: We are prepared.
4: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
3: Какова численность латвийских сил обороны?
4: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
3: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
4: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществляются. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
2: Should be very strong and solid. And it is so far, so good.
3: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО плюс? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО плюс или НАТО 2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России?
5: Just going to support Ukraine and to stand against the Russian threat.
4: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
3: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
4: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
3: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
4: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
3: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
4: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
3: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
4: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из ОТАВской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств. Финляндия,

0: defense establishments.
1: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
2: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
3: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спроц.
0: Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.
3: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война? Накрутка этой угрозы? Или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот то, что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть. Да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, но это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны... Ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации. Ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое с Увалский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, невозможные его преемники, да и вообще.

0: скорее всего, правящая верхушка Белоруссии не в восторге от такой перспективы.
1: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
2: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
1: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой и не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
2: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами. Ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, скайп, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
1: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот Востоке, Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
2: Я думаю, что силами Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
1: Ну, то есть это, ну, либо... так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов.
2: Нарвская народная республика. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по как бы нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангарда. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что... Это так называемый патриотический концерт в Ивангороде было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает как бы такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что... итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну, вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так,
1: сущность. Да, принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да?
2: Симяя.
1: Ластамяя, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некая вложенная внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
2: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это вот пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо, гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не... не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии, что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны?
2: Нет.
1: Как
2: нет.
1: Они проходят обязательную военную службу?
2: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там, месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений, по своему опыту, да. Я знаю, частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
2: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрит регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот это как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальная, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лобильных и подвижных территорий. Да, и может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
2: Я буду говорить про Эстонию. За Эстонию... После 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит финно-угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле... Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
2: имперской границе. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для, для исследования, для наблюдения. Потому что в конечном итоге ну, на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
2: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
2: В русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да, да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Zoom. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Zoom с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Костя.
3: Добрый день, Сергей. На самом деле, из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
3: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга, не буду его называть, он профессор, специалист по русской литературе, большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
3: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда, и скажу так, к этому, я абсолютно уверен, готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно, но, например, если мы вспомним события там 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
3: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, его хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев, попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходит из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, эти России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия против Украины будет выглядеть как что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2, да, коалиции более решительных стран? Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
3: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и да, которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов в среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
3: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ее политики говорили, что, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но такая стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, если хоть опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
3: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком еще, когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
3: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и 272-й выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшние хедлайнеры, у нас сегодня забавные хедлайнеры, это саундтреки классических фильмов французской новой волны конца 50-х, начала 60-х годов. Послушаем музыку Мишеля Леграна, Поля Мессераки и так далее. Ну, а также голоса знаменитых певцов того времени, в частности, Саша Дистель, а также актрисы Жанны Маро. В общем, короче говоря, такая французская киноклассика. А начнем мы сегодняшнюю программу с выступления очень модной сейчас английской группы. Она называется Porridge Radio, овсяное радио, из прекрасного города Брайтона, о котором я уже много раз говорил. Говорил, в частности, что это мой любимый город, если не в мире, то, по крайней мере, в Британии. В 2015 году эти Porridge Radio зазвучали в Брайтоне. Главный человек там — это вокалистка, гитаристка, поэтесса по имени Дана Марголин. Прорыв у Porridge Radio состоялся в 2020 году с альбомом «Every Bad». Ну и теперь они вот являются одними из лидеров британской независимой музыки. Их последний альбом, пятый уже по счету, вышел недавно, называется «Waterslide Diving Board Ladder to the Sky». То есть, ну, даже не буду переводить. Слушаем с него песню про ревность, «Jealousy».

Porridge Radio из английского Брайтона запевала Дана Марголин и их пятый альбом «Водное скольжение», «Доска для ныряния» и «Лестница в небо». «Доска для ныряния», по-моему, это называется то ли трамплин, то ли еще что-то в таком духе. В общем, откуда ныряют. Поехали дальше. Американская ретро-группа Ruin Brothers. Там два парня, действительно братья. Одного зовут Хенри, второго Руперт. Они из Лос-Анджелеса, играют в стиле, который сами называют «кантри-нуар». И их дебютный альбом «All My Shades of Blue», «Все мои оттенки голубого», продюсировал знаменитый Рик Рубин. Послушаем песню «Walk Like a Man» — «Ходи как мужчина».

Ruin Brothers из Калифорнии, альбом All My Shades of Blue. Финская группа Pepe Deluxe. В общем-то, известна хорошо, существует еще с конца 90-х годов. И это тот случай, когда группа за пределами Финляндии известна лучше, чем в самой Финляндии. Костяк группы — это два финских электронщика, ну и они нанимают различных инструменталистов, а главное — вокалистов и вокалисток для записи своих альбомов. Четвертый альбом у Pepe Deluxe вышел в 2012 году, и вот спустя 10 лет вышел пятый. Альбом называется «Phantom Cabinet Volume 1», «Фантомный кабинет», том первый. И это, так же, как и, собственно, предыдущий альбом группы, он такой концептуальный, что-то вроде то ли театральной постановки, то ли даже какой-то электронной оперы, что-то в таком духе. Так или иначе, слушаем песню «Big Fat Woodpecker», то есть «Большой жирный дятел».

Pepe Deluxe из Хельсинки, альбом Phantom Cabinet Volume 1. Теперь познакомимся с симпатичной американской певицей, которую я открыл как раз во время недавнего визита в Соединенные Штаты. Она из Северной Каролины, за пределами Америки абсолютно никак не известна. Зовут ее Сара Шук, были у нее разные группы, последняя из них с 2013 года существует, называется The Disarmers, то есть «Разоружатели». И с ними она выпустила уже 3 альбома. Сначала послушаем песенку под названием «The Bottle Never Lets Me Down» со 2-го альбома Сары и «Разоружателей». Альбом называется «Years», «Годы».

«Бутылка никогда меня не подводила». Алкогольный гимн в исполнении девушки по имени Сара Шук и ее группы Disarmers. Ну и последний альбом этого коллектива, стиль которого они сами называют «Country Twang». Третий альбом называется «Night Roamer», и с него песня «Been Loving You».

Любила я тебя, Сара Шук and the Disarmers, альбом Night Roamer. Ну, а теперь, собственно, то, что я обещал в самом начале программы. Почему я взялся за не вполне типичную для себя тему, а именно киномузыку, да еще к тому же старую киномузыку? Ну, потому что попался мне такой бокс из 5 альбомов, и мимо него я не мог пройти. Очень он меня привлек, я его приобрел. Называется он попросту «The French New Wave», «Французская новая волна», и представляет альбомы записей саундтреков 5 разных композиторов. Первый из них — это Поль Мисраки, известный французский композитор, который, в частности, написал музыку для знаменитого фильма «И Бог создал женщину». Фильм 1956 года, режиссера Роже Вадима. Кстати, настоящая фамилия Роже Вадима — Племянников. И в главной роли там, разумеется, Бриджит Бардо. До сих пор считается одной из самых известных, если не самой известной ролью Бриджит Бардо, которая, собственно, ее и прославила. Ну

И из этого саундтрека, написанного, как я уже говорил, Полем Мизраки, я выбрал песню под названием «Quand je pense», «Когда я думаю об этом», в исполнении Саши Дистеля.

Саша Дистель, «Когда я думаю об этом», песня из кинофильма «И Бог создал женщину», 56-й год. Затем композитор Барни Вилен, который, в общем-то, скорее такой джазовый композитор, и написал он, в частности, да, кстати, у него есть саундтрек к фильму «Джаз на сцене», который тут тоже присутствует, но я выбрал другой фильм «Свидетель в городе» режиссера Эдуара Молинаро. В главной роли там Лино Вентура играет таксиста, свидетеля преступлений. И вот как раз главная тема из этого фильма «Свидетель в городе».

Барни Вилен, «Свидетель в городе», фильм 1959 года режиссера Эдуара Молинаро. Джозеф Лаузи уже не французский режиссер, но во Франции много чего снимал. В частности, знаменитый фильм «Эва» 1962 года. Ну и в главной роли там Жанна Маро, кстати говоря. Вот, ну, Лоузи привнес некоторый англосаксонский дух в этот самый фильм. В частности, вокалист Тони Миддлтон спел песню «Адам и Ева». А кто эту песню написал, вы не поверите, Мишель Легран.

Музыка Мишеля Леграна, вокал Тони Миддлтона, «Адам и Ева» из фильма Джозефа Лаузи «Ева» 1962 года. Поехали дальше. Жорж Делерю – это уже очень известный французский композитор, автор, в частности, музыки к практически всем фильмам Франсуа Трюфо. Начиная с моего любимого его фильма «Жюли Джим», фильм 1962 года, и в нем тоже играет главная муза французской новой волны Жанна Моро, и это ее голос прозвучит сейчас в песне «Le Tourbillon».

Музыка Жорж Делерю, вокал Жанна Моро, «Ле Турбион» из фильма «Жюль Джин», 1962 год, Франсуа Трюфо. Ну и, наконец, закончим мы на самой высокой ноте. И это фильм «На последнем дыхании». Один из самых знаменитых фильмов вообще в истории французского кинематографа, да отчасти мирового тоже. Фильм 1958 года Жана Люка Годара. Собственно, фильм, который Годар и создал. А также он создал еще одного человека, которого вы наверняка знаете и любите еще гораздо больше, чем недавно откинувшегося Жан-Люка Годара. Я имею в виду точно так же недавно усопшего Жан-Поля Бельмондо. Да, это его гениальная первая роль. Музыку к фильму сочинил джазовый пианист, очень известный французский джазовый пианист Мартиал Соляль. В общем-то, он не кинокомпозитор, но здесь он сильно постарался. В частности, создал вот эту пьесу, которую мы сейчас послушаем. Она называется «L'amour, la mort» — «Любовь, запятая, смерть».

«Марсиаль-Саляль», «Ламур-Ламорт», фильм Жан-Люка Годара «Абу-де-Суфле», «На последнем дыхании» играют Жан-Поль Бельмондо и в женской роли Джин Себерг. Вот такие вот были замечательные фильмы с прекрасной музыкой. Конец 50-х, начало 60-х годов, Франция. Благословенное времечко. Ну, вернемся в наше время и, кстати говоря, тоже к саундтреку. Дэниел Блумберг, вообще говоря, художник в первую очередь, но также и музыкант. И в последнее время живопись так немного отставил в сторону и стал больше заниматься музыкой, и при этом получил за это всяческие награды. Награду за 22-й год Айвор Новелла за лучший саундтрек английский получил как раз этот Дэниел Блумберг за фильм «The World to Come», «Мир, который придет». Саундтрек вышел на Mute Records, и я выбрал из него один из немногих вокальных треков. Поет тут известная американка Джозефин Фостер, такая мистическая бардесса. И это, собственно, песня под названием «The World to Come». Но я ее вынужден был сократить, поскольку она очень длинная.

Дэниел Блумберг, музыка, Жозефин Фостер, голос, The World to Come, название фильма и название песен. Кстати говоря, это совершенно удивительно, но на этом саундтреке опять же есть трек под названием «Любовь и смерть», точно так же, как то, что мы только что слышали из фильма «На последнем дыхании». Останемся в Великобритании, но перенесемся на север, в Шотландию, в город Эдинбург, группа «Польт Сурфор». Очень симпатичная группа Дугласа Макентайра, бывшего лидера «Нектарин номер 9» и других отличных шотландских проектов. Ну вот, у «Порт Сульфур» вышло несколько мини-альбомов и эпишек и так далее, и они все объединены в альбоме под названием «Компендиум», и из него мы послушаем трек под названием «Ориент Экспресс».

«Восточный экспресс». Я смотрю, киношно-литературная тема нас не покидает. Пел тут Джеймс Кирк, постоянный партнер Дугласа Макентайра. Это была шотландская группа «Port Sulphur». И осталась у нас еще одна пьеса, и прозвучит она в исполнении галисийского «Куартетто Карамухо» из города Виго. Это, правда, не квартет. Их там то ли 6, то ли 7 человек. Существуют они 25 лет, но при этом не особо озабочиваются записями. Вышло за это время у них всего 3 альбома. Последний из них называется «Реви Раволтас». И с него послушаем отличнейший инструментальный трек под названием «Санта Порта». Да, лидер группы – аккордеонист Хуан Карлос Васкес. И на этом я, Артемий Троицкий, вас покидаю до следующей недели. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты. Счастливо, пока.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
15: Леса в огне, природа под ударом. Что война делает с экологией? ФСБ плодит врагов. Дела о госбезопасности в России поставили на поток. Опасный коврик в виде флага. Как устроена система наказаний за обиды российского государства?
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
7: Бывшего московского депутата Кетеван Хараидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Хараидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Кетеван Хараидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева по делу о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
16: В России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. Как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основано на провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило именно 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
17: Тюменец Сергей Ланге жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорило издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидание, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
18: Доброе утро.
17: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинство из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Это для него фактически смертный приговор», — говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники «Верстки», защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
16: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
18: Обвинениями в госизмене – это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний зимой 23-го года. Значит, держали семейную пару в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, заинтересовалась, я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене, не могли передать какие-то секретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот, и с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ, и все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают, бывает вплоть до пожизненного теперь после очередных поправок. И в связи с этим я и захотела собрать всю полную статистику за 4,5 года после 22-го и поговорить с экспертами, понять, почему так много дел, как бы, как этот механизм налажен, грубо говоря, в России.
16: Меня очень впечатлила одна из цифр. Это то, что вот за все время до начала полномасштабного вторжения с 1997 по 2022 год начала, да, в России было возбуждено уголовных дел, связанных с госизменой, преступлением против госбезопасности, в 1,5 раза меньше, чем выносят за полгода.
18: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 1997, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статьи о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
16: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать какие-то подробности об этих делах? Ведь, насколько я понимаю, они все сейчас в подавляющем большинстве проходят за закрытыми дверями, туда не допускают ни прессу, ни родственников. И совершенно непонятно часто бывает, за что конкретно человека судят, что конкретно ему предъявляют, какие обвинения. Как вы раскапывали эту информацию?
18: Наша вот эта большая картотека всех фигурантов построена на основе, во-первых, дата-сета, который был опубликован правозащитным проектом «Первый отдел» в конце 2025 года. И благодаря той публикации там больше 1000 строк, то есть дел, да, о госизмене, удалось найти информацию о многих делах, которые после этого уже скрыли. Вот это основная таблица. Потом я также обратилась отдельно к Parubius Analytics, чтобы они для нас, для верстки, создали отдельный датасет. Там тоже было чуть больше 1100 строк. И также я обратилась в волонтерский проект «Если б не было войны». Это волонтеры, которые также собирают информацию не только по госизмене и шпионажу, а в целом про политически преследуемых людей. И они мне тоже прислали свою таблицу. У них было больше 1800 строк. И я сопоставляла эти данные, также смотрела сайты российских судов, открытые данные, то есть сайты Мемориала, сайты Медиазоны, которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными. И сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно. Больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилии, имя человека, статью, я также в открытых источниках про каждого, из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек, относится он к случайному человеку, или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе, то есть мог теоретически иметь доступ к гостайне. Вот так велась эта работа. Методично, каждый день в таблице по 10 часов я проводила.
6: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
18: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили России. Ну, это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить России, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта. И это позволило, сам факт получения вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России. Само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного. И в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6 прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. Третье, это и показало описание, что меняет людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. То, что большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокации со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14 лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
6: Да, но у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. Расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, большой в своем исследовании приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно возмутили?
18: Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили. Просто не про все. Есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая... По версии обвинения, сейчас, когда ее ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему, в 24-м году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22-м году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме двух военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти два года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольную Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее

0: написали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде, на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью и со своими ценностями. Их приговорили, троих братьев приговорили к 17 и 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
1: Ну вот эти две истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про не случайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов, но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
0: Например, с чего начинается текст, история Сергея Ланге, простой обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на плюс 380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через два дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащие, он там вроде как отвечал. И потом вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, ну, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И его осудили в результате на 14 или на 15 лет тоже. И он писал в письмах, что в качестве обвинения вменяли то, что он сам рассказал, когда пришел первый раз пришел в ФСБ. Он сам пришел, показал свой телефон, и ему это вменили, что вот он якобы хотел передать информацию представителям спецслужб Украины, и это могло нанести ущерб Российской Федерации. Абсолютно, ну, как бы провокационное дело, и, скорее всего, это писал сам по себе сотрудник спецслужб, сотрудник ФСБ, который, и таких дел довольно много, когда просят за какое-то вознаграждение небольшое что-то сфотографировать, не объясняя зачем, просто сфотографируем, и тебе там 3-5 тысяч переведем. Ну, кто-то не разбирается, кто-то, молодые люди, там, подростки, не до конца понимают свои действия, ответственность за это, и могут действительно сфотографировать. Есть случай, который, ну, тоже описан, Илья Алалыкин, прошу прощения, ему тоже прислали подобное сообщение, за деньги пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, тел, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей. Даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
1: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается, я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробные исследования. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям

0: в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
1: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет, эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ московского отделения. Потом передали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. На прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли приговоры, и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
0: там был особый порядок.
1: Какие-то деньги.
0: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте, люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по доску. Нет, это не работает, так не бывает.
1: Ну, еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
0: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследовании. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми, еще страшнее становится.
1: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, которые потом легли в основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
0: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваше пояснение. Юлия Селихова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юлия. В последние годы в России, кажется, появился настоящий прейскурант обид за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей – бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы. Но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.
2: Представьте, к вам домой врывается спецназ. Не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась постирать. Но во время рейда его заметили силовики. После этого женщину едва не привлекли по статье о надругательстве над государственным флагом, которая предусматривает до года лишения свободы. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Вместо этого женщину решили просто выдворить из России. Такие коврики не редкость и не диверсия. Их продавали все крупные маркетплейсы: AliExpress, Ozon, Wildberries. Полные страницы выдачи. Коврики, триколоры на любой вкус. Покупай и стели. Но стоило выйти новости, и коврики с маркетплейсов исчезли. Все и разом. Правда, интернет помнит, в кэше поисковиков карточки товаров прекрасно сохранились. Единственное, что сохранилось в продаже – коврик с флагом Российской империи. Вот об него, видимо, ноги вытирать пока можно. Обидеть российское государство можно по-разному, и на каждый случай своя статья. Если флаг сжечь, порвать или потоптать публично – это надругательство. Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации – до года колонии. Если надругательства нет, но символику использовали не по правилам – это уже административка, штраф до 3000 рублей. Разница между 3000 и годом колонии в том, посчитает ли конкретный полицейский ваше неуважение демонстративным. Если обидеть не флаг, а представителя власти, статья 319 Уголовного кодекса, штраф до 40 тысяч или исправительные работы. Ну а если обидеть власть в интернете, это часть 3 статьи 20.1 КоАП «Неуважение к обществу, государству и органам власти». Можно заработать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а если повторно, то до 200 тысяч рублей или 15 суток. Для сравнения, штраф за побои от 5 до 30 тысяч рублей. Ударить человека в России дешевле, чем обидеть начальство. Наказание за оскорбление власти – не редкость в России. В июле этого года, например, суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей. Это почти максимум по статье о неуважении к власти. Он оставил неуважительный комментарий про Путина в телеграм-канале «На Западном фронте без перемен», который специализируется на разборе публикаций про военных авторов и зет-блогеров. Что именно он написал, суд не раскрыл. Но мужчина вину признал и объяснил все сильным эмоциональным состоянием. Прежде всплеск подобных дел наблюдался в 2019-м, когда статью о неуважении к власти только приняли, и полиция начала штрафовать всех подряд. Еще тогда телеканал «Дождь» сообщал, что администрация президента сама попросила МВД остановиться. Ведь каждый такой штраф – это новость. И каждая новость – напоминание всей стране, что президента, оказывается, есть за что не уважать. Обидно получается. Вдвойне.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Новикова. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, для начала поясните, пожалуйста, где вообще проходит разница между каким-то бытовым небрежным обращением с предметом и надругательством, то есть уголовно наказуемым деянием. Это я вот к вопросу о коврики в виде флага и надругательством над государственными символами.
3: Во-первых, я хочу заметить эмоциональность сообщений государственных и негосударственных патриотических медиа относительно этой ситуации, потому что просто меня поражают, мигранты использовали российский флаг как коврик для грязных ног. Это сразу уже и обвинение, и мотив, и практически готовый приговор им написали. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у юриста и возникает, наверное, у большинства людей с критическим мышлением, что перед нами вообще, да, государственный флаг или коврик с изображением флага? На самом деле здесь тоже проходит большая разница, и для этого нужно сначала разобраться. И вообще в целом мы сейчас можем везде увидеть и наш флаг, и в сувенирной продукции, и на футболках, каких-то кружках, автомобильных аксессуарах очень это популярно. Вот, и, к сожалению...
0: Постельное сейчас... белье есть такое, выпускают полотенца и пляжные обычные. Все что угодно.
3: Вау. Ну, такое я еще не видела, но, наверное, я мало сижу на маркетплейсах. Я думаю, что как раз там это и можно найти. Собственно, государство не запрещает коммерциализацию этой символики, и поэтому возникает такой юридический парадокс, что если изображение флага можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги. Или, например, не сопровождала ждала вытирание ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий. И, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
0: Но, с другой стороны, ну вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. Ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно, вот, судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
3: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то нарушения миграционного учета. Если основанием как бы, были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину, не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека, когда знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому, если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, за что сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. Это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
0: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства. И оно такое государство это, оно такое обидчивое, защищает честь Путина, который, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях. Каких-то чиновников защищают честь. Защищают непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме. И вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек, вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел?
3: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики и кажется, что это можно, завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 25-м году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть в любом случае мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь, этого уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы — это конкретно флаг и герб. Да, и в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью, и у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть, и, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности, потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было, ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек. То есть, очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые боятся любой критики.
0: Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». Природа становится жертвой военных и экономических целей. Ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленного комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
2: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 2023 года. На Дымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарка, Сале, Губкинский накрыло дымом.
4: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
2: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди. Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5 месячной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
5: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
2: А теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации. Купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию. Но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через 2 дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. 2 огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью. Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчешникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Сливяк. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
6: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в пятерку стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат. Потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислить. Но в любом случае, большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский, ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо, ну и не только с экологической, конечно, тоже.
0: Но, с другой стороны, вот говорят, климат меняется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы, горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти пожары? И если бы не было войны, могли бы лучше это контролировать российские природоохранные органы, там лесоохрана и прочее?
6: Ну, процесс изменения климата на планете начался не сегодня. И он начался не вследствие того, что Россия развязала войну в Украине, безусловно. Он идет давно. Вы совершенно правы в том, что пожары, наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия, они существовали и раньше. Да, еще в те времена, когда никто не говорил ни про какое изменение климата. Что происходит в связи с тем, что этот процесс, то есть изменение климата на планете ускоряется? Происходит большее количество этих стихийных явлений. Ну, условно говоря, в 2010 году была волна жары, когда горели леса вокруг Москвы, все было затянуто дымом, да, и тогда климатологи говорили, что волны жары приходят где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу, на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходят каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается. Это по всему миру ощущается, просто немножко разные проявления. То есть где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то это наводнение там, где воды достаточно. Да? А где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее. Вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям в каких-то регионах, а теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно. И люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее. Вот. К очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно после, ну, скажем, 2050-2060 года на улице люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезоны, скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить. Да? Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да? Прибавьте к этому эпидемии. Ну, это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы эта картина не случилась, да? Ее смягчить.
0: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
6: Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Ну вот смотрите, когда-то человечество решило... Ну, или, так скажем, научно-технический прогресс привел человечество к тому, что начали сжигать огромное количество угля, нефти и газа. Там, в конце 19 века это был преимущественно уголь, в 20 веке это там, нефть и газ, сейчас все это вместе. И это привело к тому, что огромное количество парниковых газов поднимается в атмосферу, образует такой парниковый эффект, и Земля нагревается. Нагревается не в том смысле, что Нарьян-Мар теперь, вот раньше там было, я не знаю, минус 50 зимой, а теперь минус 48 зимой, допустим, если нагревается на 2 градуса. Или, допустим, там в Париже вместо 30 будет 32. Нет, каждый градус нагрева – это на порядок больший климатический хаос. Что такое климатический хаос? Это когда вот поколения наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли. Да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте. Да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да, начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все больше территории будут превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать. Это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать. На севере, но не только на севере, да, преимущественно там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И ну, можно верить или не верить, изменение климата оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется. И, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем. Вот эти волны жары практически каждый год сейчас, обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение. Вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды. Люди плачут в Инстаграме, чем как мыться водой, которая пахнет фекалиями. А будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засухи будут намного хуже, и реки будут, там вот сейчас Рейн и Дунай экстремально обмелели, а будет так, что они будут полностью пересыхать. Будет масса проблем, и нам надо, с одной стороны, адаптироваться к этому, то есть начать исходить из того, что вот волна жары этого года, например, такая феноменальная большая волна жары, это не какое-то чудесное событие, которое случается раз в 1000 лет, и надо вот просто пережить. Нам надо начать исходить из того, что это будет каждый год. Политики играют здесь главную роль. Условно говоря, это роль государства сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. А в том, какие последствия от этого, сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Он рассказывал с таким удовольствием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками.
10: Здравствуйте, я Виктор Кульгарик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои этого фильма – люди, которым довелось оказаться в заключении. В сериале и в подкасте они описывают свой тюремный опыт. Вот что говорит о работе над фильмом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
11: Мы определили пул людей, с которыми нам надо поговорить. Мы хотим поговорить с таким-то количеством людей по экономическим статьям, с таким-то количеством людей криминальных. Мы, ну, в ходе предварительных бесед исключили две категории. Их нету в нашем сериале. У нас нету воров в законе вообще как класса. То есть продвинутых криминальных ребят у нас нет. Но это связано с двумя причинами. Первое, что нам было важно не превращать наш сериал в пиар, так сказать, криминальной романтики. А понятно, что эти ребята, они, если бы согласились с нами разговаривать, то они бы скорее вот как бы продвигали определенную, ну, такого типа позицию. И так получилось. Оказалось, что это, ну, для нас недостижимо. Мы брали интервью у нескольких мигрантов, но те, кто находится на территории РФ, сейчас они отказались показывать свои лица, и мы приняли решение их интервью не вставлять. Просто потому, что они, ну, боятся того, что это интервью приведет к тому, что у них возникнут следующего типа проблемы. Кстати, вот это тоже очень важный момент, который я должен отметить, потому что наверняка к нам будут претензии, что мы что-то не сказали или что-то не отметили, но наш принцип был «не навреди». То есть мы какие-то вещи, которые нам рассказывали, но потом просили их не публиковать, мы не публикуем, потому что эти вещи могут, ну, так сказать, повредить тем людям, которые сейчас находятся в местах заключения, как-то ухудшить их ситуацию. Мне кажется, очень важно, ну, как бы вот этот этический момент соблюсти, чтобы никому из наших участников не навредить.
10: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Андрей Митинев. Современный художник, скульптор, акционист. Возможно, его имя неизвестно широкому кругу слушателей. Но зато его работы точно видели те, кто слушает сейчас этот подкаст. Именно авторские рисунки Андрея Митинева использованы в фильме «Азбука тюрьмы». Его работы вы видите на обложках этого подкаста. Андрея судили по так называемой «Народной 228 статье» «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Народной она называется потому, что в российских колониях и тюрьмах больше всего осужденных находится именно по данной статье. Как сказал Андрею Митиневу следователь, который вел его дело, 228-я – моя любимая статья. Нет ни потерпевших, ни ущерба, который нужно возмещать. Есть человек – есть вещество. Человек сознается – все очень просто. Андрей Митинев был осужден за хранение 2 граммов амфетамина и 2,5 года провел в заключении.
9: Ты попадаешь в какое-то совершенно новое, другое пространство. Не то чтобы даже параллельная вселенная, а просто, ну, как будто еще вот этот ритуал лишения свободы, который предшествует моменту, когда оказываешься в камере, ну, отпечатки пальцев, раздевание догола, омовение там в душе, обыск вот этот тщательный, потом выдача там каких-то этих матрасов. Вот это все продолжается целую ночь, и вот у меня было ощущение, ну, какого-то полного обнуления. И потом ты вот в камере, ну, то есть вот здесь, когда с кем-то общаешься, ну, есть определенный бэкграунд, я кто-то, да, ко мне приходят люди, или я куда-то прихожу, я кем-то являюсь, и, соответственно, выстраиваются, ну, отношения, а там я никто. Первая вот эта еще беседа, они такие, как индейцы, такие все преисполненные чувства собственного достоинства, и задают вопрос, и на него нужно дать четкий ответ. Меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, искусством. Каким? Современным. А в каком стиле ты рисуешь? Какой стиль? Мы живем в эпоху постмодерна, говорю я человеку, который вообще, ну... Он говорит, ладно, там ты пейзажи рисуешь или портрет? Блин, ну вот это вот портрет или пейзаж? Ну я не знаю, ну хорошо, сколько ты зарабатываешь?
10: Одно из первых впечатлений Андрея Митинева от тюрьмы был блатной жаргон. Непонятный и неприятный для нашего героя язык.
9: Там совершенно другая лексика. Просто очень много новых слов, и мне они были неприятны, потому что они какие-то дурацкие. Вот, ну, какой дурак придумал называть тарелку шлемкой, кровать шконкой? Ну, то есть они какие-то все такие противные. Двери называются тормозами. Честно говоря, я вот даже одно время боялся, что эти слова со мной останутся, и я буду их употреблять, помимо своего желания, да, машинально здесь. Вот. Ну, к счастью, я просто их позабывал.
10: Однако из этого правила было исключение. И одно слово из языка тюрьмы Андрею Митиневу запомнилось и даже понравилось.
9: Мне из всех вот этих тюремных словечек, ну вот действительно понравилось слово «продол». Оно какое-то такое хлебниковское. Этим словом называется коридор, который действительно очень длинный. Вот, длинные такие, перегороженные кое-где им решетчатыми конструкциями. По потолку идут, ну, вот эти все коммуникации, они выведены наружу, и потолок представляет из себя такое хитросплетение каких-то труб, лотков с проводами, вот решетки лязгующие. Это все называется продол. Мент, который там на этом продоле, он, соответственно, продольный.
10: Представитель литературного направления «Грязный реализм», американский писатель Чарльз Буковски, в одной из своих книг писал: «Мир, по большей части, безумен. А там, где не безумен, зол. А где не зол и не безумен, просто глуп. Никаких шансов, никакого выбора. Крепись и жди конца». Имя Чарльза Буковски еще прозвучит в истории героя этого подкаста, художника Андрея Митинева. А пока несколько рассказов Андрея о том, с какими людьми ему пришлось встретиться в заключении и какое влияние на него оказали эти встречи.
9: Там даже был человек, о котором у меня, ну, самые прекраснейшие, наверное, воспоминания остались. Я очень его полюбил. Такой жуткий, совершенно страшного вида чеченец по имени Леча. Такой крупный мужчина с лысой башкой, с окладистой бородой без усов, там, с таким носом. Ну, то есть ужас вообще. Но он, во-первых, привел меня в чувство там, от этой депрессии, когда я там осознал, что меня посадили в тюрьму, меня в тюрьму. Ну, на этом моменте, кстати, многие ломаются. Я вот такой вот сидел... Они мне сразу подарили набор акварельных карандашей. Прекрасный набор, вообще роскошный. Я им пользовался время. И он мне говорит, ну, у тебя все в порядке? Я говорю, да. Он говорит, может, тебя кто-то обидел? Не обидел, а огорчил. Там нельзя говорить, тебя обидел? Он говорит, огорчил. Я говорю, нет. Он говорит, ну хорошо, тебе карандаши дали? Я говорю, ну, да, дали. Ну хули ты не рисуешь? Если до вечера ничего не сделаешь, я говорю, тебя так там накостыляю, что вот родная мать не узнает. И я так как-то вступенулся и начал чего-то там рисовать в тетрадке. И дело пошло, и как-то и жизнь наладилась сразу. И мы с ним потом, даже когда я уже будучи в хозотряде, мы с ним пересекались, несмотря на то, что это смотрящие, там камеры, все такое, а я пошел в хозотряд, все равно у нас оставались какие-то очень такие отношения. И была очень трогательная сцена прощания с Лечо, которая меня инструктировал, значит, так, говорит, когда войдешь в хату, ты, значит, вот так вот, что ты ходишь, вот так сам распрямись, скажи, я сидел в котле, я знаю там таких-то, таких-то, сразу занимаю лучшее место. Ну, то есть вот это вот такое немножко комичное, вот, я его передразниваю, вот мне там как-то тыкает в пузо, ну, вот такое. И потом еще, когда уже выводят, он кричит, художник, ну ты мне напиши, слышишь, напиши мне.
10: Но не обо всех своих сокамерниках Андрей Митюнёв вспоминает с такой теплотой, как о смотрящем Лечо. Были среди сидящих вместе с Андреем и такие люди, о знакомстве с которыми ему хотелось бы забыть как можно скорее.
9: Я, собственно, сидел в одной камере с человеком, который осуществлял сбор денег со всего нашего корпуса. Этот человек, Татарин, он звонил в нужную камеру, просил жертву к телефону. И сначала, ну, говорил так, что «Привет, там как дела, очень...» Вежливо, очень приветливо, как встретили, все ли нормально, есть ли нужда, там, ну, в общем, все хорошо, ну, вот ты же знаешь, что нужно уделить на общее, по возможности. Тут, да, конечно, я знаю, ну, все уделяют, я тоже там что-то пару тысяч перечислил. Он говорит, ну, у тебя же есть возможность уделить, ну, скажем, там, 500 тысяч рублей. Я таких денег вообще, ну, как в руках не держал, да ты что? И тут начинается уже такое, ну, да что? Что ты, тебя там приняли с килограмма кокаина, как это ты денег там не видел, давай, все. Или, ну, вот человек начинает торговаться, сторговывается, там, скажем, до 200 тысяч, какой-то срок ставится, за которым, ну, время, за которое он должен эти деньги найти. И по ночам все эти переговоры ведутся. И он сидел прямо подо мной и визгливо матерился в телефон, вот угрожал изнасиловать, там, да мы придем, тебя там. Человек от этого напора, он даже не понимает, что он вообще-то сидит в камере, никто к нему не придет, ничего с ним не делают, но вот он сдается под этим давлением, да, и начинает перечислять деньги. Я думаю, что они не идут не только на общее. Ну, вот этот отвратительный персонаж, просто у нас как-то с ним сразу не заладилось. Вот это вот бывает, когда ненависть с первого взгляда, мы сразу почувствовали взаимное. То есть я уверен, я почему говорю «мы», потому что я для него был какой-то мразью, вот какой-то там взлохмаченной прической, ведущийся как-то неправильно. А это такой, ну, барин, как бы, который валяется вот на своей кровати, у него есть шестерка, вот дяденька, который оказался в тюрьме за то, что он работал на заводе, где производят модели вот автомобилей. И он спер там какой-то набор этих вот игрушечных машин. И как-то Татарин его так вот подавил, что этот человек ему там заваривал чаек, приносил тапочки, там этот Татарин умывался, там тот вытирал лужицу. И этот вот Татарин тоже, ну, видимо, почему-то он захотел и меня тоже, чтобы я тоже ему прислуживал. А я как-то с перепугу не придумал никакую тактику, кроме как, ну, просто тупо игнорировать. Все мне кричит, художник, подай мне пульт от телевизора. Сижу, делаю вид, что читаю, ничего не слышу. Художник, художник, мать твою. Ну вот, я там, а что, что случилось? Просто у него явно было какое-то, ну, очень криминальное прошлое. Он рассказывал с таким удовольствием, отвратительным таким вот наслаждением, даже с каким-то похрюкиванием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает, понимаешь, там, ха-ха. Это было ужасно.
10: В тюрьме Андрей Митюнёв стал писать портреты заключенных. Серия этих рисунков послужила впоследствии основой нескольких выставок Андрея. А в 21-м году Митюнёв издал альбом зарисовок тюремной жизни «Бог есть любовь». В книгу вошли более 200 рисунков и комментариев Андрея. Главными героями этого альбома стали люди, которые окружали Митюнёва во время его заключения.
9: Очень симпатичные ребята. Был негр Джонни, да, который реальный чел из Нигерии. Он за какое-то тоже мошенничество угодил в тюрьму и что-то там очень долго уже сидел. Очень смешной какой-то. Народ вот там именно, ну, вот с такой вот стремящейся к карьере криминального мира. При этом сами по себе, ну, у меня не вызывали никакого негатива, там даже наоборот, ну, как-то вот так. Я думаю, ну, какой же вот симпатичный пацан там один Миша был, ну, как жалко, что вот он вот попал вот в эту вот, ну, очень хороший парень, да, и вот он всю свою душу вкладывает именно вот в эту романтику воровской вот жизни. Набил себе татуировку какую-то идиотскую на всю спину, вот. То есть человек видит себя, в конце концов, ну, видимо, вором в законе. Конечно, ближе мне совершенно, ну, другая публика. Вот оказавшись в одной камере уже с этими наркоманами, которые сидели там, читали Паланика, Пелевина, там, Буковский, кучи, стопки книг. Люди сидят, читают. Иногда ведут беседы. В какой-то момент я почувствовал себя у себя на кухне.
10: Здесь мне хочется привести еще одну цитату американского писателя Чарльза Буковски, о котором только что вспоминал герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». В одной из своих книг Буковский написал следующее. «Главная достопримечательность тюремного каземата – отсутствие солидной барной стойки и горячительных напитков, которые соблазняют неискушенных посетителей».
9: Брагу и самогон делают там везде, и в камерах, и в хозотряде, хотя это там даже сложнее, потому что ты все время на виду, и тебя постоянно могут обнюхать. И за это наказывают отправлением на этап. Все равно же нужна какая-то вот отдушина. И там так выпивали, но очень, очень осторожно. 100-150 грамм, не больше. Так, чтобы просто как-то расслабиться. Ну, некоторые дураки, конечно, до пьяна напивались, но их тут же отправили, ну, потому что это глупо. Видно, что человек пьяный. Также там, да, был гашиш. Вот это тоже было очень большим подспорьем.
10: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
10: Многие из тех людей, кто прошел через тюремное заключение, среди них и герои этого подкаста, сходятся во мнении, что один из самых главных врагов осужденных – время. Оно тянется бесконечно. Однообразие дней угнетающе действует на психику и начинает сводить с ума. И в этот момент лучшее, что может сделать человек, находящийся за решеткой, это придумать себе какое-нибудь занятие.
9: Я читал книжки, рисовал картинки, писал свои тексты. То есть мне было чем заняться. Мне было интересно и весело. Многим людям, которые не могут придумать себе какое-то развлечение, вот им тяжко приходится. Но есть, конечно, нарды, карты, настольные игры, шахматы. Все играли в нарды, а наркоманы играли в шахматы. Показатель. А так вот, да, человек наедине с самим собой, со своим там ужасом каким-то. Тяжело. То есть я считаю, что я был в гораздо более выгодной ситуации, чем вообще все окружающие, потому что у меня все время я чем-то занимался. Потом начали приходить письма, например, у нас это целый тоже отдельный жанр. Письма там же как? Приходит электронное письмо, его распечатывают и относят узнику вместе с бланком. Можно картинку прислать, ее отдельно распечатают. Еще делают бланк, на котором ты можешь написать ответ. Его сканируют и посылают. И меня в какой-то момент осенило, что я могу рисовать картинки. И я придумал, как сделать так, чтобы был и текст, и изображение, которое одно на другое накладывалось, и нормально. Оно было и то, и другое, как бы читабельное. И этих писем, там их миллион тоже скопилось. Эти сотрудники почты очень меня любили.
10: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Напомню также, что все иллюстрации к фильму и подкасту сделал художник Андрей Митинев. И сейчас мы продолжаем слушать рассказ Андрея о людях, с которыми ему довелось встретиться во время тюремного заключения.
9: Один был парень из Вьетнама, который за взятку приехал торговать швейными машинками и что-то там неудачно кому-то дал взятку и заехал на 7 лет. Он уже даже русский выучил, а его родственники не знают с ним, где он. И через несколько дней после того, как меня в эту камеру перевели, меня вызывают на 40-минутное свидание с мамой. И он мне дает записочку. Там номер телефона. Я его спрятал в носок. Там же обыскивают, когда ведут даже свидание через стекло или решетку. Все равно тебя почему-то обыскивают. Чтобы я продиктовал его маме, чтобы она позвонила по этому телефону, позвала кого-то, кто знает русский язык, и объяснила, где находится, собственно, Чунг, как с ним связаться. Я все это делаю. У мамы, как выяснилось, отобрали телефон. Там отбирают телефоны. Она запомнила его наизусть. Все это сделала. Через несколько дней Чунгу сначала пришло письмо, а потом передача с какими-то сушеными тараканами, там, со всякими вот этими яствами, из которых он готовил безумно вкусные супчики. Вот. Был еще один эпизод у нас с ним, когда внезапно выпал снег, он что-то долго не хотел падать снег, а потом взял и выпал в каком-то невероятном количестве. Почему-то в этот день гулять пошли только мы вот вдвоем. И нас вывели в прогулочный дворик, и он был по колено заполнен снегом. И мало того, решетка наверху, она тоже, то есть снег был тепло, он липкий, и в конце концов он накрыл просто эту решетку, как одеяло такое. Там был такой белоснежный полумрак и абсолютная тишина. Там же очень шумно в матросской тишине. Там кто-то орёт, какие-то визжат сигнализации, грохают вот эти железяки. Все наполнено такой какофонией каких-то звуков отвратительных. И тут вот за нами закрывается дверь. И вот в этой вот тишине я пел ему песенку про Чунгу-Чангу, вот, которая весело живет. И потом учил катать шары-вьетнамец, которому предстоит 7 лет теперь жить. Здесь вот он попробовал снег там на ощупь, да, мы с ним слепили двух снеговиков.
10: После первых месяцев заключения Андрей Митинев получил должность ночного кладовщика.
9: Я выдавал довольствие тем, кто только что вот заезжает в тюрьму, но довольствием там назывался набор из матраса.

0: тут же дают мне сигареты, говорят, дай мне все там самое лучшее. Пожалуйста, не вопрос, беру сигареты, даю там все для тебя. Лучший матрас, лучшая простыня. Потом следующий приходит, который наоборот, он двое суток где-то там мерз и голодал. Вот тебе сигареты, вот тебе конфеты, которые как... То есть у меня такой фонд взаимопомощи. Мне это очень нравился, этот процесс, но это занимало час-полтора в день. А все остальное время я был предоставлен сам себе, и вот тут-то я и начал всерьез уже рисовать картинки такие на ватманах А1. До этого это были, ну, А4, то есть самый такой размер, который ты можешь держать на коленях, и вот где-то там в уголке сидеть, что-то корябать, чтобы так особо не привлекать внимания. А тут уже я мог начать брызгать акварелью. Там был радиоприемник, и я слушал такую радиостанцию с жужжащей гитарной музыкой. Я там почувствовал себя абсолютно, ну, таким, ну, как бы в своем пространстве, в собственном, очень свободным человеком. Большую часть времени я бездельничал, валялся с книжками какими-то, которые не прошли адресатом. Был один случай, там, ну, там ходили же, контролировали. Вот заходит очередной такой гражданин начальник с папочкой, серьезный такой, а я стою, у меня металлика орет, я голый по пояс, сигареты в зубах, значит, только оторвался от незаконченного рисунка, такой как бы там, и он так просто извинился и вышел. То есть это был у него просто такой разрыв шаблона. Ой, я, видимо, ошибся дверь, извините, ну как бы вот так.
1: Поддержка и дружба с заключенными не прошли незамеченными. Андрей недолго проработал на складе и впоследствии был этапирован в колонию. Там администрация поручила Митинёву выпускать ежемесячную стенгазету «Путь домой». Будучи человеком творческим, а также понимая, что никто эту стенгазету не читает, Андрей, как единственный автор, позволял себе некоторые вольности. Например, в февральском номере он нарисовал черный квадрат и написал под ним «23 февраля, день рождения Казимира Малевича». А в апреле, в тот год, когда день космонавтики совпал с входом Господним в Иерусалим, Андрей нарисовал Христоса на ослике на фоне взлетающей ракеты с надписью «Поехали».
0: Я же был нужен не только администрации, но и заключенным. И постоянно шел народ вот со своими просьбами сделать эскиз татуировки, сделать открытку для любимой женщины. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. А? Вот задание для художника. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками. И за это мне вот несли какие-то кулечки там с подарками. Я очень старался, делал изо всех сил. Еще отдельный жанр чудовищный, который я вообще... Ну, рисовать портреты вот с этих вот фотографий, распечатанных на тюремном принтере. Вот, наверное, надо нарисовать там прямо так... с штришочками, с ластушевочкой, чтобы было прям как на фотографии портрет возлюбленный. Я говорю, зачем тебе это? У тебя же есть фотография. Не, ну здесь будет еще частица твоей души. Нахрена тебе частица моей души? Ну, это же вот... Ну, вот они любят там такое, что вот было нарисовано, но очень аккуратно. Я там даже немножко как бы продавил немного свою линию. Я стал рисовать неаккуратно. Даже появились какие-то почитатели, которые в это врубились, вот, что да, это круто, так, но далеко не все. Не, ну слушай, ну да, наверное, это круто, но а нормально ты можешь?
1: За 2,5 года, которые Андрей Митинёв провел в заключении, им было создано огромное количество работ, начиная от небольших карандашных набросков, заканчивая полотнами длиной и шириной в несколько метров. Жанрово картины Андрея Митинёва можно разделить на 3 части – портреты заключенных, бытовые зарисовки из тюрьмы и фантасмагорические картины по мотивам снов Андрея. К сожалению, далеко не все работы художнику удалось забрать с собой после освобождения.
0: Была серия портретов осужденных, это как бы ладно, они к этому лояльно относились. Но вот именно зарисовки их как-то мучили все время. При том, что пока я там сидел, их периодически находили на каких-то обысках и цензурировали, часть выбрасывали, я делал заново, вот. Но все равно, ну, видимо, они им не давали покоя или что-то, или я не знаю, почему они вот так решили. Потеряли документы, потом начали говорить, что я вел какой-то художественный кружок. И, значит, соответственно, это собственность художественного кружка «Матросской тишины». Да какая собственность вообще, какой кружок, вы о чем? Наконец вернули, но где-то там, ну, наверное, 2/3.
1: В конце этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» мне хотелось бы дать вам послушать рассказ Андрея Митинёва о первых минутах, которые он провел на свободе, и о его первых ощущениях.
0: Получил наличные деньги, вышел на склад, переоделся там в джинсы, значит, в маечку с физиономией Джимми Хендрикса, вот так вот на плечо завалил сумку и пошел, чувствуя себя просто американцем таким. Ну, была жара невероятная.

0: Понятное. Русский же человек освобождается из тюрьмы зимой, в телогрейке, там стоит, ловит попутку. Вот. А я как бы иду по такой сонной деревне, весь такой из себя американец, сажусь на автобусной остановке, там дед такой сидит, который, ну что, откинулся? И он говорит, да, ну то есть как-то так. Пиво купил, бутылку, и зажигалку. Зажигалки же запрет. Прикурил от зажигалки, выпил пиво, оно такое противное показалось мне, и сразу же заболела голова, но все равно вот было очень здорово, да, сидеть и пить пиво, разговаривать с этим дедушкой, в джинсах сидеть, в футболочке. Потом, ну, подошел автобус, и я еду, мимо каких-то покосившихся серо-зеленых заборов, домов с провалившимися крышами, каких-то несгибаемых старух, стоящих на обочинах, таких развивающихся ситцевых платьях. Как-то стало грустно, что ли. Ну, какая-то она такая свобода, которая просто отличается от несвободы расширением пространства. А так, по сути, все то же самое.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
8: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
9: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
10: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость-историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы продолжим беседу о распадающихся границах роли личности в истории и имперской зависимости россиян.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
2: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
2: Да.
1: Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство. И это новая буржуазия в лице чекистов.
2: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была. Между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая, генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот, и вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
2: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
2: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
2: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня.
1: Да? Но когда снимали с должности, чем становился никто?
2: Ну, смотря как снимали. Если он, человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со
2: если скандалом. Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь, но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович, я
2: сейчас
1: хочу,
2: то
1: вот
2: же самое.
1: Чекисты эти, которые да. Богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
2: Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну, все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии, эти люди, они очень нужны они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. А это никакая не буржуазия.
1: Временщики.
2: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 17-го года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
2: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой «За советы без коммунистов». То есть, они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде, потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
2: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию это соучастие? Вот вы как считаете?
2: Мне так сказать. Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мумин Шакирович, а сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России, ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции, вот я скажи, думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
2: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, да, они нас да, видят подданными?
2: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами, именно врагами, не предателями. Вот,
1: мне а это... вот основную часть населения считают подданными?
2: Подданными.
1: Подданными.
2: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
2: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать, вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война, ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а да, основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что, против всего этого будет для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Для него важно для того, чтобы захватить страну. Для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
0: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и диктаторах, эксплуатирующих имперские инстинкты масс.
1: продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
2: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первое. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть, что эта власть ему навязана.
1: И не его война.
2: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. А откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Это период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
2: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви и ее сервильность. Но чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, ну, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
2: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
2: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово буржуа – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово элита тоже не хочется произносить.
2: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот, ну, люди примерно моего возраста и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
2: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию? Или идиоты, или хитрецы, потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
2: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
2: Нет. В первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения. То есть, земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения. И в апреле 6 года собралась, прошли выборы, кто участвовал в практически все население России, и русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические, но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок этим реформам?
2: Может.
1: Или все равно мы обречены?
2: Ни на что мы не обречены.
1: В имперской стране.
2: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это... Самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
2: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
2: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам, и якутам.
2: Достается и всем, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним... Нормальный современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. И ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов, с этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год, или проблема гораздо глубже одного человека?
2: Значит, я бы так сказал, власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочные перспективы исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
2: Правда.
1: Почему?
2: Он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских, я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России.
0: Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы завершаем наш цикл бесед об имперских комплексах бывших держав и о гражданах, становящихся пленниками диктаторов. До новых встреч в эфире.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Передачу в Париже подготовил наш музыкальный ведущий, писатель Дмитрий Савицкий. Эфир 14 сентября 1996 года.

Из всех гитаристов джаза, подхваченных биповой революцией и новаторством лидера этой революции Чарли Крищена, лишь один мастер струн наследовал Чарли. То был Джон Лесли Монтгомери, которого чаще называют Уэс Монтгомери.

микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Тема этой передачи подсказана мне радиослушателем из Омска Виктором Стерликовым, который слушает «Свободу» по утрам перед работой. Для этого он запрограммировал свой радиобудильник именно на наших частотах. Рекламный перерыв.

«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.

Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер. Человек, чьи решения влияют на нашу жизнь, под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.

У микрофона ваш ДС и клуб 49. Вот что пишет Виктор Стерликов из Омска. Дмитрий, у меня к тебе небольшая просьба. Расскажи, пожалуйста, в одной из твоих программ о гитаристе Уэзи Монтгомери. Я сам когда-то бренчал на гитаре, но когда я его услышал в 49, то меня его игра заворожила. В отличие от других гитаристов, у него каждая нота звучит как бы акцентированно, то есть настолько четко и ясно, что немедленно заставляет прислушаться. Когда-то я и сам любил бегать, так сказать, по грифу гитары с сумасшедшей скоростью, но это, ты понимаешь, не главное. А тут как вдарит по струне, так сразу получается неизменно превосходный результат.

«Hair Gene» – тема Сани Роллинса, который зашифровал слово «Нигерия» – «Найджирия», написав его наоборот. Уэс Монтгомери играл на гитаре, Томми Фленниган, любимый аккомпаниатор Эллы Фиджеральд, на рояле, Перси Хис и его брат Элберт, соответственно, на контрабасе и на ударных. Как и большинство дисков Уэза, этот вышел на фирме Riverside. Запись была сделана в январе 60-го года.

Итак, Уэс Монтгомери. Эпиграфом к его жизни могут стать слова историка джаза Ральфа Глизона. Я не ошибусь, если скажу, что Уэс Монтгомери – это лучшее, что случилось с джазовой гитарой со времен Чарли Крищина. Это уже вторая сегодня сноска на Чарли. Давайте справедливости ради послушаем и его. Он играет в составе оркестра Бенни Гудмана. Запись была сделана 15 марта 1941 года, и качество ее оставляет желать лучшего. Кристиан играет на электрогитаре, Джордж Олд на тенор-саксофоне, Джонни Гуаренери на фортепиано, Эрти Бернстейн на контрабасе и Дэйв Тафф на ударных. Airmail Special.

Airmail Special, короткое по нашим временам соло Чарли Крищена в композиции по понятным причинам с военным названием, специальное военно-воздушное. На дворе был грозовой 41-й год.

Ваш приемник настроен на волну свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера Илья Бабчинецкий. Сегодня разговор идет о гитаристе Уэзи Монтгомери. Раскопал Уэза саксофонист Джулиан «Пушечное ядро» Эддерли. Как-то он играл с друзьями на гастролях в Индианаполисе и после работы решил пойти прошвырнуться, посмотреть на чудеса захолустной дыры, узнать, что и как здесь играют. Он забрел в клуб под названием «Missile Room» и моментально был ошарашен игрой местного гитариста, лидера трио. «Пушечное ядро» просидел в клубе до рассвета, а когда рассвело, позвонил в Нью-Йорк Биллу Грауэру и Орину Кипньюзу, которого вы помните, быть может, по передачам о Телониусе Монке, то есть позвонил хозяевам фирмы Riverside, дабы сообщить, что он нарвался на нечто уникальное. Тема Лернера «Я привык к ее лицу» Пол Чемберс, контрабас, Джимми Кобб, ударные и Уэс Монтгомери, гитара. «I've grown accustomed to her face».

тема Лернера «Я привык к ее лицу» Пол Чемберс на контрабасе, Джимми Кобб на ударных и Уэс Монтгомери на гитаре. Этот диск под названием «Полный дом» был записан во время концерта в клубе, вернее кафе «Цубо» в Беркли, штат Калифорния. Через два дня после звонка Эдерли на фирму Riverside, Орин Кип Ньюс сам позвонил в Индианаполис Уэзу домой и назначил ему свидание в Нью-Йорке для записи диска. Слова «Эдерли» для Орина было достаточно. Но Монтгомери был человеком и скромным, и рассудительным. «Вы же не знаете, как я играю. Вдруг вам не понравится? Приезжайте и послушайте мое трио». У Орина не было выбора. Он прилетел в Индианаполис и так же, как и Эдерли, был потрясен игрой Уэза. Была назначена дата записи.

«Gone with the Wind» – «Унесенные ветром» – тема Врубеля и Мэгдсона, братья Хис в ритм-секции, контрабас Перси и ударная установка Элберта и Томми Фленниган на рояле с Уэзом Монтгомери Вестима на гитаре. Позвольте, однако, напомнить, что в давке эфира на частотах свободы ваш ДС и 49 минут джаза. Уэс Монтгомери был самоучкой. Он появился на свет в 25-м году и гитару в руки взял поздно, в 43-м, то есть в 19 лет. Виной тому был, как я уже говорил, Чарли Кристиан. Уэс услышал, как Чарли играет соло «Flight». Он был настолько потрясен, что в течение месяца пытался скопировать игру Кристиана. Сначала он пытался играть плектром, подключил электроусилитель. Но звук беспокоил соседей, и он перебрался во двор, в небольшой тупик, где, будучи парнем деликатным и действительно не желая никого беспокоить своими упражнениями, он начал играть ногтем большого пальца и подушечкой. Эта изначальная деликатность Уэза постепенно превратилась в его уникальный стиль, теплый и личностный. Он не знал, что подобную же технику используют испанские мастера фламенко. Они называли подобную игру «альзапуа».

0: СОС. Спасите наши души. Тема Монтгомери. Квинтет Уэза Вцубо. А теперь, следуя традиции, рекламный антракт.
1: Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, чтобы.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Передачу в Париже подготовил наш музыкальный ведущий, писатель Дмитрий Савицкий. Эфир 14 сентября 1996 года.

У микрофона ваш ДС и клуб 49. Продолжим. Нельзя сказать, что пушечное ядро Эддерли обнаружил в Индианаполисе малоопытного новичка. Уэс два года с 48 по 50 играл в большом оркестре и разъезжал, гастролируя по стране. Оркестр этот принадлежал Хэмпу, вибрафонисту, ударнику, пианисту и певцу Лайонеллу Хэмптону. Но в 50 году, устав мотаться по дорогам, Уэс вернулся домой. Он открыто заявлял и в те времена, и позже, что гитара для него в жизни не главное. Главное – это дом и семья. У него к 25 годам была куча детей. Братья Уэза, Бадди и Монк, к тому времени уже перебрались на западное побережье и успешно играли в составе группы Master Sounds. А Уэз, устроившись на радиозавод, работал с 7 утра до 3 дня, а затем с 9 вечера до 2 ночи играл в клубе Turf Bar, после чего отправлялся в Missile Room, где играл еще одну джигу до 5. И все это не для того, чтобы к Новому году подработать на подарки детям, а чтобы содержать семью день за днем в течение целых 6 лет. Именно такого Уэза Монтгомери и обнаружил толстяк.

Polka Dots and Moonbeams – классические полные теплоты и романтики, стандарт Берки и Ван Хессена. Уэйс Монтгомери – гитара, Томми Фленниган – рояль, Перси Хис – контрабас и Элберт Хис – ударные. Диск «Невероятная гитара» Уэйса Монтгомери вышел на фирме Riverside. Запись была сделана в январе 60-го года. Микрофона Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера Илья Бабчинецкий. Вот сведения, столь необходимые для дальнейшего участия в клубе 49. 49 минут джаза впервые выходит в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. В отличие от большинства джазменов той эпохи, попавших в ловушку наркотиков и алкоголя, Уэс был человеком трезвым во всех смыслах. Уже в Нью-Йорке среди знаменитых джазменов он продолжал считать свою мастерскую игру на гитаре чем-то второстепенным, но полезным для заработка и знакомства с миром. Он не страдал ни одной формой мегаломании. Но давайте сделаем шаг в сторону и снимем шляпы перед человеком, который вытащил на свет Божий Уэса Монтгомери, перед Джулианом «Пушечное ядро» Эддерли. Тем более, что, быть может, кто-нибудь из наших неофитов в жизни не слышал игру «Кэнонбола». Вот более чем знаменитая тема, написанная его братом Нетом. «Рабочая песня». Братишки играют на гастролях в Японии на дворе июль 63-го года. «Work Song».

Work Song – одна из самых замечательных тем послевоенного джаза, рабочая песня. В концертном зале Sankei Hall в Токио играли Джулиан Эддерли, альт-саксофон, его брат Нет на корнете о пистоне, Юзеф Лати в тот вечер играл на флейте, гобое, тенор-саксофоне, австрийский пианист Джои Зауинул на фортепиано, Сэм Джонс на контрабасе и Луи Хейс на ударных. Сегодня по просьбе Виктора Стерликова из Омска рассказ о творчестве гитариста Уэза.

После первых же записей на Riverside хозяйской гитарой «Вокруг полночи», кстати, одна из лучших вообще интерпретаций этой темы Телониуса Монка, на Уэза посыпались награды и призы. В 60-м году и даунбит, и метроном гитары, и, что было весьма важно, Billboard выбирает Уэза ведущим музыкантом. Вот в этот-то момент он и записывает свою невероятную гитару Уэза Монтгомери с джазменами Восточного побережья. Он также впервые демонстрирует свой талант композитора на этом диске, включив собственную и одну из лучших тем блюз Западного побережья – «West Coast Blues».

West Coast Blues. Не только тема для Уэза Монтгомери, но уже и идея. Состав, кстати, все тот же. Фленнеган и братья Хис. Финишная прямая 49. Человек рассудительный, Уэз, озабоченный воспитанием детей, решает перебраться туда, где он может регулярно давать концерты. Кстати, его зазывают на расхват и на фестивали, и в знаменитые клубы. И он перебирается с семьей в окрестности Сан-Франциско, на западное побережье, и собирает группу из великолепных музыкантов. Самого подвижного и нервного тенор-саксофониста той эпохи Джонни Гриффина и ритм-группу Майлса Дэвиса, Чемберса, Келли и Коба. Вы уже прослушали две темы с диска «Full House» — «Полный дом». Вот еще одна, заглавная —

Успех, слава и финансовая независимость наконец-то пришли к Монтгомери. Он покинул фирму Riverside и подписал контракт с Verve. Теперь он играет с лучшими джазменами эпохи – с Майлсом Дэвисом, братьями Эддерли, Рэем Брауном, Джоном Хендриксом, Виктором Фельдманом, Хэнком Джонсом, называя лишь некоторых. Он дает концерты по всей стране, он отправляется на свои первые европейские гастроли. Но 15 июня 1968 года, вернувшись домой в Нептаун, он внезапно умирает от инфаркта. В том же возрасте, что и другой великий гитарист Джанго Рейнхарт в 43 года. Я заканчиваю сегодняшние 49 минут джаза самым известным джазовым реквиемом – эпитафией Милта Джексона на смерть Рейнхарта – «Джанго». Джон Льюис играет на фортепиано, Милт Джексон на вибрафоне, Перси Хис на контрабасе и Канни Кей на ударных. Продюсер 49 Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Всех благ и до следующей недели. Оставляем вас в компании MJQ и «Джанго».

0: Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
1: После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джумпаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайна в довольно короткие сроки
5: арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право». Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
2: Мы затеяли грандиозный проект. И сегодняшним выпуском открываем серию подкастов, в которых хотим рассказать о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который руководит страной уже больше четверти века. Мы решили это сделать, потому что думаем, что такая ретроспектива поможет отследить, как менялось поведение властей, как менялись законы, правоприменительная практика и то, как вместе с ними менялось государство. И хотя многие дела 2000-х сейчас выглядят преданиями старины глубокой, сегодня особенно заметна их связь с настоящим. Значение для современной России, и, кажется, становится понятнее, как страна оказалась там, где оказалась, вот в сегодняшней точке.
3: Мы хотим напомнить вам, нашим слушателям и самим себе, как с преследования ученых начала 2000-х годов в стране развивалась шпиономания, как расширялось понятие гостайны и госизмены. Мы расскажем о деле полковника Юрия Буданова и деле группы Ульмана, показывающих, как менялось отношение государства к преступлениям, совершенным военнослужащими. Вспомним о расследованиях дела о захвате заложников в Беслане и Норд-Осте. Расскажем о деле ЮКОСа и о том, как оно повлияло на отношение государства и крупного бизнеса. Вспомним о политических убийствах и о качестве их расследования. Поговорим о преследовании Алексея Навального, одного из самых ярких оппонентов Владимира Путина. Расскажем о болотном деле, одном из самых масштабных дел по итогам протестных акций 2012 года, и о том, как оно отразилось на уличном протестном движении и на свободе собраний, о том, как появились первые иноагенты и иноагентские дела, о том, как изменилось представление государства об экстремистах и террористах и о многих других важных и показательных, на наш взгляд, делах. Это очень важная оговорка, на наш взгляд, потому что, возможно, кому-то покажется, что нужно было вспомнить еще о том и еще об этом, но невозможно объять необъятное.
2: В работе над этим проектом нам очень помогает архив «Радио Свобода». В сегодняшнем и следующих выпусках из нашего судебного цикла будет много архивных записей. Но, собственно, о событиях будут рассказывать сами участники этих событий. И это будут не воспоминания, а комментарии, записанные тогда, когда все и происходило. Закончим, пожалуй, на этом с прологом и начнем, собственно, первую историю. В первом подкасте нашего сериала расскажем об истории преследования бизнесмена Владимира Гусинского и захвате его медиа-империи, так называемом деле НТВ. Оно стало первым крупнейшим конфликтом власти Новой России с негосударственными средствами массовой информации. И, по сути, с него началась атака на свободу слова в стране.
10: То есть вы думаете, что наступление, грубо говоря, на вас, на НТВ, на независимую печать будет продолжено и дальше, и арест Гусинского – это только очередной этап этого большого пути, который предпринимает сейчас новое руководство России?
11: Ну, осталось ждать, когда начнут арестовывать журналистов.
2: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» в день ареста Владимира Гусинского 13 июня 2000 года, в котором участвовал тогдашний гендиректор НТВ Евгений Киселев. Но обо всем по порядку.
3: Дело НТВ и арест бизнесмена Владимира Гусинского можно назвать дебютным для Владимира Путина в роли президента России. 7 мая 2000 года состоялась его первая инаугурация. Уже через 4 дня в офисы принадлежавшего Владимиру Гусинского холдинга «Медиамост», куда в то время входил и телеканал НТВ, с обысками приехали представители Генпрокуратуры, налоговой полиции и Управления по борьбе с экономическими преступлениями. В руководстве холдинга обыски назвали политическим давлением на журналистов с целью изъять и не допустить к обнародованию на НТВ, «Эхо Москвы» и в газете «Сегодня» материалов о коррупции в высших эшелонах власти. А тогдашний министр по делам печати и информации России Михаил Лесин утверждал, что обыски в «Медиамосте» никакого отношения к политике не имеют и связаны с проверкой финансовой и предпринимательской деятельности его руководителя Владимира Гусинского. Гусинского арестовали уже в июне. Меньше чем через год произошел фактически силовой захват и национализация телеканала НТВ. Теперь эту историю часто называют ключевым эпизодом медийной войны Путина, после которой началось подчинение всех сфер государственной и общественной жизни в России, исполнительной власти и непосредственно президенту.
2: Ну, прежде чем рассказывать о деле НТВ, тут важно добавить контекста. 2000 год. Первый демократически избранный президент России Борис Ельцин прямо в канун Нового года заявляет, что уходит в отставку. И в марте на выборах побеждает его преемник, еще не слишком знакомый населению, премьер-министр, а в недавнем прошлом глава Федеральной службы безопасности Владимир Путин. Он, впрочем, на фоне других кандидатов выглядит очень неплохо. Бодрый, молодой, ему еще 47 лет, неслыханно по тем временам для российского правителя. Он не коммунист. Их полстраны еще все-таки опасается. Российская экономика восстанавливается после кризиса 1998 года, но в основном благодаря росту цен на нефть. А большинство государственных институтов еще очень слабые. И влияние, в том числе на политику крупных бизнесменов, сколотивших свои состояния в 90-е, огромно. И когда президентом избирают Путина, он заявляет, что намерен укреплять вертикаль власти, усиливать роль государства и ограничивать политическое влияние олигархов. И одним из олигархов был Владимир Гусинский.
12: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода» лицом к лицу. 16 мая 1999 года.
13: Если общество допустит, что опять политические споры можно будет решать уголовным путем, путем посадок, изоляции, психушек, концентрационных лагерей, чем вы хотите. Ну, значит, давайте как. Значит, каждый народ заслужит своего правительства.
3: Владимир Гусинский в свое время окончил ГИТИС и, отработав по распределению режиссером в Туле, вернулся в Москву, где организовывал различные массовые мероприятия. Но работать в этой сфере Гусинскому, по его собственному признанию, не очень нравилось. И в конце 1986 года, когда в стране начали развивать кооперативное движение, он ушел в бизнес. В 1988 году на паритетных началах с американской фирмой «Арнольд и Портер» Гусинский учредил совместное предприятие «Мост» и занял в нем пост гендиректора. В 1989 году был создан «Мостбанк», который в 90-е годы занимал средние позиции по чистому капиталу, но обладал колоссальным, несоразмерным своим активом, политическим и медийным влиянием и входил в число ведущих кредитных организаций страны. Вскоре Гусинский объединил активы в акционерное общество группы «Мост», а параллельно вошел в медийный бизнес, став в 1993 году соучредителем газеты «Сегодня» и телеканала НТВ. Постепенно медиа-империя Гусинского росла. Через год после создания НТВ он купил контрольный пакет акций радиостанции «Эхо Москвы». Позже в группу «Мост» вошли телеканал ТНТ, журналы «Итоги», «Караван истории» и «Семь дней». В 1997 году Гусинский объединил свои медиа-активы в группу «Медиамост», а сам ушел из руководства «Мостбанка» и группы «Мост», объяснив это желанием избежать конфликта интересов.
12: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
13: Сегодня наша задача, как холдинга, состоит из нескольких важных вопросов. Первое – не умереть. Второе – не продаться. Потому что очень большое количество желающих купить нас с целью использовать нас как эффективное политическое средство.
2: К 2000 году НТВ стал одним из крупнейших независимых федеральных телеканалов, который при этом активно показывал войну в Чечне, критиковал власть и отказывался становиться рупором Кремля в кампаниях 1999-2000 годов. Для новой администрации такой канал был одновременно и ресурсом влияния, и источником риска. Ранним утром 11 мая 2000 года в главный офис «Медиамоста» в Москве и другие помещения, принадлежавшие компании, пришел спецназ в масках и провел демонстративный обыск. Людей ставили лицом к стене, досматривали сейфы, шкафы, изымали документы. Кстати, именно начальник службы безопасности группы «Мост» Дмитрий Горбачук впервые публично употребил термин «маски-шоу» применительно к подобным ситуациям. Официальным поводом для обысков стало уголовное дело против службы безопасности «Медиамоста». Следствие утверждало, что охранная структура Гусинского незаконно использовала прослушку для слежки за политиками, чиновниками и конкурентами по бизнесу. Вот как 14 мая 2000 года в эфире «Радио Свобода» комментировал происшедшее первый зампредседателя совета директоров холдинга «Медиамост» Игорь Малашенко.
14: С нашей точки зрения, работа телекомпании НТВ и других средств массовой информации «Медиамоста» вызвала крайний гнев, злость, бешенство, называйте как хотите, прежде всего у руководителей некоторых силовых органов. Это прежде всего Федеральная служба безопасности. И мне не раз и не два приходилось слышать предостережение или уведомление о том, что, например, после программы НТВ, посвященной несостоявшемуся взрыву в Рязани, некоторые руководители ФСБ объявили, что телекомпания НТВ, в широком смысле слова, вне закона, по ту сторону добра и зла, так сказать. Я думаю, что это, разумеется, руководитель ФСБ Патрушев, который вообще-то в любом цивилизованном обществе после истории в Рязани вынужден был просто был уйти в отставку. Не в России, к сожалению. Его заместитель генерал Заостровцев, который отвечает за экономическую контрразведку и, по нашим данным, является одним из главных координаторов той войны, которая сегодня ведется против «Медиамоста». Это высокопоставленные сотрудники Генеральной прокуратуры. Например, господин Кихлеров, в отношении которого газета «Сегодня» вела журналистское расследование. Кихлеров и был человеком, который подписал постановление о возбуждении уголовного дела. Разумеется, эта операция не могла состояться без санкции сверху. Александр Волошин на протяжении последнего года не скрывал своего желания расправиться с «Медиамостом» и его средствами массовой информации. Я думаю, что он принимал деятельное участие в обсуждении и подготовке этого дела.
3: Кстати, НТВ был единственным из всех федеральных каналов, которому после масштабного экономического кризиса 1998 года не дали государственный стабилизационный кредит. Пришлось обращаться за помощью к дружественному на тот момент «Газпрому». Всего же к июню 2000 года компании Гусинского задолжали больше миллиарда долларов, но просрочен был только долг «Медиамоста» «Газпрому» на сумму чуть больше 211,5 миллионов долларов. Однако после майского обыска чиновники разного уровня влиятельности продолжили публично поднимать тему долгов медиамоста, подчеркивая, что критика власти оплачена почти из бюджета. Одновременно шли переговоры между представителями власти и Гусинским, а вопрос долгов и передачи контроля над НТВ постепенно увязывался с перспективой уголовного преследования.
10: Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры России во вторник вечером сообщил об аресте известного бизнесмена, руководителя холдинга «Медиамост» Владимира Гусинского. Гусинский арестован в рамках уголовного дела, которое расследует Генеральная прокуратура. Гусинский подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, хищение чужого имущества в крупном размере группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения, мошенничества. Следствие считает, что в результате ряда незаконных действий Гусинский вместе с некоторыми руководителями федерального государственного предприятия российская государственная компания «Русское видео» безвозмездно изъяли из собственности государства имущество стоимостью не менее 10 миллионов долларов США, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
2: Так начиналась информационная программа «Радио Свобода» 13 июня 2000 года. В тот день Владимир Гусинский сам пришел в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по другому уголовному делу о хранении боеприпасов к наградному оружию. Но спустя два часа следователь сообщил ему, что бизнесмена заключат под стражу, как подозреваемого по делу о мошенничестве. Так Гусинский оказался в следственном изоляторе «Бутырка».
15: Прямо его... кутузку, каталажку, еще без предъявления обвинения, а только в связи с подозрением, или это борьба за влияние на президента и в результате избавиться от конкурентов, или это попытка тех, кто недоволен независимой такой позицией средств массовой информации, объединяемых холдингом, они хотели бы, так сказать, попытаться припугнуть, а если удастся, то и вообще разрушить эту систему.
2: Комментировал тогда арест Владимира Гусинского для «Радио Свобода» большой поклонник НТВ, бывший президент СССР Михаил Горбачев. А вот как 13 июня 2000 года в нашем эфире обсуждали ситуацию гендиректор НТВ Евгений Киселев и журналисты «Радио Свобода» Савик Шустер и Петр Вайль.
11: Я убежден, что это политическая акция, это акция устрашения. После так называемого маски-шоу 11 числа, после всяческих разговоров кулуарного свойства, о котором говорилось, что лучше бы Гусинскому там уехать за границу и жить там, и лучше бы, по крайней мере, там на год отстраниться от руководства «Медиамостом». И всякие намеки там, о грядущем банкротстве НТВ, других средств массовой информации, об отъеме лицензии, о смене собственника, о смене руководства средств массовой информации, входящих в медиамост и так далее и тому подобное. После всего этого ясно совершенно политическая составляющая этой истории.
16: Евгений, вы опасаетесь за саму судьбу НТВ, за существование?
11: Да, я опасаюсь за саму судьбу, за существование НТВ. Я под НТВ понимаю... Я хочу подчеркнуть то НТВ, которое существовало последние 6,5 лет, а не аббревиатуру, потому что можно посадить Гусинского, можно посадить Киселева, можно посадить еще нескольких руководителей компании, назначить на их место Павловского, Добродеева, кого-нибудь еще, и это уже будет совершенно другая компания.
17: Я обращу внимание на интервью, которое было опубликовано с Глебом Павловским 9 июня в газете «Московский комсомолец». В этом интервью Глеб Павловский, который разными людьми называется либо серым кардиналом, либо очень влиятельным человеком в окружении президента, выстроил некую схему выживания России. Россия должна превратиться в корпорацию типа южнокорейской, захватывать мировые рынки, на них бороться, и все это будет возможно только в том случае, когда будет уничтожен так называемый теневой агитпроп. Это цитата. Что такое теневой агитпроп в понимании администрации президента Владимира Путина? Теневой агитпроп – это все люди, которые позволяют себе минимальную критику в адрес руководства. Это все те журналисты и руководители средств массовой информации, которые занимаются реально своей профессией. То есть они защищают общество, либо отстаивают интересы общества по отношению к власти. И, естественно, удар был нанесен сразу в самую значимую сегодня фигуру, которая в каком-то смысле олицетворяет вот эту независимую журналистику. Так что план этот был высказан официально, он был напечатан, и сейчас он начал осуществляться. Довольно-таки часто говорится открыто людьми сегодня, управляющими государством, что журналисты тоже должны понимать, что есть какие-то приоритеты, ценности России, эти ценности все должны защищать, и все должны играть в одну игру с государством, потому что это часть строительства Великой России. Великая Россия – это тот слоган, за который готов бороться Владимир Путин. Он постоянно о величии России говорит. Он, правда, не говорит, что это значит в его понимании. Пойдет ли он по советскому пути величия России, либо пойдет он по пути цивилизованного государства. Вот пока в том, что происходит на наших глазах, очень мало цивилизованного, очень много советского.
3: И сам Владимир Гусинский и его защитники были убеждены, что это дело – политический заказ, и подтверждение не заставило себя долго ждать. В Бутырке при посредничестве тогдашнего министра печати Михаила Лесина Гусинскому было предложено продать медиамост «Газпрому» в обмен на прекращение уголовного дела. Гусинский согласился, и 16 июня после 3 дней ареста его освободили под подписку о невыезде. Месяц спустя было подписано соглашение о продаже медиамоста «Газпрому» за 773 миллиона долларов, большая часть которых шла на погашение долгов. 26 июля дело против Владимира Гусинского прекратили, и он уехал из России. Впрочем, уже в сентябре 2000 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что июльское соглашение не имеет юридической силы, так как было подписано под давлением в обмен на прекращение дела. Пресс-служба медиамоста добавляла, что компания готова продолжить переговоры с «Газпромом» о погашении задолженности на экономической основе. Гусинского, похоже, услышали. «Газпром-медиа» подал в суд иск к медиамосту, потребовав исполнения договора. Акции холдинга были арестованы, а генпрокуратура заочно предъявила олигарху новые обвинения в мошенничестве. Его объявили в розыск. Зимой 2001 года суд в Испании решал вопрос о выдаче Владимира Гусинского России, но в итоге отказал.
12: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода» лицом к лицу. 16 мая 1999 года.
13: Вообще журналистов власти не любят. И не демократическая, и никакая. К сожалению, потому что она конкурирующая. Власть журналистов – это не власть журналистов. Это власть общественного мнения, которая политикам не нравится, которую они хотят управлять. А, к сожалению, власть общественного мнения – такая страшная штука, которая, если уже состоялась, ее можно только заставить замолчать только путем автомата. И эти вот наши бойцы в Думе пытаются это сделать.
2: Пока в Испании решался вопрос об экстрадиции Гусинского, в России усиливалось давление на НТВ и шла борьба за контроль над телекомпанией. Сотрудников НТВ вызывали на допросы в прокуратуру по разным уголовным делам, связанным с медиамостом. «Газпром», которому еще с лета 96 года принадлежало 30% акций, через суды усиливал свои позиции. И к весне 2001 года у компании было 46% акций НТВ. «Медиамост» частью своей доли распоряжаться не мог, акции были арестованы. Происходящее вокруг телекомпании вызвало общественное возмущение, и 31 марта 2001 года на Пушкинской площади в Москве прошел митинг в защиту НТВ, организованный Союзом журналистов России, блоком «Союз правых сил» и партией «Яблоко». По разным оценкам, в нем приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. 3 апреля собрание акционеров НТВ сменило совет директоров и руководство канала. Генеральным директором был назначен Борис Йордан, председателем совета директоров глава «Газпром-медиа» Альфред Кох, главным редактором Владимир Кулистиков. Прежняя редакция не признала эти решения, назвав их незаконными и направленными на установление полного политического контроля над журналистами. В знак протеста редакция НТВ внесла корректировки в эфирную сетку, оставив только информационные программы, и сменила логотип канала на протестный. В ночь с 13 на 14 апреля произошла развязка. Вот как об этом в эфире информационной программы «Радио Свобода» рассказывал Савик Шустер.
13: Итак, новое руководство телеканала НТВ, избранное на собрании акционеров 3 апреля,

0: особенно когда приехали Татьяна Миткова и Леонид Парфенов, и они лицом к лицу столкнулись с коллективом, который отказывался работать при новом руководстве НТВ. Тележурналисты восприняли происходящее как захват НТВ. Около 40 человек написали заявление об уходе. Среди них Светлана Сорокина, Марьяна Максимовская, Михаил Осокин, Виктор Шендерович, Григорий Кричевский и другие. Покинувшие ранее НТВ Татьяна Миткова и Леонид Парфенов и коллектив программы «Криминал», как мы понимаем, вернулись на телеканал. Силовая акция, предпринятая новым руководством телекомпании НТВ минувшей ночью, девальвировала понятие свободы слова в России, об этом заявил Евгений Киселев. Сегодня он срочно вернулся из Испании, куда летал для переговоров с Владимиром Гусинским.
1: Очень больно, горько и обидно. НТВ было нашим домом. Не буду говорить за всех, скажу просто за себя. НТВ было моим домом. Я вместе еще с другими коллегами этот дом придумал. Строил, построил, защищал. Но вот, к сожалению, такое в жизни бывает. Случилось так, что пришли люди с холодными руками, наглые, циничные, подлые, трусливые, без стыда и совести. Взяли этот дом, разорили. Вообще все, что мы видим в последнее время, внушает мне большую тревогу за развитие ситуации в России. На самом деле, то, что происходит, это не про журналистов НТВ, не про свободу слова. Вот сегодня это произошло с НТВ, а завтра это может произойти с каждым гражданином. В том числе и с тем, кому, как говорится, до лампочки. Потому что кому-то вдруг захочется завладеть его магазином, мастерской, гаражом, квартирой. Эти люди, используя ресурсы власти свои, в центре или на местах, будут, наплевав на закон, на правосудие, делать все, что они считают возможным, лишь бы цель оправдывала средства. Вот мы хотели сильной власти, а получили власть наглую и циничную.
2: После этих событий редакция телеканала НТВ раскололась. Часть журналистов во главе с Евгением Киселевым ушла сначала на ТНТ, а потом на ТВ-6. Часть осталась работать под новым руководством. «Газпром» в июле 2001 года по решению суда получил собственность еще 19% акций НТВ и таким образом стал обладателем контрольного пакета. Остальные активы медиамоста также отошли к «Газпрому».
3: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода» лицом к лицу. 16 мая 1999 года.
4: Боюсь я или не боюсь, а неважно, так сказать, какое время можно находиться в России, можно приехать на полчаса, и тут же тебя встретят бойцы в кожаных тужурках и с маузерами, вы знаете. Я боюсь. Но при этом это совершенно ничего не значит. Я с детства всего боюсь. Знаете, как с детства, когда выходишь на улицу, боишься, что тебя побьют. Надо как преодолевать страх и отвечать ударом на удар, если это необходимо.
5: Владимир Гусинский в Россию так и не вернулся. В мае 2004 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест бизнесмена, отметив, что его преследовали именно для того, чтобы вынудить продать НТВ. Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить Гусинскому 88 тысяч евро компенсации. В 2019 году издание «Проект» опубликовало расследование, из которого следовало, что Гусинский заключил сделку с Кремлем, по которой согласился не давать ход решению ЕСПЧ, отказался от политической борьбы с Путиным и попыток вернуть себе контроль над НТВ в обмен на право вести бизнес в России. По данным «Проекта», благодаря этой сделке компании Гусинского стали одними из крупнейших производителей сериалов для российских телеканалов и заработали, по разным оценкам, от 172 до 529 миллионов долларов. Сегодня Владимиру Гусинскому 73. Он по-прежнему живет за границей и живет в долг, если верить заявлению под присягой, которую он подал в суд американского штата Коннектикут в рамках бракоразводного процесса в январе 2025 года. Из этого документа следует, что Гусинский больше не владеет никаким бизнесом и должен более 7 миллионов долларов кредиторам.
2: Ну, а у НТВ дела идут, кажется, неплохо. Канал стабильно удерживает позиции в числе лидеров рейтинга по популярности. Здесь неоднократно менялось руководство, журналистский состав. И если раньше НТВ славился своими специальными репортажами и качественными журналистскими расследованиями, то теперь он становится лидером семейного эфира благодаря развлекательным проектам и сериалам, а также поставщиком сомнительных журналистов. журналистских расследований.

0: следований и разоблачений. Это была история о деле НТВ и аресте Владимира Гусинского в 2000 году. А вот что летом 2026 года о значении этого дела говорит профессор Института Каменского в Братиславе Андрей Рихтер.
1: Один из самых интересных вопросов. Это все было спланировано или это все была цепь случайностей и возможностей для Кремля по установлению контроля не над медиа, конечно, а над страной, над обществом. И о том, что для этого контроля необходимо максимально возможно установить монополию Кремля на средства массовой информации. Я полагаю, что все-таки это был план, и если так, то тогда, скорее всего, в НТВ виделась угроза, угроза авторитету Кремля в тот момент, угроза авторитету нового президента в тот момент, и нарратив о том, что мы не боремся со свободой СМИ, мы ее, наоборот, укрепляем в результате этих судебных или иных процессов. В те годы, на мой взгляд, для большинства населения был вполне приемлем, и ему верили. Это был постепенный процесс, и, который начинался, конечно же, с самого главного. Это удаление критики Кремля. Удаление критики Кремля по принципиальным вопросам, а впоследствии удаление критики Кремля по любым вопросам политическим.
0: Комментировал профессор Института Каменского в Братиславе Андрей Рихтер. Это был подкаст «Человек имеет право», первый в нашем грандиозном цикле подкастов о судебных процессах времен путинской России. Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Он раз рассказывал с таким удовольствием, как он пытал людей. То есть он говорил, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками.
6: Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои этого фильма – люди, которым довелось оказаться в заключении. В сериале и в подкасте они описывают свой тюремный опыт. Вот что говорит о работе над фильмом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
7: Мы определили пул людей, с которыми нам надо поговорить. Мы хотим поговорить с таким-то количеством людей по экономическим статьям, с таким-то количеством людей криминальных. Мы в ходе предварительных бесед исключили две категории. Их нету в нашем сериале. У нас нету воров в законе вообще как класса. То есть продвинутых криминальных ребят у нас нет. Но это связано с двумя причинами. Первое, что нам было важно не превращать наш сериал в пиар, так сказать, криминальной романтики. А понятно, что эти ребята, они, если бы согласились с нами разговаривать, то они бы скорее продвигали определенную такого типа позицию. И так получилось. Оказалось, что это для нас недостижимо. Мы брали интервью нескольких мигрантов, но те, кто находится на территории РФ, сейчас они отказались показывать свои лица, и мы приняли решение их интервью не вставлять. Просто потому, что они боятся того, что это интервью приведет к тому, что у них возникнут следующего типа проблемы. К Кстати, вот это тоже очень важный момент, который я должен отметить, потому что наверняка к нам будут претензии, что мы что-то не сказали или что-то не отметили, но наш принцип был «не навреди». То есть мы какие-то вещи, которые нам рассказывали, но потом просили их не публиковать, мы не публикуем, потому что эти вещи могут, ну, так сказать, повредить тем людям, которые сейчас находятся в местах заключения, как-то ухудшить их ситуацию. Мне кажется, очень важно, ну, как бы вот этот этический момент соблюсти, чтобы никому из наших участников не навредить.
6: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» — Андрей Митенев. Современный художник, скульптор, акционист. Возможно, его имя неизвестно широкому кругу слушателей, но зато его работы точно видели те, кто слушает сейчас этот подкаст. Именно авторские рисунки Андрея Митенева использованы в фильме «Азбука тюрьмы». Его работы вы видите на обложках этого подкаста. Андрея судили по так называемой народной 228 статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Народная она называется потому, что в российских колониях и тюрьмах больше всего осужденных находится именно по данной статье. Как сказал Андрею Митеневу следователь, который вел его дело, 228-я моя любимая статья. Нет ни потерпевших, ни ущерба, который нужно возмещать. Есть человек, есть вещество. Человек сознается, все очень просто. Андрей Митенев был осужден за хранение 2 граммов амфетамина и 2,5 года провел в заключении.
5: Ты попадаешь в какое-то совершенно новое, другое пространство, не то чтобы даже параллельная вселенная, а просто, ну, как будто еще вот этот ритуал лишения свободы, который предшествует моменту, когда оказываешься в камере, ну, отпечатки пальцев, раздевание догола, омовение там в душе, обыск вот этот тщательный, потом выдача там каких-то этих матрасов. Вот это все продолжается целую ночь, и вот у меня было ощущение, ну, какого-то полного обнуления. И потом ты вот в камере, ну, то есть вот здесь, когда с кем-то общаешься, ну, есть определенный бэкграунд, я кто-то, да, ко мне приходят люди или я куда-то прихожу, я кем-то являюсь, и, соответственно, выстраиваются, ну, отношения, а там я никто. Первая вот эта еще беседа, они такие, как индейцы, такие все преисполненные чувства собственного достоинства, и задают вопрос, и на него нужно дать четкий ответ. Меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, искусством. Каким? Современным. А в каком стиле ты рисуешь? Какой стиль? Мы живем в эпоху постмодерна, говорю я человеку, который вообще, ну... Он говорит, ладно, там ты пейзажи рисуешь или портрет? Блин, ну вот это вот портрет или пейзаж? Ну я не знаю, ну хорошо, сколько ты зарабатываешь?
6: Одно из первых впечатлений Андрея Митенева от тюрьмы был блатной жаргон. Непонятный и неприятный для нашего героя язык.
5: Там совершенно другая лексика. Просто очень много новых слов, и мне они были неприятны, потому что они какие-то дурацкие. Вот, ну, какой дурак придумал называть тарелку шлемкой, кровать шконкой? Ну, то есть они какие-то все такие противные. Двери называются тормозами. Честно говоря, я вот даже одно время боялся, что эти слова со мной останутся, и я буду их употреблять помимо своего желания, да, машинально здесь. Вот. Ну, к счастью, я просто их позабывал.
6: Однако из этого правила было исключение. И одно слово из языка тюрьмы Андрею Митеневу запомнилось и даже понравилось.
5: Мне из всех вот этих тюремных словечек, ну вот действительно понравилось слово «продол». Оно какое-то такое хлебниковское. Этим словом называется коридор, который действительно очень длинный. Вот, длинные такие, перегороженные кое-где решетчатыми конструкциями. По потолку идут, ну, вот эти все коммуникации, они выведены наружу, и потолок представляет из себя такое хитросплетение каких-то труб, лотков с проводами, вот решетки лязгующие. Это все называется продол. Мент, который там на этом продоле, он, соответственно, продольный.
6: Представитель литературного направления «Грязный реализм», американский писатель Чарльз Буковски, в одной из своих книг писал: «Мир, по большей части, безумен. А там, где не безумен, зол. А где не зол и не безумен, просто глуп. Никаких шансов, никакого выбора. Крепись и жди конца». Имя Чарльза Буковски еще прозвучит в истории героя этого подкаста, художника Андрея Митенева. А пока несколько рассказов Андрея о том, с какими людьми ему пришлось встретиться в заключении и какое влияние на него оказали эти встречи.
5: Там даже был человек, о котором у меня самые прекраснейшие, наверное, воспоминания остались. Я очень его полюбил. Такой жуткий, совершенно страшного вида чеченец по имени Леча. Такой крупный мужчина с лысой башкой, с окладистой бородой без усов, там, с таким носом. Ну, то есть ужас вообще. Но он, во-первых, привел меня в чувство там, от этой депрессии, когда я там осознал, что меня посадили в тюрьму, На этом моменте, кстати, многие ломаются. Я вот такой вот сидел... Они мне сразу подарили набор акварельных карандашей. Прекрасный набор, вообще роскошный. Я им пользовался все время. И он мне говорит, у тебя все в порядке? Я говорю, да. Он говорит, может, тебя кто-то обидел? Не обидел, а огорчил. Там нельзя говорить, тебя обидел? Он говорит, огорчил. Я говорю, нет. Он говорит, хорошо, тебе карандаши дали? Я говорю, да, дали. Хули ты не рисуешь? Если до вечера ничего не сделаешь, я, говорю, тебя так там накостыляю, что вот родная мать не узнает. И я так как-то вступенулся и начал чего-то там рисовать в тетрадке. И дело пошло, и как-то и жизнь наладилась сразу. И мы с ним потом, даже когда я уже будучи в хозотряде, мы с ним пересекались. Несмотря на то, что это смотрящие, там камеры, все такое, а я пошел в хозотряд, все равно у нас оставались какие-то очень такие отношения. И была очень трогательная сцена прощания с Лечо, который мне... Меня инструктировал, значит, так, говорит, когда войдешь в хату, ты, значит, вот так вот, что ты ходишь, вот так сам распрямись, скажи, я сидел в котле, я знаю там таких-то, таких-то, сразу занимаю лучшее место. Ну, то есть вот это вот такое немножко комичное, вот, я его передразниваю, вот меня там тыкает в пузо, ну, вот такое. Потом еще, когда уже выводят, он кричит, художник, ну ты мне напиши, слышишь, напиши мне.
6: Но не обо всех своих сокамерниках Андрей Митюнёв вспоминает с такой теплотой, как о смотрящем Лече. Были среди сидящих вместе с Андреем и такие люди, о знакомстве с которыми ему хотелось бы забыть как можно скорее.
5: Я, собственно, сидел в одной камере с человеком, который осуществлял сбор денег со всего нашего корпуса. Этот человек, Татарин, он звонил в нужную камеру, просил жертву к телефону. И сначала говорил так, что «Привет, там как дела? Очень...» Вежливо, очень приветливо, как встретили, все ли нормально, есть ли нужда, там, в общем, все хорошо. Ну, вот ты же знаешь, что нужно уделить на общее, по возможности. Тут, да, конечно, я знаю, все уделяют, я тоже там что-то пару тысяч перечислил. Он говорит, у тебя же есть возможность уделить, скажем, там, 500 тысяч рублей. Я таких денег вообще, в руках не держал, да ты что? И тут начинается уже такое, да что? Что ты, тебя там приняли с килограмма кокаина, как это ты денег там не видел, давай, все. Или, человек начинает торговаться, сторговывается, там, скажем, до 200 тысяч, какой-то срок ставится, за которым, время, за которое он должен эти деньги найти. И по ночам все эти переговоры ведутся. И он сидел прямо подо мной и визгливо матерился в телефон, угрожал изнасиловать, там, да мы придем, тебя там. Человек от этого напора, он даже не понимает, что он вообще-то сидит в камере, никто к нему не придет, ничего с ним не сделает. Но вот он сдается под этим давлением, да, и начинает перечислять деньги. Я думаю, что они не идут не только на общее. Вот этот отвратительный персонаж. Просто у нас как-то с ним сразу не заладилось. Вот это вот бывает, когда ненависть с первого взгляда, мы сразу почувствовали взаимное. То есть я уверен, я почему говорю «мы», потому что я для него был какой-то мразью, какой-то там взлохмаченной прической, ведущейся как-то неправильно. А это такой, барин, который валяется на своей кровати, у него есть шестерка, дяденька, который оказался в тюрьме за то, что он работал на заводе, где производят модели автомобилей. И он спер там какой-то набор этих игрушечных машин. И как-то Татарин его так подавил, что этот человек ему там заварил чаек, приносил тапочки, там Татарин умывался, там тот вытирал лужицу. И этот Татарин тоже, видимо, почему-то он захотел и меня тоже, чтобы я тоже ему прислуживал. А я как-то с перепугу не придумал никакую тактику, кроме как просто тупо игнорировать. Все мне кричит, художник, подай мне пульт от телевизора. Сижу, делаю вид, что читаю, ничего не слышу. Художник, мать твою. Я там, что случилось? Просто у него явно было какое-то, очень криминальное прошлое. Он рассказывал с таким удовольствием, отвратительным таким наслаждением, даже с каким-то похрюкиванием, как он пытал людей. То есть он говорил, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает, понимаешь? Это было ужасно.
6: В тюрьме Андрей Митюнёв стал писать портреты заключенных. Серия этих рисунков послужило впоследствии основой нескольких выставок Андрея. А в 21-м году Мечнев издал альбом зарисовок тюремной жизни «Бог есть любовь». В книгу вошли более 200 рисунков и комментариев Андрея. Главными героями этого альбома стали люди, которые окружали Мечнева во время его заключения.
5: Очень симпатичные ребята. Был негр Джонни, да, который реальный чел из Нигерии. Он за какое-то тоже мошенничество угодил в тюрьму и что-то там очень долго уже сидел. Очень смешной какой-то. Народ вот там именно вот с такой вот стремящейся к карьере криминального мира. При этом сами по себе у меня не вызывали никакого негатива, там даже наоборот, как-то вот так. Я думаю, какой же вот симпатичный пацан там один Миша был. Как жалко, что вот он вот попал вот в эту вот, очень хороший парень, да, и вот он всю свою душу вкладывает именно вот в эту вот романтику воровской вот жизни. Набил себе татуировку какую-то идиотскую на всю спину. Вот. То есть человек видит себя, в конце концов, видимо, вором в законе. Конечно, ближе мне совершенно другая публика. Вот оказавшись в одной камере уже с этими наркоманами, которые сидели там, читали Паланика, Пелевина, там, Буковский, куча, стопки книг. Люди сидят, читают. И иногда ведут беседы. В какой-то момент я почувствовал себя у себя на кухне.
6: Здесь мне хочется привести еще одну цитату американского писателя Чарльза Буковски, о котором только что вспоминал герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». В одной из своих книг Буковский написал следующее. «Главная достопримечательность тюремного каземата – отсутствие солидной барной стойки и горячительных напитков, которые соблазняют неискушенных посетителей».
5: Брагу и самогон делают там везде, и в камерах, и в хозотряде, хотя это там даже сложнее, потому что ты все время на виду, и тебя постоянно могут обнюхать. И за это наказывают отправлением на этап. Все равно же нужна какая-то вот отдушина. И там так выпивали, но очень, очень осторожно. 100-150 грамм, не больше. Так, чтобы просто как-то расслабиться. Некоторые дураки, конечно, до пьяна напивались, но их тут же отправили, потому что это глупо. Видно, что человек пьяный. Также там, был гашиш. Вот это тоже было очень большим подспорьем.
6: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
6: Многие из тех людей, кто прошел через тюремное заключение, среди них и герои этого подкаста, сходятся во мнении, что один из самых главных врагов осужденных – время. Оно тянется бесконечно. Однообразие дней угнетающе действует на психику и начинает сводить с ума. И в этот момент лучшее, что может сделать человек, находящийся за решеткой, это придумать себе какое-нибудь занятие.
5: Я читал книжки, рисовал картинки, писал свои тексты. То есть мне было чем заняться. Мне было интересно и весело. Многим людям, которые не могут придумать себе какое-то развлечение, вот им тяжко приходится. Но есть, конечно, нарды, карты, настольные игры, шахматы. Все играли в нарды, а наркоманы играли в шахматы. Показатель, да? А так вот, да, человек наедине с самим собой, со своим там ужасом каким-то, тяжело. То есть я считаю, что я был в гораздо более выгодной ситуации, чем вообще все окружающие, потому что у меня все время я чем-то занимался. Потом начали приходить письма, например, у нас это целый тоже отдельный жанр. Письма там же как? Приходит электронное письмо, его распечатывают и относят узнику вместе с бланком. Можно картинку прислать, ее отдельно распечатают. Еще делают бланк, на котором ты можешь написать ответ. Его сканируют и посылают. И меня в какой-то момент осенило, что я могу рисовать картинки. И я придумал, как сделать так, чтобы был и текст, и изображение, которое одно на другое накладывалось, и нормально. Оно было и то, и другое, как бы читабельное. И этих писем, там их миллион тоже скопилось. Эти сотрудники почты очень меня любили.
6: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Напомню также, что все иллюстрации к фильму и подкасту сделал художник Андрей Мечнев. И сейчас Мы продолжаем слушать рассказ Андрея о людях, с которыми ему довелось встретиться во время тюремного заключения.
5: Один был парень из Вьетнама, который за взятку приехал торговать швейными машинками и что-то там неудачно кому-то дал взятку и заехал на 7 лет. Он уже даже русский выучил, а его родственники не знают с ним, где он. И через несколько дней после того, как меня в эту камеру привели, меня вызывают на 40-минутное свидание с мамой. И он мне дает записочку. Там номер телефона. Я его спрятал в носок, там же обыскивают, когда ведут даже свидание через стекло или решетку, все равно тебя почему-то обыскивают. Чтобы я продиктовал его маме, чтобы она позвонила по этому телефону, позвала кого-то, кто знает русский язык, и объяснила, где находится, собственно, Чунг, как с ним связаться. Я все это делаю. У мамы, как выяснилось, отобрали телефон. Там отбирают телефоны. Она запомнила его наизусть. Все это сделала. Через несколько дней Чунгу сначала пришло письмо, а потом передача с какими-то сушеными тараканами, там, со всякими вот этими яствами, из которых он готовил безумно вкусные супчики. Вот. Был еще один эпизод у нас с ним, когда внезапно выпал снег, он что-то долго не хотел падать снег, а потом взял и выпал в каком-то невероятном количестве. Почему-то в этот день гулять пошли только мы вот вдвоем. И нас вывели в прогулочный дворик, и он был по колено заполнен снегом. И мало того, решетка наверху, она тоже, то есть снег был тепло, он липкий, и в конце концов он накрыл просто эту решетку, как одеяло такое. Там был такой белоснежный полумрак и абсолютная тишина. Там же очень шумно в матросской тишине. Там кто-то орёт, какие-то визжат сигнализации, грохают вот эти железяки. Все наполнено такой какофонией каких-то звуков отвратительных. И тут вот за нами закрывается дверь. И вот в этой вот тишине я пел ему песенку про Чунгу-Чангу, вот, которая весело живет. И потом учил катать шары вьетнамец, которому предстоит 7 лет теперь жить. Здесь вот он попробовал снег там на ощупь, да, мы с ним слепили двух снеговиков.
6: После первых месяцев заключения Андрей Митинев получил должность ночного кладовщика.
5: Я выдавал довольствие тем, кто только что вот заезжает в тюрьму. Но довольствием там назывался набор из матраса, постельного белья, посуды, там каких-то гигиенических принадлежностей. Но я вкладывал в это понятие более широкий смысл. То есть я старался как-то, помня свое жуткое впечатление от того, как я оказался там, и как я увидел в этом окошке бледную физиономию чувака, то есть у меня было ощущение, что он просто там сидит в этой норе. И я испытал от этого еще дополнительный ужас. Я как бы старался изо всех сил вести себя совершенно иначе. Я говорил, ну, привет, наконец-то, там, вот, наливал чайку. Что-то, если люди о чем-то спрашивают, я рассказывал. Кого-то успокаивал, кого-то, наоборот, осаживал. Ну, то есть там какой-то, например, заезжает скинхед, который тут же раздевается до пояса, такой он весь в этих свастиках там. И говорит, ну, что там, тут скинхеды есть? Я говорю, ни одного не видел. А черножопые есть? Чувак, в общем, есть. И мало того, ну, ты бы лучше свои вот эти свастоны спрятал подальше, не рассказывая никому про вот это свое скинхедство. Здесь этого не любят, тут интернационал. И я смотрю, там паренек надевает обратно рубашечку, садится на корточки так, успокаивается. Потом там какие-то, там приезжают уже такие опытные и затарившиеся, тут же дают мне сигареты, говорят, дай мне все там самое лучшее. Пожалуйста, не вопрос, беру сигареты, даю там все для тебя. Лучший матрас, лучшая простыня. Потом следующий приходит, который наоборот, он двое суток где-то там мерз и голодал. Вот тебе сигареты, вот тебе конфеты, которые как... То есть у меня такой фонд взаимопомощи. Мне это очень нравился, этот процесс, но это занимало час-полтора в день. А все остальное время я был предоставлен сам себе, и вот тут-то я и начал всерьез уже рисовать картинки такие на ватманах А1. До этого это были, ну, А4, то есть самый такой размер, который ты можешь держать на коленях и вот где-то там в уголке сидеть, что-то корябать, чтобы так особо не привлекать внимания. А тут уже я мог начать брызгать акварелью. Там был радиоприемник, и я слушал такую радиостанцию с жужжащей гитарной музыкой. Я там почувствовал себя абсолютно, ну, таким, ну, как бы в своем пространстве, в собственном, очень свободным человеком. Большую часть времени я бездельничал, валялся с книжками какими-то, которые не прошли адресатом. Был один случай, там, ну, там ходили же, контролировали, делали. Вот заходит очередной такой гражданин начальник с папочкой, серьезный такой, а я стою, у меня Металлика орет, я голый по пояс, сигареты в зубах, значит, только оторвался от незаконченного рисунка, такой как бы там. И он так просто извинился и вышел. То есть это был у него просто такой разрыв шаблона. Ой, я, видимо, ошибся дверь, извините. Ну, как бы вот так.
6: Поддержка и дружба с заключенными не прошли незамеченными. Андрей недолго проработал на складе и впоследствии был этапирован в колонию. Там администрация поручила Митинёву выпускать ежемесячную стенгазету «Путь домой». Будучи человеком творческим, а также понимая, что никто эту стенгазету не читает, Андрей, как единственный автор, позволял себе некоторые вольности. Например, в февральском номере он нарисовал черный квадрат и написал под ним «23 февраля, день рождения Казимира Малевича». А в апреле, в тот год, когда день космонавтики совпал с входом Господним в Иерусалим, Андрей нарисовал Христоса на ослике на фоне взлетающей ракеты с надписью «Поехали».
5: Я же был нужен не только администрации, но и заключенным. И постоянно шел народ вот со своими просьбами сделать эскиз татуировки, сделать открытку для любимой женщины, нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. А? Вот задание для художника. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками. И за это мне несли какие-то кулечки там с подарками. Я очень старался, делал изо всех сил. Еще отдельный жанр чудовищный, который я вообще... Ну, рисовать портреты вот с этих вот фотографий, распечатанных на тюремном принтере. Вот, ну, надо нарисовать там прямо так... с тушечками, с тушевочкой, чтобы было прям как на фотографии портрет возлюбленный. Я говорю, зачем тебе это? У тебя же есть фотография. Не, ну здесь будет еще частица твоей души. Нахрена тебе частица моей души? Ну, это же вот... Ну, вот они любят там такое, что было нарисовано, но очень аккуратно. Я там даже немножко как бы продавил немного свою линию. Я стал рисовать неаккуратно. Даже появились какие-то почитатели, которые в это врубились, вот, что да, это круто, так, но далеко не все. Не, ну слушай, ну да, наверное, это круто, но а нормально ты можешь?
6: За 2.5 года, которые Андрей Митинёв провел в заключении, им было создано огромное количество работ, начиная от небольших карандашных набросков, заканчивая полотнами длиной и шириной в несколько метров. Жанрово картины Андрея Митинёва можно разделить на 3 части – портреты заключенных, бытовые зарисовки из тюрьмы и фантасмагорические картины по мотивам снов Андрея. К сожалению, далеко не все работы художнику удалось забрать с собой после освобождения.
5: Была серия портретов осужденных, это как бы ладно, они к этому лояльно относились. Но вот именно зарисовки их как-то мучили все время. При том, что пока я там сидел, их периодически находили на каких-то обысках и цензурировали, часть выбрасывали, я делал заново, вот. Но все равно, ну, видимо, они им не давали покоя или что-то, или я не знаю, почему они вот так решили, потеряли документы. Потом начали говорить, что я вел какой-то художественный кружок. И, значит, соответственно, это собственность художественного кружка «Матросской тишины». Да какая собственность вообще, какой кружок, вы о чем? Наконец вернули, но где-то там, ну, наверное, 2/3.
6: В конце этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» мне хотелось бы дать вам послушать рассказ Андрея Митинёва о первых минутах, которые он провел на свободе, и о его первых ощущениях.
5: Получил наличные деньги, вышел на склад, переоделся там в джинсы, значит, в маечку с физиономией Джимми Хендрикса, вот так вот на плечо завалил сумку и пошел, чувствуя себя просто американцем таким. Ну, была жара невероятная. Русский же человек освобождается из тюрьмы зимой, в телогрейке там стоит... ловит попутку, вот, а я как бы иду по такой сонной деревне, весь такой из себя американец, сажусь на автобусной остановке, там дед такой сидит, который, ну что, откинулся? Я говорю, да, ну то есть как-то так. Пиво купил, бутылку, и зажигалку, зажигалки же запрет, прикурил от зажигалки, выпил пиво, оно такое противное показалось мне, и сразу же заболела голова, но все равно вот было очень здорово, да, сидеть и пить пиво, разговаривать с этим дедушкой, в джинсах сидеть, в футболочке. Потом, ну, подошел автобус, и я еду, мимо каких-то покосившихся серо-зеленых заборов, домов с провалившимися крышами, каких-то несгибаемых старух, стоящих на обочинах, таких развивающихся ситцевых платьях. Как-то стало грустно, что ли. Ну, какая-то она такая свобода, которая просто отличается от несвободы расширением пространства. А так, по сути, все то же самое.
6: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Каким вам представляется будущее России?
8: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
9: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
10: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче.
11: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
13: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
14: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
15: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Никогда ничего не боялся.
17: Чем ближе выборы в Госдуму, тем страшнее разговоры о мобилизации. Готов ли к ней Кремль в этот раз?
18: Режиму нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе.
17: Правозащитники отмечают, что разговорами о мобилизации армия загоняет людей на контракт. Но есть ли у страха обратный эффект?
19: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Владимир Путин продолжает поездки по регионам, где невзначай говорит с людьми о войне. Не звучит в этих поездках лишь один вопрос, который фоном сопровождает главу Кремля. Будет или не будет? Речь о новой волне мобилизации. Перед эфиром мы поговорили о настроениях людей, которые гипотетически попадают под критерии возможной мобилизации с правозащитником Антоном Горбацевичем из проекта «Идите лесом». Он помогает людям, которые попадают под мобилизацию, и людям, которые хотят дезертировать. И вот, что он нам рассказал.
20: Да, рост тревоги, особенно таких панических настроений, он, конечно, очень сильно отражается на нашей работе. И сейчас к нам, за последний, на самом деле, месяц очень сильно возросло количество обращений И поэтому мы на самом деле мы постоянно тоже ищем сейчас волонтеров, чтобы как-то разгрузить работу нашей линии. На самом деле мы видим, что вот эту панику используют в российской армии как раз для того, чтобы вовлекать все больше людей именно на контракт. То есть угрожая потенциальной мобилизации, слухами о мобилизации. То есть я подчеркну, что здесь как бы речь идет всегда о слухах, потому что никакой подтвержденной информации о том, что мобилизация будет в каком-то виде, ну или в том виде, в котором она была в сентябре 2022 года, и, ну, таких подтверждений сейчас нету. Режим подготовил довольно большую законодательную базу под то, чтобы эта мобилизация происходила более, так скажем, в соответствии с законом, да, с одной стороны. С другой стороны, появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации. Поэтому кажется, что в таком виде, как она была в сентябре, ее просто не будет. Она скорее будет просто на постоянной основе в каком-то вот постоянном режиме тревоги, в постоянном, ну, вам нужно просто держать, вот режиму нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе, ну, как небольшом, большом стрессе на самом деле, и страхе, вот, и использовать этот стресс, этот страх для того, чтобы в том числе пополнять армию, и ну, и другая задача, это просто удерживать режим Путину.
19: И о настроениях людей, которые попадают под критерии мобилизации, мы поговорим с мы о тревоге из-за разговоров о мобилизации, мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
19: Кирилл, отмечаете ли вы рост тревоги из-за возможной мобилизации?
1: Ну, отмечают это в первую очередь социологи, причем в том числе официальные. Пики тревоги были достигнуты этим летом, казалось бы, ничего не предвещает, все идет своим чередом. По версии пропаганды не стоит обращать внимание на временные трудности, на бензин, на интернет, на беспилотники, на Wildberries. Но кажется, что люди действительно делают выводы о том, что война не заканчивается, война приходит в Россию, и политическая интуиция людей, которые живут в России, предполагают, что власти будут реагировать единственным доступным для них образом, а именно при помощи так называемой эскалации. Слово «эскалация» в данном случае, конечно, такой поразительный эвфемизм, потому что на практике это означает и усиление уровня репрессий, и желание российского руководства продолжать войну и пожертвовать еще десятками, сотнями тысяч людей, которые должны в рамках плана Путина погибнуть на этой войне. И мы видим, что в течение всего этого времени, ну, в тестовом режиме отрабатываются разные модели мобилизации. Они действительно, как ваш предыдущий эксперт правильно говорил, они действительно отличаются от того, что власти сделали в сентябре 2022 года. Потому что итоги той мобилизации были крайне плачевными для властей, война не стала популярнее, и очереди к военкоматам из этих патриотов, которых себе воображает Путин, они как-то не выстроились. Но мы видим в отдельных регионах попытки сделать квоты для промышленных предприятий на неясных основаниях. В Рязанской области это было протестировано уже несколько месяцев назад. Мы видим попытку самыми разными способами отправить на войну студентов и учащихся специальных учебных заведений, колледжей. И мы видим, как в разных регионах тестируется, ну, просто отлов мужчин формально для того, чтобы отправить их на срочную службу в армию, но с обязательным обязательным подписанием, принуждением к подписанию контракта с Минобороны, когда тобой могут распоряжаться уже как угодно. Все это происходит в режиме реального времени, и довольно очевидно, что после выборов запланированы некоторые мероприятия, направленные на продолжение возможности наступать для российской армии.
19: А почему выборы – это такой рубеж?
1: Ну, все-таки есть некоторая память предыдущей избирательной кампании. Очень неприятные вещи лучше не делать перед выборами, потому что это создает какое-то дополнительное напряжение. Если выборы – это исключительно процедура аккламации, то есть когда люди собираются или их вынуждают собираться для того, чтобы они поклялись в верности и в восторге от того курса, куда страну ведет конкретная власть, то дальше по результатам этой аккламации, по результатам того, как впервые с начала войны Единая Россия перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки, а дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-makerам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры. Я думаю, что на самом деле вот эта ситуация с снятием партии «Яблоко», она в эту логику укладывается и не тем способом, который в основном обсуждается. Потому что обсуждалась там, не знаю, роль «Яблока» в неком электоральном спектакле, обсуждалась перспектива того, может ли «Яблоко» набрать какое-то заметное количество голосов. А проблема лежит в несколько другой плоскости, потому что кажется, что вот на последней неделе в России открылся такой ящик Пандоры, когда социология, которая показывает, что большая часть российских граждан не хочет продолжения войны, она совпала с внезапно открывшейся возможностью для легальной агитации за мир. И вот перспективы шестинедельной агитации вплоть до выборов с участием бесконечного количества, в том числе неполитических блогеров, в Инстаграме, в ТикТоке, которые набирают десятки миллионов просмотров, это на самом деле довольно страшная перспектива с точки зрения как раз вот этого аккламационного процесса и планов российского руководства устроить новый этап зверств внутренних и внешних после выборов.
19: Вы сказали, что у российского руководства есть план, возможно. Как вы считаете, Кремль действительно все эти шаги, которые предпринимает, это часть какого-то плана или все-таки сиюминутные реакции?
1: Ну, я исхожу из того, что все-таки российская диктатура – это тактики. Они играют скорее в короткие такие достаточно злые игры со своим собственным народом, но здесь горизонт планирования тоже не такой большой. То есть, когда этот год начинался с усилившихся блокировок интернета и просто отключения мобильного интернета и блокировки Телеграма, когда он шел через топливный кризис и через то, как война пришла внутрь страны, сложился очевидный план. Сейчас нужно показать всенародную поддержку курса президента, а после этого, опираясь на эту якобы имеющуюся всенародную поддержку, совершить действия, которые нужны для того, чтобы российская армия имела возможность продолжать попытки наступать в Украине, потому что таковы официально задекларированы цели российского руководства. Не время для мирных переговоров, не время для отказа моратория на удары вглубь территории страны, инфраструктурных ударов, которые идут в обе стороны. Время для того, чтобы нанести Украине решительное поражение. Если не военным путем, то путем политическим. Я думаю, что по-прежнему ставка российских властей в данном случае заключается на том, что вот будет зима и страшную холодную зиму, которую готовят российские власти для украинцев, так называемый киевский режим, как они говорят, просто не переживет, потому что люди сломаются на пятом году войны в очередную военную зиму, просто выживание станет еще более тяжелым. Это все не то чтобы стратегия, потому что это все, эти вещи легко читаются, это все очень краткосрочные планы. Я думаю, что единственная стратегия, которая есть у Кремля, это делать так, чтобы правление Путина по возможности никогда не заканчивалось, И сейчас уже действительно Путин и война стали синонимами. Возможно, справедливы те эксперты, говорят, которые утверждают, что нет войны, нет Путина, потому что выход из этой войны будет еще более болезненным для политического режима, который в России существует и который эту войну начал, чем последние 5 лет.
19: Тем не менее, государственные социологи отмечают, что действия российских властей сопровождаются ростом тревоги, в том числе из-за продолжающейся войны. И в оценках ФОМа можно посмотреть в доминантах, что новости, которые тревожат людей, они часто связаны с ударами беспилотников, дронами, в общем, все с войной. Как вы думаете, этот фон, он скорее на руку для Кремля, чтобы удерживать власть, или наоборот, он усложняет задачи, которые Кремль перед собой ставит?
1: Я думаю, что здесь амбивалентная ситуация, потому что диктатура российская, она построена на деполитизации. То есть каждый житель России получает месседж о том, что мы все маленькие люди, мы ничего не можем изменить, лучше не пытаться ни во что вмешиваться, лучше не высовываться. Это и опасно, да и, в общем, те персонажи, которые находятся у власти, тебе все равно не дадут этого сделать, и спецслужбы тобой заинтересуются. И это не оставляет пространства для какой-то дополнительной мобилизации социальной. Ну, то есть говорят о том, что вот и когда Россия находится под ежедневными ударами украинских беспилотников, говорят, что предполагают, что это может вызвать некий патриотический подъем. Мне кажется, что одна из самых страшных вещей, которая могла бы случиться с путинской диктатурой именно для них, это как раз патриотический подъем, потому что он неизбежно перейдет в вопросы к самой диктатуре, к ее стилю правления, к ее методам ведения войны, к причинам этой войны, к ее целям. Вот поэтому все эти вещи надо исключать, и деполитизация остается главным стилем этого управления, поэтому каждый здесь в идеальном сценарии для Путина, и, собственно, этот сценарий пока мы наблюдаем, несмотря на попытки консолидироваться под, например, антивоенной повесткой, как это было в последнюю неделю вокруг яблока, идеальный сценарий заключается в том, чтобы просто все сидели тихо. Все сидели тихо, всего боялись и выражали собой апатию и обреченность. Тревога фиксируется, она никак не конвертируется в действия. Эти действия на сегодняшний день невозможны.
19: Сценарий «всем сидеть тихо», который вы описываете, очень похож на сценарий, который описывают источники верстки в силовых кругах, так называемых. К сожалению, верстка не указывает, кто конкретно источники, но, по словам издания, эти люди говорят, что стране нужно перестать жеманничать с населением. Это цитата из статьи. А какие перспективы у страны, если давайте предположим, у людей, которые держат власть, если они перестанут жеманничать с населением, к чему это приведет?
1: Этот термин такой странный из романа сентименталистского 19 века начала, он имеется в виду, что надо твердую руку ввести и всех отправить на войну, если я правильно понимаю.
19: Да.
1: Я думаю, что у российской диктатуры сейчас нет потенциала этого сделать. То есть можно ловить отдельных людей, можно вводить квоты для регионов, для предприятий, можно создать массу проблем, можно действительно, наверное, несколько сотен тысяч человек еще из страны вот таким образом выцедить и отправить их на линию фронта погибать и убивать, собственно говоря, да, это самое страшное, наверное, что может случиться с человеком, оказаться в современной российской армии. Но переформатировать российское общество на военные рельсы, сказать, вставая страна огромная, все для фронта, все для победы, на мой взгляд, у российских властей нет возможностей институциональных это сделать. Это невозможно достичь исключительно при помощи страха и принуждения. Никакого энтузиазма и никакого патриотического подъема не предвидится. Да, в том числе потому, что война уже очень сильно затянулась, она превышает сроки той войны, которая буквально взорвала Российскую империю в 1917 году, так называемой Первой мировой. Ее тогда, кстати, называли Второй Отечественной, а некоторые публицисты говорили, что это Великая Отечественная война. Вот впервые этот термин появился в районе 1915 года. Так вот, мы на примере той войны, в частности, мы видим, что иногда бывает, конечно, патриотический энтузиазм, но на пятом году войны, которая бесцельная, которая ни к чему не приводит, создать его искусственно, заявив о том, что Родина в опасности, мне кажется, просто невозможно. Ну что, дальше хороший вариант для российских властей, то есть то, что они удерживают власть, и все идет примерно так же, как продолжается. Но это такой вариант Ирана. Иран прошел тоже через войны, в том числе очень кровавые региональные войны в разные моменты. Исламская революция, в Иране абсолютно коррумпированные силовики, элиты этих силовиков, входящих в корпус стражи Исламской революции, правят страной практически неограниченно, время от времени топят в крови какие-то бунты новых молодых людей, которые появляются. Ну и люди адаптируются к условиям этой жизни. Десятилетия под санкциями, десятилетия бедной, неразвивающейся экономики. Вот этот сценарий, мне кажется, для российских властей является наилучшим из всех возможных. Он хоть как-то примиряет этот режим с той реальностью, которая им порожден.
19: Ну и на фоне этой реальности Владимир Путин продолжает серию своих запланированных и незапланированных поездок по России. И во время этих встреч с людьми он говорит о войне, о победе, о так называемом патриотизме. Давайте посмотрим об этом короткий материал и продолжим обсуждение.
0: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
21: Я вам честно скажу, вам ничего
22: нет. Владимир Путин продолжает тур по регионам. По случаю его приезда в Новосибирск, местным жителям и студентам Новосибирского госуниверситета рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами, сообщает издание «Не Москва». С конца июля это уже пятый регион, куда приезжает Путин после долгого перерыва. Новосибирск, как и другие города, на время визита заметно преобразился.
23: Три дня до приезда нашего президента в Новосибирск. Тут новые дороги, Красный проспект. Причем ту часть, по которой наш президент поедет.
24: К пятнице, глядишь, половина страны будет с новым асфальтом и подстриженными кустами. Тем более метод уже проверенный. 24 июля Путин приезжал в Иркутск, 3 августа в Красноярск. В дни его визитов там удивительным образом дешевел бензин. После отъезда президента цены снова возвращались к привычной реальности.
22: Пока украинские дроны атакуют склады, военные заводы и НПЗ в различных регионах России, Путин продолжает встречаться с губернаторами и школьниками. В Улан-Удэ в объективе кремлевских операторов 13-летний Вячеслав Козейкин. Он мечтает летать на сверхзвуковом истребителе и пытается поступить в Суворовское училище.
25: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
26: Да в каком классе?
25: Восьмой переходной.
26: Следующего года.
25: Решим. Спасибо большое.
22: Война обсуждается на протяжении всего турне. В Иркутске Путин посетил авиационный завод, во время визита в Омск обсуждал войну с президентом Казахстана, в Бурятии и Красноярске говорил о поддержке участников военной агрессии.
27: Большое спасибо вам, что вы почувствовали, что такое Россия. Это точно.
22: И отвечал все тому же Вячеславу Козейкину, что такое победа.
28: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
22: В сентябре выборы в Госдуму. И если посмотреть на регионы, куда приезжает российский президент, во многих из них правящая партия сталкивалась с неожиданной конкуренцией. Так, во время выборов в Заксобрание Омской области и Красноярского края в 2021 году «Единая Россия» уступила часть мандатов КПРФ. А на последних парламентских выборах во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области, согласно итогам, итоговым подсчетом разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил и вовсе менее 2%.
19: Почему же Владимир Путин перед думскими выборами выходит к людям в далеких от столицы регионах? Мы об этом перед эфиром спросили политолога Наталью Шевшукову. Вот что она нам ответила.
29: Путин по-прежнему считает, что его целевой электорат находится в именно отдаленных регионах, не в крупных городах. Он пытается апеллировать к тому, что Сурков в свое время назвал глубинным народом, и он пытается показать, что он свой в этой среде. Опять же, если он выйдет, допустим, на манер Михаила Сергеевича Горбачева в «Люди» где-нибудь в Санкт-Петербурге, ну его чем-нибудь тухлым закидают. А если он появляется в регионах, ну там как бы к нему ни относились, все равно люди радуются, что приехал живой Путин, и отреагируют, наверное, менее эмоционально. Предыдущие выборы были до войны, предыдущие парламентские выборы. И сейчас уже те факторы, которые влияли на предыдущие парламентские выборы и, соответственно, провоцировали тогда недовольство населения, они сильно поменялись. Сейчас скорее речь идет о том, сколько грузов 200 пришло в определенный регион, сколько человек забрали, сколько человек вернулось. Вот скорее из этих соображений стоит строить кампанию и давить возможное недовольство в связи с продолжением войны. Наверное, так. А что касается Москвы и прочих крупных регионов, да, сейчас у Путина там поддержка и так не была высокой, да, хотя там скорее экономически больше граждан, выигравших от войны. Но с точки зрения протестов это тоже достаточно опасно. Вот вчера собралось 500 человек, а дальше, в общем, и которых, кстати, не разогнали, так не так жестко разгоняли. А дальше может быть больше.
19: О поездках Владимира Путина.

0: ездят, выходят на улицу. Такой контент для Путина и немного для нас. Потому что мне кажется, что вот мы здесь обращаем внимание, ну, независимые медиа обращают гораздо больше внимания на все детали этих поездок, на всю сценографию этих поездок, чем обычный человек в России.
1: Я бы, наверное, обратил внимание на эпизод из Бурятии, когда к нему подходит участник войны и благодарит за то, что показал что-то, за то, что Путин показал, что такое Россия. Этим трюком, политтехнологическим ходом, если можно так назвать, получается ли у Кремля продемонстрировать, что все под контролем и страна благодарна Путину?
0: Нет, ну, какая-то психотерапевтическая функция, конечно, в этом есть. То есть за 27 лет Путина у власти можно привыкнуть к тому, что он ездит по регионам, общается с людьми, вот он все время в телевизоре, он все время в своем костюме, излучает какую-то уверенность и правит в результате, ну, привычки какой-то, наверное, да. То есть эта рутина, она сохраняется. При этом, я думаю, что примерно с 2024 года все абсолютно поездки и речи Путина, они не вызывают никакого серьезного интереса. Последний раз, когда он всех очень сильно удивил, это когда он достал орешник, и выглядело так, как будто он готов объявить ядерную войну. Вот до тех пор, пока он не объявляет ядерную войну и не объявляет, не пытается устроить новую большую мобилизацию в том или ином виде, мне кажется, что Путину просто буквально нечего сказать всем своим потенциальным избирателям и просто гражданам Российской Федерации.
1: Политолог Наталья Шевчукова также предположила, что эти поездки специально выстроены так, чтобы выглядеть контрастом между Москвой, откуда Путин уезжает, от столиц, и регионами, так называемым глубинным народом. Как вы думаете, этот политтехнологический ход еще работает в 26-м году в преддверии голосования за Думу?
0: Ну, в России не любят Москву. Это социологический факт. Наверняка это можно использовать в качестве какого-то политтехнологического аргумента. Но, по-моему, бросается в глаза, что Путин ездит в те регионы, куда долетает мало украинских дронов. Вот, я буду удивлен, если он появится также на улице или там в каком-нибудь учебном заведении, допустим, в Ставропольском крае или еще где-то ближе к украинской границе. Вот Восточная Сибирь, Западная Сибирь – это место, где Путин может чувствовать себя как дома, потому что количество воздушных тревог там все-таки достаточно ограничено в Западной Сибири, в Восточную Сибирь украинские дроны не долетают.
1: Но по такой логике ему, наверное, было бы безопаснее в Москве оставаться, все-таки там самая укрепленная система ПВО.
0: С одной стороны, в Москве укрепленная система ПВО, с другой стороны, мы видим, что дроны прорывают эту систему. Мы помним печальную историю парада 9 мая, когда шла буквально торговля при посредничестве Трампа с Трампом, а насколько этот парад можно проводить. Поэтому Москва не такое безопасное место, кажется. Вот, желательно держаться подальше от той движухи, которую ты сам устроил.
1: Что эти поездки, я пытаюсь как-то подойти к выводу, что они говорят о возможных так называемых непопулярных решениях после выборов? Эти поездки выглядят как попытка успокоить население, отвлечь его перед этими решениями?
0: Нет, на мой взгляд, это тот же процесс акклимации, то есть через группы восторженных представителей разных социальных слоев Путин готовится принять вот эту красивую цифру, которую ему принесет Элла Памфилова, о том, что 85-90, больше процентов россиян в полном восторге от происходящего, хочет продолжать, хочет, чтобы Путин делал то, что он делал в течение последних 5 лет. Это будет очень серьезный исторический момент 20 сентября, когда он окончательно убедится в том, что он с самого начала был во всем прав. И сейчас, мне кажется, идет просто подготовительная работа для того, чтобы, ну, создать комфортную зону для Владимира Путина, для того, чтобы он дальше мог заниматься вот этими практиками, которые вызывают у него все больше энтузиазма, а именно, ну, военные преступления, репрессии против собственных граждан.
1: Важно ли Путину, чтобы победителем была именно Единая Россия, учитывая, что разницы-то между партиями, которые в Думе, по сути, никакой нет? Полминуты у нас.
0: Конечно, конечно, именно по «Единой России» идет отчетность губернаторов, которая в основном

0: практически на 100% представляет эту партию. Конечно, именно «Единая Россия» идет как партия войны с портретом Путина. Именно на съезде этой партии Путин выступал. Именно они используют непосредственно связку «Путин, война, победа». И именно по этой цифре будут показывать, что, в общем, вот всенародная поддержка достигнута, отдельные маргиналы изолированы.
1: Спасибо вам большое, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». А мы увидимся с вами завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. С моей собеседницей Альгертой Харитоновой постоянные слушатели программы «Культурный дневник» уже знакомы. 3 года назад мы обсуждали ее книгу «Война и феминизм». Тема сегодняшнего разговора – ее новая работа «Одна феминистская концепция». Во вступлении «Пролегоменах» к теоретической части книги Альгерта Харитонова рассказывает свою историю, весьма необычную. Девочка из провинциальной советской семьи поступает на философский факультет, пишет работу о Гуссерле, узнает, благодаря книге Фрейда о Леонардо да Винчи о существовании гомосексуальности, во времена перестройки включается в борьбу за права женщин, начинает издавать лесбийские литературы, культурный журнал «Остров», участвует в акциях политической оппозиции, а в 2014 году уезжает в Германию и официально заключает там однополый брак. После автобиографического рассказа Альгерта Харитонова предлагает свою феминистскую концепцию, и сейчас мы ее обсудим.
4: Как вы определяете ее жанр? Потому что он довольно необычный. Вы начинаете с автобиографии, ну или опыта самопознания, если пользоваться выражением Бердяева, а потом переходите к теоретической части вашей версии радикального феминизма. И эти части книги логически очень тесно связаны. Расскажите, пожалуйста, о ее концепции.
5: Я там в первой части говорила, почему я назвала эту первую часть «Пролегоменами». То есть это кантовская книга «Пролегомены к общей метафизике», да? И он разъясняет вообще свою теоретическую концепцию, которая очень интересна и была необычно нова и до сих пор ценится философами. А я называю эту свою книгу «Одна феминистская концепция», говоря о том, что концепций может быть много. Если Кант говорит о всеобщности своей концепции, то есть все должны придерживаться вот примерно такой точки зрения. Из его теории могут вырастать другие учения, но основа – это вот он дал для вообще всеобщей метафизики. Я говорю о том, что феминистских концепций может быть много разных. Конечно, какие-то общие принципы феминизма есть, что отделяет феминизм от любого другого, да, философского учения. Но, тем не менее, эти концепции не как дерево, да, а такая логика ветвистая, вот есть какой-то базис, основа, оттуда вырастает ствол, потом ветви дерева ветвятся. То есть такая иерархически-логическая структура. А я говорю о том, что концепции феминистские могут быть как ризома. И это постмодернистский термин. Ризома как грибница, то есть корни бывают такие, где нет единого ствола, центрального ствола. Все децентрировано. Есть клубни там, тут все связано, и кто первый, второй, кто выше, кто ниже, невозможно узнать, и не надо. И это один из принципов как раз феминизма, что отход от иерархии, но не отход от логики или последовательности. Связность, последовательность, логичность, конечно, должны присутствовать, но вот главное и периферийное – первое и второе, вот этого не должно быть. И я говорю о том, что каждая концепция, она субъективна, просто потому что ее создает субъект, и добыть объективное знание, тем более в философии, ну, невозможно. То есть научное знание, да, которое опирается на эксперименты, на факты, исследует закономерности, которые уже есть в объективной реальности, как сказали бы марксисты, то философия – это всегда концепция, создаваемая человеческим сознанием, и этот человек, он индивидуален. Сознание его тоже, естественно, индивидуально преследует и опирается на свои автономные законы, нормы, правила. Конечно, последовательность, опять же, и логичность должны в нем присутствовать. Но как он связывает, он, она, связывает эти свои идеи и преподносит их другим, тут от субъективности никуда не денешься. Не денешься от своей системы ценностей. Нет, опять же, объективной системы ценностей. Конечно, добро, зло – это, понятно, два полюса, но непонятно, что есть добро и что есть зло. То есть, по большому счету, вроде бы так интуитивно ясно, но когда начинаешь обосновывать это, мыслить, получается, что вот эти нюансы, детали, они уводят в сторону, и очень трудно договариваться. То есть, всякий раз надо договариваться. А договариваться, опять же, кто? Субъективность. С объектом договариваться невозможно.
4: Вы говорите о существовании двух культур, двух параллельно существующих систем ценностей, женской и мужской. Давайте к этому перейдем. Что такое женские ценности и что такое мужские ценности? И почему вы считаете, что женские ценности предпочтительнее и могут преобразовать общество?
5: Это уже во второй части.
4: Да.
5: Я говорю об этих системах ценностей и называю их гинокси и андрокси. Это те единственные, по-моему, два термина, которые я пытаюсь ввести в философский феминистский обиход, потому что когда у тебя есть терминология, то легче гораздо оперировать этими понятиями. Гинокси – это аксиоценность. Аксиология, есть такая теория или учение внутри философии, аксиология. И гинокси – это, соответственно, женские ценности, антрокси – соответственно, мужские ценности. Я в книге привожу, по-моему, 10 пар противоположностей этих ценностей, женских и мужских. Первая и самая главная пара – это субъект-субъектные отношения и субъект-объектные отношения. Я говорю о том, что в женском мире или даже модусом вивенди, способом существования женщин внутри патриархата и внутри собственных отношений, являются субъект-субъектные отношения. То есть когда человек относится к другому, и, кстати, вот этот другой – это еще один термин философский, очень значимый и для книги, и вообще, кстати, в жизни это очень значимая, да, такая величина. Отношение к другому как к субъекту, как к равному, как равноценному, равнозначному для тебя, человеку. Кстати, субъект – это не обязательно человек, потому что те экологические проблемы, с которыми человечество, безусловно, сталкивается, то есть отрицать это уже невозможно, они проистекают из того, что человечество относится к миру как к объекту и пользуется тем, что мир ему дает, не глядя на то, какие у мира самого, у этой объективной реальности, не то чтобы потребности, но законы существования объективного мира, они есть. И не считаясь с этими законами, мы их нарушаем и, соответственно, разрушаем эту объективную реальность, этот мир вокруг нас. Но то, что у мира есть эти закономерности, говорит о том, что мир как-то развивается, действует, функционирует, а значит, он является субъектом, субъектом своей истории. Ну, не скажу жизни, это слишком как бы в мистику такую уходим. Нет, но то, что объективная реальность существует, объективно независимо от нас, и что она изменяется по своим собственным закономерностям, функционирует по ним, вот не считаться с этим невозможно. А значит, если мы признаем эти действия этого мира, значит, этот мир, раз он действует, он субъект. У него есть своя логика развития. И вступая с ним в субъект, объектные отношения, мы его разрушаем. А если мы учитываем эти его закономерности и признаем его как субъект, то, соответственно, мы должны налаживать с ним субъект-субъектные отношения, учитывать его, опять же, не потребности, и не интересы, и не ценности, это слишком телеологично получалось бы, но закономерности развития мы должны учитывать, и тогда вот какой-то диалог устанавливать. Естественно, диалог с миром не на языке человека, да? Мы просто считываем его законы и должны учитывать в нашем взаимодействии его законы, да, его законы развития. Тогда получится диалог. Так вот, у женщин просто в силу того, что женщины по-другому входят в этот мир, их роль в человеческом обществе иная, чем у мужчин. И поэтому они с самого начала выстраивают отношения с другим, другим с большой буквы, по принципу субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных. Это начинается с сексуальности. Те женщины архаичных обществ, конечно, у них была сексуальность, и у них было влечение, половое влечение к особям противоположного пола. Но тот секс, который они получали на это влечение, по большей части их не устраивал. Точно так же, как сейчас. Очень многих женщин мужская сексуальность их не устраивает. Не устраивают те отношения, в которые вступают с ними мужчины. А мужчины, опять же, в силу своей сексуальности, просто удовлетворяют свои сексуальные потребности, ну, по большей части, не заботясь о тех чувствах и настроениях, которые вызывают их удовлетворение у женщин. И таким образом, вот начиная именно с сексуальности, уже отношения разнятся у женщин и у мужчин. Женщины к мужчинам относятся как к субъектам, а мужчины просто берут женщин и относятся к ним как к объектам удовлетворения своих потребностей. И вторая пара отношений, я их называю как бы протоотношения, то есть лежащие вот в самом основании вообще человеческого общества. Все человеческое общество, оно построено на отношениях людей друг с другом и с миром. И вот эти вот протоотношения — это две пары. Первое — отношения сексуальные между мужчиной и женщиной. И вторая — это группа отношений, это отношения между матерью и ребенком. Вот эти вот две базовые пары, вот если полностью как бы обнажать все наши политические, экономические, культурные связи и так далее, вот вы будете это раздевать наше общество от этих отношений и в самую сердцевину как бы погружаться, то вот обнаружатся только эти две пары, больше ничего нет. Если голый человек на голой земле, да, получается, то вот эти две группы отношений. Отношения матери с ребенком – это всегда субъект-субъектные отношения. Если ребенок берет что-то от матери, тепло, ласку и так далее, то мать всегда дает и дает не то, что ей хочется дать, то она учитывает потребности ребенка. Она, может быть, и хотела бы не учитывать, но так не получается. То есть она родила его, и для того, чтобы он выжил, ей необходимо все время выстраивать с ребенком вот эти вот субъект-субъектные отношения, учитывать его потребности, интересы и ценности. И вот из-за того, что женщины, опять же, с самого начала, женщины и мужчины оказывались в разных состояниях. Одни вынуждены видеть в другом субъекта, а иначе они не выживут. Ни они сами, ни этот субъект. А мужчины выходят на ту же самую охоту, да, охотники за мамонтами. Сейчас говорят, правда, что женщины тоже охотились, но женщины при этом еще и оставались внутри племени и добывали каких-то мелких грызунов, занимались собирательством, то есть они как раз занимались проблемами выживаемости племени. А охота, конечно, она приносила свою добычу и была необходима для выживания племени, но не настолько, как тот труд, которым занимались женщины. Охота потом со временем вообще превратилась больше в инициацию мужчин. То есть они уходили, у них были свои ритуалы, они исследовали территорию, они налаживали связи с другими племенами и так далее. И вот эти отношения, они были больше субъект-объектные, то есть их отношения с миром вокруг, к животным, которых они убивали, они видели в этом объекты. Ну и потом уже, когда пошел обмен женщинами, об этом у Гейл Рубин очень хорошо написано, тогда уже вообще женщины превратились, как бы узаконенно стали обращаться в объект обмена. А мужчина, естественно, устанавливал с мужчинами из другого племени субъект-субъектные отношения, ну а женщины – это объекты. И вот эти вот два разных модуса вивенди, у женщин субъект-субъектные отношения, у мужчин субъект-объектные отношения, очень разделили, в принципе, эти два мира.
4: Можно сказать, Альгерт, что это продолжение идеи Симоны де Бовуар о том, что женщины не рождаются, что женщина – это, в принципе, социальный конструкт, в общем, мужского общества, да? Патриархального общества.
5: Ну да, только я бы не стала привлекать сюда Симону де Бовуар, потому что она как раз говорила о том, что мужчины и женщины ничем друг от друга не отличаются. То есть мужчина как бы есть экзистенция, и он постоянно трансцендирует, он выходит из себя, он идет на войну, он проливает кровь, а женщина сидит дома, и это вот ее как бы область обитания. Но женщина, у нее тоже есть экзистенция, поэтому ей тоже надо выходить из дома и проливать кровь, и вообще она ничем не хуже мужчины. Вот у меня, извините, совсем противоположно другая точка зрения. Не то, что женщина не хуже мужчины, а наоборот, мужчина не очень хорош.
4: А вот тут мы переходим опять к первой части вашей книги, где вы рассказываете, как зарождалось феминистское и ЛГБТ-движение в конце советской власти в СССР и затем в России. И это очень интересные страницы, потому что эта история ведь не написана, да? Хотя есть какие-то исследования на Западе, но они все очень поверхностные. Так что читатель вашей книги найдет много очень интересной информации. Ведь вы издавали самый крупный в России, самый долговечный журнал для лесбиянок «Остров».
5: Для этого пришлось переехать в Москву, потому что, конечно, в Челябинске такое издание задумать можно было, но осуществить невозможно. А в Москве, да, мы сначала давали объявления в газетах, что вот есть такой журнал. И первыми откликнулись вообще женщины из Украины. Из того же самого Луганска мне первая написала Татьяна Неларина. Я так говорю, потому что, естественно, это была не ее фамилия. А потом из Одессы написали. Очень много творческих, интересных людей. А в Луганске, кстати, была хорошая очень гей-организация. И они сами какие-то листки издавали. Ну, вот так вот постепенно сеть выстраивалась. И, тем не менее, несмотря на появление интернета и различных сайтов, мне казалось, может быть, я просто из того еще времени выросла, мне казалось, что журнал печатный, где женщина, которая стихи, которые напечатали в журнале, она может прийти к своей подруге и подарить ей этот журнал. Это было важно. Интернет не подаришь. А журнал можно подарить. И даже к родителям с журналом можно было подойти и объяснить, что вот я не одна такая ненормальная. Нас не то что много, нас даже издают. Вот это особая культура. И этот журнал был как аргумент в споре о том, что пусть субкультура, Но неважно, это действительно культурно-печатное издание. Мне казалось, что это поддержка. Да мне не казалось, я знала. Я ощущала это, что такая поддержка необходима. И вот так он и получился.
4: В вашей биографии нет ничего вот такого сенсационного, но все-таки она очень необычна. Вы принадлежите к поколению, которое было полностью сформировано в советские времена. Причем, как вы пишете в книге, из вас пытались сделать идеологического работника на философском факультете. Вы даже работали в структуре МВД. Но у вас при этом была вторая тайная жизнь, которая, в конце концов, полностью победила первую.
5: Да, так и получилось. Ну и благодаря вот этой вот второй тайной жизни мне удалось сохранить себя не только в советских структурах. Я никогда не уходила от себя, не предавала себя. Но и потом, когда уже в путинской России пошли гонения на лесбиянок, геев, ЛГБТ, я понимала, что этому поддаваться нельзя, это уже было. И для сохранения себя и своей семьи мы и уехали из России. Ну и, естественно, прервалась вот эта вот бумажная история острова. Но а потом уже и пошли действительно серьезные гонения, когда стали сажать. И, в общем, я сейчас не знаю никакой организации ЛГБТ, которая бы еще функционировала как-то в России.
4: Мне очень понравились ваши размышления о свободе, о том, что вы отказались в России от всего, что обыватель считает ценностью, да, от академической карьеры, от какой-то устроенности и от преподавания в университете, да, и стали уборщицей в Германии, но взамен обрели настоящую свободу. Это очень интересно, я думаю, далеко не всем понятно вот так сходу, да?
5: Ну да, конечно. То есть в третьей части я действительно пишу, она называется «Феминистская максима свободы». А вот то, что я там отказалась от всех путинских благ и работаю уборщицей в Германии, это такой поверхностный слой свободы. То есть внутри свобода начинается с рождения любого человека. Мы все рождаемся свободными и с потенцией сознания, в общем, и с сознанием, да? Это два свойства, неотъемлемых свойства человека – сознание и свобода. И мы уже сами потом можем по-разному распорядиться этими нашими свойствами. Кто-то может уйти в несознанку, а кто-то может уйти в структуры, которые гонят эту свободу, из всех выгоняют, из отдельного человека и из всего общества. То есть распоряжаться мы можем по-разному, но и свобода, и сознание – это вот то, что нам присуще от рождения. И если говорить о свободе как такой, как экзистенциале, да, человека, то проявляется она в первую очередь в свободе выбора. И если ребенок, естественно, неосознанно выбирает, но он уже выбирает. Каждая мать может сказать, что ребенок рождается со своим характером. Если он не хочет, то он не хочет. И переломить это можно, но трудно. И не всегда нужно переламывать. То есть вот этот вот диалог ребенка с тем обществом, в которое он приходит, он начинается прямо с момента рождения. И этот диалог надо вести очень аккуратно, так, чтобы не сломать вот эту свободу, заложенную в человеке, проявляющуюся постоянно. Если ребенок с самого рождения почувствует себя как объект, над которым давлеет что-то большее и который должен подчиняться этому большему, то вот мы будем иметь человека, устанавливающие с миром субъект-объектные отношения. Все эти молодые люди, которые сейчас воюют в Украине, почему они так легко расчеловечивают украинцев? Просто потому что они в себе вот этого человека, это человеческое достоинство, которое есть в каждом, они в себе его не чувствуют. Они сами себя считают объектами, может быть, неосознанно, но отношение к себе у них точно как к объектам. И они переносят это отношение на других, на тех, с кем воюют.
4: Вы размышляете, Альгерта, в первой части книги о коллективной ответственности, о том, кто же виноват в том, что в России вновь воцарилась диктатура. И вы говорите, что вроде как бы насилие творят все-таки властные структуры, а жертвой является все общество, все население, но потом все-таки приходите к выводу, что и все остальные тоже несут ответственность, но это как бы ответственность стрелочника. Так есть все-таки коллективная ответственность, и как она распределяется? Вечный русский вопрос. Кто же виноват?
5: Видите ли, ответственность и вина – это совершенно разные вещи. Ответственность – это то, что мы сами на себя можем возложить. Ответственна ли я за войну, которую развязал Путин? Нет, я Путина не выбирала и не должна нести эту вины своей, я не чувствую. Но отвечать – отвечаю. Отвечаю просто как российская гражданка.
4: То есть ответственность – да, но вина – нет. Тем не менее, вы пишете, и тут я процитирую вашу книгу, «Мы одновременно и палачи, и жертвы. Мы, русские, убиваем других, но и себя. И вступили мы на эту смертельную дорогу, ведущую к якобы всеобщему счастью, во время красного террора». Террор все-таки начался с Ленина, да? То есть виноваты большевики.
5: Да. Ленин и большевики, они ввергли, ладно бы, только Россию. Но вы посмотрите на этих леваков на Западе, у них же тоже Ленин в башке. И вот этого я вообще не понимаю. То есть жить на Западе такой хорошей, богатой жизнью и ратовать за большевистские лозунги.
4: Но ведь ЛГБТ-движение, феминистское движение левое по своей природе.
5: Феминистки, они вообще не левые, не правые. Они предлагают поменять отношение к другому. Вот это самое главное. Феминистская максима свободы – это изменение отношения к другому, к «не я», к тому, кто стоит пред тобой. Вот это вот изменение. И, кстати, мир движется туда. Этот мультикультурализм, толерантность – это и есть изменение к другому, когда другой воспринимается как равноценный, равнозначный. У левых этого нет, они говорят совсем о другом. Они говорят об идее социальной справедливости или всеобщего добра, неважно. У них идея всегда выше человека. Они готовы убить человека, во всяком случае, те левые, о которых говорю я, леваки, они готовы убить человека за свою идею. Феминистки так никогда не поступят.
3: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была Альгерта Харитонова. Мы говорили о ее новой книге «Одна феминистская концепция». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 11 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» намерена обжаловать решение Верховного суда об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Государственную Думу. За фотографирование могил российских военных, погибших на войне против Украины, в России теперь может быть возбуждено дело о государственной измене. В ответ на требование Ирана к США выплатить компенсации за ущерб, нанесенный ему американской армией, Дональд Трамп потребовал компенсации за американских военных, погибших в результате действий Ирана за последние 47 лет. Также сегодня.
1: По решению мэра Приштины Перпарима Рама был вывешен большой украинский флаг с надписью «Free Ukraine». И сейчас вот он был снят.
0: Почему власти частично признанного Косово крайне негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского об уважении территориальной целостности Сербии? Вчера около 20 часов по московскому времени судья Верховного суда России Вячеслав Кириллов, рассматривавший иск юристов партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу, объявил, как и ожидалось, об удовлетворении этого иска. «Родина» обвиняла «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении агитационных материалов, в незаконном финансировании, в том числе из иностранных источников, а также в экстремистской деятельности и покушений на территориальную целостность Российской Федерации за призыв к немедленному окончанию боевых действий между Россией и Украиной и якобы имеющую место поддержку несуществующего в природе международного движения ЛГБТ, признанного в России экстремистской организацией. Представители «Яблока» все эти обвинения категорически отвергали, указывая в некоторых случаях на их абсолютную абсурдность. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков после вынесения судебного решение поблагодарил собравшихся у здания Верховного суда сторонников партии и заявил, что решение будет обжаловано. И вот что он еще добавил.
2: Что очень важно, мы сегодня об этом говорили в суде, то власти должны понимать, кого они таким образом поддерживают. Такими действиями они поддерживают тех людей, которые ведут страну к катастрофе. Они поддерживают тех людей, которые повышают агрессию в нашем обществе. Повышают злобу, повышают ненависть. Эти люди уже однажды привели к тому, что в России произошел мятеж военный, попытка этого мятежа. Вот таких вот людей поддерживают. Да, мы абсолютно разные с ними политические силы. Мы партия, которая выступает за мир, они выступают за совершенно противоположное. Каждый волен сам выбирать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, один из основателей партии. Председатель ее политического совета Григорий Явлинский выпустил заявление, в котором тоже осудил решение Верховного суда России о снятии «Яблока» с выборов в Государственную Думу.
3: Снятие с выборов партии именно с такой программы, без каких-либо реальных оснований, это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти. Отсечение яблока от выборов означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Речь не столько о кандидатах яблока, сколько о тех, кто их поддерживает или может поддержать. Власть испугалась или не понимает всего этого и снимает яблоко с выборов.
0: Это было заявление Григория Явлинского. Решение Верховного суда по иску «Родины» против «Яблока» может быть обжаловано в апелляционной коллегии Верховного суда. Отмена регистрации федерального списка «Яблока» при этом не означает автоматического снятия с выборов представителей партии, выдвинутых кандидатами в депутаты Госдумы в одномандатных округах. В том, что касается агрессии России против Украины, то ежедневные сводки похожи друг на друга. Российские войска в ночь на 11 августа запустили по Украине противокорабельные ракеты «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М», их количество не указано, и 120 ударных беспилотников. Только в Запорожье и Днепропетровской области не менее 9 погибших, десятки людей ранены. ВСУ нанесли удары еще по одному складу маркетплейса «Wildberries», на этот раз в Воронежской области. Там один человек погиб, двое получили ранения. В Оренбургской области атакован крупный нефтеперерабатывающий завод «Ворский». Этот город расположен более чем в 1400 километрах от украинской границы. На фоне приближающихся выборов не прекращаются разговоры о том, что из-за более медленного продвижения российской армии в Донбассе, чем от нее требуют в Кремле, Владимир Путин может пойти на такую непопулярную меру, как новая мобилизация. Часто высказывается предположение, что если полностью захватить Донбасс до конца этого года российским войскам не удастся, то путинский режим столкнется с широким общественным недовольством, а потому мобилизация почти неизбежна. Между тем, израильский военный эксперт Давид Шарп полагает, что у Путина гораздо больше времени, и вероятность того, что мобилизация будет объявлена, сейчас ниже, чем наоборот.
4: Когда мы говорим о неудаче летней кампании, весенней, мы также должны помнить, что Россия воюет в долгую. Наступление России продолжается с осени 23 года. Захват Донецкой области – это основная задача их. Понятно, что они хотят теоретически большего и параллельно захватить другие территории. Плюс глобально мечтают, что посыпется фронт и можно будет добиться вообще каких-то больших результатов. Но есть задача минимум – захват Донецкой области и срыв операции на несколько месяцев, в течение нескольких месяцев 26 года не означает, что они не продолжат действовать в том же духе. Если Путин по докладам своих военных поймет или почувствует, что захватить Донецкую область он не может в обозримой перспективе, а обозримая перспектива, на мой взгляд, для него это возможно даже, ну скажем, до конца 27 года, то тогда мобилизация станет реальным вариантом, сценарием развития событий. Но так как мобилизация – это очень нежелательный шаг с точки зрения экономики, внешней политики, внутренней политики и так далее, если он чувствует, что он сможет захватить Донецкую область медленными темпами, вот так, как я уже сказал, за год-полтора, может быть, вот так вот, то он воздержится от мобилизации и продолжит действовать так, как сейчас. При всем при том, что это медленно, стоит дорого, но важно понимать, когда мы говорим о высокой цене, которую платит Путин, это безусловно так. Но если он готов ее платить, значит, она для него недостаточно высока. Для Путина дело вот в чем. Если в Соединенных Штатах потеря нескольких десятков человек – это национальная проблема, а цена на бензин – это фактор, влияющий на остановку войны и на принятие непопулярных решений по войне, то для Путина, которому важен захват Донецкой области, как, что называется, как дело всей его жизни. Он объявил в начале войны, что Донецкая область – это цель войны. Было много других целей, в том числе далеко идущих, но они неопределенные. Донецкая область – это определенная цель. Если он не захватит Донбасс, то ему нечего будет ответить кому угодно, хоть зетникам, хоть обычным гражданам. После 5 лет войны и чуть ли не миллиона убитых и покалеченных, он скажет, что он остановился в 20 километрах от цели, он не может себе это позволить. Поэтому ради этого он зайдет далеко и пойдет далеко и идет далеко. Торопиться, да, у него ситуация ухудшилась с точки зрения ударов по тылу, безусловно, ухудшилась. Такого раньше не было. Я уверен, что Путин не ощущает, что он может уютно воевать 3-4 года. Но пока я не вижу причин, вот пока, если что-то еще не изменится к худшему существенную сторону, во-первых, на фронте, во-вторых, в тылу для Путина, почему он должен торопиться закончить войну вопреки своим целям в ближайшие несколько месяцев? Я исхожу из того, что, несмотря на ухудшение, он может себе позволить еще год-полтора. Еще недавно мы говорили о том, что его военные вообще не чувствуют, что есть плохие перспективы, что они хотят захватить Донбасс к концу этого года. То у них особенно оптимистичные идеи. А если у них особенно оптимистичные идеи, то чего вдруг говорить о мобилизации, когда можно вот так вот до конца года? На мой взгляд, это абсолютно нереалистично, захват Донбасса до конца года. Но, с другой стороны, я не уверен, что это ему реально докладывают. Еще один очень важный момент. Это война такая, которая по определению, за редким исключением, не предусматривает никаких рывков. Российские военные не умеют в рывки в нынешних обстоятельствах крупными силами. И поэтому, скорее всего, та же тактика продолжится. Если бы они мобилизовали дополнительное количество людей, а это позволило бы, естественно, действовать более эффективно. Но тут всегда этот самый вопрос баланса. военное и политическое, экономическое. До сих пор, несмотря на то, что мобилизация помогла бы ему с военной точки зрения, он исходил из того, что ущерб будет больше, и можно добиться цели вот этим вот подходом, скрытой мобилизацией, как это принято называть, привлечением контрактников и так далее. Если он считает, что этот способ по-прежнему эффективен и даст ему задачу минимум захват Донецкой области, скажем, в течение года-полутора, я думаю, что он избегнет мобилизации. Если он почувствует, что нет, надо быстрее, или вот он шанс, да, тогда мобилизация будет на повестке дня. Я считаю, что шанс на мобилизацию относительно велик, но на данный момент, если мы говорим о мобилизации до конца осени, то я бы лично, это непопулярно среди других оценщиков, оценил бы это в меньше 50%.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Ну а сам Владимир Путин вновь находится в поездке по российским регионам. Вчера он посетил Улан-Удэ, сегодня прибыл в Красноярск. Протокольных съемок этих поездок много. Это обещание мальчику помочь поступить в Суворовское училище, физкульт-привет от школьников, обсуждение тенденций в архитектуре и мер по предотвращению депопуляции городов, поручение ускорить разработку технологий будущего, рассуждения о нормативном и ненормативном русском языке. Ну а вот еще один пример — разговор с молодыми учеными, занимающимися искусственным интеллектом. Оцените его глубину.
5: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
6: А вот это вот
5: вопрос. Как шагреневая кожа. Да?
6: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? Угу. И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
5: А это возможно?
6: Возможно.
5: Не, ну правда. Это я уже без всякой иронии. Да, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
6: Я думаю то, что...
5: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да? Они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России участились случаи показательных задержаний людей, которые фотографировали могилы военных на кладбищах. В некоторых случаях силовики заставляли задержанных извиняться на камеру. Фотографии могил погибших на войне против Украины российских военных используются в том числе для того, чтобы вымогать деньги у их родственников под разными предлогами. Но самое страшное, отмечает Дмитрий Трещанин, редактор издания «Медиазона», которое вместе с русской службой BBC волонтерами ведет из открытых источников сбор данных о погибших на войне россиянах, это то, что сейчас, обнаружив такие фото в телефоне, ФСБ может привлечь человека по статье о государственной измене.
7: Раньше можно было запросто ходить на кладбище и запросто фотографировать могилы, чем многие наши волонтеры. Мы ведем поименный список погибших, и для нас хождение на кладбище было достаточно важным источником информации. Многие наши волонтеры ходили, фотографировали. Бывали случаи какого-то напряжения, там, непонимания, путали с закладчиками, например. Но вот так, чтобы это трактовалось именно как госизмена, никогда такого не было. Это началось примерно в конце 25-го, в начале 26-го года. И это, как всегда, реактивная история. Конечно же, власти старались ограничить так или иначе информацию о погибших. Но, как правило, вот этот вот контроль касался все-таки каких-то достаточно пары-тройки кладбищ на всю Россию. Там, где действительно хоронят только военных. Дело в том, что кладбище так-то практически невозможно контролировать. Туда ходят люди, потому что у всех родственники. Здесь же началась какая штука. Действительно, очень много появилось такого бизнеса, когда родственников этих самых погибших начинают разводить. А почему начинают разводить, очень понятно. Потому что многие из них уже успели получить компенсации. Компенсации – это очень большие деньги. Начинаются звонки, начинаются откровенные как бы разводилово, скам и все остальное. Насколько я понимаю, потому что... Почему я это хорошо понимаю? Потому что нас, Медиазону, пытались коррумпировать. Причем несколько раз. Это было много-много-много заходов просто. Лично мне писали. Схема такая, что если информация о погибшем еще нет в паблике, да, то значит ее нет у конкурентов. Потому что так они у нас просто берут эти самые данные из нашего поименного списка и также пробивают, через пробив звонят и начинают рассказывать или там, что в плену, или еще какую-нибудь ерунду причесывать. Что угодно, самое главное, что деньги. Но на самом деле не это самое страшное. Нас беспокоит гораздо в большей степени то, что люди, которые ходят фотографировать могилы, неиллюзорно могут получить чудовищные, абсолютно чудовищные сроки за эти самые фотографии. Потому что, естественно, их используют темно. Им говорят, кстати, очень часто, что эти фотографии для медиазоны. Опять же, у нас есть как минимум один случай, когда человек нам написал в бот, а вы же мне заплатили, а вот же фотографии. Да, то есть как бы, а мы такие, а мы и не платили ничего. С чего ты взял, что мы тебе заплатили? Он нам скриншот скидывает, как ему заплатили. Вот. И мы понимаем, что человек в чудовищной опасности, потому что от 12 до 20 за фотографии, и мы в жизни бы не подставили человека ради каких-то фоточек на срок от 12 до 20 лет. Раньше это был бизнес скорее российский, после начала войны он в основном переехал в Украину. Скорее всего, он интернациональный, потому что скамят, как бы, и в Чехии скамят тоже, и в Латвии, и в Литве скамят. Здесь как бы говорить, что мошенники однозначно украинские, нельзя. И с точки зрения спецслужб, на самом деле, они как бы исходят из презумпции, что это украинские. И здесь для них доказывать особо ничего не надо. Переписка с куратором. Откуда куратор? Из Украины. А с чего вы взяли, что куратор из Украины? Вот у нас есть справочка сотрудников ФСБ, которая будет там подшита к делу, что это из Украины. Как он догадался? Ну, он уже сотрудник ФСБ, мы же не можем не доверять показаниям сотрудников ФСБ. То же самое с деньгами. Деньги, если придут в крипте, или они даже придут с какого-то российского счета, они тоже это не будут доказывать. Да, и на самом деле деньги здесь наименьшие из весомых доказательств. Достаточно вот этой самой переписки, как бы, то, что они называют куратором. И все, пожалуйста. То есть здесь есть состав, есть задание от некого анонима, которого ФСБ объявит украинским, совершенно неважно, откуда он, и будут деньги, и также будет переписка, да, ой, и также будут фотки на телефоне, и также будет, там, например, геолокация, снятая с вышек, что человек ножками топал на эти самые кладбища. Все, пожалуйста, этого достаточно в нынешней России для того, чтобы полностью как бы составить уголовное дело о госизмене. Более того, это же очень хорошая история, извините, в кавычках, очень хорошая история для самих оперов. Совершенно не обязательно этим мошенникам вообще в принципе существовать. Выдал задание, а потом раскрыл преступление. Типичная провокация по многим делам, которые начинались с мошенничества, сейчас тоже, а в основном это провокации. Поджоги шкафов те же самые.
0: Это был редактор издания «Медиазона» Дмитрий Трещанин. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». «Время свободы». Во вчерашнем выпуске я довольно подробно остановился на поездке Владимира Зеленского в Сербию, в ходе которой украинский президент заявил об уважении территориальной целостности Сербии. Сегодня вернусь к теме визита Зеленского в Белград, поскольку в ответ на его заявление власти частично признанного Косово отказались от поддержки Украины, которую демонстрировали все последние 4 года. Вот что рассказывает обозреватель «Радио Свобода», автор книг о политических процессах в странах Балканского региона Андрей Шарый.
1: В центре Приштины на бульваре Матери Терезы есть такой отель, «Гранд-отель» он называется. Я в свое время жил в нем еще четверть века назад. Это большое 13-этажное здание эпохи социалистического брутализма, такое мощное здание, не самый уютный отель на свете. И вот на его фасаде 4 года назад по решению мэра Приштины Перпарима Рамы был вывешен большой украинский флаг с надписью «Free Ukraine». И сейчас вот он был снят. Перпарим Рама решительно заявил, что когда кто-то пытается обидеть Косово, Приштина не остается молчаливой. Это было сделано публично под телекамерой и вызвало некоторый ажиотаж в балканских политических и журналистских кругах. В этой истории есть два аспекта – внешнеполитический и внутриполитический. Внешнеполитический заключается в том, что Владимир Зеленский в ходе общение с президентом Сербии Александром Вучичем, как считают в Приштине, поставил на одну доску агрессивную войну России против Украины и свободолюбивую, как опять же считают в Косове, борьбу косовского народа за свою независимость. Украина не признает независимость Косово, так же, как 5 стран Европейского Союза. В Косове понимают и понимают вызовы. Владимир Зеленского, страна которого получает по ряду информации боеприпасы от Сербии. Но, тем не менее, вот была такая политическая реакция. Косово обостренно относится к этой проблеме, заявлению о своей независимости. Сейчас независимость этой частично признанной территории признают 52% стран-участниц ООН. Для того, чтобы стать членом ООН, нужно получить признание более чем 2/3 членов Генеральной Ассамблеи. Число этих стран в последние годы несколько сокращается. Раньше доходило до 60, но, в общем, для Косово это такой болезненный вопрос. Внутриполитический аспект этой проблемы заключается в том, что в Косове сложная политическая ситуация. Это политический кризис, который не прекращается уже 3-й год. Там прошло несколько раундов выборов, и после последних выборов недавних уже в течение 2 месяцев не могут сформировать правительство. Перпарим Рама, мэр Косово, относится к числу оппозиционных политиков. Он представляет Демократический союз Косово, когда-то основанный Ибрагимом Руговой, апостолом борьбы за независимости. Кстати, памятник ему стоит недалеко от этого отеля. Рама из такой достойной номенклатурной семьи, творческой, культурной, архитектор, получивший образование в Британии, осуществивший множество проектов урбанистических. Он пришел к руководству Приштиной несколько лет назад. Это второй срок его, не как политик. Но вот в связи с этой ситуацией, которая сейчас и развивается, поговаривают, что он может стать единым кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционных партий, от блока оппозиционных партий. И сейчас вот в этом соревновании, кто больше любит родину за патриотизм, вот он счел возможным и необходим выступить с таким заявлением. Это может, эти слухи имеют под собой основание. Он женат на косовской албанке из США. Она из очень влиятельного севера косовского клана на границе Черногории. Это богатые люди, оказывающие влияние на косовскую политику. И, учитывая связи Рамы в городских кругах, вполне возможно, его будущая политическая карьера. У него, кстати, традиционное такое албанское имя, Перпарим, красивое, переводится оно как «прогресс». И вот он, значит, для прогресса Косово и вполне может начать более активную политическую карьеру. Будут ли последствия этого инцидента? Думаю, что значительных не будет, кроме такой вот неприятной для Украины символики. Нет дипломатических отношений между этими государствами и территориальным образованием Косово. Есть некоторая гуманитарная поддержка со стороны Косово, потому что там, конечно, проецируют российскую поддержку Сербии с собственным противопоставлением и противлением Сербии. Россия традиционно считается неприятелем для косовской политической элиты. И поддержка Украины, которая тоже, в свою очередь, не признала независимость Косово, поскольку там есть отторжение Крыма и восточно-украинских территорий. А тем не менее, вот в этом таком дипломатическом противоречии, тем не менее, гуманитарной симпатии косовского народа на стороне Украины. 1,5 десятка, что ли, украинских журналистов живут постоянно в Косове по там одной специальной гуманитарной программе. Торговли серьезной нет. Политических контактов на высшем уровне тоже фактически нет, поэтому я думаю, что это будет таким вот символическим инцидентом, который

0: с несправедливыми и жестокими санкциями со стороны Запада, несмотря на то, что именно мы обеспечивали безопасность и являлись хранителями этого важнейшего морского пути.
1: Это был представитель МИД Ирана Исмаэль Багаи. Упомянутая им 9-я Исфанда 1404 года по персидскому солнечному календарю соответствует 28 февраля 2026 года по григорианскому календарю, то есть дню начала военной операции США и Израиля против Ирана. Одно из условий открытия Ормузского пролива, выдвинутых Тегераном, это выплата Соединенными Штатами Ирану компенсации за ущерб, нанесенный войной. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что Вашингтон сам потребует от Ирана компенсаций. Они требуют деньги за причиненный нами ущерб. Я сказал, что это хорошая идея. Что ж, мы собираемся потребовать деньги за ущерб, который они причинили нам за 50 лет. Будь то трагедия на корабле «Коул» или гибель многих тысяч людей, получивших тяжелые ранения или погибших. И, возможно, должны быть выплачены компенсации за гибель 52 тысяч протестующих за последние 4 месяца в Иране. Мы считаем, что их семьи должны получить компенсацию за убийство их детей, матерей, отцов, которые принимали участие в протестах. Таких было не менее 52 тысяч человек полтора месяца назад. Сколько же их сейчас? Если компенсации должны быть выплачены, то, я думаю, Иран должен это сделать. Это был президент США Дональд Трамп. В отдельной публикации в социальных сетях Трамп написал, что Иран также должен нести ответственность за ущерб и смерти, причиненные жителям Ливана, Сирии, Йемена и сектора Газа. Там действуют проиранские вооруженные группировки. И последняя тема. Газета Washington Post вышла с сенсационной публикацией, согласно которой 8 июля Дональд Трамп был тайно эвакуирован из Анкары, где он принимал участие в саммите НАТО, из-за угрозы покушения на его жизнь со стороны Ирана. Многие тогда обратили внимание, что Трамп поднялся на борт не своего нового самолета, подаренного Катаром, на котором он прилетел в Турцию, а старого, который уже давно служит американским президентом. Однако, если верить публикации Washington Post, через 6 минут после того, как Трамп вошел в самолет, он был тайно эвакуирован из него при помощи грузовика, доставляющего на самолеты еду. У таких грузовиков есть специальный подъемник. И Анкару Трамп покинул на военном американском самолете меньшего размера, который тоже используется для перевозки президента. На борту Air Force One, на который, как считалось, сел президент, оставались репортеры, уверенные, что Трамп находится именно там, а также некоторые сотрудники Белого дома. На борт этого самого Air Force One Трамп поднялся лишь через несколько часов на военной американской базе в Великобритании. Один из авторов расследования, репортер Washington Post Дэн Лэммот в эксклюзивном интервью CNN сказал, что эта история кажется ему сюрреалистичной, что он долго не мог поверить, что такое могло произойти.
2: Думаю, самое важное здесь то, что уже несколько недель американская общественность обсуждает два самолета Air Force One. Новый из Катара и старый, который использовался последние пару десятилетий. А на самом деле президента не было ни на одном из них. Эта публикация возникла отчасти потому, что некоторые посчитали, что в общественном понимании ситуации есть пробел, который необходимо прояснить.
1: Журналист Дэн Ламот добавил в эксклюзивном интервью американскому телеканалу CNN, что подтвердить детали всей этой истории было непросто. Потребовалось время, чтобы собрать их воедино, проверить и потом представить эти события убедительно, с достаточным количеством подтверждений и уверенностью в их достоверности. Эксперты по безопасности при этом сходятся во мнении, что раз американские спецслужбы пошли на такие меры, то жизни президента США действительно угрожала реальная опасность. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
3: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
4: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защиты от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне завещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
3: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
4: нет.
3: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
4: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
3: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
4: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, и я, и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
3: А что с отключением интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
4: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка 1 миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла IT, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из IT. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
3: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
4: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что Есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанцией наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
3: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
4: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными и имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
3: Да.
4: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: Настоящее время на Радио Свобода. Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
3: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги, и вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
4: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужугетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов, и растущие возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
3: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
4: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру, потому что там считается безопасным.
3: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
4: больше.
3: Соучастники.
4: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
3: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
4: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, в поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
3: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
4: Ну,
3: они перестали бояться его произносить?
4: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» — это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
3: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
4: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Телеграм. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно найти укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Телеграм. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который, ну, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. И есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что, а что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
3: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это есть разговор на кухнях.
4: Да, да, да, да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио «Свобода».
6: К
1: Каким вам представляется будущее России?
6: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
7: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
8: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
9: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Чем ближе выборы в Госдуму, тем страшнее разговоры о мобилизации. Готов ли к ней Кремль в этот раз?
11: Режиму нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе.
10: Правозащитники отмечают, что разговорами о мобилизации армия загоняет людей на контракт. Но есть ли у страха обратный эффект?
12: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Владимир Путин продолжает поездки по регионам, где невзначай говорит с людьми о войне. Не звучит в этих поездках лишь один вопрос, который фоном сопровождает главу Кремля. Будет или не будет? Речь о новой волне мобилизации. Перед эфиром мы поговорили о настроениях людей, которые гипотетически попадают под критерии возможной мобилизации с правозащитником Антоном Горбацевичем из проекта «Идите лесом». Он помогает людям, которые попадают под мобилизацию, и людям, которые хотят дезертировать. И вот, что он нам рассказал.
13: Да, рост тревоги, особенно таких панических настроений, он, конечно, очень сильно отражается на нашей работе. И сейчас к нам, за последний, на самом деле, месяц очень сильно возросло количество обращений, и поэтому мы, на самом деле, мы постоянно тоже ищем сейчас волонтеров, чтобы как-то разгрузить работу нашей линии. На самом деле мы видим, что вот эту панику используют в российской армии как раз для того, чтобы вовлекать все больше людей именно на контракт. То есть, угрожая потенциальной мобилизации, слухами о мобилизации. То есть, я подчеркну, что здесь речь идет всегда о слухах, потому что никакой подтвержденной информации о том, что мобилизация будет в каком-то виде, в том виде, в котором она была в сентябре 2022 года, таких подтверждений сейчас нету. Режим подготовил довольно большую законодательную базу под то, чтобы эта мобилизация происходила более, в соответствии с законом, да, с одной стороны. С другой стороны, появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем, мы знаем, что в нем заложено потенциал, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации. Поэтому кажется, что в таком виде, как она была в сентябре, ее просто не будет. Она скорее будет просто на постоянной основе в каком-то постоянном режиме тревоги, вам нужно просто держать общество в каком-то небольшом стрессе, большом стрессе на самом деле, и страхе, и использовать этот стресс, этот страх для того, чтобы в том числе пополнять армию, и другая задача — это просто удерживать режим Путину.
12: И о настроениях людей, которые попадают под критерии мобилизации, мы о тревоге из-за разговоров о мобилизации мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Кирилл, отмечаете ли вы рост тревоги из-за возможной мобилизации?
14: Ну, отмечают это в первую очередь социологи, причем в том числе официальные. Пики тревоги были достигнуты этим летом. Казалось бы, ничего не предвещает, все идет своим чередом. По версии пропаганды не стоит обращать внимание на временные трудности, на бензин, на интернет, на беспилотники, на Wildberries. Но кажется, что люди действительно делают выводы о том, что война не заканчивается, война приходит в Россию, и политическая интуиция людей, которые живут в России, предполагает, что власти будут реагировать единственным доступным для них образом, а именно при помощи так называемой эскалации. Слово «эскалация» в данном случае, конечно, такой поразительный эвфемизм, потому что на практике это означает и усиление уровня репрессий, и желание российского руководства продолжать войну и пожертвовать еще десятками, сотнями тысяч людей, которые должны в рамках плана Путина погибнуть на этой войне. И мы видим, что в течение всего этого времени, ну, в тестовом режиме отрабатываются разные модели мобилизации. Они действительно, как ваш предыдущий эксперт правильно говорил, они действительно отличаются от того, что власти сделали в сентябре 2022 года, потому что итоги той мобилизации были крайне плачевными для властей. Война не стала популярнее, и очереди к военкоматам из этих патриотов, которых себе воображает Путин, они как-то не выстроились. Но мы видим в отдельных регионах попытки сделать квоты для промышленных предприятий на неясных основаниях. В Рязанской области это было протестировано уже несколько месяцев назад. Мы видим попытку самыми разными способами отправить на войну студентов и учащихся специальных учебных заведений, колледжей. И мы видим, как в разных регионах тестируется, ну, просто отлов мужчин формально для того, чтобы отправить их на срочную службу в армию, но с обязательным подписанием, принуждением к подписанию контракта с Минобороны, когда тобой могут распоряжаться уже как угодно. Все это происходит в режиме реального времени. И довольно очевидно, что после выборов запланированы некоторые мероприятия, направленные на продолжение возможности наступать для российской армии.
12: А почему выборы – это такой рубеж?
14: Ну, все-таки есть некоторая память о предыдущей избирательной кампании. Очень неприятные вещи – лучше не делать перед выборами, потому что это создает какое-то дополнительное напряжение. Если выборы – это исключительно процедура аккламации, то есть когда люди собираются или их вынуждают собираться для того, чтобы они поклялись в верности и в восторге от того курса, куда страну ведет конкретная власть, то дальше по результатам этой аккламации, по результатам того, как впервые с начала войны Единая Россия перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки, дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-мейкерам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры. Я думаю, что на самом деле вот эта ситуация с снятием партии «Яблоко», она в эту логику укладывается и не тем способом, который в основном обсуждается, потому что, ну, обсуждалась там, не знаю, роль «Яблока» в неком электоральном спектакле, обсуждалась перспектива того, может ли «Яблоко» набрать какое-то заметное количество голосов. А проблема лежит в несколько другой плоскости, потому что кажется, что вот на последней неделе в России, ну, открылся такой ящик Пандоры, когда социология, которая показывает, что большая часть российских граждан не хочет продолжения войны, она совпала с внезапно открывшейся возможностью для легальной агитации за мир. И вот перспективы шестинедельной агитации вплоть до выборов с участием бесконечного количества, в том числе неполитических блогеров в Инстаграме, в ТикТоке, которые набирают десятки миллионов просмотров, это на самом деле довольно страшная перспектива с точки зрения как раз вот этого аккламационного процесса и планов российского руководства устроить новый этап зверств внутренних и внешних после выборов.
12: Вы сказали, что у российского руководства есть план, возможно. Как вы считаете, Кремль действительно все эти шаги, которые предпринимает, это часть какого-то плана или все-таки сиюминутные реакции?
14: Ну, я исхожу из того, что все-таки российская диктатура – это тактики. Они играют скорее в короткие такие достаточно злые игры со своим собственным народом. Но здесь горизонт планирования тоже не такой большой. То есть, когда этот год начинался с усилившихся блокировок интернета и просто отключения мобильного интернета и блокировки Телеграма, когда он шел через топливный кризис и через то, как война пришла внутрь страны, сложился очевидный план. Сейчас нужно показать всенародную поддержку курса президента, а после этого, опираясь на эту якобы имеющуюся всенародную поддержку, совершить действия, которые нужны для того, чтобы российская армия имела возможность продолжать попытки наступать в Украине, потому что таковы официально задекларированные цели российского руководства. Не время для мирных переговоров, не время для отказа моратория на удары вглубь территории страны, инфраструктурных ударов, которые идут в обе стороны. Время для того, чтобы нанести Украине решительное поражение. Если не военным путем, то путем политическим. Я думаю, что по-прежнему ставка российских властей в данном случае заключается на том, что вот будет зима и страшную холодную зиму, которую готовят российские власти для украинцев, так называемый киевский режим, как они говорят, просто не переживет, потому что люди сломаются на пятом году войны в очередную военную зиму, просто выживание станет еще более тяжелым. Это все не то чтобы стратегия, потому что это все, эти вещи легко читаются, это все очень краткосрочные планы. Я думаю, что единственная стратегия, которая есть у Кремля, это делать так, чтобы правление Путина по возможности никогда не заканчивалось. И сейчас уже действительно Путин и война стали синонимами. Возможно, справедливы те эксперты, говорят, которые утверждают, что нет войны, нет Путина, потому что выход из этой войны будет еще более болезненным для политического режима, который в России существует и который эту войну начал, чем последние 5 лет.
12: Тем не менее, государственные социологи отмечают, что действия российских властей сопровождаются ростом тревоги, в том числе из-за продолжающейся войны. И в оценках ФОМа можно посмотреть в доминантах, что новости, которые тревожат людей, они часто связаны с ударами беспилотников, дронами, ну, в общем, все с войной. Как вы думаете, этот фон, он скорее на руку для Кремля, чтобы удерживать власть, или наоборот, он усложняет задачи, которые Кремль перед собой ставит?
14: Я думаю, что здесь амбивалентная ситуация, потому что диктатура российская, она построена на деполитизации. То есть каждый житель России получает месседж о том, что мы все маленькие люди, мы ничего не можем изменить, лучше не пытаться ни во что вмешиваться, лучше не высовываться. Это и опасно, да и, в общем, те персонажи, которые находятся у власти, тебе все равно не дадут этого сделать, и спецслужбы тобой заинтересуются. И это не оставляет пространства для какой-то дополнительной мобилизации социальной. Ну, то есть говорят о том, что вот и когда Россия находится под ежедневными ударами украинских беспилотников, говорят, что предполагают, что это может вызвать некий патриотический подъем. Мне кажется, что одна из самых страшных вещей, которая могла бы случиться с путинской диктатурой именно для них, это как раз патриотический подъем, потому что он неизбежно перейдет в вопросы к самой диктатуре, к ее стилю правления, к ее методам ведения войны, к причинам этой войны, к ее целям. Вот, поэтому все эти вещи надо исключать, и деполитизация остается главным стилем этого правления. Поэтому каждый здесь в идеальном сценарии для Путина, и, собственно, этот сценарий пока мы наблюдаем, несмотря на попытки консолидироваться под, например, антивоенной повесткой, как это было в последнюю неделю вокруг яблока, Идеальный сценарий заключается в том, чтобы просто все сидели тихо. Все сидели тихо, всего боялись и выражали собой апатию и обреченность. Тревога фиксируется, она никак не конвертируется в действия. Эти действия на сегодняшний день невозможны.
12: Сценарий «всем сидеть тихо», который вы описываете, очень похож на сценарий, который описывают источники верстки в силовых кругах, так называемых. К сожалению, верстка не указывает, кто конкретно источники, но, по словам издания, эти люди говорят, что стране нужно перестать жеманничать с населением. Это цитата из статьи. А какие перспективы у страны, если у, давайте предположим, у людей, которые держат власть, если они перестанут жеманничать с населением, к каким, к чему это приведет?
14: Этот термин такой странный из романа сентименталистского 19 века начала, он имеется в виду, что надо твердую руку ввести и всех отправить на войну, если я правильно понимаю.
12: Да.
14: Я думаю, что у российской диктатуры сейчас нет потенциала этого сделать. То есть можно ловить отдельных людей, можно вводить квоты для регионов, для предприятий, можно создать массу проблем, и можно действительно, наверное, несколько сотен тысяч человек еще из страны вот таким образом выцедить и отправить их на линию фронта погибать и убивать, собственно говоря, да, это самое страшное, наверное, что может случиться с человеком, оказаться в современной российской армии. Но поставить, переформатировать российское общество на военные рельсы, сказать, вставая страна огромная, все для фронта, все для победы, на мой взгляд, у российских властей нету возможностей, ну, институциональных, это сделать. Это невозможно достичь исключительно при помощи страха и принуждения. Никакого энтузиазма и никакого патриотического подъема не предвидится. Да, в том числе потому, что война уже очень сильно затянулась. Она превышает сроки той войны, которая, ну, буквально взорвала Российскую империю в 1917 году, так называемой Первой мировой. Ее тогда, кстати, называли Второй Отечественной. Некоторые публицисты говорили, что это Великая Отечественная война. Вот впервые этот термин появился в районе 1915 года. Так вот, мы на примере той войны, в частности, мы видим, что иногда бывает, конечно, патриотический энтузиазм, но на пятом году войны, которая бесцельная, которая ни к чему не приводит, создать его искусственно, заявив о том, что Родина в опасности, мне кажется, просто невозможно. Ну что, дальше хороший вариант для российских властей, то есть то, что они удерживают власть, и все идет примерно так же, как продолжается. Но это такой вариант Ирана. Иран прошел тоже через войны, в том числе очень кровавые региональные войны в разные моменты. Исламская революция, в Иране абсолютно коррумпированные силовики, элиты этих силовиков, входящих в корпус стражи Исламской революции, правят страной практически неограниченно, время от времени топят в крови какие-то бунты новых молодых людей, которые появляются. Ну и люди адаптируются к условиям этой жизни. Десятилетия под санкциями, десятилетия бедной, неразвивающейся экономики. Вот этот сценарий, мне кажется, для российских властей является наилучшим из всех возможных. Он хоть как-то примиряет этот режим с той реальностью, которой им порожден.
12: Ну и на фоне этой реальности Владимир Путин продолжает серию своих запланированных и незапланированных поездок по России. И во время этих встреч с людьми он говорит о войне, о победе, о так называемом патриотизме. Давайте посмотрим об этом короткий материал и продолжим обсуждение.
15: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
16: Я вам честно скажу, вам нечего бояться.
17: Владимир Путин продолжает тур по регионам. По случаю его приезда в Новосибирск, местным жителям и студентам Новосибирского госуниверситета рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами, сообщает издание «Не Москва». С конца июля это уже пятый регион, куда приезжает Путин после долгого перерыва. Новосибирск, как и другие города, на время визита заметно преобразился.
18: Три дня до приезда нашего президента в Новосибирск тут новые дороги, Красный проспект, причем ту часть, по которой наш президент поедет.
12: К
19: пятницы, глядишь, половина страны будет с новым асфальтом и подстриженными кустами. Тем более метод уже проверенный. 24 июля Путин приезжал в Иркутск, 3 августа в Красноярск. В дни его визитов там удивительным образом дешевел бензин. После отъезда президента цены снова возвращались к привычной реальности.
17: Пока украинские дроны атакуют склады, военные заводы и НПЗ в различных регионах России, Путин продолжает встречаться с губернаторами и школьниками. В Улан-Удэ в объективе кремлевских операторов 13-летний Вячеслав Козейкин. Он мечтает летать на сверхзвуковом истребителе и пытается поступить в Суворовское училище.
20: Можно попросить вас о помощи в зачислении?
21: В каком классе сейчас?
20: 8-й переходной.
21: Следующего года.
20: Решим. Спасибо большое.
17: Война обсуждается на протяжении всего турне. В Иркутске Путин посетил авиационный завод, во время визита в Омск обсуждал войну с президентом Казахстана, в Бурятии и Красноярске говорил о поддержке участников военной агрессии.
22: Большое спасибо вам, вы почувствовали, что такое Россия. Отлично.
17: И отвечал все тому же Вячеславу Козейкину, что такое победа.
23: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
17: В сентябре выборы в Госдуму. И если посмотреть на регионы, куда приезжает российский президент, во многих из них правящая партия сталкивалась с неожиданной конкуренцией. Так, во время выборов в Заксобрание Омской области и Красноярского края в 2021 году «Единая Россия» уступила часть мандатов КПРФ. А на последних парламентских выборах во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области, согласно итогам подсчетом, разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил и вовсе менее 2%.
12: Почему же Владимир Путин перед думскими выборами выходит к людям в далеких от столицы регионах? Мы об этом перед эфиром спросили политолога Наталью Шевшукову. Вот что она нам ответила.
24: Путин по-прежнему считает, что его целевой электорат находится в именно отдаленных регионах, не в крупных городах. Он пытается апеллировать к тому, что Сурков в свое время назвал глубинным народом, и он пытается показать, что он свой в этой среде. Опять же, если он выйдет, допустим, на манер Михаила Сергеевича Горбачева в люди где-нибудь в Санкт-Петербурге, ну, его чем-нибудь тухлым закидают. А если он появляется в регионах, ну, там как бы к нему ни относились, все равно люди радуются, что приехал живой Путин, и отреагируют, наверное, менее эмоционально. Предыдущие выборы были до войны, предыдущие парламентские выборы. И сейчас уже те факторы, которые влияли на предыдущие парламентские выборы и, соответственно, провоцировали тогда недовольство населения, они сильно поменялись. Сейчас скорее речь идет о том, сколько грузов 200 пришло в определенный регион, сколько человек забрали, сколько человек вернулось. Вот скорее из этих соображений стоит строить кампанию и давить возможное недовольство в связи с продолжением войны. Наверное, так. А что касается Москвы и прочих крупных регионов, да, сейчас у Путина там поддержка и так не была высокой, да, хотя там скорее экономически больше граждан, выигравших от войны. Но с точки зрения протестов это тоже достаточно опасно. Вот вчера собралось 500 человек, а дальше, в общем, и которых, кстати, не разогнали, так не так жестко разгоняли. А дальше может быть больше.
12: О поездках Владимира Путина также спросим Кирилла Мартынова. Кирилл, как вы думаете, этими поездками Владимир Путин успокаивает население или, может быть, он успокаивает самого себя?
14: Да, мне кажется, что это все-таки театр одного актера. Путину нужно убедиться, что есть вот большая страна, которая его очень любит, ждет, и дети, и взрослые, и там инженеры, и представители других профессий. Они все очень рады видеть живого и здорового президента. Я не думаю, что, честно сказать, за этими поездками внимательно следят большие группы людей, которые потребляют российскую пропаганду и смотрят телевидение. Новостное, это все, скорее всего, какой-то фон. Ну вот, да, есть Путин, он куда-то ездит, выходит на улицу. Такой контент для Путина и немного для нас. Потому что мне кажется, что вот мы здесь обращаем внимание, независимые медиа обращают гораздо больше внимания на все детали этих поездок, на всю сценографию этих поездок, чем обычный человек в России.
12: Я бы, наверное, обратил внимание на эпизод из Бурятии, когда к нему подходит участник войны и благодарит за то, что
0: показал, что за то, что Путин показал, что такое Россия. Этим трюком, политтехнологическим ходом, если можно так назвать, получается ли у Кремля продемонстрировать, что все под контролем и страна благодарна Путину?
14: Нет, ну, какая-то психотерапевтическая функция, конечно, в этом есть. То есть за 27 лет Путина у власти можно привыкнуть к тому, что он ездит по регионам, общается с людьми, вот он все время в телевизоре, он все время в своем костюме, излучает какую-то уверенность и правит в результате, ну, привычки какой-то, наверное, да. То есть эта рутина, она сохраняется. При этом, я думаю, что примерно с 24 года все абсолютно поездки и речи Путина, они не вызывают никакого серьезного интереса. Последний раз, когда он всех очень сильно удивил,

0: это можно использовать в качестве какого-то политтехнологического аргумента. Но, по-моему, бросается в глаза, что Путин ездит в те регионы, куда долетает мало украинских дронов. Вот. Я буду удивлен, если он появится также на улице или там в каком-нибудь учебном заведении, допустим, в Ставропольском крае или еще где-то ближе к украинской границе. Вот Восточная Сибирь, Западная Сибирь – это место, где Путин может чувствовать себя как дома, потому что количество воздушных тревог там все-таки достаточно ограничено в Западной Сибири, в Восточную Сибирь украинские дроны не долетают.
1: Но по такой логике ему, наверное, было бы безопаснее в Москве оставаться. Все-таки там самая укрепленная система ПВО.
0: С одной стороны, в Москве укрепленная система ПВО, с другой стороны, мы видим, что дроны прорывают эту систему. Мы помним печальную историю парада 9 мая, когда шла буквально торговля при посредничестве Трампа с Трампом, а насколько этот парад можно проводить. Поэтому Москва не такое безопасное место, кажется. Вот, желательно держаться подальше от той движухи, которую ты сам устроил.
1: Что эти поездки, я пытаюсь как-то подойти к выводу, что они говорят о возможных так называемых непопулярных решениях после выборов? Эти поездки выглядят как попытка успокоить население, отвлечь его перед этими решениями?
0: Нет, на мой взгляд, это тот же процесс аккламации, то есть через группы восторженных представителей разных социальных слоев Путин готовится принять вот эту красивую цифру, которую ему принесет Элла Памфилова, о том, что 85-90, больше процентов россиян в полном восторге от происходящего, хочет продолжать, хочет, чтобы Путин делал то, что он делал в течение последних 5 лет. Это будет очень серьезный исторический момент 20 сентября, когда он окончательно убедится в том, что он с самого начала был во всем прав. И сейчас, мне кажется, идет просто подготовительная работа для того, чтобы, ну, создать комфортную зону для Владимира Путина, для того, чтобы он дальше мог заниматься вот этими практиками, которые вызывают у него все больше энтузиазма, а именно, ну, военные преступления, репрессии против собственных граждан.
1: Важно ли Путину, чтобы победителем была именно Единая Россия, учитывая, что разницы-то между партиями, которые в Думе, по сути, никакой нет? Полминуты у нас.
0: Конечно, конечно, именно по «Единой России» идет отчетность губернаторов, которые в основном практически на 100% представляют эту партию. Конечно, именно «Единая Россия» идет как партия войны с портретом Путина. Именно на съезде этой партии Путин выступал. Именно они используют непосредственно связку «Путин, война, победа». И именно по этой цифре будут показывать, что, в общем, вот всенародная поддержка достигнута, а отдельные маргиналы изолированы.
1: Спасибо вам большое, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». А мы увидимся с вами завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Слушайте информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» намерена обжаловать решение Верховного суда об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Государственную Думу. За фотографирование могил российских военных, погибших на войне против Украины, в России теперь может быть возбуждено дело о государственной измене. В ответ на требование Ирана к США выплатить компенсации за ущерб, нанесенный ему американской армией, Дональд Трамп потребовал компенсации за американских военных, погибших в результате действий Ирана за последние 47 лет. Также сегодня.
1: По решению мэра Приштины Перпарима Рамы был вывешен большой украинский флаг с надписью «Free Ukraine». И сейчас вот он был снят.
0: Почему власти частично признанного Косово крайне негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского об уважении территориальной целостности Сербии? Вчера около 20 часов по московскому времени судья Верховного суда России Вячеслав Кириллов, рассматривавший иск юристов партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу, объявил, как ожидалось, об удовлетворении этого иска. «Родина» обвиняла «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении агитационных материалов, в незаконном финансировании, в том числе из иностранных источников, а также в экстремистской деятельности и покушений на территориальную целостность Российской Федерации, за призыв к немедленному окончанию боевых действий между Россией и Украиной и якобы имеющую место поддержку несуществующего в природе международного движения ЛГБТ, признанного в России экстремистской организацией. Представители «Яблока» все эти обвинения категорически отвергали, указывая в некоторых случаях на их абсолютную абсурдность. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков после вынесения судебного решение поблагодарил собравшихся у здания Верховного суда сторонников партии и заявил, что решение будет обжаловано. И вот что он еще добавил.
2: Что очень важно, мы сегодня об этом говорили в суде, то власти должны понимать, кого они таким образом поддерживают. Такими действиями они поддерживают тех людей, которые ведут страну к катастрофе. Они поддерживают тех людей, которые повышают агрессию в нашем обществе. Повышают злобу, повышают ненависть. Эти люди уже однажды привели к тому, что в России произошел мятеж военный, попытка этого мятежа. Вот таких вот людей поддерживают. Да, мы абсолютно разные с ними политические силы. Мы партия, которая выступает за мир, они выступают за совершенно противоположное. Каждый волен сам выбирать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, один из основателей партии. Председатель ее политического совета Григорий Явлинский выпустил заявление, в котором тоже осудил решение Верховного суда России о снятии «Яблока» с выборов в Государственную Думу.
3: Снятие с выборов партии именно с такой программы, без каких-либо реальных оснований, это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти. Осечение «Яблока» от выборов означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Речь не столько о кандидатах «Яблока», сколько о тех, кто их поддерживает или может поддержать. Власть испугалась или не понимает всего этого и снимает «Яблоко» с выборов.
0: Это было заявление Григория Явлинского. Решение Верховного суда по иску «Родины» против «Яблока» может быть обжаловано в апелляционной коллегии Верховного суда. Отмена регистрации федерального списка «Яблоко» при этом не означает автоматического снятия с выборов представителей партии, выдвинутых кандидатами в депутаты Госдумы в одномандатных округах. В том, что касается агрессии России против Украины, то ежедневные сводки похожи друг на друга. Российские войска в ночь на 11 августа запустили по Украине противокорабельные ракеты «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М», их количество не указано, и 120 ударных беспилотников. Только в Запорожье и Днепропетровской области не менее 9 погибших, десятки людей ранены. ВСУ нанесли удары еще по одному складу маркетплейса «Wildberries», на этот раз в Воронежской области. Там один человек погиб, двое получили ранения. В Оренбургской области атакован крупный нефтеперерабатывающий завод «Ворский». Этот город расположен более чем в 1400 километрах от украинской границы. На фоне приближающихся выборов не прекращаются разговоры о том, что из-за более медленного продвижения российской армии в Донбассе, чем от нее требуют в Кремле, Владимир Путин может пойти на такую непопулярную меру, как новая мобилизация. Часто высказывается предположение, что если полностью захватить Донбасс до конца этого года российским войскам не удастся, то путинский режим столкнется с широким общественным недовольством, а потому мобилизация почти неизбежна. Между тем, израильский военный эксперт Давид Шарп полагает, что у Путина гораздо больше времени, и вероятность того, что мобилизация будет объявлена, сейчас ниже, чем наоборот.
4: Когда мы говорим о неудаче летней кампании, весенней, мы также должны помнить, что Россия воюет в долгую. Наступление России продолжается с осени 23 года. Захват Донецкой области – это основная задача. Их понятно, что они хотят теоретически большего и параллельно захватить другие территории. Плюс глобально мечтают, что посыпется фронт и можно будет добиться вообще каких-то больших результатов. Но есть задача минимум – захват Донецкой области и срыв операции на несколько месяцев, в течение нескольких месяцев 26 года не означает, что они не продолжат действовать в том же духе. Если Путин по докладам своих военных поймет или почувствует, что захватить Донецкую область он не может в обозримой перспективе, а обозримая перспектива, на мой взгляд, для него это возможно даже, ну скажем, до конца 27-го года, то тогда мобилизация станет реальным вариантом, сценарием развития событий. Но так как мобилизация – это очень нежелательный шаг с точки зрения экономики, внешней политики, внутренней политики и так далее, если он чувствует, что он сможет захватить Донецкую область медленными темпами, вот так, как я уже сказал, за год-полтора, может быть, вот так вот, то он воздержится от мобилизации и продолжит действовать так, как сейчас. При всем при том, что это медленно, стоит дорого, но важно понимать, когда мы говорим о высокой цене, которую платит Путин, это безусловно так. Но если он готов ее платить, значит, она для него недостаточно высока. Для Путина дело вот в чем. Если в Соединенных Штатах потеря нескольких десятков человек – это национальная проблема, а цена на бензин – это фактор, влияющий на остановку войны и на принятие непопулярных решений по войне, то для Путина, которому важен захват Донецкой области, как, что называется, как дело всей его жизни. Он объявил в начале войны, что Донецкая область – это цель войны. Было много других целей, в том числе далеко идущих, но они неопределенные. Донецкая область – это определенная цель. Если он не захватит Донбасс, то ему нечего будет ответить кому угодно, хоть зетникам, хоть обычным гражданам. После 5 лет войны и чуть ли не миллиона убитых и покалеченных, он скажет, что он остановился в 20 километрах от цели, он не может себе это позволить. Поэтому ради этого он зайдет далеко и пойдет далеко и идет далеко. Торопиться, да, у него ситуация ухудшилась с точки зрения ударов по тылу, безусловно, ухудшилась. Такого раньше не было. Я уверен, что Путин не ощущает, что он может уютно воевать 3-4 года. Но пока я не вижу причин, вот пока, если что-то еще не изменится к худшему существенную сторону, во-первых, на фронте, во-вторых, в тылу для Путина, почему он должен торопиться закончить войну вопреки своим целям в ближайшие несколько месяцев? Я исхожу из того, что, несмотря на ухудшение, он может себе позволить еще год-полтора. И еще недавно мы говорили о том, что его военные вообще не чувствуют, что есть плохие перспективы, что они хотят захватить Донбасс к концу этого года. То у них особенно оптимистичные идеи. А если у них особенно оптимистичные идеи, то чего вдруг говорить о мобилизации, когда можно вот так вот до конца года? На мой взгляд, это абсолютно нереалистично, захват Донбасса до конца года. Но, с другой стороны, я не уверен, что это ему реально докладывают. Еще один очень важный момент. Это война такая, которая по определению, за редким исключением, не предусматривает никаких рывков. Российские военные не умеют в рывки в нынешних обстоятельствах крупными силами. И поэтому, скорее всего, та же тактика продолжится. Если бы они мобилизовали дополнительное количество людей, а это позволило бы, естественно, действовать более эффективно. Но тут всегда этот самый вопрос баланса. военное и политическое, экономическое. До сих пор, несмотря на то, что мобилизация помогла бы ему с военной точки зрения, он исходил из того, что ущерб будет больше, и можно добиться цели вот этим вот подходом, скрытой мобилизацией, как это принято называть, привлечением контрактников и так далее. Если он считает, что этот способ по-прежнему эффективен и даст ему задачу минимум захват Донецкой области, скажем, в течение года-полутора, я думаю, что он избегнет мобилизации. Если он почувствует, что нет, надо быстрее, или вот он шанс, да, тогда мобилизация будет на повестке дня. Я считаю, что шанс на мобилизацию относительно велик, но на данный момент, если мы говорим о мобилизации до конца осени, то я бы лично, это непопулярно среди других оценщиков, оценил бы это в меньше 50%.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Ну а сам Владимир Путин вновь находится в поездке по российским регионам. Вчера он посетил Улан-Удэ, сегодня прибыл в Красноярск. Протокольных съемок этих поездок много. Это обещание мальчику помочь поступить в Суворовское училище, физкульт-привет от школьников, обсуждение тенденций в архитектуре и мер по предотвращению депопуляции городов, поручение ускорить разработку технологий будущего, рассуждения о нормативном и ненормативном русском языке. Ну а вот еще один пример – разговор с молодыми учеными, занимающимися искусственным интеллектом. Оцените его глубину.
5: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают, и серое вещество скукоживается у них постепенно.
6: А вот это вот
5: вопрос. Как шагреневая кожа. Да?
6: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
5: А это возможно?
6: Возможно.
5: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь нажимай кнопочки, и все выскакивает.
6: Я думаю то, что...
5: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России участились случаи показательных задержаний людей, которые фотографировали могилы военных на кладбищах. В некоторых случаях силовики заставляли задержанных извиняться на камеру. Фотографии могил погибших на войне против Украины российских военных используются в том числе для того, чтобы вымогать деньги у их родственников под разными предлогами. Но самое страшное, отмечает Дмитрий Трещанин, редактор издания «Медиазона», которое вместе с русской службой BBC и волонтерами ведет из открытых источников сбор данных о погибших на войне россиянах, это то, что сейчас, обнаружив такие фото в телефоне, ФСБ может привлечь человека по статье о государственной измене.
7: Раньше можно было запросто ходить на кладбище и запросто фотографировать могилы, чем многие наши волонтеры. Мы ведем поименный список погибших, и для нас хождение на кладбище было достаточно важным источником информации. Многие наши волонтеры ходили, фотографировали. Бывали случаи какого-то напряжения, там, непонимания, путали с закладчиками, например. Но вот так, чтобы это трактовалось именно как госизмена, никогда такого не было. Это началось примерно в конце 25-го, начале 26-го года. И это, как всегда, реактивная история. Конечно же, власти старались ограничить так или иначе информацию о погибших. Но, как правило, вот этот вот контроль касался все-таки каких-то достаточно пары-тройки кладбищ на всю Россию. Там, где действительно хоронят только военных. Дело в том, что кладбище так-то практически невозможно контролировать. Туда ходят люди, потому что у всех родственники. Здесь же началась какая штука. Действительно, очень много появилось такого бизнеса, когда родственников этих самых погибших начинают разводить. А почему начинают разводить, очень понятно. Потому что многие из них уже успели получить компенсации. Компенсации – это очень большие деньги. Начинаются звонки, начинаются откровенные как бы разводилово, скам и все остальное. Насколько я понимаю, почему я это хорошо понимаю? Потому что нас, Медиазону, пытались коррумпировать. Причем несколько раз. Это было много-много-много заходов просто. Лично мне писали. А схема такая, что если информация о погибшем еще нет в паблике, да, то значит, ее нет у конкурентов. Потому что так они у нас просто берут эти самые данные из нашего поименного списка и также пробивают, через пробив звонят и начинают рассказывать или там, что в плену, или еще какую-нибудь ерунду причесывают. Что угодно, самое главное, что деньги. Но на самом деле не это самое страшное. Нас беспокоит гораздо в большей степени то, что люди, которые ходят фотографировать могилы, не иллюзорно могут получить чудовищные, абсолютно чудовищные сроки за эти самые фотографии. Потому что, естественно, их используют в темную. Им говорят, кстати, очень часто, что эти фотографии для медиазоны. Опять же, у нас есть как минимум один случай, когда человек нам написал в бот: «А вы же мне заплатили, а вот же фотографии». Да, то есть как бы, а мы такие, а мы и не платили ничего. С чего ты взял, что мы тебе заплатили? Он нам скриншот скидывает, как ему заплатили. Вот. И мы понимаем, что человек в чудовищной опасности, потому что от 12 до 20 за фотографии, и мы в жизни бы не подставили человека ради каких-то фоточек на срок от 12 до 20 лет. Раньше это был бизнес скорее российский, после начала войны он в основном переехал в Украину. Скорее всего, он интернациональный, потому что скамят, как бы, и в Чехии скамят тоже, и в Латвии, и в Литве скамят. Здесь как бы говорить, что мошенники однозначно украинские, нельзя. И с точки зрения спецслужб, на самом деле, они как бы исходят из презумпции, что это украинские. И здесь для них доказывать особо ничего не надо. Переписка с куратором. Откуда куратор? Из Украины. А с чего вы взяли, что куратор из Украины? Вот у нас есть справочка сотрудников ФСБ, которая будет там подшита к делу, что это из Украины. Как он догадался? Ну, он уже сотрудник ФСБ, мы же не можем не доверять показаниям сотрудников ФСБ. То же самое с деньгами. Деньги, если придут в крипте, или они даже придут с какого-то российского счета, они тоже это не будут доказывать. Да? И на самом деле деньги здесь наименьшие из весомых доказательств. Достаточно вот этой самой переписки, как бы, то, что она не называет куратором. И все, пожалуйста. То есть здесь есть состав, есть задание от некого анонима, которого ФСБ объявит украинским, совершенно неважно, откуда он, и будут деньги, и также будет переписка, да, ой, и также будут фотки на телефоне, и также будет, там, например, геолокация, снятая с вышек, что человек ножками топал на эти самые кладбища. Все, пожалуйста, этого достаточно в нынешней России для того, чтобы полностью как бы составить уголовное дело о госизмене. Более того, это же очень хорошая история, извините, в кавычках, очень хорошая история для самих оперов. Совершенно не обязательно этим мошенникам вообще в принципе существовать. Выдал задание, а потом раскрыл преступление. Типичная провокация по многим делам, которые начинались с мошенничества, сейчас тоже, а в основном это провокации. Поджоги шкафов те же самые.
0: Это был редактор издания «Медиазона» Дмитрий Трещанин. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». «Время свободы». Во вчерашнем выпуске я довольно подробно остановился на поездке Владимира Зеленского в Сербию, в ходе которой украинский президент заявил об уважении территориальной целостности Сербии. Сегодня вернусь к теме визита Зеленского в Белград, поскольку в ответ на его заявление власти частично признанного Косово отказались от поддержки Украины, которую демонстрировали все последние 4 года. Вот что рассказывает обозреватель «Радио Свобода», автор книг о политических процессах в странах Балканского региона Андрей Шарый.
1: В центре Приштины на бульваре Матери Терезы есть такой отель, Гранд-отель он называется, я в свое время жил в нем еще четверть века назад. Это большое 13-этажное здание эпохи социалистического брутализма, такое мощное здание, не самый уютный отель на свете. И вот на его фасаде 4 года назад по решению мэра Приштины Перпарима Рамы был вывешен большой украинский флаг с надписью «Free Ukraine». И сейчас вот он был снят. Перпарим Рама решительно заявил, что когда кто-то пытается обидеть Косово, Приштина не остается молчаливой. Это было сделано публично под телекамерой и вызвало некоторый ажиотаж в балканских политических и журналистских кругах. В этой истории есть два аспекта – внешнеполитический и внутриполитический. Внешнеполитический заключается в том, что Владимир Зеленский в ходе общение с президентом Сербии Александром Вучичем, как считают в Приштине, поставил на одну доску агрессивную войну России против Украины и свободолюбивую, как опять же считают, в Косове, борьбу косовского народа за свою независимость. Украина не признает независимость Косово, так же, как 5 стран Европейского Союза. В Косово понимают и понимают вызовы. Владимир Зеленского, страна которого получает по ряду информации боеприпасы от Сербии. Но, тем не менее, вот была такая политическая реакция. Косово обостренно относится к этой проблеме, заявлению о своей независимости. Сейчас независимость этой частично признанной территории признают 52% стран-участниц ООН. Для того, чтобы стать членом ООН, нужно получить признание более чем 2/3 членов Генеральной Ассамблеи. Число этих стран в последние годы несколько сокращается. Раньше доходило до 60. Ну, в общем, для Косово это такой болезненный вопрос. Внутриполитический аспект этой проблемы заключается в том, что в Косове сложная политическая ситуация. Это политический кризис, который не прекращается уже 3-й год. Там прошло несколько раундов выборов, и после последних выборов недавних уже в течение 2 месяцев не могут сформировать правительство. Перпарим Рама, мэр Косово, относится к числу оппозиционных политиков. Он представляет Демократический союз Косово, когда-то основанный Ибрагимом Руговой, апостолом борьбы за независимости. Кстати, памятник ему стоит недалеко от этого отеля. Рама из такой достойной номенклатурной семьи, творческой, культурной, архитектор, получивший образование в Британии, осуществивший множество проектов урбанистических. Он пришел к руководству Приштиной несколько лет назад, это второй срок его, не как политик. Но вот в связи с этой ситуацией, которая сейчас развивается, поговаривают, что он может стать единым кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционных партий, от блока оппозиционных партий. И сейчас вот в этом соревновании, кто больше любит родину за патриотизм, вот он счел возможным и необходимым выступить с таким заявлением. Это может, эти слухи имеют под собой основание. Он женат на косовской албанке из США. Она из очень влиятельного севера косовского клана на границе Черногории. Это богатые люди, оказывающие влияние на косовскую политику. И, учитывая связи Рамы в городских кругах, вполне возможно, его будущая политическая карьера. У него, кстати, традиционное такое албанское имя, Перпарим, красивое, переводится оно как «прогресс». И вот он, значит, для прогресса Косово и вполне может начать более активную политическую карьеру. Будут ли последствия этого инцидента? Думаю, что значительных не будет, кроме такой вот неприятной для Украины символики. Нет дипломатических отношений между этими государствами и территориальным образованием Косово. Есть некоторая гуманитарная поддержка со стороны Косово, потому что там, конечно, проецируют российскую поддержку Сербии с собственным противопоставлением и противлением Сербии. Россия традиционно считается неприятелем для косовской политической элиты. И поддержка Украины, которая тоже, в свою очередь, не признала независимость Косово, поскольку там есть отторжение Крыма и восточно-украинских территорий. А тем не менее, вот в этом таком дипломатическом противоречии, тем не менее, гуманитарной симпатии косовского народа на стороне Украины. 1,5 десятка, что ли, украинских журналистов живут постоянно в Косове по там одной специальной гуманитарной программе. Торговли серьезной нет. Политических контактов на высшем уровне тоже фактически нет, поэтому я думаю, что это будет таким вот символическим инцидентом, который имеет значение для информационно-пропагандистской войны и для внутриполитической ситуации в Косове.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода», автор книг о политических процессах в странах Балканского региона Андрей Шарый. Вы слушаете «Время свободы». Иран и Оман продолжают переговоры об условиях возобновления судоходства через Ормузский пролив. Стороны дают понять, что переговоры идут достаточно успешно. Однако Тегеран при этом заявляет, что открытие пролива станет возможным только в случае, если Соединенные Штаты выполнят ряд выдвинутых Ираном условий. Представитель иранского МИД Исмаэль Багаи на вчерашнем брифинге заявил, что попытки оспорить эти условия не обоснованы, поскольку проблемы с судоходством через Ормузский пролив возникли после начала американо-израильской военной операции против Ирана.
8: Что ж, эта медийная шумиха в основном направлена на то, чтобы скрыть реальную проблему. При любом анализе текущей ситуации вокруг Ормузского пролива необходимо прежде всего обратить внимание на главную причину и источник ее возникновения. Ормузский Узкий пролив был открыт для судоходства со времен пророка Адама и вплоть до 9-го Исфанда 1404 года. И на протяжении последних 47 лет Исламская республика Иран сталкивалась с несправедливыми и жестокими санкциями со стороны Запада, несмотря на то, что именно мы обеспечивали безопасность и являлись хранителями этого важнейшего морского пути.
0: Это был представитель МИД Ирана Исмаэль Багаи. Упомянутое им 9-е Исфанда 1404 года по персидскому солнечному календарю соответствует 28 февраля 2026 года по григорианскому календарю, то есть дню начала военной операции США и Израиля против Ирана. Одно из условий открытия Ормузского пролива, выдвинутых Тегераном, это выплата Соединенными Штатами Ирану компенсации за ущерб, нанесенный войной. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что Вашингтон сам потребует от Ирана компенсации. Они требуют деньги за причиненный нами ущерб. Я сказал, что это хорошая идея. Что ж, мы собираемся потребовать деньги за ущерб, который они причинили нам за 50 лет. Будь то трагедия на корабле «Коул» или гибель многих тысяч людей, получивших тяжелые ранения или погибших. И, возможно, должны быть выплачены компенсации за гибель 52 тысяч протестующих за последние 4 месяца в Иране. Мы считаем, что их семьи должны получить компенсацию за убийство их детей, матерей, отцов, которые принимали участие в протестах. Таких было не менее 52 тысяч человек полтора месяца назад. Сколько же их сейчас? Если компенсации должны быть выплачены, то, я думаю, Иран должен это сделать. Это был президент США Дональд Трамп. В отдельной публикации в социальных сетях Трамп написал, что Иран также должен нести ответственность за ущерб и смерти, причиненные жителям Ливана, Сирии, Йемена и сектора Газа. Там действуют проиранские вооруженные группировки. И последняя тема. Газета Washington Post вышла с сенсационной публикацией, согласно которой 8 июля Дональд Трамп был тайно эвакуирован из Анкары, где он принимал участие в саммите НАТО, из-за угрозы покушения на его жизнь со стороны Ирана. Многие тогда обратили внимание, что Трамп поднялся на борт не своего нового самолета, подаренного Катаром, на котором он прилетел в Турцию, а старого, который уже давно служит американским президентом. Однако, если верить публикации Washington Post, через 6 минут после того, как Трамп вошел в самолет, он был тайно эвакуирован из него при помощи грузовика, доставляющего на самолеты еду. У таких грузовиков есть специальный подъемник. И Анкару Трамп покинул на военном американском самолете меньшего размера, который тоже используется для перевозки президента. На борту Air Force One, на который, как считалось, сел президент, оставались репортеры, уверенные, что Трамп находится именно там, а также некоторые сотрудники Белого дома. На борт этого самого Air Force One Трамп поднялся лишь через несколько часов на военной американской базе в Великобритании. Один из авторов расследования, репортер Washington Post Дэн Лэммот в эксклюзивном интервью CNN сказал, что эта история кажется ему сюрреалистичной, что он долго не мог поверить, что такое могло произойти.
9: Думаю, самое важное здесь то, что уже несколько недель американская общественность обсуждает два самолета Air Force One. Новый из Катара и старый, который использовался последние пару десятилетий. А на самом деле президента не было ни на одном из них. Эта публикация возникла отчасти потому, что некоторые посчитали, что в общественном понимании ситуации есть пробел, который необходимо прояснить.
0: Журналист Дэн Ламот добавил в эксклюзивном интервью американскому телеканалу CNN, что подтвердить детали всей этой истории было непросто. Потребовалось время, чтобы собрать их воедино, проверить и потом представить эти события убедительно, с достаточным количеством подтверждений и уверенностью в их достоверности. Эксперты по безопасности при этом сходятся во мнении, что раз американские спецслужбы пошли на такие меры, то жизни президента США действительно угрожала реальная опасность. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
12: Никогда ничего не боялся.
13: Чем ближе выборы в Госдуму, тем страшнее разговоры о мобилизации. Готов ли к ней Кремль в этот раз?
14: Режиму нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе.
13: Правозащитники отмечают, что разговорами о мобилизации армия загоняет людей на контракт. Но есть ли у страха обратный эффект?
15: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Владимир Путин продолжает поездки по регионам, где невзначай говорит с людьми о войне. Не звучит в этих поездках лишь один вопрос, который фоном сопровождает главу Кремля. Будет или не будет? Речь о новой волне мобилизации. Перед эфиром мы поговорили о настроениях людей, которые гипотетически попадают под критерии возможной мобилизации с правозащитником Антоном Горбацевичем из проекта «Идите лесом». Он помогает людям, которые попадают под мобилизацию, и людям, которые хотят дезертировать. И вот, что он нам рассказал.
16: Да, рост тревоги, особенно таких панических настроений, он, конечно, очень сильно отражается на нашей работе. И сейчас к нам, за последний, на самом деле, месяц очень сильно возросло количество обращений, и поэтому мы, на самом деле, мы постоянно тоже ищем сейчас волонтеров, чтобы как-то разгрузить работу нашей линии. На самом деле мы видим, что вот эту панику используют в российской армии как раз для того, чтобы вовлекать все больше людей именно на контракт. То есть угрожая потенциальной мобилизации, слухами о мобилизации. То есть я подчеркну, что здесь речь идет всегда о слухах, потому что никакой подтвержденной информации о том, что мобилизация будет в каком-то виде, или в том виде, в котором она была в сентябре 2022 года, таких подтверждений сейчас нету. Режим подготовил довольно большую законодательную базу под то, чтобы эта мобилизация происходила более, так скажем, в соответствии с законом, да, с одной стороны. С другой стороны, появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации. Поэтому кажется, что в таком виде, как она была в сентябре, ее просто не будет. Она скорее будет просто на постоянной основе в каком-то вот постоянном режиме тревоги, в постоянном, вам нужно просто держать, режиму нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе, большом стрессе на самом деле, и страхе, и использовать этот стресс, этот страх для того, чтобы в том числе пополнять армию, и другая задача – это просто удерживать режим Путину.
15: И о настроениях людей, которые попадают под критерии мобилизации, мы поговорим с мы о тревоги из-за разговоров о мобилизации мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
15: Кирилл, отмечаете ли вы рост тревоги из-за возможной мобилизации?
17: Ну, отмечают это в первую очередь социологи, причем в том числе официальные. Пики тревоги были достигнуты этим летом. Казалось бы, ничего не предвещает, все идет своим чередом. По версии пропаганды, не стоит обращать внимание на временные трудности, на бензин, на интернет, на беспилотники, на Wildberries. Но кажется, что люди действительно делают выводы о том, что война не заканчивается, война приходит в Россию, и политическая интуиция людей, которые живут в России, предполагает, что власти будут реагировать единственным доступным для них образом, а именно при помощи так называемой эскалации. Слово «эскалация» в данном случае, конечно, такой поразительный эвфемизм, потому что на практике это означает и усиление уровня репрессий, и желание российского руководства продолжать войну и пожертвовать еще десятками, сотнями тысяч людей, которые должны в рамках плана Путина погибнуть на этой войне. И мы видим, что в течение всего этого времени, ну, в тестовом режиме отрабатываются разные модели мобилизации. Они действительно, как ваш предыдущий эксперт правильно говорил, они действительно отличаются от того, что власти сделали в сентябре 2022 года, потому что итоги той мобилизации были крайне плачевными для властей. Война не стала популярнее, и очереди к военкоматам из этих патриотов, которых себе воображает Путин, они как-то не выстроились. Но мы видим в отдельных регионах попытки сделать квоты для промышленных предприятий на неясных основаниях. В Рязанской области это было протестировано уже несколько месяцев назад. Мы видим попытку самыми разными способами отправить на войну студентов и учащихся специальных учебных заведений, колледжей. И мы видим, как в разных регионах тестируется, ну, просто отлов мужчин формально для того, чтобы отправить их на срочную службу в армию, но с обязательным подписанием, принуждением к подписанию контракта с Минобороны, когда тобой могут распоряжаться уже как угодно. Все это происходит в режиме реального времени. И довольно очевидно, что после выборов запланированы некоторые мероприятия, направленные на продолжение возможности наступать для российской армии.
15: А почему выборы – это такой рубеж?
17: Ну, все-таки есть некоторая память предыдущей избирательной кампании. Очень неприятные вещи лучше не делать перед выборами, потому что это создает какое-то дополнительное напряжение. Если выборы – это исключительно процедура аккламации, то есть когда люди собираются или их вынуждают собираться для того, чтобы они поклялись в верности и в восторге от того курса, куда страну ведет конкретная власть, то дальше по результатам этой аккламации, по результатам того, как впервые с начала войны Единая Россия перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки, дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-мейкерам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры. Я думаю, что на самом деле вот эта ситуация с снятием партии «Яблоко», она в эту логику укладывается и не тем способом, который в основном обсуждается, потому что, ну, обсуждалась там, не знаю, роль «Яблока» в неком электоральном спектакле, обсуждалась перспектива того, может ли «Яблоко» набрать какое-то заметное количество голосов. А проблема лежит в несколько другой плоскости, потому что кажется, что вот на последней неделе в России, ну, открылся такой ящик Пандоры, когда социология, которая показывает, что большая часть российских граждан не хочет продолжения войны, она совпала с внезапно открывшейся возможностью для легальной агитации за мир. И вот перспективы шестинедельной агитации вплоть до выборов с участием бесконечного количества, в том числе неполитических блогеров, в Инстаграме, в ТикТоке, которые набирают десятки миллионов просмотров. Это, на самом деле, довольно страшная перспектива с точки зрения как раз вот этого аккламационного процесса и планов российского руководства устроить новый этап зверств внутренних и внешних после выборов.
15: Вы сказали, что у российского руководства есть план, возможно. Как вы считаете, Кремль действительно все эти шаги, которые предпринимает, это часть какого-то плана или все-таки сиюминутные реакции?
17: Ну, я исхожу из того, что все-таки российская диктатура – это тактики. Они играют скорее в короткие такие достаточно злые игры со своим собственным народом. Но здесь горизонт планирования тоже не такой большой. То есть, когда этот год начинался с усилившихся блокировок интернета и просто отключения мобильного интернета и блокировки Телеграма, когда он шел через топливный кризис и через то, как война пришла внутрь страны, сложился очевидный план. Сейчас нужно показать всенародную поддержку курса президента, а после этого, опираясь на эту якобы имеющуюся всенародную поддержку, совершить действия, которые нужны для того, чтобы российская армия имела возможность продолжать попытки наступать в Украине, потому что таковы официально задекларированные цели российского руководства. Не время для мирных переговоров, не время для отказа моратория на удары вглубь территории страны, инфраструктурных ударов, которые идут в обе стороны. Время для того, чтобы нанести Украине решительное поражение. Если не военным путем, то путем политическим. Я думаю, что по-прежнему ставка российских властей в данном случае заключается на том, что вот будет зима и страшную холодную зиму, которую готовят российские власти для украинцев, так называемый киевский режим, как они говорят, просто не переживет, потому что люди сломаются на пятом году войны в очередную военную зиму, просто выживание станет еще более тяжелым. Это все не то чтобы стратегия, потому что это все, эти вещи легко читаются, это все очень краткосрочные планы. Я думаю, что единственная стратегия, которая есть у Кремля, это делать так, чтобы правление Путина по возможности никогда не заканчивалось. И сейчас уже действительно Путин и война стали синонимами. Возможно, справедливы те эксперты, говорят, которые утверждают, что нет войны, нет Путина, потому что выход из этой войны будет еще более болезненным для политического режима, который в России существует и который эту войну начал, чем последние 5 лет.
15: Тем не менее, государственные социологи отмечают, что действия российских властей сопровождаются ростом тревоги, в том числе из-за продолжающейся войны. И в оценках ФОМа можно посмотреть в доминантах, что новости, которые тревожат людей, они часто связаны с ударами беспилотников, дронами, в общем, все с войной. Как вы думаете, этот фон, он скорее на руку для Кремля, чтобы удерживать власть, или наоборот, он усложняет задачи, которые Кремль перед собой ставит?
17: Я думаю, что здесь амбивалентная ситуация, потому что диктатура российская, она построена на деполитизации. То есть каждый житель России получает месседж о том, что мы все маленькие люди, мы ничего не можем изменить, лучше не пытаться ни во что вмешиваться, лучше не высовываться. Это и опасно, да и, в общем, те персонажи, которые находятся у власти, тебе все равно не дадут этого сделать, и спецслужбы тобой заинтересуются. И это не оставляет пространства для какой-то дополнительной мобилизации социальной. Ну, то есть говорят о том, что вот и когда Россия находится под ежедневными ударами украинских беспилотников, говорят, что предполагают, что это может вызвать некий патриотический подъем. Мне кажется, что одна из самых страшных вещей, которая могла бы случиться с путинской диктатурой именно для них, это как раз патриотический подъем, потому что он неизбежно перейдет в вопросы к самой диктатуре, к ее стилю правления, к ее методам ведения войны, к причинам этой войны, к ее целям. Вот поэтому все эти вещи надо исключать, и деполитизация остается главным стилем этого правления. Поэтому каждый здесь в идеальном сценарии для Путина, и, собственно, этот сценарий пока пока мы наблюдаем, несмотря на попытки консолидироваться под, например, антивоенной повесткой, как это было в последнюю неделю вокруг Яблока, идеальный сценарий заключается в том, чтобы просто все сидели тихо. Все сидели тихо, всего боялись и выражали собой апатию и обреченность. Тревога фиксируется, она никак не конвертируется в действия. Эти действия на сегодняшний день невозможны.
15: Сценарий «всем сидеть тихо», который вы описываете, очень похож на сценарий, который описывают источники верстки в силовых кругах, так называемых. К сожалению, верстка не указывает, кто конкретно источники, но, по словам издания, эти люди говорят, что стране нужно перестать жеманничать с населением. Это цитата из статьи. А какие перспективы у страны, если у, давайте предположим, у людей, которые держат власть, если они перестанут жеманничать с населением, к чему это приведет?
17: Этот термин такой странный из романа сентименталистского 19 века начала, он имеется в виду, что надо твердую руку ввести и всех отправить на войну, если я правильно понимаю.
15: Да.
17: Я думаю, что у российской диктатуры сейчас нет потенциала этого сделать. То есть можно ловить отдельных людей, можно вводить квоты для регионов, для предприятий, можно создать массу проблем, можно действительно, наверное, несколько сотен тысяч человек еще из страны вот таким образом выцедить и отправить их на линию фронта погибать и убивать, собственно говоря, да, это самое страшное, наверное, что может случиться с человеком, оказаться в современной российской армии. Но поставить, переформатировать российское общество на военные рельсы, сказать, вставая страна огромная, все для фронта, все для победы, на мой взгляд, у российских властей нет возможностей институциональных это сделать. Это невозможно достичь исключительно при помощи страха и принуждения. Никакого энтузиазма и никакого патриотического подъема не предвидится. Да, в том числе потому, что война уже очень сильно затянулась. Она превышает сроки той войны, которая буквально взорвала Российскую империю в 1917 году, так называемой Первой мировой. Ее тогда, кстати, называли Второй Отечественной, а некоторые публицисты говорили, что это Великая Отечественная война. Вот впервые этот термин появился в районе 1915 года. Так вот, мы на примере той войны, в частности, мы видим, что иногда бывает, конечно, патриотический энтузиазм, но на пятом году войны, которая бесцельная, которая ни к чему не приводит, создать его искусственно, заявив о том, что Родина в опасности, мне кажется, просто невозможно. Дальше хороший вариант для российских властей, то есть то, что они удерживают власть, и все идет примерно так же, как продолжается. Но это такой вариант Ирана. Иран прошел тоже через войны, в том числе очень кровавые региональные войны в разные моменты. Исламская революция, в Иране абсолютно коррумпированные силовики, элиты этих силовиков, входящих в корпус стражи Исламской революции, правят страной практически неограниченно, время от времени топят в крови какие-то бунты новых молодых людей, которые появляются. Люди адаптируются к условиям этой жизни, десятилетия под санкциями, десятилетия бедной, неразвивающейся экономики. Вот этот сценарий, мне кажется, для российских властей является наилучшим из всех возможных. Он хоть как-то примиряет этот режим с той реальностью, которая им порожден.
15: Ну и на фоне этой реальности Владимир Путин продолжает серию своих запланированных и незапланированных поездок по России. И во время этих встреч с людьми он говорит о войне, о победе, о так называемом патриотизме. Давайте посмотрим об этом короткий материал и продолжим обсуждение.
18: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
19: Я вам честно скажу, вам нечего
20: это. Владимир Путин продолжает тур по регионам. По случаю его приезда в Новосибирск, местным жителям и студентам Новосибирского госуниверситета рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами, сообщает издание «Не Москва». С конца июля это уже пятый регион, куда приезжает Путин после долгого перерыва. Новосибирск, как и другие города, на время визита заметно преобразился.
21: Три дня до приезда нашего президента в Новосибирск. Тут новые дороги, Красный проспект. Причем ту часть, по которой наш президент поедет.
2: К пятнице, глядишь, половина страны будет с новым асфальтом и подстриженными кустами. Тем более метод уже проверенный. 24 июля Путин приезжал в Иркутск, 3 августа в Красноярск. В дни его визитов там удивительным образом дешевел бензин. После отъезда президента цены снова возвращались к привычной реальности.
20: Пока украинские дроны атакуют склады, военные заводы и НПЗ в различных регионах России, Путин продолжает встречаться с губернаторами и школьниками. В Улан-Удэ в объективе кремлевских операторов 13-летний Вячеслав Козейкин. Он мечтает летать на сверхзвуковом истребителе и пытается поступить в Суворовское училище.
3: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
22: Да в каком классе сейчас?
3: Восьмой переходной.
22: Следующего года.
3: Решим. Спасибо большое.
20: Война обсуждается на протяжении всего турне. В Иркутске Путин посетил авиационный завод, во время визита в Омск обсуждал войну с президентом Казахстана, в Бурятии и Красноярске говорил о поддержке участников военной агрессии.
23: Большое спасибо вам, что вы почувствовали, что такое Россия. Отлично.
20: И отвечал все тому же Вячеславу Козейкину, что такое победа.
24: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
20: В сентябре выборы в Госдуму. И если посмотреть на регионы, куда приезжает российский президент, во многих из них правящая партия сталкивалась с неожиданной конкуренцией. Так, во время выборов в ЗАГС Собрания Омской области и Красноярского края в 2021 году «Единая Россия» уступила часть мандатов КПРФ. А на последних парламентских выборах во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области, согласно итогам, итоговым подсчетом разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил и вовсе менее 2%.
15: Почему же Владимир Путин перед думскими выборами выходит к людям в далеких от столицы регионах? Мы об этом перед эфиром спросили политолога Наталью Шевшукову. Вот что она нам ответила.
25: Путин по-прежнему считает, что его целевой электорат находится в именно отдаленных регионах, не в крупных городах. Он пытается апеллировать к тому, что Сурков в свое время назвал глубинным народом, и он пытается показать, что он свой в этой среде. Опять же, если он выйдет, допустим, на манер Михаила Сергеевича Горбачева в «Люди» где-нибудь в Санкт-Петербурге, ну, его чем-нибудь тухлым закидают. А если он появляется в регионах, ну, там как бы к нему не относились, все равно люди радуются, что приехал живой Путин, и отреагируют, наверное, менее эмоционально. Предыдущие выборы были до войны, предыдущие парламентские выборы. И сейчас уже те факторы, которые влияли на предыдущие парламентские выборы и, соответственно, провоцировали тогда недовольство населения, они сильно поменялись. Сейчас скорее речь идет о том, сколько грузов 200 пришло в определенный регион, сколько человек забрали, сколько человек вернулось. Вот скорее из этих соображений стоит строить кампанию и давить возможное недовольство в связи с продолжением войны. Наверное, так. А что касается Москвы и прочих крупных регионов, да, сейчас у Путина там поддержка и так не была высокой, да, хотя там скорее экономически больше граждан, выигравших от войны. Но с точки зрения протестов это тоже достаточно опасно. Вот вчера собралось 500 человек, а дальше, в общем, и которых, кстати, не разогнали, так не так жестко разгоняли, а дальше может быть больше.
15: О поездках Владимира Путина также спросим Кирилла Мартынова. Кирилл, как вы думаете, этими поездками Владимир Путин успокаивает население или, может быть, он успокаивает самого себя?
17: Да, мне кажется, что это все-таки театр одного актера. Путину нужно убедиться, что есть вот большая страна, которая его очень любит, ждет, и дети, и взрослые, и там инженеры, и представители других профессий, они все очень рады видеть живого и здорового президента. Я не думаю, что, честно сказать, за этими поездками внимательно следят большие группы людей, которые потребляют российскую пропаганду и смотрят телевидение. Новостное, это все, скорее всего, какой-то фон. Ну вот да, есть Путин, он куда-то ездит, выходит на улицу. Такой контент для Путина и немного для нас. Потому что мне кажется, что вот мы здесь обращаем внимание, независимые медиа обращают гораздо больше внимания на все детали этих поездок, на всю сценографию этих поездок, чем обычный человек в России.
15: Я бы, наверное, обратил внимание на эпизод из Бурятии, когда к нему подходит участник войны и благодарит за то, что показал что-то, за то, что Путин показал, что такое Россия. Этим трюком, политтехнологическим ходом, если можно так назвать, получается ли у Кремля продемонстрировать, что все под контролем и страна благодарна Путину?
17: Нет, ну, какая-то психотерапевтическая функция, конечно, в этом есть. То есть за 27 лет Путину у власти можно привыкнуть к тому, что он ездит по регионам, общается с людьми, вот он все время в телевизоре, он все время в своем костюме, излучает какую-то уверенность и правит в результате, ну, привычки какой-то, наверное, да. То есть эта рутина, она сохраняется. При этом, я думаю, что примерно с 24 года все абсолютно поездки и речи Путина, они не вызывают никакого серьезного интереса. Последний раз, когда он всех очень сильно удивил, это когда он достал орешник, и выглядело так, как будто он готов объявить ядерную войну. Вот до тех пор, пока он не объявляет ядерную войну и не пытается устроить новую большую мобилизацию в том или ином виде, мне кажется, что Путину просто буквально нечего сказать всем своим потенциальным избирателям и просто гражданам Российской Федерации.
15: Политолог Наталья Шевчукова также предположила, что эти поездки специально выстроены так, чтобы выглядеть контрастом между Москвой, откуда Путин уезжает, между от столиц, и регионами, так называемым глубинным народом. Как вы думаете, этот политтехнологический ход еще работает в 26-м году в преддверии голосования за Думу?
17: Ну, в России не любят Москву. Это социологический факт. Наверняка

0: Наверное, было бы безопаснее в Москве оставаться, все-таки там самая укрепленная система ПВО.
1: С одной стороны, в Москве укрепленная система ПВО, с другой стороны, мы видим, что дроны прорывают эту систему. Мы помним печальную историю парада 9 мая, когда шла буквально торговля при посредничестве Трампа с Трампом, а насколько этот парад можно проводить. Поэтому Москва не такое безопасное место, кажется. Вот, желательно держаться подальше от той движухи, которую ты сам устроил.
0: Что эти поездки, я пытаюсь как-то подойти к выводу, что они говорят о возможных так называемых непопулярных решениях после выборов? Эти поездки выглядят как попытка успокоить население, отвлечь его перед этими решениями?
1: Нет, на мой взгляд, это тот же процесс акклимации, то есть через группы восторженных представителей разных социальных слоев Путин готовится принять вот эту красивую цифру, которую ему принесет Элла Памфилова, о том, что 85-90 больше процентов россиян в полном восторге от происходящего, хочет продолжать, хочет, чтобы Путин делал то, что он делал в течение последних 5 лет. Это будет очень серьезный исторический момент 20 сентября, когда он окончательно убедится в том, что он с самого начала был во всем прав. И сейчас, мне кажется, идет просто подготовительная работа для того, чтобы, ну, создать комфортную зону для Владимира Путина, для того, чтобы он дальше мог заниматься вот этими практиками, которые вызывают у него все больше энтузиазма, а именно, ну, военные преступления, репрессии против собственных граждан.
0: Важно ли Путину, чтобы победителем была именно Единая Россия, учитывая, что разницы-то между партиями, которые в Думе, по сути, никакой нет? Полминуты у нас.
1: Конечно, именно по «Единой России» идет отчетность губернаторов, которые в основном практически на 100% представляют эту партию. Конечно, именно «Единая Россия» идет как партия войны с портретом Путина. Именно на съезде этой партии Путин выступал. Именно они используют непосредственно связку «Путин, война, победа». И именно по этой цифре будут показывать, что, в общем, вот всенародная поддержка достигнута, а отдельные маргиналы изолированы.
0: Спасибо вам большое, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». А мы увидимся с вами завтра. До свидания.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение.

0: том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
1: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
2: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительные, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защиты от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
1: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
2: нет.
1: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
2: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
1: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
2: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов, это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, и я, и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
1: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
2: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, и должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
1: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
2: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
1: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
2: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными и имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее, то и даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
1: Да.
2: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
0: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
1: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги, и вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу?
2: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странной интерпретации слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой 2 политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
1: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
2: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
1: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге, соучастники.
2: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
1: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
2: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
1: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
2: Ну,
1: они перестали бояться его произносить?
2: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет. Мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
1: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
2: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот, и все это. Теперь это что, в МАКС переносить? А, во-первых, МАКС для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который, ну, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила... Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что, а что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально знаю, да. На кухнях. Сейчас это эти разговоры на кухнях.
2: Да, да, да, да, буквально да.
0: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
6: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
7: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
8: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
9: Мы затеяли грандиозный проект. И сегодняшним выпуском открываем серию подкастов, в которых хотим рассказать о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который руководит страной уже больше четверти века. Мы решили это сделать, потому что думаем, что такая ретроспектива поможет отследить, как менялось поведение властей, как менялись законы, правоприменительная практика и то, как вместе с ними менялось государство. И хотя многие дела 2000-х сейчас выглядят преданиями старины глубокой, сегодня особенно заметна их связь с настоящим, значение для современной России и, кажется, становится понятнее, как страна оказалась там, где оказалась, вот в сегодняшней точке.
4: Мы хотим напомнить вам, нашим слушателям и самим себе, как с преследования ученых начала 2000-х годов в стране развивалась шпиономания, как расширялось понятие гостайны и госизмены. Мы расскажем о деле полковника Юрия Буданова и деле группы Ульмана, показывающих, как менялось отношение государства к преступлениям, совершенным военнослужащими. Вспомним о расследованиях дела о захвате заложников в Беслане и Норд-Осте. Расскажем о деле ЮКОСа и о том, как оно повлияло на отношение государства и крупного бизнеса. Вспомним о политических убийствах и о качестве их расследования. Поговорим о преследовании Алексея Навального, одного из самых ярких оппонентов Владимира Путина. Расскажем о болотном деле, одном из самых масштабных дел по итогам протестных акций 2012 года, и о том, как оно отразилось на уличном протестном движении и на свободе собраний, о том, как появились первые иноагенты и иноагентские дела, о том, как изменилось представление государства об экстремистах и террористах и о многих других важных и показательных, на наш взгляд, делах. Это очень важная оговорка, на наш взгляд, потому что, возможно, кому-то покажется, что нужно было вспомнить еще о том и еще об этом, но невозможно объять необъятное.
9: В работе над этим проектом нам очень помогает архив «Радио Свобода». В сегодняшнем и следующих выпусках из нашего судебного цикла будет много архивных записей. Но, собственно, о событиях будут рассказывать сами участники этих событий. И это будут не воспоминания, а комментарии, записанные тогда, когда все и происходило. Закончим, пожалуй, на этом с прологом и начнем, собственно, первую историю. В первом подкасте нашего сериала расскажем об истории преследования бизнесмена Владимира Гусинского и захвате его медиа-империи, так называемом деле НТВ. Оно стало первым крупнейшим конфликтом власти Новой России с негосударственными средствами массовой информации. И, по сути, с него началась атака на свободу слова в стране.
10: То есть вы думаете, что наступление, грубо говоря, на вас, на НТВ, на независимую печать будет продолжено и дальше, и арест Гусинского – это только очередной этап этого большого пути, который предпринимает сейчас новое руководство России?
11: Ну, осталось ждать, когда начнут арестовывать журналистов.
9: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» в день ареста Владимира Гусинского 13 июня 2000 года, в котором участвовал тогдашний гендиректор НТВ Евгений Киселев. Но обо всем по порядку.
4: Дело НТВ и арест бизнесмена Владимира Гусинского можно назвать дебютным для Владимира Путина в роли президента России. 7 мая 2000 года состоялась его первая инаугурация. Уже через 4 дня в офисы принадлежавшего Владимиру Гусинского холдинга «Медиамост», куда в то время входил и телеканал НТВ, с обысками приехали представители Генпрокуратуры, налоговой полиции и Управления по борьбе с экономическими преступлениями. В руководстве холдинга обыски назвали политическим давлением на журналистов с целью изъять и не допустить к обнародованию на НТВ, «Эхо Москвы» и в газете «Сегодня» материалов о коррупции в высших эшелонах власти. А тогдашний министр по делам печати и информации России Михаил Лесин утверждал, что обыски в «Медиамосте» никакого отношения к политике не имеют и связаны с проверкой финансовой и предпринимательской деятельности его руководителя Владимира Гусинского. Гусинского арестовали уже в июне. Меньше чем через год произошел фактически силовой захват и национализация телеканала НТВ. Теперь эту историю часто называют ключевым эпизодом медийной войны Путина, после которой началось подчинение всех сфер государственной и общественной жизни в России исполнительной власти и непосредственно президенту.
9: Но прежде чем рассказывать о деле НТВ, тут важно добавить контекста. 2000 год. Первый демократически избранный президент России Борис Ельцин прямо в канун Нового года заявляет, что уходит в отставку. И в марте на выборах побеждает его преемник, еще не слишком знакомый населению, премьер-министр, а в недавнем прошлом глава Федеральной службы безопасности Владимир Путин. Он, впрочем, на фоне других кандидатов выглядит очень неплохо. Бодрый, молодой, ему еще 47 лет, неслыханно по тем временам для российского правителя. Он не коммунист, их полстраны еще все-таки опасается. Российская экономика восстанавливается после кризиса 1998 года, но в основном благодаря росту цен на нефть. А большинство государственных институтов еще очень слабые. Влияние, в том числе на политику крупных бизнесменов, сколотивших свои состояния в 90-е, огромно. И когда президентом избирают Путина, он заявляет, что намерен укреплять вертикаль власти, усиливать роль государства и ограничивать политическое влияние олигархов. И одним из олигархов был Владимир Гусинский.
12: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
13: Если общество допустит, что опять политические споры можно будет решать уголовным путем, путем посадок, изоляции, психушек, концентрационных лагерей, чем вы хотите, ну, значит, давайте как. Каждый народ заслужит своего правительства.
4: Владимир Гусинский в свое время окончил ГИТИС и, отработав по распределению режиссером в Туле, вернулся в Москву, где организовывал различные массовые мероприятия. Но работать в этой сфере Гусинскому, по его собственному признанию, не очень нравилось. И в конце 1986 года, когда в стране начали развивать кооперативное движение, он ушел в бизнес. В 1988 году на паритетных началах с американской фирмой «Арнольд и Портер» Гусинский учредил совместное предприятие «Мост» и занял в нем пост гендиректора. В 1989 году был создан «Мостбанк», который в 90-е годы занимал средние позиции по чистому капиталу, но обладал колоссальным, несоразмерным своим активом, политическим и медийным влиянием и входил в число ведущих кредитных организаций страны. Вскоре Гусинский объединил активы в акционерное общество «Группа Мост», а параллельно вошел в медийный бизнес, став в 1993 году соучредителем газеты «Сегодня» и телеканала НТВ. Постепенно медиаимперия Гусинского росла. Через год после создания НТВ он купил контрольный пакет акций радиостанции «Эхо Москвы». Позже в «Группу Мост» вошли телеканал ТНТ, журналы «Итоги», «Караван истории» и «Семь дней». В 1997 году Гусинский объединил свои медиа-активы в группу «Медиамост», а сам ушел из руководства «Мостбанка» и группы «Мост», объяснив это желанием избежать конфликта интересов.
12: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
13: Сегодня наша задача, как холдинга, состоит из нескольких важных вопросов. Первое – не умереть. Второе – не продаться. Потому что очень большое количество желающих купить нас с целью использовать нас как эффективное политическое средство.
9: К 2000 году НТВ стал одним из крупнейших независимых федеральных телеканалов, который при этом активно показывал войну в Чечне, критиковал власть и отказывался становиться рупором Кремля в кампаниях 1999-2000 годов. Для новой администрации такой канал был одновременно и ресурсом влияния, и источником риска. Ранним утром 11 мая 2000 года в главный офис «Медиамоста» в Москве и другие помещения, принадлежавшие компании, пришел спецназ в масках и провел демонстративный обыск. Людей ставили лицом к стене, досматривали сейфы, шкафы, изымали документы. Кстати, именно начальник службы безопасности группы «Мост» Дмитрий Горбачук впервые публично употребил термин «маски-шоу» применительно к подобным ситуациям. Официальным поводом для обысков стало уголовное дело против службы безопасности «Медиамоста». Следствие утверждало, что охранная структура Гусинского незаконно использовала прослушку для слежки за политиками, чиновниками и конкурентами по бизнесу. Вот как 14 мая 2000 года в эфире «Радио Свобода» комментировал происшедшее первый зампредседателя совета директоров холдинга «Медиамост» Игорь Малашенко.
14: С нашей точки зрения, работа телекомпании НТВ и других средств массовой информации «Медиамоста» вызвало крайний гнев, злость, бешенство, называйте как хотите, прежде всего у руководителей некоторых силовых органов. Это прежде всего Федеральная служба безопасности. И мне не раз и не два приходилось слышать предостережение или уведомление о том, что, например, после программы НТВ, посвященной несостоявшемуся взрыву в Рязани, некоторые руководители ФСБ объявили, что телекомпания НТВ, в широком смысле слова, вне закона, по ту сторону добра и зла, так сказать. Я думаю, что это, разумеется, руководитель ФСБ Патрушев, который вообще-то в любом цивилизованном обществе после истории в Рязани вынужден бы просто был уйти в отставку. Не в России, к сожалению. Его заместитель генерал Заостровцев, который отвечает за экономическую контрразведку и, по нашим данным, является одним из главных координаторов той войны, которая сегодня ведется против медиамоста. Это высокопоставленные сотрудники Генеральной прокуратуры. Например, господин Кихлеров, в отношении которого газета сегодня вела журналистское расследование. Кихлеров и был человеком, который подписал постановление о возбуждении уголовного дела. Разумеется, эта операция не могла состояться без санкций сверху. Александр Волошин на протяжении последнего года не скрывал своего желания расправиться с медиамостом и его средствами массовой информации. Я думаю, что он принимал деятельное участие в обсуждении и подготовке этого дела.
4: Кстати, НТВ был единственным из всех федеральных каналов, которому после масштабного экономического кризиса 1998 года не дали государственный стабилизационный кредит. Пришлось обращаться за помощью к дружественному на тот момент «Газпрому». Всего же к июню 2000 года компании Гусинского задолжали больше миллиарда долларов, но просрочен был только долг медиамоста «Газпрому» на сумму чуть больше 211,5 миллионов долларов. Однако после майского обыска чиновники разного уровня влиятельности продолжили публично поднимать тему долгов медиамоста, подчеркивая, что критика власти оплачена почти из бюджета. Одновременно шли переговоры между представителями власти и Гусинским, а вопрос долгов и передачи контроля над НТВ постепенно увязывался с перспективой уголовного преследования.
10: Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры России во вторник вечером сообщил об аресте известного бизнесмена, руководителя холдинга «Медиамост» Владимира Гусинского. Гусинский арестован в рамках уголовного дела, которое расследует Генеральная прокуратура. Гусинский подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, хищение чужого имущества в крупном размере группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения, мошенничества. Следствие считает, что в результате ряда незаконных действий Гусинский вместе с некоторыми руководителями федерального государственного предприятия российская государственная компания «Русское видео» безвозмездно изъяли из собственности государства имущество стоимостью не менее 10 миллионов долларов США, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
9: Так начиналась информационная программа «Радио Свобода» 13 июня 2000 года. В тот день Владимир Гусинский сам пришел в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по другому уголовному делу о хранении боеприпасов к наградному оружию. Но спустя два часа следователь сообщил ему, что бизнесмена заключат под стражу, как подозреваемого по делу о мошенничестве. Так Гусинский оказался в следственном изоляторе «Бутырка».
15: Прямо его... кутузку, каталажку, еще без предъявления обвинения, а только в связи с подозрением, или это борьба за влияние на президента и в результате избавиться от конкурентов, или это попытка тех, кто недоволен независимой такой позицией средств массовой информации, объединяемых холдингом, они хотели бы, так сказать, попытаться припугнуть, а если удастся, то и вообще разрушить эту систему.
9: Комментировал тогда арест Владимира Гусинского для «Радио Свобода» большой поклонник НТВ, бывший президент СССР Михаил Горбачев. А вот как 13 июня 2000 года в нашем эфире обсуждали ситуацию гендиректор НТВ Евгений Киселев и журналисты «Радио Свобода» Савик Шустер и Петр Вайль.
16: Я убежден, что это политическая акция, это акция устрашения. После так называемого маски-шоу 11 числа, после всяческих разговоров кулуарного свойства, о котором говорилось, что лучше бы Гусинскому там уехать за границу и жить там, и лучше бы, по крайней мере, там на год отстраниться от руководства медиамостом, И всякие намеки там, о грядущем банкротстве НТВ, других средств массовой информации, об отъеме лицензии, о смене собственника, о смене руководства средств массовой информации, входящих в медиамост и так далее и тому подобное. После всего этого ясно совершенно политическая составляющая этой истории.
17: Евгений, вы опасаетесь за саму судьбу НТВ, за существование?
16: Да, я опасаюсь за саму судьбу, за существование НТВ. Я под НТВ понимаю... Я хочу подчеркнуть, то НТВ, которое существовало последние 6,5 лет, а не аббревиатуру, потому что можно посадить Гусинского, можно посадить Киселева, можно посадить еще нескольких руководителей компании, назначить на их место Павловского, Добродеева, кого-нибудь еще, и это уже будет совершенно другая компания.
18: Я обращу внимание на интервью, которое было опубликовано с Глебом Павловским 9 июня в газете «Московский комсомолец». В этом интервью Глеб Павловский, который разными людьми называется либо серым кардиналом, либо очень влиятельным человеком в окружении президента, выстроил некую схему выживания России. Россия должна превратиться в корпорацию типа южнокорейской, захватывать мировые рынки, на них бороться, и все это будет возможно только в том случае, когда будет уничтожен так называемый теневой агитпроп. Это цитата. Что такое теневой агитпроп в понимании администрации президента Владимира Путина? Теневой агитпроп – это все люди, которые позволяют себе минимальную критику в адрес руководства. Это все те журналисты и руководители средств массовой информации, которые занимаются реально своей профессией. То есть они защищают общество, либо отстаивают интересы общества по отношению к власти. И, естественно, удар был нанесен сразу в самую значимую сегодня фигуру, которая в каком-то смысле олицетворяет вот эту независимую журналистику. Так что план этот был высказан официально, он был напечатан, и сейчас он начал осуществляться. Довольно-таки часто говорится открыто людьми сегодня, управляющими государством, что журналисты тоже должны понимать, что есть какие-то приоритеты, ценности России, эти ценности все должны защищать, и все должны играть в одну игру с государством, потому что это часть строительства Великой России. А Великая Россия – это тот слоган, за который готов бороться Владимир Путин. Он постоянно о величии России говорит. Он, правда, не говорит, что это значит в его понимании. Пойдет ли он по советскому пути величия России, либо пойдет он по пути цивилизованного государства. Вот пока в том, что происходит на наших глазах, очень мало цивилизованного, очень много советского.
4: И сам Владимир Гусинский и его защитники были убеждены, что это дело – политический заказ, и подтверждение не заставило себя долго ждать. В Бутырке при посредничестве тогдашнего министра печати Михаила Лесина Гусинскому было предложено продать медиамост «Газпрому» в обмен на прекращение уголовного дела. Гусинский согласился, и 16 июня после 3 дней ареста его освободили под подписку о невыезде. Месяц спустя было подписано соглашение о продаже медиамоста «Газпрому» за 773 миллиона долларов, большая часть которых шла на погашение долгов. 26 июля дело против Владимира Гусинского прекратили, и он уехал из России. Впрочем, уже в сентябре 2000 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что июльское соглашение не имеет юридической силы, так как было подписано под давлением в обмен на прекращение дела. Пресс-служба медиамоста добавляла, что компания готова продолжить переговоры с «Газпромом» о погашении задолженности на экономической основе. Гусинского, похоже, услышали. «Газпром-медиа» подал в суд иск к «Медиамосту», потребовав исполнения договора. Акции холдинга были арестованы, а генпрокуратура заочно предъявила олигарху новые обвинения в мошенничестве. Его объявили в розыск. Зимой 2001 года суд в Испании решал вопрос о выдаче Владимира Гусинского России, но в итоге отказал.
12: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
13: Вообще журналистов власть-то не любят. И не демократическая, и никакая. К сожалению, потому что она конкурирующая. Власть журналистов – это не власть журналистов. Это власть общественного мнения, которая политикам не нравится, которую они хотят управлять. А, к сожалению, власть общественного мнения – такая страшная штука, которая, если уже состоялась, ее можно только заставить замолчать только путем автомата. И эти вот наши бойцы в Думе пытаются это сделать.
9: Пока в Испании решался вопрос об экстрадиции Гусинского, в России усиливалось давление на НТВ и шла борьба за контроль над телекомпанией. Сотрудников НТВ вызывали на допросы в прокуратуру по разным уголовным делам, связанным с медиамостом. «Газпром», которому еще с лета 96 года принадлежало 30% акций, через суды усиливал свои позиции. И к весне 2001 года у компании было 46% акций НТВ. «Медиамост» частью своей доли распоряжаться не мог, акции были арестованы. Происходящее вокруг телекомпании вызвало общественное возмущение, и 31 марта 2001 года на Пушкинской площади в Москве прошел митинг в защиту НТВ, организованный Союзом журналистов России, блоком «Союз правых сил» и партией «Яблоко». По разным оценкам, в нем приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. 3 апреля собрание акционеров НТВ сменило совет директоров и руководство канала. Генеральным директором был назначен Борис Йордан, председателем совета директоров глава «Газпром-медиа» Альфред Кох, а главным редактором Владимир Кулистиков. Прежняя редакция не признала эти решения, назвав их незаконными и направленными на установление полного политического контроля над журналистами. В знак протеста редакция НТВ внесла корректировки в эфирную сетку, оставив только информационные программы, и сменила логотип канала на протестный. В ночь с 13 на 14 апреля произошла развязка. Вот как об этом в эфире информационной программы «Радио Свобода» рассказывал Савик Шустер.
19: Итак, новое руководство телеканала НТВ, избранное на собрании акционеров 3 апреля, сменило минувшей ночью охрану Востанкина и не допустило поначалу на работу сотрудников телекомпании. Все это произошло примерно в 3:30 ночи, а люди стали собираться уже где-то ближе к 5 утра. Приехал также Олег Добродеев, председатель ВГТРК. Правда, он сразу сообщил, что подает в отставку. Не может он в такую трудную минуту общаться с журналистами НТВ, будучи директором государственной телерадиокомпании. И он отдал приказ, чтобы пустили и пропускали всех журналистов вовнутрь этого помещения на 8 этаже на улице Королева. Мне пришлось быть очевидцем всех этих событий. Конечно, разворачивалась настоящая человеческая драма, особенно когда приехали Татьяна Миткова и Леонид Парфенов, и они лицом к лицу столкнулись с коллективом, который отказывался работать при новом руководстве НТВ. Тележурналисты восприняли происходящее как захват НТВ. Около 40 человек написали заявление об уходе. Среди них Светлана Сорокина, Марьяна Максимовская, Михаил Осокин, Виктор Шендерович, Григорий Кричевский и другие. Покинувшие ранее НТВ Татьяна Миткова и Леонид Парфенов и коллектив программы «Криминал», как мы понимаем, вернулись на телеканал. Силовая акция, предпринятая новым руководством телекомпании НТВ минувшей ночью, девальвировала понятие свободы слова в России. Об этом заявил Евгений Киселев. Сегодня он срочно вернулся из Испании, куда летал для переговоров с Владимиром Гусинским.
20: Очень больно, горько и обидно. НТВ было нашим домом. Не буду говорить за всех, скажу просто за себя. НТВ было моим домом. Я вместе еще с другими коллегами этот дом придумал. Строил, построил, защищал. Но вот, к сожалению, такое в жизни бывает. Случилось так, что пришли люди с холодными руками, наглые, циничные, подлые, трусливые, без стыда и совести. Взяли этот дом, разорили. Вообще все, что мы видим в последнее время, внушает мне большую тревогу за развитие ситуации в России. На самом деле, то, что происходит, это не про журналистов НТВ, не про свободу слова. Вот сегодня это произошло с НТВ, а завтра это может произойти с каждым гражданином. В том числе и с тем, кому, как говорится, до лампочки. Потому что кому-то вдруг захочется завладеть его магазином, мастерской, гаражом, квартирой. Эти люди, используя ресурсы власти свои, в центре или на местах, будут, наплевав на закон, на правосудие, делать все, что они считают возможным, лишь бы цель оправдывала средства. Мы хотели сильной власти, а получили власть наглую и циничную.
9: После этих событий редакция телеканала НТВ раскололась. Часть журналистов во главе с Евгением Киселевым ушла сначала на ТНТ, а потом на ТВ-6. Часть осталась работать под новым руководством. «Газпром» в июле 2001 года по решению суда получил в собственность еще 19% акций НТВ и таким образом стал обладателем контрольного пакета. Остальные активы медиамоста также отошли к «Газпрому».
12: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода» лицом к лицу. 16 мая 1999 года.
19: Боюсь я или не боюсь, а неважно, так сказать, какое время можно находиться в России, можно приехать на полчаса, и тут же тебя встретят бойцы в кожаных тужурках и с маузерами, вы знаете. Я боюсь, но при этом это совершенно ничего не значит. Я с детства всего боюсь. Знаете, как с детства, когда выходишь на улицу, боишься, тебя побьют. Надо как преодолевать страх и отвечать ударом на удар, если это необходимо.
4: Владимир Гусинский в Россию так и не вернулся. В мае 2004 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест бизнесмена, отметив, что его преследовали именно для того, чтобы вынудить продать НТВ. Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить Гусинскому 80%.

0: заявлению под присягой, которое он подал в суд американского штата Коннектикут в рамках бракоразводного процесса в январе 2025 года. Из этого документа следует, что Гусинский больше не владеет никаким бизнесом и должен более 7 миллионов долларов кредиторам.
1: Ну, а у НТВ дела идут, кажется, неплохо. Канал стабильно удерживает позиции в числе лидеров рейтинга по популярности. Здесь неоднократно менялось руководство, журналистский состав. И если раньше НТВ славился своими специальными репортажами и качественными журналистскими расследованиями, то теперь он становится лидером семейного эфира благодаря развлекательным проектам и сериалам, а также поставщиком сомнительных журналистов. Расследований и разоблачений. Это была история о деле НТВ и аресте Владимира Гусинского в 2000 году. А вот что летом 2026 года о значении этого дела говорит профессор Института Каменского в Братиславе Андрей Рихтер.
2: Один из самых интересных вопросов. Это все было спланировано или это все была цепь случайностей и возможностей для Кремля по установлению контроля не над медиа, конечно, а над страной, над обществом. И о том, что для этого контроля необходимо максимально возможно установить монополию Кремля на средства массовой информации. Я полагаю, что все-таки это был план. И если так, то тогда, скорее всего, в НТВ виделась угроза. Угроза авторитету Кремля в тот момент, угроза авторитету нового президента в тот момент. И нарратив о том, что мы не боремся со свободой СМИ, мы ее, наоборот, укрепляем в результате этих судебных или иных процессов. В те годы, на мой взгляд, для большинства населения был вполне приемлем, и ему верили. Это был постепенный процесс, который начинался, конечно же, с самого главного. Это удаление критики Кремля. Удаление критики Кремля по принципиальным вопросам, а впоследствии удаление критики Кремля по любым вопросам политическим.
1: Комментировал профессор Института Каменского в Братиславе Андрей Рихтер. Это был подкаст «Человек имеет право». Первый в нашем грандиозном цикле подкастов о судебных процессов времен путинской России. Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. С моей собеседницей Альгертой Харитоновой постоянные слушатели программы «Культурный дневник» уже знакомы. 3 года назад мы обсуждали ее книгу «Война и феминизм». Тема сегодняшнего разговора – ее новая работа «Одна феминистская концепция». Во вступлении «Пролегоменах» к теоретической части книги Альгерта Харитонова рассказывает свою историю, весьма необычную. Девочка из провинциальной советской семьи поступает на философский факультет, пишет работу о Гуссерле, узнает, благодаря книге Фрейда о Леонардо да Винчи о существовании гомосексуальности, во времена перестройки включается в борьбу за права женщин, начинает издавать лесбийские литературы, журнал «Остров», участвует в акциях политической оппозиции, а в 2014 году уезжает в Германию и официально заключает там однополый брак. После автобиографического рассказа Альгерта Харитонова предлагает свою феминистскую концепцию, и сейчас мы ее обсудим.
6: Как вы определяете ее жанр? Потому что он довольно необычный. Вы начинаете с автобиографии, ну или опыта самопознания, если пользоваться выражением Бердяева, а потом переходите к теоретической части вашей версии радикального феминизма. И эти части книги логически

0: очень тесно связаны. Расскажите, пожалуйста, о ее концепции.
1: Я там в первой части говорила, почему я назвала эту первую часть «Пролегоменами». То есть это кантовская книга «Пролегомены к общей метафизике», да? И он разъясняет вообще свою теоретическую концепцию, которая очень интересна и была необычно нова и до сих пор ценится философами. А я называю эту свою книгу «Одна феминистская концепция», говоря о том, что концепций может быть много. Если Кант говорит о всеобщности своей концепции, то есть все должны придерживаться вот примерно такой точки зрения. Из его теории могут вырастать другие учения, но основа – это вот он дал для вообще всеобщей метафизики. Я говорю о том, что феминистских концепций может быть много разных. Конечно, какие-то общие принципы феминизма есть, что отделяет феминизм от любого другого, да, философского учения. Но, тем не менее, эти концепции не как дерево, да, а такая логика ветвистая, вот есть какой-то базис, основа, оттуда вырастает ствол, потом ветви дерева ветвятся. То есть такая иерархически логическая структура. А я говорю о том, что концепции феминистские могут быть как ризома. И это постмодернистский термин. Ризома как грибница, то есть корни бывают такие, где нет единого ствола, центрального ствола. Все децентрировано. Есть клубни там, тут все связано, и кто первый, второй, кто выше, кто ниже, невозможно узнать, и не надо. И это один из принципов как раз феминизма, что отход от иерархии, но не отход от логики или последовательности. Связность, последовательность, логичность, конечно, должны присутствовать. Но вот главное и периферийное – первое и второе, вот этого не должно быть. И я говорю о том, что каждая концепция, она субъективна, просто потому что ее создает субъект, и добыть объективное знание, тем более в философии, ну, невозможно. То есть научное знание, да, которое опирается на эксперименты, на факты, исследует закономерности, которые уже есть в объективной реальности, как сказали бы марксисты, то философия – это всегда концепция, создаваемая человеческим сознанием, и этот человек, он индивидуален. Сознание его тоже, естественно, индивидуально преследует и опирается на свои автономные законы, нормы, правила. Конечно, последовательность, опять же, и логичность должны в нем присутствовать. Но как он связывает, он, она, связывает эти свои идеи и преподносит их другим, тут от субъективности ну, никуда не денешься. Не денешься от своей системы ценностей. Нет, опять же, объективной системы ценностей. Конечно, добро, зло – это, понятно, два полюса, но непонятно, что есть добро и что есть зло. То есть, по большому счету, вроде бы так интуитивно ясно, но когда начинаешь обосновывать это, мыслить, получается, что вот эти нюансы, детали, они уводят в сторону, и очень трудно договариваться. То есть, всякий раз надо договариваться. А договариваться, опять же, кто? Субъективность. С объектом договариваться невозможно.
0: Вы говорите о существовании двух культур, двух параллельно существующих систем ценностей, женской и мужской. Давайте к этому перейдем. Что такое женские ценности и что такое мужские ценности? И почему вы считаете, что женские ценности предпочтительнее и могут преобразовать общество?
1: Это уже во второй части.
0: Да.
1: Я говорю об этих системах ценностей и называю их гинокси и андрокси. Это те единственные, по-моему, два термина, которые я пытаюсь ввести в философский феминистский обиход, потому что когда у тебя есть терминология, то легче гораздо оперировать этими понятиями. Гинокси – это аксиоценность, аксиология, есть такая теория или учение внутри философии, аксиология. И гинокси – это, соответственно, женские ценности, антрокси – соответственно, мужские ценности. Я в книге привожу, по-моему, 10 пар противоположностей этих ценностей, женских и мужских. Первая и самая главная пара – это субъект-субъектные отношения и субъект-объектные отношения. Я говорю о том, что в женском мире или даже модусом вивенди, способом существования женщин внутри патриархата и внутри собственных отношений являются субъект-субъектные отношения. То есть когда человек относится к другому, и, кстати, вот этот другой – это еще один термин философски очень значимый и для книги, и вообще, кстати, в жизни это очень значимая, да, такая величина. Отношение к другому как к субъекту, как к равному, как равноценному, равнозначному для тебя человеку. Кстати, субъект – это не обязательно человек, потому что те экологические проблемы, с которыми человечество, безусловно, сталкивается, то есть отрицать это уже невозможно, они проистекают из того, что человечество относится к миру как к объекту и пользуется тем, что мир ему дает, не глядя на то, какие у мира самого, у этой объективной реальности, не то чтобы потребности, но законы существования объективного мира, они есть. И не считаясь с этими законами, мы их нарушаем и, соответственно, разрушаем эту объективную реальность, этот мир вокруг нас. Но то, что у мира есть эти закономерности, говорит о том, что мир как-то развивается, действует, функционирует, а значит, он является субъектом, субъектом своей истории. Ну, не скажу жизни, это слишком как бы в мистику такую уходим, нет. Но то, что объективная реальность существует, объективно независимо от нас, и что она изменяется по своим собственным закономерностям, функционирует по ним, вот не считаться с этим невозможно. А значит, если мы признаем эти действия этого мира, значит, этот мир, раз он действует, он субъект. У него есть своя логика развития. И вступая с ним в субъект-объектные отношения, мы его разрушаем. А если мы учитываем эти его закономерности и признаем его как субъект, то, соответственно, мы должны налаживать с ним субъект-субъектные отношения, учитывать его, опять же, не потребности, и не интересы, и не ценности. Это слишком телеологично получалось бы. Но закономерности развития мы должны учитывать, и тогда вот какой-то диалог устанавливать. Естественно, диалог с миром не на языке человека, да? Мы просто считываем его законы и должны учитывать в нашем взаимодействии его законы, да, его законы развития. Тогда получится диалог. Так вот, у женщин просто в силу того, что женщины по-другому входят в этот мир, их роль в человеческом обществе иная, чем у мужчин. И поэтому они с самого начала выстраивают отношения с другим, другим с большой буквы, по принципу субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных. Это начинается с сексуальности. Те женщины архаичных обществ, конечно, у них была сексуальность, и у них было влечение, половое влечение к особям противоположного пола. Но тот секс, который они получали на это влечение, по большей части их не устраивал. Точно так же, как сейчас. Очень многих женщин мужская сексуальность их не устраивает. Не устраивает те отношения, в которые вступают с ними мужчины. А мужчины, опять же, в силу своей сексуальности, просто удовлетворяют свои сексуальные потребности, ну, по большей части, не заботясь о тех чувствах и настроениях, которые вызывают их удовлетворение у женщин. И таким образом, вот начиная именно с сексуальности, уже отношения разнятся у женщин и у мужчин. Женщины к мужчинам относятся как к субъектам, а мужчины просто берут женщин и относятся к ним как к объектам удовлетворения своих потребностей. И вторая пара отношений, я их называю как бы протоотношения, то есть лежащие вот в самом основании вообще человеческого общества. Все человеческое общество, оно построено на отношениях людей друг с другом и с миром. И вот эти вот протоотношения – это две пары. Первое – отношения сексуальные между мужчиной и женщиной. И вторая – это группа отношений – это отношения между матерью и ребенком. Вот эти вот две базовые пары, вот если полностью как бы обнажать все наши политические, экономические, культурные связи и так далее, вот вы будете это раздевать наше общество от этих отношений и в самую сердцевину как бы погружаться, то вот обнаружатся только эти две пары, больше ничего нет. Если голый человек на голой земле, да, получается, то вот эти две группы отношений. Отношения матери с ребенком – это всегда субъект-субъектное отношение. Если ребенок берет что-то от матери, тепло, ласку и так далее, то мать всегда дает и дает не то, что ей хочется дать, то она учитывает потребности ребенка. Она, может быть, и хотела бы не учитывать, но так не получается. То есть она родила его, и для того, чтобы он выжил, ей необходимо все время выстраивать с ребенком вот эти вот субъект-субъектные отношения, учитывать его потребности, интересы и ценности. И вот из-за того, что женщины, опять же, с самого начала, женщины и мужчины оказывались в разных состояниях. Одни вынуждены видеть в другом субъекта, а иначе они не выживут. Ни они сами, ни этот субъект. А мужчины выходят на ту же самую охоту, да, охотники за мамонтами. Сейчас говорят, правда, что женщины тоже охотились, но женщины при этом еще и оставались внутри племени и добывали каких-то мелких грызунов, занимались собирательством, то есть они как раз занимались проблемами выживаемости племени. А охота, конечно, она приносила свою добычу и была необходима для выживания племени, но не настолько, как тот труд, которым занимались женщины. Охота потом со временем вообще превратилась больше в инициацию мужчин. То есть они уходили, у них были свои ритуалы, они исследовали территорию, они налаживали связи с другими племенами и так далее. И вот эти отношения, они были больше субъект-объектные, то есть их отношения с миром вокруг, к животным, которых они убивали, они видели в этом объекты. Ну и потом уже, когда пошел обмен женщинами, об этом у Гейл Рубин очень хорошо написано, тогда уже вообще женщины превратились как бы узаконенно, стали обращаться в объект обмена. А мужчина, естественно, устанавливал с мужчинами из другого племени субъект-субъектные отношения, ну а женщины – это объекты. И вот эти вот два разных модуса вивенди, у женщин субъект-субъектные отношения, у мужчин субъект-объектные отношения, очень разделили, в принципе, эти два мира.
0: Можно сказать, Альгерта, что это продолжение идеи Симоны де Бовуар о том, что женщины не рождаются, что женщина – это, в принципе, социальный конструкт, в общем, мужского общества, да? Патриархального общества.
1: Ну да, только я бы не стала привлекать сюда Симону де Бовуар, потому что она как раз говорила о том, что мужчины и женщины ничем друг от друга не отличаются. То есть мужчина как бы есть экзистенция, и он постоянно трансцендирует, он выходит из себя, он идет на войну, он проливает кровь, а женщина сидит дома, и это вот ее как бы область обитания. Но женщина, у нее тоже есть экзистенция, поэтому ей тоже надо выходить из дома и проливать кровь, и вообще она ничем не хуже мужчины. Вот у меня, извините, совсем противоположно другая точка зрения. Не то, что женщина не хуже мужчины, а наоборот, мужчина не очень хорош.
0: А вот тут мы переходим опять к первой части вашей книги, где вы рассказываете, как зарождалось феминистское и ЛГБТ-движение в конце советской власти в СССР и затем в России. И это очень интересные страницы, потому что эта история ведь не написана. Да? Хотя есть какие-то исследования на Западе, но они все очень поверхностные. Так что читатель вашей книги найдет много очень интересной информации. Ведь вы издавали самый крупный в России, самый долговечный журнал для лесбиянок «Остров».
1: Для этого пришлось переехать в Москву, потому что, конечно, в Челябинске такое издание задумать можно было, но осуществить невозможно. А в Москве, да, мы сначала давали объявления в газетах, что вот есть такой журнал. И первыми откликнулись вообще женщины из Украины, из того же самого Луганска мне. Первая написала Татьяна Неларина. Я так говорю, потому что, естественно, это была не ее фамилия. А потом из Одессы написали. Очень много творческих, интересных людей. А в Луганске, кстати, была хорошая очень гей-организация. И они сами какие-то листки издавали. Ну, вот так вот постепенно сеть выстраивалась. И, тем не менее, несмотря на появление интернета и различных сайтов, мне казалось, может быть, я просто из того еще времени выросла, мне казалось, что журнал печатный, где женщина, которая стихи, которые напечатали в журнале, она может прийти к своей подруге и подарить ей этот журнал. Это было важно. Интернет не подаришь. А журнал можно подарить. И даже к родителям с журналом можно было подойти и объяснить, что вот я не одна такая ненормальная. Нас не то что много, нас даже издают. Вот это особая культура. И этот журнал был как аргумент в споре о том, что пусть субкультура, но неважно, это действительно культурно-печатное издание. Мне казалось, что это поддержка, да мне не казалось, я знала, я ощущала это, что такая поддержка необходима. И вот так он и получился.
0: В вашей биографии нет ничего вот такого сенсационного, но все-таки она очень необычна. Вы принадлежите к поколению, которое было полностью сформировано в советские времена. Причем, как вы пишете в книге, из вас пытались сделать идеологического работника на философском факультете. Вы даже работали в структуре МВД. Но у вас при этом была вторая тайная жизнь, которая, в конце концов, полностью победила первую.
1: Да, так и получилось. Ну и благодаря вот этой вот второй тайной жизни мне удалось сохранить себя. Не только в советских структурах. Я никогда не уходила от себя, не предавала себя. Но и потом, когда уже в путинской России пошли гонения на лесбиянок, геев, ЛГБТ, я понимала, что этому поддаваться нельзя, это уже было. И для сохранения себя и своей семьи мы и уехали из России. Ну и, естественно, прервалась вот эта вот бумажная история острова. Но а потом уже и пошли действительно серьезные гонения, когда стали сажать. И, в общем, я сейчас не знаю никакой организации ЛГБТ, которая бы еще функционировала как-то в России.
0: Мне очень понравились ваши размышления о свободе, о том, что вы отказались в России, ну, от всего, что обыватель считает ценностью, да, от академической карьеры, от какой-то устроенности и от преподавания в университете, да, и стали уборщицей в Германии, но взамен обрели настоящую свободу. Это очень интересно, я думаю, далеко не всем понятно вот так сходу, да.
1: Ну да, конечно. То есть в третьей части я действительно пишу, она называется «Феминистская максима свободы». А вот то, что я там отказалась от всех путинских благ и работаю уборщицей в Германии, это, ну, как бы такой поверхностный слой свободы. То есть внутри свобода начинается с рождения любого человека. Мы все рождаемся свободными и с потенцией сознания. В общем, и с сознанием, да? Это два свойства, неотъемлемых свойства человека. Сознание и свобода. И мы уже сами потом можем по-разному распорядиться этими нашими свойствами. Кто-то может уйти в несознанку, а кто-то может уйти в структуры, которые гонят эту свободу, из всех выгоняют, из отдельного человека, из всего общества. То есть распоряжаться мы можем по-разному, но и свобода, и сознание – это вот то, что нам присуще от рождения. И если говорить о свободе как такой, как экзистенциале, да, человека, то проявляется она в первую очередь в свободе выбора. И если ребенок, естественно, неосознанно выбирает, но он уже выбирает. Каждая мать может сказать, что ребенок рождается со своим характером. Если он не хочет, то он не хочет. И переломить это можно, но трудно. И не всегда нужно переламывать. То есть вот этот вот диалог ребенка с тем обществом, в которое он приходит, он начинается прямо с момента рождения. И этот диалог надо вести очень аккуратно, так, чтобы не сломать вот эту свободу, заложенную в человеке, проявляющуюся постоянно. Если ребенок с самого рождения почувствует себя как объект, над которым давлеет что-то большее и который должен подчиняться этому большему, то вот мы будем иметь человека, устанавливающие с миром субъект-объектные отношения. Все эти молодые люди, которые сейчас воюют в Украине, почему они так легко расчеловечивают украинцев? Просто потому что они в себе вот этого человека, это человеческое достоинство, которое есть в каждом, они в себе его не чувствуют, они сами себя считают объектами, может быть, неосознанно, но отношение к себе у них точно как к объектам. И они переносят это отношение на других, на тех, с кем воюют.
0: Вы размышляете, Альберта, в первой части книги о коллективной ответственности, о том, кто же виноват в том, что в России вновь воцарилась диктатура. И вы говорите, что вроде как бы насилие творят все-таки властные структуры, а жертвой является все общество, все население, но потом все-таки приходите к выводу, что и все остальные тоже несут ответственность, но это как бы ответственность стрелочника. Так есть все-таки коллективная ответственность, и как она распределяется? Вечный русский вопрос. Кто же виноват?
1: Видите ли, ответственность и вина – это совершенно разные вещи. Ответственность – это то, что мы сами на себя можем возложить. Ответственна ли я за войну, которую развязал Путин? Нет, я Путина не выбирала и не должна нести эту вины своей, я не чувствую. Но отвечать – отвечаю. Отвечаю просто как российская гражданка.
0: То есть ответственность – да, но вина – нет. Тем не менее, вы пишете, и тут я процитирую вашу книгу, «Мы одновременные палачи и жертвы. Мы, русские, убиваем других, но и себя. И вступили мы на эту смертельную дорогу, ведущую к якобы всеобщему счастью, во время красного террора». Террор все-таки начался с Ленина, да? То есть виноваты большевики.
1: Да. Ленин и большевики, они ввергли, ладно бы, только Россию. Но вы посмотрите на этих леваков на Западе, у них же тоже Ленин в башке. И вот этого я вообще не понимаю. То есть жить на Западе такой хорошей, богатой жизнью и ратовать за большевистские лозунги.
0: Но ведь ЛГБТ-движение, феминистское движение левое по своей природе.
1: Феминистки, они вообще не левые, не правые. Они предлагают поменять отношение к другому. Вот это самое главное, феминистская максима свободы – это изменение отношения к другому, к не я, к тому, кто стоит пред тобой. вот это вот изменение. И, кстати, мир движется туда. Этот мультикультурализм, толерантность – это и есть изменение к другому, когда другой воспринимается как равноценный, равнозначный. У левых этого нет. Они говорят совсем о другом. Они говорят об идее социальной справедливости или всеобщего добра, неважно. У них идея всегда выше человека. Они готовы убить человека, во всяком случае, те левые, о которых говорю я, леваки, они готовы убить человека за свою идею. Феминистки так никогда не поступят.
2: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была Альгерта Харитонова. Мы говорили о ее новой книге «Одна феминистская концепция». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 11 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» намерена обжаловать решение Верховного суда об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Государственную Думу. За фотографирование могил российских военных, погибших на войне против Украины, в России теперь может быть возбуждено дело о государственной измене. В ответ на требование Ирана к США выплатить компенсации за ущерб, нанесенный ему американской армией, Дональд Трамп потребовал компенсации за американских военных, погибших в результате действий Ирана за последние 47 лет. Также сегодня.
1: По решению мэра Приштины Перпарима Рама был вывешен большой украинский флаг с надписью «Free Ukraine». И сейчас вот он был снят.
0: Почему власти частично признанного Косово крайне негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского об уважении территориальной целостности Сербии? Вчера около 20 часов по московскому времени судья Верховного суда России Вячеслав Кириллов, рассматривавший иск юристов партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу, объявил, как ожидалось, об удовлетворении этого иска. «Родина» обвиняла «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении агитационных материалов, в незаконном финансировании, в том числе из иностранных источников, а также в экстремистской деятельности и покушений на территориальную целостность Российской Федерации за призыв к немедленному окончанию боевых действий между Россией и Украиной и якобы имеющую место поддержку несуществующего в природе международного движения ЛГБТ, признанного в России экстремистской организацией. Представители «Яблока» все эти обвинения категорически отвергали, указывая в некоторых случаях на их абсолютную абсурдность. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков после вынесения судебного решение поблагодарил собравшихся у здания Верховного суда сторонников партии и заявил, что решение будет обжаловано. И вот что он еще добавил.
2: Что очень важно, мы сегодня об этом говорили в суде, то власти должны понимать, кого они таким образом поддерживают. Такими действиями они поддерживают тех людей, которые ведут страну к катастрофе. Они поддерживают тех людей, которые повышают агрессию в нашем обществе. Повышают злобу, повышают ненависть. Эти люди уже однажды привели к тому, что в России произошел мятеж военный, попытка этого мятежа. Вот таких вот людей поддерживают. Да, мы абсолютно разные с ними политические силы. Мы партия, которая выступает за мир, они выступают за совершенно противоположное. Каждый волен сам выбирать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, один из основателей партии, председатель ее политического совета Григорий Явлинский, выпустил заявление, в котором тоже осудил решение Верховного суда России о снятии «Яблока» с выборов в Государственную Думу.
3: Снятие с выборов партии именно с такой программы, без каких-либо реальных оснований, это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти. Отсечение яблока от выборов означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Речь не столько о кандидатах яблока, сколько о тех, кто их поддерживает или может поддержать. Власть испугалась или не понимает всего этого и снимает яблоко с выборов.
0: Это было заявление Григория Явлинского. Решение Верховного суда по иску «Родины» против «Яблока» может быть обжаловано в апелляционной коллегии Верховного суда. Отмена регистрации федерального списка «Яблока» при этом не означает автоматического снятия с выборов представителей партии, выдвинутых кандидатами в депутаты Госдумы в одномандатных округах. В том, что касается агрессии России против Украины, то ежедневные сводки похожи друг на друга. Российские войска в ночь на 11 августа запустили по Украине противокорабельные ракеты «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М», их количество не указано, и 120 ударных беспилотников. Только в Запорожье и Днепропетровской области не менее 9 погибших, десятки людей ранены. ВСУ нанесли удары еще по одному складу маркетплейса Wildberries, на этот раз в Воронежском Запорожской области. Там один человек погиб, двое получили ранения. В Оренбургской области атакован крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Этот город расположен более чем в 1400 километрах от украинской границы. На фоне приближающихся выборов не прекращаются разговоры о том, что из-за более медленного продвижения российской армии в Донбассе, чем от нее требуют в Кремле, Владимир Путин может пойти на такую непопулярную меру, как новая мобилизация. Часто высказывается предположение, что если полностью захватить Донбасс до конца этого года российским войскам не удастся, то путинский режим столкнется с широким общественным недовольством, а потому мобилизация почти неизбежна. Между тем, израильский военный эксперт Давид Шарп полагает, что у Путина гораздо больше времени, и вероятность того, что мобилизация будет объявлена, сейчас ниже, чем наоборот.
4: Когда мы говорим о неудаче летней кампании, весенней, мы также должны помнить, что Россия воюет в долгую. Наступление России продолжается с осени 23 года. Захват Донецкой области – это основная задача. Их понятно, что они хотят теоретически большего и параллельно захватить другие территории. Плюс глобально мечтают, что посыпется фронт и можно будет добиться вообще каких-то больших результатов. Но есть задача минимум – захват Донецкой области и срыв операции на несколько месяцев, в течение нескольких месяцев 26 года не означает, что они не продолжат действовать в том же духе. Если Путин по докладам своих военных поймет или почувствует, что захватить Донецкую область он не может в обозримой перспективе, а обозримая перспектива, на мой взгляд, для него это возможно даже, ну скажем, до конца 27-го года, то тогда мобилизация станет реальным вариантом, сценарием развития событий. Но так как мобилизация – это очень нежелательный шаг с точки зрения экономики, внешней политики, внутренней политики и так далее, если он чувствует, что он сможет захватить Донецкую область медленными темпами, вот так, как я уже сказал, за год-полтора, может быть, вот так вот, то он воздержится от мобилизации и продолжит действовать так, как сейчас. При всем при том, что это медленно, стоит дорого, но важно понимать, когда мы говорим о высокой цене, которую платит Путин, это безусловно так. Но если он готов ее платить, значит, она для него недостаточно высока. Для Путина дело вот в чем. Если в Соединенных Штатах потеря нескольких десятков человек – это национальная проблема, а цена на бензин – это фактор, влияющий на остановку войны и на принятие непопулярных решений по войне, то для Путина, которому важен захват Донецкой области, как, что называется, как дело всей его жизни. Он объявил в начале войны, что Донецкая область – это цель войны. Было много других целей, в том числе далеко идущих, но они неопределенные. Донецкая область – это определенная цель. Если он не захватит Донбасс, то ему нечего будет ответить кому угодно, хоть зетникам, хоть обычным гражданам. После 5 лет войны и чуть ли не миллиона убитых и покалеченных, он скажет, что он остановился в 20 километрах от цели, он не может себе это позволить. Поэтому ради этого он зайдет далеко и пойдет далеко и идет далеко. Торопиться, да, у него ситуация ухудшилась с точки зрения ударов по тылу, безусловно, ухудшилась. Такого раньше не было. Я уверен, что Путин не ощущает, что он может уютно воевать 3-4 года. Но пока я не вижу причин, вот пока, если что-то еще не изменится к худшему существенную сторону, во-первых, на фронте, во-вторых, в тылу для Путина, почему он должен торопиться закончить войну вопреки своим целям в ближайшие несколько месяцев? Я исхожу из того, что, несмотря на ухудшение, он может себе позволить еще год-полтора. Еще недавно мы говорили о том, что его военные вообще не чувствуют, что есть плохие перспективы, что они хотят захватить Донбасс к концу этого года. То у них особенно оптимистичные идеи. А если у них особенно оптимистичные идеи, то чего вдруг говорить о мобилизации, когда можно вот так вот до конца года? На мой взгляд, это абсолютно нереалистично, захват Донбасса до конца года. Но, с другой стороны, я не уверен, что это ему реально докладывают. Еще один очень важный момент. Это война такая, которая по определению, за редким исключением, не предусматривает никаких рывков. Российские военные не умеют в рывки в нынешних обстоятельствах крупными силами. И поэтому, скорее всего, та же тактика продолжится. Если бы они мобилизовали дополнительное количество людей, а это позволило бы, естественно, действовать более эффективно. Но тут всегда этот самый вопрос баланса. военное и политическое, экономическое. До сих пор, несмотря на то, что мобилизация помогла бы ему с военной точки зрения, он исходил из того, что ущерб будет больше, и можно добиться цели вот этим вот подходом, скрытой мобилизацией, как это принято называть, привлечением контрактников и так далее. Если он считает, что этот способ по-прежнему эффективен и даст ему задачу минимум захват Донецкой области, скажем, в течение года-полутора, я думаю, что он избегнет мобилизации. Если он почувствует, что нет, надо быстрее, или вот он шанс, да, тогда мобилизация будет на повестке дня. Я считаю, что шанс на мобилизацию относительно велик, но на данный момент, если мы говорим о мобилизации до конца осени, то я бы лично, это непопулярно среди других оценщиков, оценил бы это в меньше 50%.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Ну а сам Владимир Путин вновь находится в поездке по российским регионам. Вчера он посетил Улан-Удэ, сегодня прибыл в Красноярск. Протокольных съемок этих поездок много. Это обещание мальчику помочь поступить в Суворовское училище, физкульт-привет от школьников, обсуждение тенденций в архитектуре и мер по предотвращению депопуляции городов, поручение ускорить разработку технологий будущего, рассуждения о нормативном и ненормативном русском языке. Ну а вот еще один пример — разговор с молодыми учеными, занимающимися искусственным интеллектом. Оцените его глубину.
5: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые просто нажимают кнопочки и ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
6: А вот это вот
5: вопрос. Как шагреневая кожа.
6: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
5: А это возможно?
6: Возможно.
5: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь нажимай кнопочки, и все выскакивает.
6: Я думаю то, что...
5: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России участились случаи показательных задержаний людей, которые фотографировали могилы военных на кладбищах. В некоторых случаях силовики заставляли задержанных извиняться на камеру. Фотографии могил погибших на войне против Украины российских военных используются в том числе для того, чтобы вымогать деньги у их родственников под разными предлогами. Но самое страшное, отмечает Дмитрий Трещанин, редактор издания «Медиазона», которое вместе с русской службой BBC и волонтерами ведет из открытых источников сбор данных о погибших на войне россиянах, это то, что сейчас, обнаружив такие фото в телефоне, ФСБ может привлечь человека по статье о государственной измене.
7: Раньше можно было запросто ходить на кладбище и запросто фотографировать могилы, чем многие наши волонтеры. Мы ведем поименный список погибших, и для нас хождение на кладбище было достаточно важным источником информации. Многие наши волонтеры ходили, фотографировали. Бывали случаи какого-то напряжения, там, непонимания, путали с закладчиками, например. Но вот так, чтобы это трактовалось именно как госизмена, никогда такого не было. Это началось примерно в конце 25-го, в начале 26-го года. И это, как всегда, реактивная история. Конечно же, власти старались ограничить так или иначе информацию о погибших. Но, как правило, вот этот вот контроль касался все-таки каких-то достаточно пары-тройки кладбищ на всю Россию. Там, где действительно хоронят только военных. Дело в том, что кладбище так-то практически невозможно контролировать. Туда ходят люди, потому что у всех родственники. Здесь же началась какая штука. Действительно, очень много появилось такого бизнеса, когда родственников этих самых погибших начинают разводить. А почему начинают разводить, очень понятно. Потому что многие из них уже успели получить компенсации. Компенсация — это очень большие деньги. Начинаются звонки, начинаются откровенные как бы разводилово, скам и все остальное. Насколько я понимаю, потому что почему я это хорошо понимаю? Потому что нас, Медиазону, пытались коррумпировать. Причем несколько раз. Это было много-много-много заходов просто. Лично мне писали. Схема такая, что если информация о погибшем еще нет в паблике, да, то значит ее нет у конкурентов. Потому что так они у нас просто берут эти самые данные из нашего поименного списка и также пробивают, через пробив звонят и начинают рассказывать или там, что в плену, или еще какую-нибудь ерунду причесывают. Что угодно, самое главное, что деньги. Но на самом деле не это самое страшное. Нас беспокоит гораздо в большей степени то, что люди, которые ходят фотографировать могилы, не иллюзорно могут получить чудовищные, абсолютно чудовищные сроки за эти самые фотографии. Потому что, естественно, их используют в темную. Им говорят, кстати, очень часто, что эти фотографии для медиазоны. Опять же, у нас есть как минимум один случай, когда человек нам написал в бот: «А вы же мне заплатили, а вот же фотографии». Да, то есть как бы, а мы такие, а мы и не платили ничего. С чего ты взял, что мы тебе заплатили? Он нам скриншот скидывает, как ему заплатили. Вот. И мы понимаем, что человек в чудовищной опасности, потому что от 12 до 20 за фотографии, и мы в жизни бы не подставили человека ради каких-то фоточек на срок от 12 до 20 лет. Раньше это был бизнес скорее российский, после начала войны он в основном переехал в Украину. Скорее всего, он интернациональный, потому что скамят, как бы, и в Чехии скамят тоже, и в Латвии, и в Литве скамят. Здесь как бы говорить, что мошенники однозначно украинские, нельзя. И с точки зрения спецслужб, на самом деле, они как бы исходят из презумпции, что это украинские. И здесь для них доказывать особо ничего не надо. Переписка с куратором. Откуда куратор? Из Украины. А с чего вы взяли, что куратор из Украины? Вот у нас есть справочка сотрудников ФСБ, которая будет там подшита к делу, что это из Украины. Как он догадался? Ну, он уже сотрудник ФСБ, мы же не можем не доверять показаниям сотрудников ФСБ. То же самое с деньгами. Деньги, если придут в крипте, или они даже придут с какого-то российского счета, они тоже это не будут доказывать. Да, и на самом деле деньги здесь наименьшие из весомых доказательств. Достаточно вот этой самой переписки, как бы, то, что они называют куратором. И все, пожалуйста. То есть здесь есть состав, есть задание от некого анонима, которого ФСБ объявит украинским, совершенно неважно, откуда он, и будут деньги, и также будет переписка, да, ой, и также будут фотки на телефоне, и также будет, там, например, геолокация, снятая с вышек, что человек ножками топал на эти самые кладбища. Все, пожалуйста, этого достаточно в нынешней России для того, чтобы полностью как бы составить уголовное дело о госизмене. Более того, это же очень хорошая история, извините, в кавычках, очень хорошая история для самих оперов. Совершенно не обязательно этим мошенникам вообще в принципе существовать. Выдал задание, а потом раскрыл преступление. Типичная провокация по многим делам, которые начинались с мошенничества, сейчас тоже, а в основном это провокации. Поджоги шкафов те же самые.
0: Это был редактор издания «Медиазона» Дмитрий Трещанин. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». «Время свободы». Во вчерашнем выпуске я довольно подробно остановился на поездке Владимира Зеленского в Сербию, в ходе которой украинский президент заявил об уважении территориальной целостности Сербии. Сегодня вернусь к теме визита Зеленского в Белград, поскольку в ответ на его заявление власти частично признанного Косово отказались от поддержки Украины, которую демонстрировали все последние 4 года. Вот что рассказывает обозреватель «Радио Свобода», автор книг о политических процессах в странах Балканского региона Андрей Шарый.
1: В центре Приштины на бульваре Матери Терезы есть такой отель, Гранд-отель он называется, я в свое время жил в нем еще 15 лет назад. Это большое 13-этажное здание эпохи социалистического брутализма, такое мощное здание, не самый уютный отель на свете. И вот на его фасаде 4 года назад по решению мэра Приштины Перпарима Рамы был вывешен большой украинский флаг с надписью «Free Ukraine». И сейчас вот он был снят. Перпарим Рама решительно заявил, что когда кто-то пытается обидеть Косово, Приштина не остается молчаливой. Это было сделано публично под телекамерой и вызвало некоторый ажиотаж в балканских политических и журналистских кругах. В этой истории есть два аспекта – внешнеполитический и внутриполитический. Внешнеполитический заключается в том, что Владимир Зеленский в ходе общение с президентом Сербии Александром Вучичем, как считают в Приштине, поставил на одну доску агрессивную войну России против Украины и свободолюбивую, как опять же считают в Косове, борьбу косовского народа за свою независимость. Украина не признает независимость Косово, так же, как 5 стран Европейского Союза. В Косове понимают и понимают вызовы. Владимир Зеленского, страна которого получает по ряду информации боеприпасы от Сербии. Но, тем не менее, вот была такая политическая реакция. Косово обостренно относится к этой проблеме, заявлению о своей независимости. Сейчас независимость этой частично признанной территории признают 52% стран-участниц ООН. Для того, чтобы стать членом ООН, нужно получить признание более чем 2/3 членов Генеральной Ассамблеи. Число этих стран в последние годы несколько сокращается. Раньше доходило до 60. Ну, в общем, для Косово это такой болезненный вопрос. Внутриполитический аспект этой проблемы заключается в том, что в Косове сложная политическая ситуация. Это политический кризис, который не прекращается уже 3-й год. Там прошло несколько раундов выборов, и после последних выборов недавних уже в течение 2 месяцев не могут сформировать правительство. Перпарим Рама, мэр Косово, относится к числу оппозиционных политиков. Он представляет Демократический союз Косово, когда-то основанный Ибрагимом Руговой, апостолом борьбы за независимости. Кстати, памятник ему стоит недалеко от этого отеля. Рама из такой достойной номенклатурной семьи, творческой, культурной, архитектор, получивший образование в Британии, осуществивший множество проектов урбанистических. Он пришел к руководству Приштиной несколько лет назад. Это второй срок его, не как политик. Но вот в связи с этой ситуацией, которая сейчас развивается, поговаривают, что он может стать единым кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционных партий, от блока оппозиционных партий. И сейчас вот в этом соревновании, кто больше любит родину за патриотизм, вот он счел возможным и необходим выступить с таким заявлением. Это может, эти слухи имеют под собой основание. Он женат на косовской албанке из США. Она из очень влиятельного севера косовского клана на границе Черногории. Это богатые люди, оказывающие влияние на косовскую политику. И, учитывая связи Рамы в городских кругах, вполне возможно, его будущая политическая карьера. У него, кстати, традиционное такое албанское имя, Перпарим, красивое, переводится оно как «прогресс». И вот он, значит, для прогресса Косово и вполне может начать более активную политическую карьеру. Будут ли последствия этого инцидента? Думаю, что значительных не будет, кроме такой вот неприятной для Украины всем символики. Нет дипломатических отношений между этими государствами и территориальным образованием Косово. Есть некоторая гуманитарная поддержка со стороны Косово, потому что там, конечно, проецируют российскую поддержку Сербии с собственным противопоставлением и противлением Сербии. Россия традиционно считается неприятелем для косовской политической элиты. И поддержка Украины, которая тоже, в свою очередь, не признала независимость Косово, поскольку там есть отторжение Крыма и восточно-украинских территорий. А тем не менее, вот в этом таком дипломатическом противоречии, тем не менее, гуманитарной симпатии косовского народа на стороне Украины. 1,5 десятка, что ли, украинских журналистов живут постоянно в Косове по там одной специальной гуманитарной программе. Торговли серьезной нет. Политических контактов на высшем уровне тоже фактически нет, поэтому я думаю, что это будет таким вот символическим инцидентом, который имеет значение для информационно-пропагандистской войны и для внутриполитической ситуации в Косове.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода», автор книг о политических процессах в странах Балканского региона Андрей Шары. Вы слушаете «Время свободы». Иран и Оман продолжают переговоры об условиях возобновления судоходства через Ормузский пролив. Стороны дают понять, что переговоры идут достаточно успешно. Однако Тегеран при этом заявляет, что открытие пролива станет возможным только в случае, если Соединенные Штаты выполнят ряд выдвинутых Ираном условий. Представитель иранского МИД Исмаэль Багаи на вчерашнем брифинге заявил, что попытки оспорить эти условия не обоснованы, поскольку проблемы с судоходством через Ормузский пролив возникли после начала американо-израильской военной операции против Ирана.
8: Что ж, эта медийная шумиха в основном направлена на то, чтобы скрыть реальную проблему. При любом анализе текущей ситуации вокруг Ормузского пролива необходимо прежде всего обратить внимание на главную причину и источник ее возникновения. Суэцкий пролив был открыт для судоходства со времен пророка Адама и вплоть до 9-го эсфанда 1404 года. И на протяжении последних 47 лет Исламская Республика Иран сталкивалась с несправедливыми и жестокими санкциями со стороны Запада, несмотря на то, что именно мы обеспечивали безопасность и являлись хранителями этого важнейшего морского пути.
0: Это был представитель МИД Ирана Исмаэль Багаи. Упомянутая им 9-я эсфанда 1404 года по персидскому солнечному календарю соответствует 28 февраля 2026 года по григорианскому календарю, то есть дню начала военной операции США и Израиля против Ирана. Одно из условий открытия Ормузского пролива, выдвинутых Тегераном, это выплата Соединенными Штатами Ирану компенсации за ущерб, нанесенный войной. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что Вашингтон сам потребует от Ирана компенсации. Они требуют деньги за причиненный нами ущерб. Я сказал, что это хорошая идея. Что ж, мы собираемся потребовать деньги за ущерб, который они причинили нам за 50 лет. Будь то трагедия на корабле «Коул» или гибель многих тысяч людей, получивших тяжелые ранения или погибших. И, возможно, должны быть выплачены компенсации за гибель 52 тысяч протестующих за последние 4 месяца в Иране. Мы считаем, что их семьи должны получить компенсацию за убийство их детей, матерей, отцов, которые принимали участие в протестах. Таких было не менее 52 тысяч человек полтора месяца назад. Сколько же их сейчас? Если компенсации должны быть выплачены, то, я думаю, Иран должен это сделать. Это был президент США Дональд Трамп. В отдельной публикации в социальных сетях Трамп написал, что Иран также должен нести ответственность за ущерб и смерти, причиненные жителям Ливана, Сирии, Йемена и сектора Газа. Там действуют проиранские вооруженные группировки. И последняя тема. Газета Washington Post вышла с сенсационной публикацией, согласно которой 8 июля Дональд Трамп был тайно эвакуирован из Анкары, где он принимал участие в саммите НАТО, из-за угрозы покушения

0: Исследование репортер Washington Post Дэн Лэммот в эксклюзивном интервью CNN сказал, что эта история кажется ему сюрреалистичной, что он долго не мог поверить, что такое могло произойти.
1: Думаю, самое важное здесь то, что уже несколько недель американская общественность обсуждает два самолета Air Force One, новый из Катара и старый, который использовался последние пару десятилетий. А на самом деле президента не было ни на одном из них. Эта публикация возникла отчасти потому, что некоторые посчитали, что в общественном понимании ситуации есть пробел, который необходимо прояснить.
0: Журналист Дэн Лэммот добавил в эксклюзивном интервью американскому телеканалу CNN, что подтвердить детали всей этой истории было непросто. Потребовалось время, чтобы собрать их воедино, проверить и потом представить эти события убедительно, с достаточным количеством подтверждений и уверенностью в их достоверности. Эксперты по безопасности при этом сходятся во мнении, что раз американские спецслужбы пошли на такие меры, то жизни президента США действительно угрожала реальная опасность. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. С моей собеседницей Альгертой Харитоновой постоянные слушатели программы «Культурный дневник» уже знакомы. 3 года назад мы обсуждали ее книгу «Война и феминизм». Тема сегодняшнего разговора – ее новая работа «Одна феминистская концепция». Во вступлении «Пролегоменах» к теоретической части книги Альгерта Харитонова рассказывает свою историю, весьма необычную. Девочка из провинциальной советской семьи поступает на философский факультет, пишет работу о Гуссерле, узнает, благодаря книге Фрейда о Леонардо да Винчи, о существовании гомосексуальности, во времена перестройки включается в борьбу за права женщин, начинает издавать лесбийские литературы, журнал «Остров», участвует в акциях политической оппозиции, а в 2014 году уезжает в Германию и официально заключает там однополый брак. После автобиографического рассказа Альгерта Харитонова предлагает свою феминистскую концепцию, и сейчас мы ее обсудим.
6: Как вы определяете ее жанр? Потому что он довольно необычный. Вы начинаете с автобиографии, ну или опыта самопознания, если пользоваться выражением Бердяева, а потом переходите к теоретической части вашей версии радикального феминизма. И эти части книги логически очень тесно связаны. Расскажите, пожалуйста, о ее концепции.
7: Я там в первой части говорила, почему я назвала эту первую часть «Пролегоменами». То есть это кантовская книга «Пролегомены к общей метафизике», да? И он разъясняет вообще свою теоретическую концепцию, которая очень интересна и была необычно нова и до сих пор ценится философами. А я называю эту свою книгу «Одна феминистская концепция», говоря о том, что концепций может быть много. Если Кант говорит о всеобщности своей концепции, то есть все должны придерживаться вот примерно такой точки зрения. Из его теории могут вырастать другие учения, но основа – это вот он дал для вообще всеобщей метафизики. Я говорю о том, что феминистских концепций

0: Может быть, много разных. Конечно, какие-то общие принципы феминизма есть, что отделяет феминизм от любого другого, да, философского учения. Но, тем не менее, эти концепции не как дерево, да, а такая логика ветвистая, вот есть какой-то базис, основа, оттуда вырастает ствол, потом ветви дерева ветвятся. То есть такая иерархически логическая структура. А я говорю о том, что концепции феминистские могут быть как ризома, и это постмодернистский термин. Ризома как грибница, то есть корни бывают такие, где нет единого ствола, центрального ствола, все децентрировано. Есть клубни там, тут все связано, и кто первый, второй, кто выше, кто ниже, невозможно узнать, и не надо. И это один из принципов как раз феминизма, что отход от иерархии, но не отход от логики или последовательности. Связность, последовательность, логичность, конечно, должны присутствовать. Но вот главное и периферийное, первое и второе, вот этого не должно быть. И я говорю о том, что каждая концепция, она субъективна, просто потому что ее создает субъект, и добыть объективное знание, тем более в философии, ну, невозможно. То есть научное знание, да, которое опирается на эксперименты, на факты, исследует закономерности, которые уже есть в объективной реальности, как сказали бы марксисты, то философия – это всегда концепция, создаваемая человеческим сознанием, и этот человек, он индивидуален. Сознание его тоже, естественно, индивидуально преследует и опирается на свои автономные законы, нормы, правила. Конечно, последовательность, опять же, и логичность должны в нем присутствовать. Но как он связывает, он, она, связывает эти свои идеи и преподносит их другим, тут от субъективности ну, никуда не денешься. Не денешься от своей системы ценностей. Нет, опять же, объективной системы ценностей. Конечно, добро, зло – это, понятно, два полюса, но непонятно, что есть добро и что есть зло. То есть, по большому счету, вроде бы так интуитивно ясно, но когда начинаешь обосновывать это, мыслить, получается, что вот эти нюансы, детали, они уводят в сторону, и очень трудно договариваться. То есть, всякий раз надо договариваться. А договариваться, опять же, кто? Субъективность. С объектом договариваться невозможно.
1: Вы говорите о существовании двух культур, двух параллельно существующих систем ценностей, женской и мужской. Давайте к этому перейдем. Что такое женские ценности и что такое мужские ценности? И почему вы считаете, что женские ценности предпочтительнее и могут преобразовать общество?
0: Это уже во второй части.
1: Да.
0: Я говорю об этих системах ценностей и называю их гинокси и андрокси. Это те единственные, по-моему, два термина, которые я пытаюсь ввести в философский феминистский обиход, потому что когда у тебя есть терминология, то легче гораздо оперировать этими понятиями. Гинокси – это акси-ценность, аксиология, есть такая теория или учение внутри философии, аксиология. И гинокси – это, соответственно, женские ценности, антрокси – соответственно, мужские ценности. Я в книге привожу, по-моему, 10 пар противоположностей этих ценностей женских и мужских. Первая и самая главная пара – это субъект-субъектные отношения и субъект-объектные отношения. Я говорю о том, что в женском мире или даже модусом вивенди, способом существования женщин внутри патриархата и внутри собственных отношений, являются субъект-субъектные отношения. То есть когда человек относится к другому, и, кстати, вот этот другой – это еще один термин философский, очень значимый и для книги, и вообще, кстати, в жизни это очень значимая, да, такая величина. Отношение к другому как к субъекту, как к равному, как равноценному, равнозначному для тебя, человеку. Кстати, субъект – это не обязательно человек, потому что те экологические проблемы, с которыми человечество, безусловно, сталкивается, то есть отрицать это уже невозможно, они проистекают из того, что человечество относится к миру как к объекту и пользуется тем, что мир ему дает. Не глядя на то, какие у мира самого, у этой объективной реальности, не то чтобы потребности, но законы существования объективного мира, они есть. И не считаясь с этими законами, мы их нарушаем и, соответственно, разрушаем эту объективную реальность, этот мир вокруг нас. Но то, что у мира есть эти закономерности, говорит о том, что мир как-то развивается, действует, функционирует, а значит, он является субъектом, субъектом своей истории. Ну, не скажу жизни, это слишком как бы в мистику такую уходим, нет. Но то, что объективная реальность существует, объективно независимо от нас, и что она изменяется по своим собственным закономерностям, функционирует по ним, вот не считаться с этим невозможно. А значит, если мы признаем эти действия этого мира, значит, этот мир, раз он действует, он субъект. У него есть своя логика развития. И вступая с ним в субъект-объектные отношения, мы его разрушаем. А если мы учитываем эти его закономерности и признаем его как субъект, то, соответственно, мы должны налаживать с ним субъект-субъектные отношения, учитывать его, опять же, не потребности, и не интересы, и не ценности. Это слишком телеологично получалось бы. Но закономерности развития мы должны учитывать, и тогда вот какой-то диалог устанавливать. Естественно, диалог с миром не на языке человека, да? Мы просто считываем его законы и должны учитывать в нашем взаимодействии его законы, да, его законы развития. Тогда получится диалог. Так вот, у женщин просто в силу того, что женщины по-другому входят в этот мир, их роль в человеческом обществе иная, чем у мужчин. И поэтому они с самого начала выстраивают отношения с другим, другим с большой буквы, по принципу субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных. Это начинается с сексуальности. Те женщины архаичных обществ, конечно, у них была сексуальность, и у них было влечение, половое влечение к особям противоположного пола. Но тот секс, который они получали на это влечение, по большей части их не устраивал. Точно так же, как сейчас. Очень многих женщин мужская сексуальность их не устраивает. Не устраивают те отношения, в которые вступают с ними мужчины. А мужчины, опять же, в силу своей сексуальности, просто удовлетворяют свои сексуальные потребности, ну, по большей части, не заботясь о тех чувствах и настроениях, которые вызывают их удовлетворение у женщин. И таким образом, вот начиная именно с сексуальности, уже отношения разнятся у женщин и у мужчин. Женщины к мужчинам относятся как к субъектам, а мужчины просто берут женщин и относятся к ним как к объектам удовлетворения своих потребностей. И вторая пара отношений, я их называю как бы протоотношения, то есть лежащие вот в самом основании вообще человеческого общества. Все человеческое общество, оно построено на отношениях людей друг с другом и с миром. И вот эти вот протоотношения — это две пары. Первое — отношения сексуальные между мужчиной и женщиной. И вторая — это группа отношений, это отношения между матерью и ребенком. Вот эти вот две базовые пары, вот если полностью как бы обнажать все наши политические, экономические, культурные связи и так далее, вот вы будете это раздевать наше общество от этих отношений и в самую сердцевину как бы погружаться, то вот обнаружатся только эти две пары, больше ничего нет. Если голый человек на голой земле, да, получается, то вот эти две группы отношений. Отношения матери с ребенком — это всегда субъект-субъектные отношения. Если ребенок берет что-то от матери, тепло, ласку и так далее, то мать всегда дает и дает не то, что ей хочется дать, то она учитывает потребности ребенка. Она, может быть, и хотела бы не учитывать, но так не получается. То есть она родила его, и для того, чтобы он выжил, ей необходимо все время выстраивать с ребенком вот эти вот субъект-субъектные отношения, учитывать его потребности, интересы и ценности. И вот из-за того, что женщины, опять же, с самого начала, женщины и мужчины оказывались в разных состояниях. Одни вынуждены видеть в другом субъекта, а иначе они не выживут. Ни они сами, ни этот субъект. А мужчины выходят на ту же самую охоту, да, охотники за мамонтами. Сейчас говорят, правда, что женщины тоже охотились, но женщины при этом еще и оставались внутри племени и добывали каких-то мелких грызунов, занимались собирательством, то есть они как раз занимались проблемами выживаемости племени. А охота, конечно, она приносила свою добычу и была необходима для выживания племени, но не настолько, как тот труд, которым занимались женщины. Охота потом со временем вообще превратилась больше в инициацию мужчин. То есть они уходили, у них были свои ритуалы, они исследовали территорию, они налаживали связи с другими племенами и так далее. И вот эти отношения, они были больше субъект-объектные, то есть их отношения с миром вокруг, к животным, которых они убивали, они видели в этом объекты. Ну и потом уже, когда пошел обмен женщинами, об этом у Гейл Рубин очень хорошо написано, тогда уже вообще женщины превратились, как бы узаконенно стали обращаться в объект обмена. А мужчина, естественно, устанавливал с мужчинами из другого племени субъект-субъектные отношения, ну а женщины – это объекты. И вот эти вот два разных модуса вивенди – у женщин субъект-субъектные отношения, у мужчин субъект-объектные отношения – очень разделили, в принципе, эти два мира.
1: Можно сказать, Альгерта, что это продолжение идеи Симоны де Бовуар о том, что женщины не рождаются, что женщина – это, в принципе, социальный конструкт, в общем, мужского общества, да? Патриархального общества.
0: Ну да, только я бы не стала привлекать сюда Симону де Бовуар, потому что она как раз говорила о том, что мужчины и женщины ничем друг от друга не отличаются. То есть у мужчины как бы есть экзистенция, и он постоянно трансцендирует, он выходит из себя, он идет на войну, он проливает кровь, а женщина сидит дома, и это вот ее как бы область обитания. Но женщина, у нее тоже есть экзистенция, поэтому ей тоже надо выходить из дома и проливать кровь, и вообще она ничем не хуже мужчины. Вот у меня, извините, совсем противоположно другая точка зрения. Не то, что женщина не хуже мужчины, а наоборот, мужчина не очень хорош.
1: Вот тут мы переходим опять к первой части вашей книги, где вы рассказываете, как зарождалось феминистское и ЛГБТ-движение в конце советской власти в СССР и затем в России. И это очень интересные страницы, потому что эта история ведь не написана, да? Хотя есть какие-то исследования на Западе, но они все очень поверхностные. Так что читатель вашей книги найдет много очень интересной информации. Ведь вы издавали самый крупный в России, самый долговечный журнал для лесбиянок «Остров».
0: Для этого пришлось переехать в Москву, потому что, конечно, в Челябинске такое издание задумать можно было, но осуществить невозможно. А в Москве, да, мы сначала давали объявления в газетах, что вот есть такой журнал, и первыми откликнулись вообще женщины из Украины. Из того же самого Луганска мне первая написала Татьяна Неларина. Я так говорю, потому что, естественно, это была не ее фамилия. А потом из Одессы написали. Очень много творческих, интересных людей. А в Луганске, кстати, была хорошая очень гей-организация, и они сами какие-то листки издавали. Ну, вот так вот постепенно сеть выстраивалась, и, тем не менее, несмотря на появление интернета и различных сайтов, мне казалось, может быть, я просто из того еще времени выросла, мне казалось, что журнал печатный, где женщина, которая стихи, которые напечатали в журнале, она может прийти к своей подруге и подарить ей этот журнал. Это было важно. Интернет не подаришь. А журнал можно подарить. И даже к родителям с журналом можно было подойти и объяснить, что вот я не одна такая ненормальная. Нас не то что много, нас даже издают. Вот это особая культура. И этот журнал был как аргумент в споре о том, что пусть субкультура, но неважно, это действительно культурно-печатное издание. Мне казалось, что это поддержка, да мне не казалось, я знала, я ощущала это, что такая поддержка необходима. И вот так он и получился.
1: В вашей биографии нет ничего вот такого сенсационного, но все-таки она очень необычна. Вы принадлежите к поколению, которое было полностью сформировано в советские времена. Причем, как вы пишете в книге, из вас пытались сделать идеологического работника на философском факультете. Вы даже работали в структуре МВД. Но у вас при этом была вторая тайная жизнь, которая, в конце концов, полностью победила первую.
0: Да, так и получилось. Ну и благодаря вот этой вот второй тайной жизни мне удалось сохранить себя. Не только в советских структурах. Я никогда не уходила от себя, не предавала себя. Но и потом, когда уже в путинской России пошли гонения на лесбиянок, геев, ЛГБТ, я понимала, что этому поддаваться нельзя, это уже было. И для сохранения себя и своей семьи мы и уехали из России. Ну и, естественно, прервалась вот эта вот бумажная история острова. Но а потом уже и пошли действительно серьезные гонения, когда стали сажать. И, в общем, я сейчас не знаю никакой организации ЛГБТ, которая бы еще функционировала как-то в России.
1: Мне очень понравились ваши размышления о свободе, о том, что вы отказались в России, ну, от всего, что обыватель считает ценностью, да, от академической карьеры, от какой-то устроенности и от преподавания в университете, да, и стали уборщицей в Германии, но взамен обрели настоящую свободу. Это очень интересно, я думаю, далеко не всем понятно вот так сходу, да.
0: Ну да, конечно. То есть в третьей части я действительно пишу, она называется «Феминистская максима свободы». А вот то, что я там отказалась от всех путинских благ и работаю уборщицей в Германии, это, ну, как бы такой поверхностный слой свободы. То есть внутри свобода начинается с рождения любого человека. Мы все рождаемся свободными и с потенцией сознания. В общем, и с сознанием, да? Это два свойства, неотъемлемых свойства человека. Сознание и свобода. И мы уже сами потом можем по-разному распорядиться этими нашими свойствами. Кто-то может уйти в несознанку, а кто-то может уйти в структуры, которые гонят эту свободу, из всех выгоняют, из отдельного человека, из всего общества. То есть распоряжаться мы можем по-разному, но и свобода, и сознание – это вот то, что нам присуще от рождения. И если говорить о свободе как такой, как экзистенциале, да, человека, то проявляется она в первую очередь в свободе выбора. И если ребенок, естественно, неосознанно выбирает, но он уже выбирает. Каждая мать может сказать, что ребенок рождается со своим характером. Если он не хочет, то он не хочет. И переломить это можно, но трудно. И не всегда нужно переламывать. То есть вот этот вот диалог ребенка с тем обществом, в которое он приходит, он начинается прямо с момента рождения. И этот диалог надо вести очень аккуратно, так, чтобы не сломать вот эту свободу, заложенную в человеке, проявляющуюся постоянно. Если ребенок с самого рождения почувствует себя как объект, над которым давлеет что-то большее и который должен подчиняться этому большему, то вот мы будем иметь человека, устанавливающие с миром субъект-объектные отношения. Все эти молодые люди, которые сейчас воюют в Украине, почему они так легко расчеловечивают украинцев? Просто потому что они в себе вот этого человека, это человеческое достоинство, которое есть в каждом, они в себе его не чувствуют, они сами себя считают объектами, может быть, неосознанно, но отношение к себе у них точно как к объектам. И они переносят это отношение на других, на тех, с кем воюют.
1: Вы размышляете, Альберта, в первой части книги о коллективной ответственности, о том, кто же виноват в том, что в России вновь воцарилась диктатура. И вы говорите, что вроде как бы насилие творят все-таки властные структуры, а жертвой является все общество, все население, но потом все-таки приходите к выводу, что и все остальные тоже несут ответственность, но это как бы ответственность стрелочная. Так есть все-таки да. Коллективная ответственность, и как она распределяется? Вечный русский вопрос. Кто же виноват?
0: Видите ли, ответственность и вина – это совершенно разные вещи. Ответственность – это то, что мы сами на себя можем возложить. Ответственна ли я за войну, которую развязал Путин? Нет, я Путина не выбирала. И не должна нести эту вины своей, я не чувствую. Но отвечать отвечаю. Отвечаю просто как российская гражданка.
1: То есть ответственность – да, но вина – нет. Тем не менее, вы пишете, и тут я процитирую вашу книгу, «Мы одновременные палачи и жертвы. Мы, русские, убиваем других, но и себя. И вступили мы на эту смертельную дорогу, ведущую к якобы всеобщему счастью, во время красного террора». Террор все-таки начался с Ленина, да? То есть виноваты большевики.
0: Да. Ленин и большевики, они ввергли, ладно бы, только Россию. Но вы посмотрите на этих леваков на Западе, у них же тоже Ленин в башке. И вот этого я вообще не понимаю. То есть жить на Западе такой хорошей, богатой жизнью и ратовать за большевистские лозунги.
1: Но ведь ЛГБТ-движение, феминистское движение, левое по своей природе.
0: Феминистские, они вообще не левые, не правые. Они предлагают поменять отношение к другому. Вот это самое главное, феминистская максима свободы – это изменение отношения к другому, к не я, к тому, кто стоит пред тобой. Вот это вот изменение, и, кстати, мир движется туда. Этот мультикультурализм, толерантность – это и есть изменение к другому, когда другой воспринимается как равноценный, равнозначный. У левых этого нет, они говорят совсем о другом. Они говорят об идее социальной справедливости или всеобщего добра, неважно. У них идея всегда выше человека. Они готовы убить человека, во всяком случае, те левые, о которых говорю я, леваки, они готовы убить человека за свою идею. Феминистки так никогда не поступят.
2: Гостем программы «Культурный дневник на волнах свободы» была Альгерта Харитонова. Мы говорили о ее новой книге «Одна феминистская концепция». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Никогда ничего не боялся.
14: Чем ближе выборы в Госдуму, тем страшнее разговоры о мобилизации. Готов ли к ней Кремль в этот раз?
15: Режиму нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе.
14: Правозащитники отмечают, что разговорами о мобилизации армия загоняет людей на контракт. Но есть ли у страха обратный эффект?
16: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Владимир Путин продолжает поездки по регионам, где невзначай говорит с людьми о войне. Не звучит в этих поездках лишь один вопрос, который фоном сопровождает главу Кремля. Будет или не будет? Речь о новой волне мобилизации. Перед эфиром мы поговорили о настроениях людей, которые гипотетически попадают под критерии возможной мобилизации с правозащитником Антоном Горбацевичем из проекта «Идите лесом». Он помогает людям, которые попадают под мобилизацию, и людям, которые хотят дезертировать. И вот, что он нам рассказал.
17: Да, рост тревоги, особенно таких панических настроений, он, конечно, очень сильно отражается на нашей работе. И сейчас к нам, за последний, на самом деле, месяц очень сильно возросло количество обращений, и поэтому мы, на самом деле, мы постоянно тоже ищем сейчас волонтеров, чтобы как-то разгрузить работу нашей линии. На самом деле мы видим, что вот эту панику используют в российской армии как раз для того, чтобы вовлекать все больше людей именно на контракт. То есть угрожая потенциальной мобилизации, слухами о мобилизации. То есть я подчеркну, что здесь речь идет всегда о слухах, потому что никакой подтвержденной информации о том, что мобилизация будет в каком-то виде, или в том виде, в котором она была в сентябре 2022 года, таких подтверждений сейчас нету. Режим подготовил довольно большую законодательную базу под то, чтобы эта мобилизация происходила более, так скажем, в соответствии с законом, да, с одной стороны. С другой стороны, появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации. Поэтому кажется, что в таком виде, как она была в сентябре, ее просто не будет. Она скорее будет просто на постоянной основе в каком-то вот постоянном режиме тревоги, в постоянном, ну, вам нужно просто держать вот режиму, нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе. Ну, как небольшом, большом стрессе на самом деле. И страхе, вот, и использовать этот стресс, этот страх для того, чтобы в том числе пополнять армию. И ну, и другая задача — это просто удерживать режим Путину.
16: И о настроениях людей, которые попадают под критерии мобилизации, мы поговорим с мы о тревоге из-за разговоров о мобилизации, мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
16: Кирилл, отмечаете ли вы рост тревоги из-за возможной мобилизации?
6: Ну, отмечают это в первую очередь социологи, причем в том числе официальные. Пики тревоги были достигнуты этим летом. Казалось бы, ничего не предвещает, все идет своим чередом. По версии пропаганды, не стоит обращать внимание на временные трудности, на бензин, на интернет, на беспилотники, на Wildberries. Но кажется, что люди действительно делают выводы о том, что война не заканчивается, война приходит в Россию, и политическая интуиция людей, которые живут в России, предполагают, что власти будут реагировать единственным доступным для них образом, а именно при помощи так называемой эскалации. Слово «эскалация» в данном случае, конечно, такой поразительный эвфемизм, потому что на практике это означает и усиление уровня репрессий, и желание российского руководства продолжать войну и пожертвовать еще десятками, сотнями тысяч людей, которые должны в рамках плана Путина погибнуть на этой войне. И мы видим, что в течение всего этого времени, ну, в тестовом режиме отрабатываются разные модели мобилизации. Они действительно, как ваш предыдущий эксперт правильно говорил, они действительно отличаются от того, что власти сделали в сентябре 2022 года. Потому что итоги той мобилизации были крайне плачевными для властей, война не стала популярнее, и очереди к военкоматам из этих патриотов, которых себе воображает Путин, они как-то не выстроились. Но мы видим в отдельных регионах попытки сделать квоты для промышленных предприятий на неясных основаниях. В Рязанской области это было протестировано уже несколько месяцев назад. Мы видим попытку самыми разными способами отправить на войну студентов и учащихся специальных учебных заведений, колледжей. И мы видим, как в разных регионах тестируется, ну, просто отлов мужчин формально для того, чтобы отправить их на срочную службу в армию, но с обязательным подписанием, принуждением к подписанию контракта с Минобороны, когда тобой могут распоряжаться уже как угодно. Все это происходит в режиме реального времени. И довольно очевидно, что после выборов запланированы некоторые мероприятия, направленные на продолжение возможности наступать для российской армии.
16: А почему выборы – это такой рубеж?
6: Ну, все-таки есть некоторая память предыдущей избирательной кампании. Очень неприятные вещи – лучше не делать перед выборами, потому что это создает какое-то дополнительное напряжение. Если выборы – это исключительно процедура акклиматизации, то есть когда люди собираются или их вынуждают собираться для того, чтобы они поклялись в верности и в восторге от того курса, куда страну ведет конкретная власть, то дальше по результатам этой акклиматизации, по результатам того, как впервые с начала войны Единая Россия перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки. А дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-мейкерам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры. Я думаю, что на самом деле вот эта ситуация с снятием партии «Яблоко», она в эту логику укладывается и не тем способом, который в основном обсуждается, потому что обсуждалась там, не знаю, роль «Яблока» в неком электоральном спектакле, обсуждалась перспектива того, может ли «Яблоко» набрать какое-то заметное количество голосов. А проблема лежит в несколько другой плоскости, потому что кажется, что вот на последней неделе в России открылся такой ящик Пандоры, когда социология, которая показывает, что большая часть российских граждан не хочет продолжения войны, она совпала с внезапно открывшейся возможностью для легальной агитации за мир. И вот перспективы шестинедельной агитации вплоть до выборов с участием бесконечного количества, в том числе неполитических блогеров, в Инстаграме, в ТикТоке, которые набирают десятки миллионов просмотров, это на самом деле довольно страшная перспектива с точки зрения как раз вот этого аккламационного процесса и планов российского руководства устроить новый этап зверств внутренних и внешних после выборов.
16: Вы сказали, что у российского руководства есть план, возможно. Как вы считаете, Кремль действительно все эти шаги, которые предпринимает, это часть какого-то плана или все-таки сиюминутной реакции?
6: Я исхожу из того, что все-таки российская диктатура – это тактики. Они играют скорее в короткие такие достаточно злые игры со своим собственным народом. Но здесь горизонт планирования тоже не такой большой. То есть когда этот год начинался с усилившихся блокировок интернета и просто отключения мобильного интернета и блокировки Телеграма, когда он шел через топливный кризис и через то, как война пришла внутрь страны, сложился очевидный план. Сейчас нужно показать всенародную поддержку курса президента, а после этого, опираясь на эту якобы имеющуюся всенародную поддержку, совершить действия, которые нужны для того, чтобы российская армия имела возможность продолжать попытки наступать в Украине, потому что таковы официально задекларированы цели российского руководства. Не время для мирных переговоров, не время для отказа моратория на удары вглубь территории страны, инфраструктурных ударов, которые идут в обе стороны. Время для того, чтобы нанести Украине решительное поражение. Если не военным путем, то путем политическим. Я думаю, что по-прежнему ставка российских властей в данном случае заключается на том, что вот будет зима и страшную холодную зиму, которую готовят российские власти для украинцев, так называемый киевский режим, как они говорят, просто не переживет, потому что люди сломаются на пятом году войны в очередную военную зиму, просто выживание станет еще более тяжелым. Это все не то чтобы стратегия, потому что это все, эти вещи легко читаются, это все очень краткосрочные планы. Я думаю, что единственная стратегия, которая есть у Кремля, это делать так, чтобы правление Путина по возможности никогда не заканчивалось. И сейчас уже действительно Путин и война стали синонимами. Возможно, справедливы те эксперты, говорят, которые утверждают, что нет войны, нет Путина, потому что выход из этой войны будет еще более болезненным для политического режима, который в России существует и который эту войну начал, чем последние 5 лет.
16: Тем не менее, государственные социологи отмечают, что действия российских властей сопровождаются ростом тревоги, в том числе из-за продолжающейся войны. И в оценках ФОМа можно посмотреть в доминантах, что новости, которые тревожат людей, они часто связаны с ударами беспилотников, дронами, в общем, все с войной. Как вы думаете, этот фон, он скорее на руку для Кремля, чтобы удерживать власть, или наоборот, он усложняет задачи, которые Кремль перед собой ставит?
6: Я думаю, что здесь амбивалентная ситуация, потому что диктатура российская, она построена на деполитизации. То есть каждый житель России получает месседж о том, что мы все маленькие люди, мы ничего не можем изменить, лучше не пытаться ни во что вмешиваться, лучше не высовываться. Это и опасно, да и, в общем, те персонажи, которые находятся у власти, тебе все равно не дадут этого сделать, и спецслужбы тобой заинтересуются. И это не оставляет пространства для какой-то дополнительной мобилизации социальной. Ну, то есть говорят о том, что вот и когда Россия находится под ежедневными ударами украинских беспилотников, говорят, что предполагают, что это может вызвать некий патриотический подъем. Мне кажется, что одна из самых страшных вещей, которая могла бы случиться с путинской диктатурой именно для них, это как раз патриотический подъем, потому что он неизбежно перейдет в вопросы к самой диктатуре, к ее стилю правления, к ее методам ведения войны, к причинам этой войны, к ее целям. Вот, поэтому все эти вещи надо исключать, и деполитизация остается главным стилем этого управления, поэтому каждый здесь в идеальном сценарии для Путина, и, собственно, этот сценарий пока мы наблюдаем, несмотря на попытки консолидироваться под, например, антивоенной повесткой, как это было в последнюю неделю вокруг яблока, идеальный сценарий заключается в том, чтобы просто все сидели тихо. Все сидели тихо, всего боялись и выражали собой апатию и обреченность. Тревога фиксируется, она никак не конвертируется в действия. Эти действия на сегодняшний день невозможны.
16: Сценарий «всем сидеть тихо», который вы описываете, очень похож на сценарий, который описывают источники верстки в силовых кругах, так называемых. К сожалению, верстка не указывает, кто конкретно источники, но, по словам издания, эти люди говорят, что стране нужно перестать жеманничать с населением. Это цитата из статьи. А какие перспективы у страны, если давайте предположим, у людей, которые держат власть, если они перестанут жеманничать с населением, к чему это приведет?
6: Этот термин такой странный из романа сентименталистского 19 века начала, он имеется в виду, что надо твердую руку ввести и всех отправить на войну, если я правильно понимаю.
16: Да.
6: Я думаю, что у российской диктатуры сейчас нет потенциала этого сделать. То есть можно ловить отдельных людей, можно вводить квоты для регионов, для предприятий, можно создать массу проблем, можно действительно, наверное, несколько сотен тысяч человек еще из страны вот таким образом выцедить и отправить их на линию фронта погибать и убивать, собственно говоря, да, это самое страшное, наверное, что может случиться с человеком, оказаться в современной российской армии. Но переформатировать российское общество на военные рельсы, сказать, вставая страна огромная, все для фронта, все для победы, на мой взгляд, у российских властей нет возможностей институциональных это сделать. Это невозможно достичь исключительно при помощи страха и принуждения. Никакого энтузиазма и никакого патриотического подъема не предвидится. Да, в том числе потому, что война уже очень сильно затянулась, она превышает сроки той войны, которая буквально взорвала Российскую империю в 1917 году, так называемой Первой мировой. Ее тогда, кстати, называли Второй Отечественной, а некоторые публицисты говорили, что это Великая Отечественная война. Вот впервые этот термин появился в районе 1915 года. Так вот, мы на примере той войны, в частности, мы видим, что иногда бывает, конечно, патриотический энтузиазм, но на пятом году войны, которая бесцельная, которая ни к чему не приводит, создать его искусственно, заявив о том, что Родина в опасности, мне кажется, просто невозможно. Дальше хороший вариант для российских властей, то есть то, что они удерживают власть, и все идет примерно так же, как продолжается. Но это такой вариант Ирана. Иран прошел тоже через войны, в том числе очень кровавые региональные войны в разные моменты исламской революции. В Иране абсолютно коррумпированные силовики, элиты этих силовиков, входящих в корпус стражи исламской революции, правят страной практически неограниченно, время от времени топят в крови какие-то бунты новых молодых людей, которые появляются. Ну и люди адаптируются к условиям этой жизни. Десятилетия под санкциями, десятилетия бедной, неразвивающейся экономики. Вот этот сценарий, мне кажется, для российских властей является наилучшим из всех возможных. Он хоть как-то примиряет этот режим с той реальностью, которая им порожден.
16: Ну и на фоне этой реальности Владимир Путин продолжает серию своих запланированных и незапланированных поездок по России. И во время этих встреч с людьми он говорит о войне, о победе, о так называемом патриотизме. Давайте посмотрим об этом короткий материал и продолжим обсуждение.
13: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
18: Я вам честно скажу, вам ничего это.
19: Владимир Путин продолжает тур по регионам. По случаю его приезда в Новосибирск, местным жителям и студентам Новосибирского госуниверситета рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами, сообщает издание «Не Москва». С конца июля это уже пятый регион, куда приезжает Путин после долгого перерыва. Новосибирск, как и другие города, на время визита заметно преобразился.
20: Три дня до приезда нашего президента в Новосибирск. Тут новые дороги, Красный проспект. Причем ту часть, по которой наш президент поедет.
21: К пятнице, глядишь, половина страны будет с новым асфальтом и подстриженными кустами. Тем более метод уже проверенный. 24 июля Путин приезжал в Иркутск, 3 августа в Красноярск. В дни его визитов там удивительным образом дешевел бензин. После отъезда президента цены снова возвращались к привычной реальности.
19: Пока украинские дроны атакуют склады, военные заводы и НПЗ в различных регионах России, Путин продолжает встречаться с губернаторами и школьниками. В Улан-Удэ в объективе кремлевских операторов 13-летний Вячеслав Козейкин. Он мечтает летать на сверхзвуковом истребителе и пытается поступить в Суворовское училище.
22: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
23: Это в каком классе?
22: 8-й переходе.
23: Следующего года.
22: Решим. Спасибо большое.
19: Война обсуждается на протяжении всего турне. В Иркутске Путин посетил авиационный завод, во время визита в Омск обсуждал войну с президентом Казахстана, в Бурятии и Красноярске говорил о поддержке участников военной агрессии.
24: Большое спасибо вам, что вы почувствовали, что такое Россия. Отлично.
19: И отвечал все тому же Вячеславу Козейкину, что такое победа.
25: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
19: В сентябре выборы в Госдуму. И если посмотреть на регионы, куда приезжает российский президент, во многих из них правящая партия сталкивалась с неожиданной конкуренцией. Так, во время выборов в Заксобрание Омской области и Красноярского края в 2021 году «Единая Россия» уступила часть мандатов КПРФ. А на последних парламентских выборах во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области, согласно итогам, итоговым подсчетом разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил и вовсе менее 2%.
16: Почему же Владимир Путин перед думскими выборами выходит к людям в далеких от столицы регионах? Мы об этом перед эфиром спросили политолога Наталью Шевшукову. Вот что она нам ответила.
26: Путин по-прежнему считает, что его целевой электорат находится именно в отдаленных регионах, не в крупных городах. Он пытается апеллировать к тому, что Сурков в свое время назвал глубинным народом, и он пытается показать, что он свой в этой среде. Опять же, если он выйдет, допустим, на манер Михаила Сергеевича Горбачева в люди где-нибудь в Санкт-Петербурге, ну его чем-нибудь тухлым закидают. А если он появляется в регионах, ну там как бы к нему не относились, все равно люди радуются, что приехал живой Путин, и отреагируют, наверное, менее эмоционально. Предыдущие выборы были до войны, предыдущие парламентские выборы. И сейчас уже те факторы, которые влияли на предыдущие парламентские выборы и, соответственно, провоцировали тогда недовольство населения, они сильно поменялись. Сейчас скорее речь идет о том, сколько грузов 200 пришло в определенный регион, сколько человек забрали, сколько человек вернулось. Вот скорее из этих соображений стоит строить кампанию и давить возможное недовольство в связи с продолжением войны. Наверное, так. А что касается Москвы и прочих крупных регионов, да, сейчас у Путина там поддержка и так не была высокой, да, хотя там скорее экономически больше граждан, выигравших от войны, Но с точки зрения протестов это тоже достаточно опасно. Вот вчера собралось 500 человек, а дальше, в общем, и которых, кстати, не разогнали, так не так жестко разгоняли. А дальше может быть больше.
16: О поездках Владимира Путина также спросим Кирилла Мартынова. Кирилл, как вы думаете, этими поездками Владимир Путин успокаивает население или, может быть, он успокаивает самого себя?
6: Да, мне кажется, что это все-таки театр одного актера. Путину нужно убедиться, что есть вот большая страна, которая его очень любит, ждет, и дети, и взрослые, и там инженеры, и представители других профессий. Они все очень рады видеть живого и здорового президента. Я не думаю, что, честно сказать, за этими поездками внимательно следят большие группы людей, которые, ну, потребляют российскую пропаганду и смотрят телевидение. Новостное, это все, скорее всего, какой-то фон. Ну вот да, есть Путин, он куда-то ездит, выходит на улицу. Такой контент для Путина и немного для нас. Потому что мне кажется, что вот мы здесь обращаем внимание, ну, независимые медиа обращают гораздо больше внимания на все детали этих поездок, на всю сценографию этих поездок, чем обычный человек в России.
16: Я бы, наверное, обратил внимание на эпизод из Бурятии, когда к нему подходит участник войны и благодарит за то, что показал что-то, за то, что Путин показал, что такое Россия. Этим трюком, политтехнологическим ходом, если можно так назвать, получается ли у Кремля продемонстрировать, что все под контролем и страна благодарна Путину?
6: Нет, ну, какая-то психотерапевтическая функция, конечно, в этом есть. То есть за 27 лет Путина у власти можно привыкнуть к тому, что он ездит по регионам, общается с людьми, вот он все время в телевизоре, он все время в своем костюме, излучает какую-то уверенность и правит в результате, ну, привычки какой-то, наверное, да. То есть эта рутина, она сохраняется. При этом, я думаю, что примерно с 24 года все абсолютно поездки и речи Путина, они не вызывают никакого серьезного интереса. Последний раз, когда он всех очень сильно удивил, это когда он достал орешник, и выглядело так, как будто он готов объявить ядерную войну. Вот до тех пор, пока он не объявляет ядерную войну и не пытается устроить новую большую мобилизацию в том или ином виде, мне кажется, что Путину просто буквально нечего сказать всем своим потенциальным избирателям и просто гражданам Российской Федерации.
16: Политолог Наталья Шевчукова также предположила, что эти поездки специально выстроены так, чтобы выглядеть контрастом между Москвой, откуда Путин уезжает, от столиц, и регионами, так называемым глубинным народом. Как вы думаете, этот политтехнологический ход еще работает в 26-м году в преддверии голосования за Думу?
6: Ну, в России не любят Москву. Это социологический факт. Наверняка это можно использовать в качестве какого-то политтехнологического аргумента. Но, по-моему, бросается в глаза, что Путин ездит в те регионы, куда долетает мало украинских дронов. Вот, я буду удивлен, если он появится также на улице или там в каком-нибудь учебном заведении, допустим, в Ставропольском крае или еще где-то ближе к украинской границе. Вот Восточная Сибирь, Западная Сибирь – это место, где Путин может чувствовать себя как дома, потому что количество воздушных тревог там все-таки достаточно ограничено в Западной Сибири. В Восточную Сибирь украинские дроны не долетают.
16: Но по такой логике ему, наверное, было бы безопаснее в Москве оставаться, все-таки там самая укрепленная система ПВО.
6: С одной стороны, в Москве укрепленная система ПВО, с другой стороны, мы видим, что дроны прорывают эту систему. Мы помним печальную историю парада 9 мая, когда шла буквально торговля при посредничестве Трампа с Трампом, насколько этот парад можно проводить. Поэтому Москва не такое безопасное место, кажется. Вот, желательно держаться подальше от той движухи, которую ты сам устроил.
16: Что эти поездки, я пытаюсь как-то подойти к выводу, что они говорят о возможных так называемых непопулярных решениях после выборов? Эти поездки выглядят как попытка успокоить население, отвлечь его перед этими решениями?
6: Нет, на мой взгляд, это тот же процесс аккламации, то есть через группы восторженных представителей разных социальных слоев, Путин готовится принять вот эту красивую цифру, которую ему принесет Элла Памфилова, о том, что 85-90 больше процентов россиян в полном восторге от происходящего, хочет продолжать, хочет, чтобы Путин делал то, что он делал в течение последних 5 лет. Это будет очень серьезный исторический момент 20 сентября, когда он окончательно убедится в том, что он с самого начала был во всем прав. И сейчас, мне кажется, идет просто подготовительная работа для того, чтобы

0: На этом на съезде этой партии Путин выступал. Именно они используют непосредственно связку «Путин-война-победа». И именно по этой цифре будут показывать, что, в общем, вот всенародная поддержка достигнута, отдельные маргиналы изолированы.
1: Спасибо вам большое, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». А мы увидимся с вами завтра. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
3: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по ТУАПСЭ, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
4: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, на которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в ТУАПСЭ. Это, конечно, гигантский экологический ущерб, не способствует экономическому развитию.

0: региона, все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан, в принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон, то есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защиты от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
1: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
0: нет.
1: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
0: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
1: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
0: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавний заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
1: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
0: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
1: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
0: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
1: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
0: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
1: Да.
0: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
1: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
0: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях. и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
1: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
0: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
1: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
0: больше.
1: Соучастники.
0: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
1: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
0: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
1: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
0: Ну,
1: они перестали бояться его произносить?
0: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
1: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
0: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это есть разговор на кухнях.
0: Да, да, да, да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
6: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
7: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
8: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Передачу в Париже подготовил наш музыкальный ведущий, писатель Дмитрий Савицкий. Эфир 14 сентября 1996 года.

Из всех гитаристов джаза, подхваченных биповой революцией и новаторством лидера этой революции Чарли Крищена, лишь один мастер струн наследовал Чарли. То был Джон Лесли Монтгомери, которого чаще называют Уэс Монтгомери.

У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Тема этой передачи подсказана мне радиослушателем из Омска Виктором Стерликовым, который слушает «Свободу» по утрам перед работой. Для этого он запрограммировал свой радиобудильник именно на наших частотах. Рекламный перерыв.

«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.

Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер. Человек, чьи решения влияют на нашу жизнь, под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.

У микрофона ваш ДС и клуб 49. Вот что пишет Виктор Стерликов из Омска. Дмитрий, у меня к тебе небольшая просьба. Расскажи, пожалуйста, в одной из твоих программ о гитаристе Уэзи Монтгомери. Я сам когда-то бренчал на гитаре, но когда я его услышал в 49, то меня его игра заворожила. В отличие от других гитаристов, у него каждая нота звучит как бы акцентированно, то есть настолько четко и ясно, что немедленно заставляет прислушаться. Когда-то я и сам любил бегать, так сказать, по грифу гитары с сумасшедшей скоростью, но это, ты понимаешь, не главное. А тут как вдарит по струне, так сразу получается неизменно превосходный результат.

Virgin – тема Сани Роллинса, который зашифровал слово «Нигерия» – «Найджирия», написав его наоборот. Уэс Монтгомери играл на гитаре, Томми Фленнеган, любимый аккомпаниатор Эллы Фиджеральд, на рояле, Перси Хис и его брат Элберт, соответственно, на контрабасе и на ударных. Как и большинство дисков Уэза, этот вышел на фирме Riverside. Запись была сделана в январе 60-го года.

так Уэс Монтгомери. Эпиграфом к его жизни могут стать слова историка джаза Ральфа Глизона. Я не ошибусь, если скажу, что Уэс Монтгомери – это лучшее, что случилось с джазовой гитарой со времен Чарли Крищина. Это уже вторая сегодня сноска на Чарли. Давайте справедливости ради послушаем и его. Он играет в составе оркестра Бенни Гудмана. Запись была сделана 15 марта 1941 года, и качество ее оставляет желать лучшего. Крищен играет на электрогитаре. Джордж Олд на тенор-саксофоне, Джонни Гуаренери на фортепиано, Эрти Бернстейн на контрабасе и Дэйв Тафф на ударных. Airmail Special.

Airmail Special, короткое по нашим временам соло Чарли Крищена в композиции по понятным причинам с военным названием, специальное военно-воздушное. На дворе был грозовой 41-й год.

Ваш приемник настроен на волну свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера Илья Бабчинецкий. Сегодня разговор идет о гитаристе Уэзи Монтгомери. Раскопал Уэза саксофонист Джулиан «Пушечное ядро» Эддерли. Как-то он играл с друзьями на гастролях в Индианаполисе и после работы решил пойти прошвырнуться, посмотреть на чудеса захолустной дыры, узнать, что и как здесь играют. Он забрел в клуб под названием «Missile Room» и моментально был ошарашен игрой местного гитариста, лидера трио. «Пушечное ядро» просидел в клубе до рассвета, а когда рассвело, позвонил в Нью-Йорк Биллу Грауэру и Орину Кипньюзу, которого вы помните, быть может, по передачам о Телониусе Монке, то есть позвонил хозяевам фирмы Riverside, дабы сообщить, что он нарвался на нечто уникальное. Тема Лернера «Я привык к ее лицу» Пол Чемберс, контрабас, Джимми Кобб, ударные и Уэс Монтгомери, гитара. «I've grown accustomed to her face».

Тема Лернера «Я привык к ее лицу» Пол Чемберс на контрабасе, Джимми Кобб на ударных и Уэс Монтгомери на гитаре. Этот диск под названием «Полный дом» был записан во время концерта в клубе, вернее кафе «Цубо» в Беркли, штат Калифорния. Через два дня после звонка Эдерли на фирму Riverside, Орин Кип Ньюс сам позвонил в Индианаполис Уэзу домой и назначил ему свидание в Нью-Йорке для записи диска. Слова «Эдерли» для Орина было достаточно. Но Монтгомери был человеком и скромным, и рассудительным. «Вы же не знаете, как я играю. Вдруг вам не понравится? Приезжайте и послушайте мое трио». У Орина не было выбора. Он прилетел в Индианаполис и так же, как и Эдерли, был потрясен игрой Уэза. Была назначена дата записи.

«Gone with the Wind» – «Унесенные ветром». Тема Врубеля и Мэгдсона. Братья Хис в ритм-секции. Контрабас Перси и ударная установка Элберта. И Томми Фленниган на рояле. С Уэзом Монтгомери Вестима на гитаре. Позвольте, однако, напомнить, что в давке эфира на частотах свободы ваш ДС и 49 минут джаза. Уэс Монтгомери был самоучкой. Он появился на свет в 25-м году и гитару в руки взял поздно, в 43-м, то есть в 19 лет. Виной тому был, как я уже говорил, Чарли Кристиан. Уэс услышал, как Чарли играет «Solo Flight». Он был настолько потрясен, что в течение месяца пытался скопировать игру Кристиана. Сначала он пытался играть плектром, подключил электроусилитель. Но звук беспокоил соседей, и он перебрался во двор, в небольшой тупик, где, будучи парнем деликатным и действительно не желая никого беспокоить своими упражнениями, он начал играть ногтем большого пальца и подушечкой. Эта изначальная деликатность Уэза постепенно превратилась в его уникальный стиль, теплый и личностный. Он не знал, что подобную же технику используют испанские мастера фламенко. Они называли подобную игру «альзапуа».

0: «СОС. Спасите наши души». Тема Монтгомери. Квинтет Уэза Вцубо. А теперь, следуя традиции, рекламный антракт.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Передачу в Париже подготовил наш музыкальный ведущий, писатель Дмитрий Савицкий. Эфир 14 сентября 1996 года.

У микрофона ваш ДС и клуб 49. Продолжим. Нельзя сказать, что пушечное ядро Эддерли обнаружил в Индианаполисе малоопытного новичка. Уэс 2 года, с 48 по 50, играл в большом оркестре и разъезжал, гастролируя по стране. Оркестр этот принадлежал Хэмпу, вибрафонисту, ударнику, пианисту и певцу Лайонеллу Хэмптону. Но в 50-м году, устав мотаться по дорогам, Уэс вернулся домой. Он открыто заявлял и в те времена, и позже, что гитара для него в жизни не главное. Главное – это дом и семья. У него к 25 годам была куча детей. Братья Уэза, Бадди и Монк, к тому времени уже перебрались на западное побережье и успешно играли в составе группы Master Sounds. А Уэз, устроившись на радиозавод, работал с 7 утра до 3 дня, а затем с 9 вечера до 2 ночи играл в клубе Turbo Bar, после чего отправлялся в Missile Room, где играл еще одну джигу до 5. И все это не для того, чтобы к Новому году подработать на подарки детям, а чтобы содержать семью день за днем в течение целых 6 лет. Именно такого Уэза Монтгомери и обнаружил толстяк Эддерли в Missile Room в 59-м году.

«Polka Dots and Moonbeams» – классические полные теплоты и романтики, стандарт Берки и Ван Хессена. Уэйс Монтгомери – гитара, Томми Фленнеган – рояль, Перси Хис – контрабас и Элберт Хис – ударные. Диск «Невероятная гитара» Уэйса Монтгомери вышел на фирме Riverside. Запись была сделана в январе 60-го года. Микрофона Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера Илья Бабчинецкий. Вот сведения, столь необходимые для дальнейшего участия в клубе 49. 49 минут джаза впервые выходит в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. В отличие от большинства джазменов той эпохи, попавших в ловушку наркотиков и алкоголя, Уэс был человеком трезвым во всех смыслах. Уже в Нью-Йорке среди знаменитых джазменов он продолжал считать свою мастерскую игру на гитаре чем-то второстепенным, но полезным для заработка и знакомства с миром. Он не страдал ни одной формой мегаломании. Но давайте сделаем шаг в сторону и снимем шляпы перед человеком, который вытащил на свет Божий Уэса Монтгомери, перед Джулианом «Пушечное ядро» Эддерли. Тем более, что, быть может, кто-нибудь из наших неофитов в жизни не слышал игру «Кэннонбола». Вот более чем знаменитая тема, написанная его братом Нетом. «Рабочая песня». Братишки играют на гастролях в Японии на дворе июль 63-го года. «Work Song».

Work Song – одна из самых замечательных тем послевоенного джаза, рабочая песня. В концертном зале Sankei Hall в Токио играли Джулиан Эддерли, альт-саксофон, его брат Нет на корнете о пистоне, Юзеф Лати в тот вечер играл на флейте, гобое и тенор-саксофоне, австрийский пианист Джои Зауинул на фортепиано, Сэм Джонс на контрабасе и Луи Хейс на ударных. Сегодня по просьбе Виктора Стерликова из Омска рассказ о творчестве гитариста Уэллера.

После первых же записей на Riverside «Хозяйская гитара» и «Вокруг полночи», кстати, одна из лучших вообще интерпретаций этой темы Телониуса Монка, на Уэза посыпались награды и призы. В 60-м году и даунбит, и метроном гитары, и, что было весьма важно, Billboard выбирает Уэза ведущим музыкантом. Вот в этот момент он и записывает свою невероятную гитару Уэза Монтгомери с джазменами Восточного побережья. Он также впервые демонстрирует свой талант композитора на этом диске, включив собственную и одну из лучших тем блюз Западного побережья – «West Coast Blues».

West Coast Blues. Не только тема для Уэза Монтгомери, но уже и идея. Состав, кстати, все тот же. Фленнеган и братья Хис. Финишная прямая 49. Человек рассудительный, Уэз, озабоченный воспитанием детей, решает перебраться туда, где он может регулярно давать концерты. Кстати, его зазывают на расхват и на фестивали, и в знаменитые клубы. И он перебирается с семьей в окрестности Сан-Франциско, на западное побережье, и собирает группу из великолепных музыкантов. Самого подвижного и нервного тенор-саксофониста той эпохи Джонни Гриффина и ритм-группу Майлса Дэвиса, Чемберса, Келли и Коба. Вы уже прослушали две темы с диска «Full House» — «Полный дом». Вот еще одна, заглавная —

Успех, слава и финансовая независимость наконец-то пришли к Монтгомери. Он покинул фирму Riverside и подписал контракт с Verve. Теперь он играет с лучшими джазменами эпохи – с Майлсом Дэвисом, братьями Эддерли, Рэем Брауном, Джоном Хендриксом, Виктором Фельдманом, Хэнком Джонсом, называя лишь некоторых. Он дает концерты по всей стране, он отправляется на свои первые европейские гастроли. Но 15 июня 1968 года, вернувшись домой в Нептаун, он внезапно умирает от инфаркта. В том же возрасте, что и другой великий гитарист Джанго Рейнхарт в 43 года. Я заканчиваю сегодняшние 49 минут джаза самым известным джазовым реквиемом – эпитафией Милта Джексона на смерть Рейнхарта – «Джанго». Джон Льюис играет на фортепиано, Милт Джексон на вибрафоне, Перси Хис на контрабасе и Канни Кей на ударных. Продюсер 49 Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Всех благ и до следующей недели. Оставляем вас в компании MJQ и «Джанго».

0: Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
1: После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайна в довольно короткие сроки
5: арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
10: Никогда ничего не боялся.
11: Чем ближе выборы в Госдуму, тем страшнее разговоры о мобилизации. Готов ли к ней Кремль в этот раз?
12: Режиму нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе.
11: Правозащитники отмечают, что разговорами о мобилизации армия загоняет людей на контракт. Но есть ли у страха обратный эффект?
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Владимир Путин продолжает поездки по регионам, где невзначай говорит с людьми о войне. Не звучит в этих поездках лишь один вопрос, который фоном сопровождает главу Кремля. Будет или не будет? Речь о новой волне мобилизации. Перед эфиром мы поговорили о настроениях людей, которые гипотетически попадают под критерии возможной мобилизации с правозащитником Антоном Горбацевичем из проекта «Идите лесом». Он помогает людям, которые попадают под мобилизацию, и людям, которые хотят дезертировать. И вот, что он нам рассказал.
14: Да, рост тревоги, особенно таких панических настроений, он, конечно, очень сильно отражается на нашей работе. И сейчас к нам, за последний, на самом деле, месяц очень сильно возросло количество обращений, и поэтому мы, на самом деле, мы постоянно тоже ищем сейчас волонтеров, чтобы как-то разгрузить работу нашей линии. На самом деле мы видим, что вот эту панику используют в российской армии как раз для того, чтобы вовлекать все больше людей именно на контракт. То есть угрожая потенциальной мобилизации, слухами о мобилизации. То есть я подчеркну, что здесь речь идет всегда о слухах, потому что никакой подтвержденной информации о том, что мобилизация будет в каком-то виде, или в том виде, в котором она была в сентябре 2022 года, таких подтверждений сейчас нету. Режим подготовил довольно большую законодательную базу под то, чтобы эта мобилизация происходила более, так скажем, в соответствии с законом, да, с одной стороны. С другой стороны, появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации. Поэтому кажется, что в таком виде, как она была в сентябре, ее просто не будет. Она скорее будет просто на постоянной основе в каком-то вот постоянном режиме тревоги, в постоянном, ну, вам нужно просто держать, вот режиму нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе, ну, как небольшом, большом стрессе на самом деле, и страхе, вот, и использовать этот стресс, этот страх для того, чтобы в том числе пополнять армию, и ну, и другая задача, это просто удерживать режим Путину.
13: И о настроениях людей, которые попадают под критерии мобилизации, мы поговорим с мы о тревоге из-за разговоров о мобилизации мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
13: Кирилл, отмечаете ли вы рост тревоги из-за возможной мобилизации?